0: Вы слушаете «Забытый алтарь» за январь 2010 года.
1: С Новым годом! Так говорит Библия.
2: Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Вторая глава книги пророка Даниила. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалом 138. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Деяния апостолов, первая глава. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Мы теряем лета наши как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю: ты Бог мой, в твоей руке дни мои. Псалом 30.
1: Библия — это слово самого Бога.

Я не назвала тебя отцом. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Римлянам 8 глава 35 стих. Очень сильно я люблю своих родителей. В моей памяти они всегда будут живы, хотя мамы нет уже с 1997 года. И все эти годы я тоскую по ней, мне не хватает ее. Радостью для меня оставался отец, ради которого я рвалась всем сердцем домой. Находясь в тюрьмах и колониях, я писала ему весь срок. «Отец, береги себя! Ты мне очень сильно нужен! Я тебя люблю больше всех на свете!» И вот вдруг мое сердце стало сильно волноваться. Не понимала, что со мной происходит. Образ отца всегда стоял перед глазами. Я сильно испытывала смертельную тоску по нему. Не имея покоя в сердце, написала письмо соседке. Попросила номер ее домашнего телефона для того, чтобы позвонить и услышать голос отца. Но ответа не было. Уже несколько лет в нашу колонию приезжают христиане. Я посещаю эти служения. Придя на собрание, я рассказала пастору о предчувствии, что отца нет. Рассказала о написанном письме и что ответ не получила. Пастор попросил у меня адрес. У меня был страх, что мои переживания подтвердятся. Мы помолились. Запомнились слова из молитвы пастора. «Господи, как Тебе угодно». Через 2 недели я получила ответ от соседки. «Отец твой умер, скоро 40 дней. Моя совесть меня уничтожала, да и сейчас не дает покоя. От воспоминаний я как будто сходила с ума. Мысль о том, что я никогда не увижу отца, не услышу его голос, просто раздавливала меня. Я до сих пор не нахожу объяснения этому состоянию. Старалась находиться рядом с людьми, так как я боялась того, что происходило в моем сердце. Когда мне было 13 лет, отец обидел меня словом, и я в сердце своем сказала, что никогда больше не назову его отцом. С тех пор прошло 19 лет, а я так и не произнесла этого слова. Когда папа заметил, что я не называю его отцом, он сильно переживал и искал момента поговорить со мной. Он не раз плакал и просил у меня прощения. Мое сердце разрывалось на части. Мне хотелось, как раньше, сказать ему «пап», но не могла себе перебороть. Потом, когда я отбывала свой первый срок, я писала ему письма и просила в них прощения, называя его отцом, но это было всего лишь написано ручкой на бумаге. После освобождения я так и не произнесла это слово, не смогла, не получилось у меня ничего. Та детская обида мучила меня всю жизнь, а теперь не могу простить себе, а это очень страшно и больно. Простить кого-то — это одно, а вот когда человек не может простить самого себя, это страшно. Давала себе слово, что вернусь из заключения, приду домой, встану на колени и скажу: «Папа, прости меня». Хотела пожить для него, но не успела. Бог знает, как я его любила и что он для меня значил. Точно знаю, что отец ждал меня, потому что он очень меня любил. Описать любовь, в которой была такая великая пропасть, тоска, потеря, человеческими словами невозможно. Но Бог знает. Он тот, кто входит в сердце и разум человека. Он сердцеведец.
В дни скорби, когда я не знала, что с собой делать, случилось чудо. Я была на работе, сидела на рабочем месте и шила, выполняла свою операцию. Боль в сердце не покидала меня. Думала, как же мне теперь жить без отца? Как же теперь буду одна? То мамы не стало, а теперь и отца. Теперь я никому не нужна. Одна с ребенком. Что же мне делать? Как жить? И вдруг в моей голове, как бегущая строка, промелькнула мысль. Если покинет отец твой и мать твоя, я не покину тебя. Я не придала никакого значения этой мысли, и даже появилось какое-то недовольство. О чем это я думаю? Но эта мысль снова повторилась. Если покинет отец твой и мать твоя, я не покину тебя. Я с тобой. Я с тобой. В моем сердце была боль, и вот та трещина, которая была в сердце, стала наполняться чем-то теплым. Мысли об отце исчезали. Боль утихала. Я стала ощущать радость в сердце. Не могла понять, откуда появилась радость и почему думаю не об утрате, а о любви Божьей ко мне. Боялась кому-то об этом рассказать, потому что могли подумать, что я сошла с ума. Да и сама я думала, что это ненормально, но при этом вполне осознавала, что я в здравом уме. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Через неделю приехал пастор с сестрами, и им не смогла рассказать, что со мной происходит. Началось служение, зазвучали песни, от которых я еще сильнее стала ощущать присутствие Бога в своем сердце. После собрания сестра Галя мне сказала: «Роза, мы тебя любим, и ты нам очень дорога». Когда мы вышли на улицу, ко мне подошел пастор и сказал: «Роза, ты нам очень дорога, и мы молимся за тебя усиленно». Конечно же, это очень тронуло мое сердце. Любви Божьей нет границ. Придя в отряд, я стала размышлять над словами пастора и поняла: живой Бог коснулся моего сердца, утешил и дал мне обещание, что Он со мной и не покинет меня. Вот так Господь Иисус ответил на молитву. Теперь я свидетельствую об этом чуде смело, так как точно знаю, что это от Бога. Я благодарю всем сердцем и разумом Господа Иисуса Христа за брата пастора Олега Валерьевича, который для меня духовный отец. Я видела его переживания обо мне, какую нужно иметь сильную любовь к Богу и к Его детям. Слышит Господь молитву праведника. Благодарю также за сестру Наташу, супругу пастора, смиренная, кроткая, мудрая, за сестру Галину Ды, отзывчивую, сострадательную. Глядя на этих сестер, хочу быть похожей на каждую, но Господь наделил каждую из нас тем, чем Он сам хочет. С недавних пор Господь направил на служение в нашу колонию сестричку Риту. Она поет песни, в которых слова совсем просты, но задевают душу и заставляют задуматься. Благодарю Бога за тех братьев и сестер, через которых Господь укрепляет и обогащает меня в духе и истине. Роза Миколаускас, Орловская область, Россия, прислала Галина Деева.

Этот материал мы получили из Украины от брата Александра Савченко, пастора церкви, писателя, поэта, врача, ученого. Многие годы он издает в Украине журнал «Перед рассветом», своего рода литературный альманах. Материалы брата Александра, его стихи, уже публиковались в «Алтаре». Скиния, храм, церковь. Храм – это место общения Бога с человеком. В Библии упоминается много храмов. Скиния – собрание, в устройстве которой все прообразами говорит о Христе. Это переносной храм, большая палатка, которая путешествовала с Израилем по пустыне 40 лет. Храм, построенный Соломоном по образцу Скинии, строился 7 лет на Сионе, на горе Мория. Размер 30 на 10 и на 15 метров. Материалы – белый камень и золото. Существовал 400 лет. Был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. В это время погиб Ковчег Завета. Храм Зарававеля был беднее. Существовал 500 лет. Его перестроил царь Ирод. 46 лет восстанавливал. Храм Ирода был через 90 лет разрушен римлянами. Осталась стена плача. Следующий храм – Иисус Христос. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Он говорил о храме тела своего. Иоанна, 2 глава, 19 и 22 стихи. Церковь Иисуса Христа – тоже храм. Каждый верующий, в свою очередь, является храмом Святого Духа. Прочтите в 1 Коринфянам 6 главу 19-20 стихи. Каждая община является храмом. Об этом можно прочесть в 1 Коринфянам 3:16. И все искупленные дети Божьи в совокупности представляют собой дом духовный. Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2 глава 21-22 стихи. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». 1 Петра, 2 глава, 4-5 стихи. «Некогда мертвые камни, оживотворенные Христом, стали живыми. На Голгофе заложен фундамент, а со дня Пятидесятницы идет возведение стен этого храма, церкви. И каждая уверовавшая душа – новый драгоценный камень». В книге Откровения, в 11 главе, говорится о храме. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Откровение 11 глава 19 стих. И еще один храм, Новый Иерусалим. Об этом можно прочитать в Откровении 21 главе 1-3 стихи. 21 ноября 2009 года состоялось посвящение Господу нового молитвенного дома Церкви Пристань Спасения. Особенностью храма является установленная на здании электронная бегущая строка, первая в Украине и единственная в Приморском районе города Мариуполя. Она привлекает внимание жителей города, которые могут увидеть точное время и день недели, прочесть тексты из Священного Писания, например, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко» Исаия 55:6, а также информацию о днях и времени богослужений. После молитвы посвящения, совершенной братьями-служителями, новый храм был освящен Господом.
В молитве с поднятием рук участвовали многие пасторы из Донецкой области и Мариупольских церквей. Приглашение. Мы плывем к этой пристани семьями, в одиночку и малыми группами. Церковь Божия, пристань спасения, ждет усталых пловцов в Мариуполе. Пасть разинула озеро Серное, ко Христу, вроде громкого рупора, призывает храм «Пристань спасения» из Приморского Мариуполя. Здесь вы можете выслушать проповедь, отогреться душой, успокоиться. Может, стоит прийти вам попробовать в Божий дом, где Спасителю молятся. Дай вам Бог, прилагая усердие, возвышаясь над плоскостью плотскою, приходить в церковь «Пристань спасения» к нам на улицу Краснофлотскую. Это стихотворение написал пастор церкви Александр Савченко. И второе стихотворение. О главном. Хлопок, торможение, треск и груды оторванных кресел. Подорванный Невский экспресс слетел во мгновение с рельсов. И снова газеты дают погибших и раненых список. Нарушен привычный уют, как потусторонний мир близок. Мгновение, и ты уже там, где грешникам не до веселья, ведь без Иисуса Христа нет шансов, увы, на спасение. В том поезде мог ехать ты с набором заманчивых планов, но чтоб не сгорели мечты, подумай серьезно о главном. Подумай сегодня о том, кто спас от погибели души, пока предпогибельный стон твой внутренний мир не разрушил. Других нет к спасению средств, как имя Христа Иисуса, а души, как Невский экспресс, по-прежнему в вечность несутся.

Тихие беседы. Как можно полюбить? Много людей не знает, кто есть Бог и для чего Он создал человека. Я и сам долгое время был таким. Молясь, я говорил: «Господи, я не люблю Тебя». Понимал, что первая заповедь велит нам: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем». Но не чувствовал в своем сердце любви, потому что представлял Бога грозным судьей. Просил Его: «Научи меня любить Тебя, наполни мое сердце любовью к Тебе». Господь услышал мои молитвы и открылся мне как любящий Отец и дал мне понять, для чего Он сотворил человека. Хочу поделиться этим. Может, кто-то тоже не имеет радости совершенной, о которой говорил Иисус. Для чего же Бог создал человека? В ответ слышишь: «Ну подумайте сами, у Него на небе тьма ангелов, чтобы служить Ему и славить Его. Неужели Ему не хватало служения и славы? И Он решил: сотворю еще человека, пусть он служит мне и славит меня». В Библии написано в первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Значит, Бог хочет, чтобы человек любил Его. Иисус, Сын Божий, умер за нас, чтобы примирить нас с Отцом, потому что грех разделил нас с Отцом. Я теперь Бога всегда называю Отцом, потому что Он для нас прежде всего любящий Отец, а Бог – это как бы Его профессия. У кого-то Отец – директор завода, у кого-то министр, а у кого-то президент. А наш Отец – Бог. Представляете, как это радостно осознавать, что мой Отец – Бог. Когда я работал электриком, нас со слесарем послали на объект. Причину поломки не знали. То ли по механической части, то ли по электрической. И послали на всякий случай и слесаря, и меня, электрика. Объект – бывший детский садик. Его переделывали под милицию. Присматривал за выполнением работ капитан милиции. У него была своя комната, в которой перестал работать электрообогреватель, и в помещении было холодно. Так как поломка была по механической части, то я оказался без дела, и капитан говорит мне: «Сделай, чтобы в комнате было тепло». Оказалось, вышел из строя кабель. Объясняю ему: «У меня с собой нет кабеля. Надо было сделать заявку в управление, и я бы приехал с кабелем». А он с угрозой: «Я закрою тебя на 15 суток, посидишь, тогда узнаешь». Тогда я сказал ему: «А я отцу пожалуюсь». Каково же было мое удивление, когда увидел в его глазах испуг. Больше он ни слова не сказал. Разговор был при двух людях. Они весь разговор слышали и видели, как милиционер испугался. Не знаю, что подумал капитан. Я же имел в виду небесного Отца. Когда мы миру заявляем, кто мы, чьи мы дети, мир не может противостать против нас. Бог сотворил человека, чтобы человек любил его. И возникает вопрос: а как любить Бога? Что надо делать? Господь через апостола Павла говорит Тимофею: «Прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения». Молитва – это общение с Богом, разговор с Ним. И не просто «дай, дай», а разговор о Боге, о себе – и о взаимоотношениях. О Боге, какой Он, о себе, какой я, и о том, каковы наши отношения. Моление – это когда мы просим за наших родных и близких. Прошение –
Это когда мы просим за братьев и сестер. А благодарение – это ясно. Мы должны благодарить Бога всегда и за все. Прежде всего, Бог просит совершать молитвы. Прежде всех наших дел, с самого утра, нужно совершить молитву, пообщаться с Богом, нашим Отцом. Псалмопевец Давид пишет: «С раннего утра буду искать Тебя». Чем чаще мы будем общаться с Богом, тем ближе к Нему мы будем и сможем полюбить Его. Как узнать и полюбить человека? Нужно больше общаться с Ним, и так ближе будешь к Нему и полюбишь Его. Бог – грозный судья для тех, кто отвергает Его, кто не верит в Него, для атеистов. А для верующих Он – любящий Отец, самый ласковый, самый нежный, самый добрый, потому что Он совершенный. Нет более нежного, чем Он, нет более ласкового, более доброго. Написано: «Господь есть Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Человек – это венец творения Бога. Бог не создал более совершенного существа. Он, конечно же, мог создать более совершенное существо, но не создал. А нам сказал: «Достигайте совершенства». А это можно сделать, если мы будем иметь общение с Богом. То есть надо стать ветвью на лозе, и Он, виноградарь, будет очищать нас, чтобы мы принесли больше плода. Нам нужно довериться Ему и ничего не бояться.

Итак, Бог сотворил человека и очень любит его. Бог очень дорого ценит человека. Ценой самого последнего грешника стала кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофском кресте. Если на одну чашу весов положить человека, а на другую – все богатства земли, то человек перевесит, потому что цена его – кровь Иисуса Христа. Если на эту чашу положить и саму землю, добавить еще и все звезды с неба, и все равно человек перевесит, потому что цена его души – кровь Иисуса Христа. Представляете, как нас Бог любит и как дорого ценит. И я думаю, что мы даже огорчаем Бога, когда унижаем себя. Мы говорим: «Я ничто», а Бог говорит: «Ты очень дорог мне». Я пишу это не для того, чтобы мы гордились или превозносились, а чтобы правильно понимали и были благодарны Богу, и любили его всей душой. Часто приходится слышать: на первом месте это служение Богу. Я считаю, что служение вообще на третьем месте. Не думайте, пожалуйста, что я выдумываю. Сейчас я вам покажу по Слову Божьему, и верю, что вы поймете и согласитесь со мной. На первом месте должен быть Бог. Потому что первая заповедь – «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем». Вторая заповедь – «Возлюби ближнего твоего». Подумайте сами, если жена просит мужа что-нибудь сделать или помочь в чем-нибудь, а муж скажет: «Мне некогда, мне нужно служить Богу». Думаю, что это Богу не угодно, и семья потерпит урон. А кому это надо? Только сатане. Это он хочет развалить семьи, поссорить братьев и сестер. Бодрствуйте и не давайте места дьяволу. Противостойте ему твердою верой. Пишу это не для того, чтобы мы возгордились или превознеслись, а чтобы были благодарны Богу и любили его, как отца. Правда, мне пришлось столкнуться с одним человеком, которому кажется, что отец родной не любит его, да и сам он плохой отец, ушел от семьи, оставил ребенка, поэтому он не может представить Бога как любящего отца, не ассоциирует у него Бог с любящим отцом. Конечно, такому человеку тяжело. Но я верю, что если он просит Бога помочь познать его как любящего отца, то он не оставит его без ответа. Я иногда спрашиваю, какое нам нужно прилагать усилия, чтобы быть детьми Божьими? Начинают что-то говорить. Я сразу говорю: вот вам подсказка. Моим детям... «Какое нужно прилагать усилия, чтобы быть моими детьми?» Говорят: «Ну, слушаться должны». Я сразу останавливаю: «А если не будут слушаться, что они перестают быть моими детьми?» Сразу удивляются сами себе и говорят: «Нет, не перестают». Это, конечно, не значит, что они не должны быть послушными. Мыть посуду, подметать пол, помогать маме и так далее. Поэтому не бойтесь, если вы даже упали. Праведник 7 раз упадет и поднимется. Сатана будет давить: «Все, ты согрешил, теперь ты Богу не нужен». И многие по незнанию не могут подняться. Но скажите: «Отойди от меня, сатана! Я все равно дитя Божие, и Бог меня любит». Поднимайтесь и вперед к Богу, а Бог всегда поможет. Приходится слышать: «Ну, один раз согрешил, Бог простил. Ну, второй раз согрешил, Бог простил. Третий раз согрешил,
Ну сколько можно прощать? Если Иисус учит нас прощать до 77 раз в день, а Бог больше человека, неужели Он не простит кающегося грешника? Почему люди, верующие, так часто грешат? Потому что они мало знают Бога. Не знают, что Бог прежде всего – любящий Отец. Не знают, что мы – дети Его, хотя порой и огорчаем Отца. Если человек научится любить Бога, то ему самому не захочется грешить, и Бог даст ему сил противостать греху. Многие просят у Бога: «Дай то, дай это», и не получают. Почему? Да потому что не того ищут. Ищите прежде всего Царство Божьего, а в Царстве прежде всего Бога и правды Его, а остальное все приложится. Материальное прилагается к духовному, а не наоборот. А Бог, Он богатый и щедрый, Он хочет помогать нам, но Он хочет, чтобы все было на своем месте. Игорь Шипилов, Россия.

0: Однажды мы получили письмо с несколькими листками. Это были пятиминутные проповеди, которые брат Якоб готовил для христианского радио. Долгие годы готовил. Эти, когда-то отзвучавшие в эфире проповеди, нам очень понравились. И мы попросили брата-старца присылать их нам для рубрики «Наедине с Библией».
1: Наедине с Библией. Так воздухом дышим. Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, который в определенное время умер за нечестивых. Нам нетрудно понять любовь матери к своему ребенку, любовь мужа к своей жене и даже любовь доброго и верного друга. И Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Предел любви человека – это умереть за друга. Выше и дальше этого предела человеческая любовь не в состоянии идти. Мы любим своих друзей, любящих и любимых. Может случиться в жизни нашей, что мы готовы и умереть за них, но любить врагов и умереть за них – это требует несравненно большей любви, чем человеческая. Вот почему Слово Божие и говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Христос умер за нечестивых. Трудно, да и невозможно нам это понять, как Бог, возлюбив мир, отдал Сына Своего для спасения тех, которые Ему противились. В этом мы видим, как бесконечны любовь и долготерпение Божие. Задумываясь о том, что Бог есть любовь, только и скажешь словами гимна: «О, любовь, как могу о тебе все сказать!» И эта любовь Божия, по милости Его, еще возвещается до сего дня. Он своим посланникам дает поручение свыше нести благую весть всем людям, даже тем, которые в ожесточении сердец дошли до такой крайности, что даже не знают, что Бог есть, а поэтому о Нем и слушать не хотят, и о своих грехах, и о том, как от них можно спастись через веру в Иисуса Христа. Так на одном уличном евангелизационном собрании безбожник, хуливший Бога, обратившись к толпе, сказал: «Если Бог существует, я бросаю Ему вызов поразить меня смертью в течение 5 минут». Наступила мертвая тишина. Минуты проходили одна за другой. Кончился назначенный хулителем срок, и он вздохнул с насмешкой: «Ну вот! Вы все видите, что Бог меня не убил, а 5 минут прошли». Одна пожилая женщина выступила вперед и спросила: «Есть ли у вас дети?» «Да, у меня есть сын». «Хорошо», — сказала она, — «если бы ваш сын протянул вам нож и попросил бы вас убить его, вы бы это сделали?» «Нет, не сделал бы». «А почему нет?» «Потому что я его слишком люблю». Женщина повернулась, чтобы уйти, и сказала: «Так и Бог слишком вас любит, чтобы принять ваш глупый вызов. Бог желает спасти вас, а не погубить». Как Иисус свободно рассказывал людям об Отце Своем Небесном, и всякий рожденный свыше свидетельствует о Христе, так и всякий ребенок уверенно рассказывает о своих родителях. И нет никакой надобности всякому здравомыслящему доказывать, что это именно его родители. Но лукавый человек все извращает и говорит: «То, чего я не вижу и не могу осязать, того и не существует, а поэтому и Бога нет». Но что

ответил бы, например, безбожный лектор, которого после богопротивной лекции поставили бы перед публикой и сказали: «Вы видите этого лектора, значит, он есть, но поскольку ум его мы не видим и не можем осязать его, то значит, ума у него нет». Может быть, сравнение это и не совсем подходящее и смешное, но истинно то, что мы очень многого не видим и не понимаем, но в то же время верим и пользуемся им, как наши легкие воздухом. Апостол Фома назван неверующим, потому что не мог поверить, что Христос воскрес. Но Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Господь в любви своей долготерпит всех и не хочет смерти грешника, а поэтому и не сразу наказывает нас за каждый грех в отдельности, но в конечном счете каждый получит по делам своим, если не покается. Якоб Вибе.

0: Мне 29 лет. У меня есть маленькая дочка. Ей год и 10 месяцев. Газету «Забытый алтарь» я узнала недавно, хотя моя мама знает ее уже давно. Написать в газету мне посоветовала сестра по вере. Я посещаю церковь в городе Корнталь. Очень хотелось бы принять крещение. Бог привел меня к себе через трудности и страдания. В течение нескольких лет покаялись мой брат Коля, мама, перед смертью покаялся отец, покаялись и обратились к Богу я и сестра Эля. Наша с мамой молитва о моем втором брате Олеге и его жене, Катарина Вдовина. Пора поставить точки, пора залистнуть страницы, и ветер времен и судеб развеял слезы мои. Текут быстроводные реки, живут города и люди, и время, стирая их жизни, меняет лицо земли. Поняв неизбежность и мудрость, приму все как Божье решение, борьбу непосильную с жизнью сложу у его сильных ног. Поглотит меня мироздание, раздавит судьбы тяготенье, склонившись пред ним головою, скажу: ты так хочешь, Бог. Мне некуда бежать, мне некуда идти, остался только шаг, а дальше неизбежность. Но я к тебе приду, в далекую страну, в твоих руках найду внимание и нежность. Мне некуда бежать, мне некуда идти, а жизнь пришла ко мне и смотрит черным взглядом. Но я к тебе приду, в далекую страну, где радость и покой, и ничего не надо. Катарина Вдовина.
1: Друзья, прошу извинения за качество этой записи. Она была прислана мне на кассете.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org. Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Сегодня мы открываем программу «Евангельские истины песней».

В Библии, в послании к евреям, в 11 главе, мы читаем такие слова. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть». Кто-то справедливо заметил, непонятного в мире гораздо больше, чем изученного. Мы не понимаем всего того, что происходит в природе, мы даже не знаем всего о своем теле и его функциях. Все непонятное нам мы принимаем как факты верою. Возможно также, что мы не все понимаем из написанного в Библии, но это не должно помешать нам верить. Авраам Линкольн однажды дал своему неверующему другу такой совет. «Читай эту книгу, постигай разумом все, что можешь понять, принимай верой остальное, и будешь жить лучшей жизнью, и умрешь лучшим человеком».

Дорогие радиослушатели, в нашем предыдущем разборе Евангелия от Луки мы рассмотрели с 11 по 15 стихи 7 главы. В них мы видели, как властно Иисус продемонстрировал на глазах народа свою власть над смертью. Но эта история воскресения сына вдовы показывает нам и часть характера Христа. Он, всемогущий Бог, стал равным нам во плоти и чувствовал, как мы. Здесь Иисус показывает нам сострадание с находящимися в нужде. В 13 стихе мы читаем: «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“». Все окружающие Христа при этом происшествии увидели и стали свидетелями того, что Сын Божий, имея такую силу, в то же время был тронут до глубины своего существа горем другого человека. Это качество Христа является для нас, верующих, огромным ободрением. В нашем общении с Богом мы должны постоянно помнить, что мы обращаемся и молимся к Богу, который был однажды подобен нам, претерпел горе и нужду, испытал радость и слезы, чувствовал любовь и ненависть. Поэтому автор послания к евреям говорит нам, верующим, в 4 главе в стихах с 14 по 16: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Истинный священник должен иметь правильный контакт как к Богу, так и к людям. На нем лежит ответственность говорить людям о Боге и, с другой стороны, вести людей к Богу. Первосвященник должен знать как Бога, так и людей. И, дорогие, наш первосвященник может нам помочь. Он знает наши трудности, потому что сам пережил такие же. Вести нас по незнакомым нам местностям может только тот, который знает эти места. Иисус прожил жизнь на земле, и поэтому нет для нас лучшего проводника, чем Он. Тяжело больного может полностью понять только тот, кто сам на себе испытал эту же болезнь. Итак, Бог может нам помочь, потому что Он знает все. Иисус является совершенным первосвященником, потому что Он совершенный Бог и совершенный человек. Он знает нашу жизнь и поэтому может нам сочувствовать, может нас миловать и дает нам силу для преодоления трудностей. В Иисусе Бог пришел к людям, чтобы привести людей к Богу. Это было задачей Христа на земле. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И в нашем тексте Иисус вернул вдове умершего сына и этим самым дал уже знак тому великому происшествию на Голгофе, где Он Своею смертью даровал всем нам жизнь. «Я живу», — сказал однажды Христос Своим ученикам, — «и вы будете жить». Какое ободрение для нас! Иисус дает жизнь. Вдове Он вернул надежду, которую она потеряла в смерти сына. Она вновь ожила. В воскресшем сыне она как бы сама получила новую жизнь, новый смысл своего существования. «Я пришел, — говорит Христос, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». Греческое выражение, переведенное здесь словом «с избытком», означает «иметь» или «получить в обилии». Это же выражение часто употреблялось на базарах или ярмарках, когда покупателю отвешивали товар или отмеряли сосудом и насыпали так, что товар пересыпался через края. Это значит, покупатель получал больше, чем он заплатил, или ожидал, или желал. Также и те, которые следуют за Христом и знают, кто Он есть, получают все необходимое с избытком.
Пусть даже на нашем жизненном пути встречаются трудности и горе, мы довольствуемся избытком, потому что эта жизнь лежит вне нас, она в Иисусе Христе. Жизнь, даруемая нам Христом, не наша собственность, которой мы можем распоряжаться по своему усмотрению, но мы являемся участниками Его жизни. Только жизнь со Христом действительно стоящая жизнь. И вот эта власть, то есть способность Христа давать жизнь, различно действует на людей. Присутствующие при воскресении юноши люди тоже проявили реакцию на происшедшее. В 16 и 17 стихах 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. Возвращение умершего, единственного сына вдовы к жизни, произвело у всех присутствующих определенную реакцию. Чтобы лучше понять стоящих там людей, нужно знать обстоятельства того времени. Израиль находился под властью римлян. Свободолюбивый еврейский народ был порабощен и платил налоги Риму. И в этих трудных обстоятельствах они особенно ожидали Избавителя. Они уже давно ждали обещанного Богом Мессию. И вот среди них появляется человек, творящий такие великие дела. «Всех объял страх, и они славили Бога», читаем мы в начале 16 стиха. Это, с одной стороны, очень хорошее действие. Они славят Бога за то, что видят, потому что знают, что такие дела может совершать только сам Бог. Иисус делал все свои дела для того, чтобы люди славили Бога. В 13 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит своим ученикам: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец во Мне». И в 4 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова Христа в молитве к Своему Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Своими великими делами Иисус преследовал одну только цель – прославить Бога. И здесь люди именно это делают. Еще больше: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой», — говорили они между собою. Израильский народ был очень религиозен и знал священные писания. Они знали и слова Моисея, сказанные к народу в 15 стихе 18 главы книги Второзакония: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». И в 18 стихе Моисей передает народу слова Бога, сказанные ему: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все, что я повелю ему». «Великий пророк восстал между нами», — говорили люди, видевшие дела Христа. Они надеялись, что в Иисусе пришел их Освободитель. Эта надежда была верна. Но, к сожалению, мы знаем из контекста Нового Завета, что избавление совершилось Христом не так, как представляли себе его евреи. Да, Иисус пришел взыскать и спасти погибшее, но не политическим переворотом или революцией. А так именно люди представляли себе освобождение. Они ожидали, что восстанет вождь, который освободит их от римского ига. Они ждали излияния гнева Божия. Но вместо этого Иисус показывает им милующего Бога. Там, где кончаются страдания, где горе превращается в радость, где тоска, болезнь и смерть побеждаются, там видно проявление Царствия Божия. Люди видели дела Христа. Они слышали Его слова. Многие следовали за Ним повсюду и наблюдали за Ним, но были все же до того закостеневшими в своих представлениях, что все эти дела и слова их мнений не изменили.
мы видим, что они были движимы больше любопытством и желанием видеть что-то сенсациональное, чем подумать над тем, что Христос в действительности хотел им сказать. Дорогие, в этой опасности часто находимся и мы, верующие. Известный евангелист или проповедник посещает нашу общину. Что мы от него ожидаем? Особенную проповедь? Новости? Да, мы можем ожидать этого. Но что для нас важно? Его дикция? Его выдающаяся личность? Или его слова, которые он говорит нам? Каков бы ни был этот человек, он служит Богу тем, что Бог ему доверил. Он передает нам слова, данные ему Богом. И польза от этого слышания нам будет только тогда, если мы примем его слова сердцем и приведем их в жизнь. Люди, о которых мы читаем в нашем тексте, видели дела и слышали слова, но не давали Христу возможности действовать на них лично. Они желали только получить что-то от Бога, но не были готовы отдать себя ему. Так было и при случае, когда Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбками 5000 человек. Видевшие это чудо были поражены. Но вместо того, чтобы пасть пред Богом, поблагодарить Его за Его заботу о них, они видят только хлеб и думают при себе: «Этого Иисуса нам надо сделать царем. Тогда мы больше не будем иметь ни в чем нужду». Полный желудок и здесь для людей важнее чистого сердца. Но Иисус не подается мыслям людей. Как мы уже выше сказали, Он пришел, чтобы прославить Своего Небесного Отца, а не стать земным царем этих ненасытимых людей. Он не искал славы себе, потому что если бы Он принял славу от людей, то не смог бы совершить спасение грешников от вечного ада. Своими делами на земле Иисус доказал, что Он есть действительно обещанный Богом Мессия. Да, Он воистину, как люди говорили, великий пророк, и в Нем Бог посетил людей. Но не людям дано решение, каким образом Бог спасает народ. Его путь уже как бы запрограммирован. Он жил среди нас, чтобы умереть вместо нас. И только через эту смерть Он желал стать царем, царем неба и земли, открывшим нам путь от смерти в жизнь. Дорогие радиослушатели, в нашем сегодняшнем тексте Евангелия от Луки мы видим действие или реакцию людей на дела и слова Иисуса Христа. И я хочу в заключение этой беседы спросить вас, чем вы ответите Христу на Его зов? В то время, читаем мы в 17 стихе этой 7 главы Евангелия от Луки, весть о Христе распространялась по всей Иудее и по всей окрестности. И везде люди принимали решение. Каково сегодня ваше решение? Дорогая сестра или дорогой брат, через вас Он желает прославиться. Вашей жизнью и словами вы можете содействовать тому, что весть о нашем Господе и Спасителе через вас распространится еще немного шире.

сигналы бедствия. Там, где смыкаются ветры с волнами, тонет корабль, сигналя о бедствии. Виден он берегу, людям взволнованным, штормы встречавшим их последствия. В борт накренившиеся волны целятся, рвутся в пробоины, бьются о палубу. Кто же команду спасет из челюстей злобного моря, несущего пагубу? Течь перекрыть — попытки напрасные. Дальше бороться — бессильны мускулы. Перед лицом грозящей опасности ценности мира выглядят мусором. Трюмы вода заливает мутная, даже и мачты скрипят о помощи. Берег, ты слышишь? Мы жизнь минутами ныне считаем, а ты нас помнишь ли? Берег ответил: помощь оказана, смелые рвутся, презрев опасения, чтобы на деле любовь доказывать срочно нуждающимся в спасении. И совесть предстала вдруг обвинителем. Ты истину знаешь, направившись к вечности, а разве пред Господом ты извинителен, смотря безучастно на смерть человечества? Ты медлишь преступно, а жертвы крушения идут к преисподней средь моря бескрайнего. Когда же ты примешь святое решение на помощь уплыть к пораженному лайнеру?

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

Джон Буньян. Духовная война. Таким образом, он вскоре убедил душу не считаться с увещеваниями старика, тем более, что каждый раз, когда летописец был навеселе, он должен был публично отрекаться от своих прежних взглядов. Летописец то и дело противоречил сам себе. Поступки его стали странными и нелогичными. Царя Шедая он вспоминал все реже. Его начали мучить приступы долгого сна. Иногда даже наступала клиническая смерть. А горожане души тем временем плясали под дудку великана дьяволоса. И всякий раз, когда жители смущенной души обращались к дьяволосу, передавая ему пугающие их слова старого летописца, новый царь успокаивал город, объясняя, что это бредни сумасшедшего, имеющего склонность к болтовне и жаждущего высказаться. Все утихали, и в городе воцарялось спокойствие. Часто он обращался к подданным с такими словами: «Заметь, дорогая душа, что кроме возмущения старика и его безумных грозных речей, мы ничего не видим и не слышим. Сам Шадай молчит». Он, как всегда, лгал, ибо летописец в минуты просветления говорил то, что повелевал ему Шадай. Дьяволос был хитрым. Вы сами можете убедиться в том, что ваш Шадай не любит вас, и ваша непокорность его ничуть не оскорбляет. Он ни разу не осведомился о вас и даже не пытается вернуть вас к себе. Он знает, что теперь вы законно стали моими подданными, и потому оставил вас в покое и махнул на вас рукой. Чувствуешь ли, о душа, какую неоценимую услугу я тебе оказал? Я сделал для тебя все, что мог, и уверен, что законы, по которым ты теперь живешь, приятнее прежних, действующих в раю. Свобода ваша теперь не ограничена. Я же вас застал в состоянии унизительного рабства. Ни воля моя, ни закон мой не страшат вас. Ни от кого из вас я не требую отчета о действиях, только от безумного старика-летописца. Я даровал каждому право жить по-царски. И вы от меня зависите так же мало, как я от вас, — любил повторять новоявленный царь. Так дьяволос успокаивал город, когда летописец начинал свои грозные увещания, и постепенно хитрыми речами восстановил жителей против старика совесть. Сам же старался погубить его. Наконец, жители и сами захотели избавиться от докучливого летописца. С трудом вынося не только его общество, но даже сам вид его и приходя в негодование от речей последнего. Но старания были напрасными. Благодаря ли могуществу Шадая или по какой-то другой причине, но летописец оставался жив и невредим. Притом дом его очень напоминал крепость, неприступную для штурма. В городе жил влиятельный князь по имени Свободная Воля. Он был знатного рода и, насколько помню, пользовался в свое время особыми привилегиями царя Шадая. Характера он был твердого и бесстрашного, и нелегко было сопротивляться ему. Когда он услышал воззвание дьяволоса к душе, то в силе своей врожденной гордости почувствовал стыд за свое долгое рабство у Шадая и одним из первых принял предложение хитрого льстеца, лелея надежду стать во главе всего города. За свою готовность открыть дьяволосу ворота города он заслужил особое расположение нового царя,
который, оценив его твердую и непреклонную волю, решил поднять его на высшую ступень правления, назначив главным комендантом крепости и ответственным за городские ворота. Был издан указ, гласящий, что на любые изменения в городе требуется его специальное разрешение. Итак, князь Свободная Воля занял первое место после царя Дьяволоса. При нем был секретарь по имени Мнение, который говорил и действовал только по личному приказанию князя. Так душа попала в полное подчинение воле и его секретарю Мнением. Не могу вспомнить без содрогания, как самоуправствовал князь Свободная Воля, когда получил власть над городом. Он публично отрекся от того, в чем когда-то клялся царю Шадаю, и тут же присягнул верности новому своему начальнику Дьяволосу, и, получив от него высокую должность, с большим усердием принялся за дело. Он стал обдумывать, как погубить летописца совесть. Чувствуя, что не в силах видеть его, не слышать, он зажмуривался и затыкал уши, когда бывало его встретит. Вскоре он приказал уничтожить все бумаги летописца и отменить законы Шадая. Так, например, у его секретаря Мнения оставались еще какие-то старые бумаги, но как только Свободная Воля их обнаружил, он бросил их в огонь. Правда, летописец сохранил в своем чулане старую потрепанную книгу законов, но Свободная Воля об этом ничего не знала. Князь не мог выносить света даже простой свечи, поэтому хотел, чтобы вокруг было как можно темнее. Никто с большим рвением не расхваливал нового царя, чем он. Он искал расположение черни и подбивал его словословие Дьяволоса. Он всегда предпочитал зло добру и творил беззаконие по собственной инициативе, не ожидая приказаний сверху. Князю подчинялся некто по имени Страсть, человек чрезвычайно распутной жизни, живший только угождением своему телу. И потому его прозвали «Постыдная страсть». Он был женат на дочери Мнения по имени Материальность. У них были три сына – бесстыдство, сквернословие и хула. И три дочери – лжелюбие, святотатство и младшая месть. Все они, в свою очередь, сами имели детей непослушных и себелюбивых. С укреплением власти великана Дьяволоса разительно менялось лицо города. На рынке и над всеми воротами города золотой образ царя Шадая был заменен изображением Дьяволоса. Отменив законы Шадая, Дьяволос велел обнародовать новые законы и постановления, согласно которым разрешено было предаваться дурным страстям и разжиганию похоти. Словом, все, запрещенное царем Шадаем, было разрешено Дьяволосом. За это он обещал душе спокойствие, радость и всеземные блага. И вскоре душа так изменилась под властью сатаны, что все в ней стало носить дьявольский отпечаток. На место честного и правдивого городского главы разумения новый царь назначил князя сластолюбия, одного из самых преданных ему слуг, а летописцем сделал забвение добра. Первый подчинялся только инстинкту и был подобен неразумному животному. Вновь назначенный летописец никогда не мог припомнить ничего хорошего. Все его прошедшее, настоящее и даже будущее было направлено на причинение зла самой душе. Но всякий знает, что если правители государства порочны, то и все население становится подобным им. Кроме того,
Дьяволос назначил еще много новых городских старшин. Неверие, гордость, божба, распутство, жестокосердие, беспощадность, архивраль, ярость, ложь, пьянство, подмена, обман и атеизм. Всего 13. Неверие был старше всех, атеизм – самым молодым. На низшие должности назначены были родственники этих 13. Кроме того, Дьяволос задумал построить неприступные крепости для защиты города от нападения царя Шаддая. Он воздвиг 3 крепости. Первый, возвышавшийся над всем городом, было дано имя «Вызов». Вторая называлась «Полночь» и предназначена была лишить душу всякого света. Третья, крепость «Грех», должна была заградить всякому доброму чувству вход в город. Начальником первой крепости был назначен некто по имени Назло Добру, безбожник из свиты Дьяволоса. Другая крепость была вверена негодяю по имени Враг Света. В третьей крепости поселился горожанин по имени Плотоугодие, считавший новый образ жизни намного приятнее прежнего. Наконец-то дьявол смог почить на лаврах. Он уничтожил все, напоминающее о добром царе Шаддае, изменил все законы, сменил всех начальников и поставил всюду верных исполнителей своей воли. Наконец он возвел еще несколько укрепленных крепостей на тот случай, если царь Шаддай или его сын вздумают отвоевать душу обратно.

Глава вторая. Подготовка к войне. Вы, конечно, понимаете, что весть о случившемся давно уже дошла до царя Шаддая. Все до малейших подробностей было ему известно. Царский гонец ярко описал плачевное состояние души, коварство дьявола с его шайки, рассказал об укреплениях города, построенных на случай, если царь Шаддай и сын его пожелают отобрать свое создание у врага. Гонец держал речь перед всем дворцом. Сам царь с сыном своим и все приближенные присутствовали при этом. Когда все услышали о нападении дьявола на дорогой им город, глубокая печаль овладела ими. Любимое создание царя взято в плен хитрым искусителем. Правда, царь и сын его давно предвидели такую возможность и потому держали наготове свое воинство для избавления души. Царь в ответ на известие о покорении души дьяволосом сказал, что сердце его сильно скорбит и что ему искренне жаль город. Оставшись наедине, царь с сыном решили, что допустили нападение и взятие своего творения дьяволосом только на время. Но затем, несомненно, последует его избавление, которое прославит Создателя больше, чем само создание души. Сын Шаддая особенно сильно вознегодовал на дьяволоса за его измену и стал просить у отца разрешение избавить любимый ими город из плена. Царь не мог отказать своему возлюбленному сыну и разрешил ему отправиться в страну вселенную в образе человека, принять на себя его грех и заложить прочное основание для полного избавления от дьяволоса и его власти. Было решено, что Эммануил, изгнав сатану, сам воцарится в душе, и никто больше не вырвет ее из его рук. Царь Шаддай поручил своему верховному наставнику составить и разослать во все концы вселенной следующее послание. «Да будет известно всем, что сын великого царя Шаддая заключил договор с отцом о возвращении ему души. Кроме того, по безграничной к ней любви он обещает даровать ей такое блаженство, какого она не знала и до взятия в плен дьяволосом». Это послание к немалому раздражению дьяволоса было разослано во все концы вселенной. Царь прекрасно понимал, какие оно имеет последствия. Когда решение Эммануила стало известно окружению царя Шаддая, все возликовали. Все громче раздавались восторженные речи, перешедшие в молитвенное восхваление милосердной любви царя Шаддая и его сына к погибшей душе. Дьявол же крепко призадумался и пришел к следующему заключению. Помешать по возможности этой вести достигнуть ушей города. Ибо если душа узнает, что царь Шаддай и сын его Эммануил желают ей добра и обещают освобождение, а не наказание, то без сомнения она восстанет против меня и вернется к ним. И он стал еще внимательнее и ласковее в обращении с князем свободной воли, но при этом строго повелел ему день и ночь сторожить у ворот зрение и слух. «И я узнал, — обратился к нему царь, — о намерении царя представить нас в глазах горожан изменниками, а их вернуть в первобытное рабство. Быть может, это одни лишь слухи, но все же ради безопасности и спокойствия города следует сделать все возможное, чтобы утаить это известие от души. Я уверен, что эта новость вам так же неприятна, как и мне. Поэтому арестовывайте всякую сомнительную личность и никого чужого
в город не впускайте. Прикажите от моего имени установить круглосуточный дозор, который обязан ликвидировать всякого, кто начнет распространяться о намерениях царя Шаддая». Свободная воля почтительно выслушал приказания своего владыки и с таким рвением принялся за дело, что вестники царя Шаддая могли подумать, что душа полностью ослепла и оглохла. Дьяволос решил привести всех жителей города к присяге в безоговорочном подчинении ему. Он повелел им заявить во всеуслышание, что Шаддай не имеет права расторгнуть их согласие с дьяволом и преисподней. Кроме того, он решил повязать горожан круговой порукой греха. На всех стенах и заборах были развешаны объявления, что отныне всем все позволено. Любое грязное и подлое дело официально разрешено. И тот, кто выскажет по этому поводу недовольство, навлечет на себя гнев дьяволоса. Таким образом, он решил внушить горожанам, что у них нет пути к отступлению.

— подумал он. Собрав горожан на огромной рыночной площади, он обратился к ним со словами. «Друзья мои, думаю, что вам не надо напоминать, что все вы мои подданные, которым я даровал свободу действий и воли. Через верного моего слугу Люцифера дошел до меня слух, что царь Шаддай собирает армию, чтобы уничтожить город, а жителей увести в рабство. Я вас собрал, чтобы обсудить с вами наши действия против страшного врага. Что касается меня, то я всегда найду возможность спастись и выжить. Думая лишь о себе, я мог бы бросить вас на произвол судьбы. Но сердце мое так привязано к вам, что я чувствую, наши судьбы отныне уже неразделимы. Что ты скажешь, душа? Чувствуешь ли ты то же самое или предашь меня? Да погибнет тот, кто от тебя откажется, был единодушный ответ. Конечно, продолжал дьяволос, вам нельзя рассчитывать на помилование, ибо царю Шаддаю это чувство незнакомо. Может быть, явившись сюда, он сначала станет уверять, что прощает вас, но это будет только лишь лицемерием, обманом ради скорейшей над вами победы. Поэтому, что бы он ни говорил, не верьте ему, ибо, победив, он потопит душу в крови. Вам необходимо всем вместе выступить против воинства Шаддая, не соглашаясь ни на какие мирные условия и переговоры. Но положим даже, что он помилует некоторых. Это никак не распространяется на тех, кого я приблизил к себе за верную и преданную службу. Или положим, хоть это и нереально, что он помилует всех. Все это будет сделано с единственной целью полного порабощения. И участь ваша станет тяжелее прежней. Разве он даст вам ту свободу, которой вы теперь пользуетесь? Поверьте мне, что никакое рабство нельзя сравнить с тем, которое он готовит вам. Кровь и кровь – вот что звучит в каждом слове Шаддая. Будьте осторожны. Я слышал, что он близок. Дружно беритесь за оружие, его много. Вполне достаточно, чтобы вооружить весь город с головы до пят. Шаддай не победит нас, если мы крепко будем держать в руках оружие. Идите же со мною в крепость. Приготовимся к битве. Вот шлемы, броня, мечи и щиты и многое другое, что сделает нас непобедимыми. Мой шлем придает уверенность в достижении блаженства. Кроме того, мир души не зависит от образа жизни. Даже если вы будете руководствоваться злобой сердца и похотью, вас ждет радость и наслаждение. Средство это испытанное. И кто этот шлем носит, не снимая, тому не страшны ни стрелы, ни меч, ни копье врага. Возьми же мой шлем, о душа, и ты избежишь многих страданий. Броня моя из кованого железа. Она сделана в моем царстве. Все мои подданные носят такую. Броня эта – черствое сердце, не способное к чувству. Кто облечется в нее, того не соблазнит никакое помилование и не испугает никакие угрозы. Поэтому в этом оружии нуждается всякий, кто под моим знамением сражается против Шаддая. Меч мой, закаленный в адском огне, был испытан множество раз. Кто им хорошо владеет, того не может победить ни один враг. Щит мой – неверие. Те, кто писал о битвах Эммануила с моими слугами, свидетельствовали, что он не мог совершить там никакого чуда и дивился неверию их. Применяя это оружие, вы ни во что не

0: верить. И если царь заговорит о страшном суде, не верьте. Если пообещает помилование в случае вашего раскаяния, не верьте. Подвергайте скептическому анализу всякое слово его, устное и написанное, и вы убедитесь, что все его речи темны и запутаны. Он требует от своих слуг бессмысленной и слепой веры, недостойной моих разумных и мудрых последователей. Поэтому противодействуйте всем его наущениям и покажите себя достойными меня, вашего повелителя. Думающий и поступающий иначе становится моим врагом. Есть у меня еще одно замечательное оружие. Дух немой, бессилие в молитве, дух сопротивления всякому прошению о помиловании. И ты, о душа, непременно воспользуйся этим оружием. Неужели вам вопиять о прощении? Никогда, если хотите остаться моими. Знаю, что вы люди отважные, и оружие я даю вам испытанное. Никогда не обращайтесь к Шаддаю с просьбой о помиловании. Да будет это желание чуждо вам. Еще могу вам предложить молот, палицу, лук и стрелы, никогда не дающий промаха. Дьявол раздал всем оружие и продолжал. Помни, о душа, я твой законный царь. Мне ты присягала верности и обещала, что не отвернешься от меня. Помни об этом. Помни и мое доброе к тебе расположение. Не забудь о том, сколько благ я тебе даровал без того, чтобы ты меня о том попросила. Докажи свою преданность мне, когда враг мой задумает похитить тебя из рук моих. И еще одно. Если мы победим, то весь мир станет нашим. И тогда я по-царски награжу вас, и мы будем блаженствовать. Настроив подобным образом дух жителей против царя Шаддая, дьяволос укрепил гарнизон, а сам укрылся в крепости, которую привел в полную боевую готовность. Горожане изо дня в день проводили боевые учения, еще больше разжигая в себе вражду к Шаддаю и усиливая преданность дьяволосу.
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 10.
4: Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его:
5: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Что заповедал вам Моисей?»
4: Они сказали:
5: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться».
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им:
6: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
4: Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
6: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него».
4: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его:
7: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
4: Иисус сказал ему:
6: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать».
4: Он же сказал ему в ответ:
7: «Учитель, все это сохранил я от юности моей».
4: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
6: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест».
4: Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим:
6: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие».
4: Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ:
6: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
4: Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою:
8: «Кто же может спастись?»
4: Иисус, воззрев на них, говорит:
6: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».
4: И начал Петр говорить ему:
9: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
4: Иисус сказал в ответ:
6: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
4: Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним.
6: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали:
3: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим».
4: Он сказал им:
6: «Что хотите, чтобы я сделал вам?»
4: Они сказали ему:
3: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей».
4: Но Иисус сказал им:
6: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?»
4: Они отвечали:
3: «Можем».
4: Иисус же сказал им:
6: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано».
4: И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвал их, сказал им:
6: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
4: Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить:
10: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
4: Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать:
10: «Сын Давидов, помилуй меня!»
4: Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему:
9: «Не бойся, вставай, зовет тебя».
4: Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил:
6: «Чего ты хочешь от меня?»
4: Слепой сказал ему:
10: «Учитель, чтобы мне прозреть».
4: Иисус сказал ему:
6: «Иди, вера твоя спасла тебя».
4: И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
11: Глава 11.
4: Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им:
6: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам: что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда».
4: Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им:
12: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?»
4: Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали:
13: «Осанна! Благословен грядущего имя Господне! Благословенно грядущего имя Господа! Царство Отца нашего Давида! Осанна выше!»
4: И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:
6: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек.
4: И слышали то ученики его, пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря:
6: «Не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?»
4: Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему:
9: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!»
4: Иисус, отвечая, говорит им:
6: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
4: Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины, и говорили ему:
14: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?»
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне».
4: Они рассуждали между собою:
14: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?»
4: А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу:
15: «Не знаем».
4: Тогда Иисус сказал им в ответ:
6: «И я не скажу вам, какою властью это делаю».
11: Глава 12.
4: И начал говорить им притчами:
6: «Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа есть дивно в очах наших».
4: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
5: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
4: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
6: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
4: Они принесли. Тогда говорит им:
6: «Чье это изображение и надпись?»
4: Они сказали ему:
5: «Кесаревы».
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
4: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет в воскресенье, и спросили его, говоря:
16: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь».
4: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
17: «Какая первая из всех заповедей?»
4: Иисус отвечал ему:
6: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет».
4: Книжник сказал ему:
17: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
4: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
6: «Недалеко ты от Царствия Божия».
4: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
6: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
4: И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем:
6: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
4: И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
6: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
11: Глава 13.
4: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
8: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания».
4: Иисус сказал ему в ответ:
6: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
4: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
9: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
4: Отвечая им, Иисус начал говорить:
6: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
11: Глава 14.
4: Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
18: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
4: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
19: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
4: И роптали на нее, но Иисус сказал:
6: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
4: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
3: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
4: И посылает двух из учеников своих и говорит им:
6: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
4: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
6: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
4: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
3: «Не я ли?»
4: И другой:
9: «Не я ли?»
4: Он же сказал им в ответ:
6: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
4: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
6: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
4: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
6: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем».
4: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
6: «Все вы соблазните со мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
4: Петр сказал ему:
9: «Если все соблазнятся, но не я».
4: И говорит ему Иисус:
6: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
4: Но он еще с большим усилием говорил:
9: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. Но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте прочтем письмо от нашего радиослушателя из города Стерлитамак. Зовут его Олег Николаевич. Он пишет: «Когда я слушаю вашу проповедь, мне, как и многим другим, становится легко и тепло на душе. Это знакомое чувство. Я сам имел 3-летний опыт верующего человека и от молитвы ощущал внутреннее спокойствие на некоторое время. Затем все возвращалось на круги своя, и этой благодати как не бывало. На смену ей идут психоз и болезни. Ничего хорошего из того, что я просил у Бога, Он мне не дал. За эти 3 года было только плохое. Я человек практичный, и поэтому могу распознать, где ложь и где правда», — заключает наш радиослушатель. Это очень хорошо, Олег Николаевич, что вы практичный человек, потому что христианство именно для практичных людей. Иисус Христос, живя на земле, говорил не только о жизни будущей, но большая часть его проповеди говорит о том, как жить здесь, на земле, как удовлетворить насущные нужды человека, в том числе и самую глубокую из них – нужду общения с Богом. Одним из средств такого общения является молитва. И вы уже ощутили на себе, что, обращаясь к Богу, вы испытываете внутреннее спокойствие, вам становится легко и тепло на душе. Погружаясь после этого в свои ежедневные заботы, возвращаясь к жизни, в которой нет места Богу, человек испытывает разочарование и тоску, то, что наш слушатель определяет словом «психоз». Все дело в том, что Бог хочет быть с вами не только во время молитвы, но и в каждую минуту вашей жизни, поддерживая и благословляя вас в непростых испытаниях каждого дня. И здесь важно позволить Богу войти в вашу жизнь, позволить Ему управлять ею. Вы пишете, что ничего хорошего из того, что вы просили, Бог не дал вам. Но так ли уж в вашей жизни не было ничего хорошего? Человек живет на земле, прекрасно приспособленный для жизни именно такого, как у нас с вами, организма, дышит воздухом, пьет воду, ест произведения земли, не задумываясь, что все это не является его заслугой. Все это дело рук Творца. И если бы земля хоть на малую долю отклонилась от своего пути во Вселенной, жизнь как таковая была бы невозможна. Апостол Иаков в 1 главе своего послания пишет: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Мы же склонны забывать об этом и принимать все доброе в нашей жизни как само собой разумеющееся, не видя в этом руки Божьей. Еще один вопрос, а скорее упрек, который звучит в вашем письме, это почему Бог не отвечает на наши молитвы? Во-первых, повторю еще раз, что мы очень часто просто не замечаем Его ответов. Во-вторых, бывает и так, человек просит о чем-то у Бога, а выйдя из храма, забывает о Боге и продолжает жить так, как будто Бога нет и вовсе. В Евангелии от Иоанна в 6 главе упоминается о таком эпизоде. К Иисусу пришло много людей. Видя их сердца, Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». То есть часто люди ищут не столько Бога, сколько каких-то благ от Бога, и удивляются, почему Бог не дает им того, о чем они просят. В 4 главе послания Иакова говорится так: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И, наконец, в Библии мы находим случаи, когда Бог не удовлетворял просьбы даже самых искренних людей. Но, тем не менее, это не повод к разочарованию в Боге. Придите к Нему искренне, исповедуйте свои грехи и дайте Ему возможность войти в вашу жизнь. Сделайте Его Царем и Господином вашей жизни, вашим Небесным Отцом. И тогда вы увидите те перемены, которые произойдут в вашей судьбе. А мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. Текст очередной лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 12 главу Евангелия от Марка. Эта глава начинается с притчи нашего Господа. Надо сказать, что это наиболее откровенная и прямая притча, которую только доводилось произносить Иисусу. Прочтем стихи с 1 по 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Этот виноградник символизирует народ Израиля. Если вы сомневаетесь, прочтите 5 главу книги Исаии, где явно используется тот же образ. Действительно, именно Бог создал народ Израиля. Именно Бог всегда оберегал свой народ. Это Он дал им истинную религию, причем Израиль был единственным народом, с которым пребывал сам Бог. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали». Имея же еще одного сына, любезного ему напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строителями, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Нет никаких сомнений в том, о ком именно говорится в этой притче. Некоторый человек, который насадил виноградник, — это Бог Отец. Слуги, которых посылал хозяин виноградника, — это Божьи пророки. Как мы уже сказали, виноградник — это народ Израиля. Бог избрал свой народ и на протяжении всей истории оберегал и защищал его. А нечестивые виноградари в этой притче – это религиозные власти Израиля. Смысл данной притчи в том, что в конце концов Бог послал к ним своего Сына, то есть Господа Иисуса Христа. Здесь Господь открыто выступает против религиозных вождей Израиля, которые сейчас стояли перед Ним. Они уже замыслили Его смерть. И Господь раскрывает все их планы. Он открыто говорит этим религиозным предводителям, что именно они собираются с ним сделать. Он заранее знал все их действия и шаги. И Он обвиняет их в убийстве еще до того, как они начинают осуществлять свои гнусные намерения. А также здесь Иисус предрекает суд над Израилем и его вождями. Исполнение этого пророчества, как мы уже знаем, наступило в 70-м году нашей эры, когда римский император Тит уничтожил Иерусалим и поработил народ Израиля. Кстати сказать, известно ли вам, что знаменитый римский Колизей был построен руками пленных рабов-евреев? Обратите также внимание на фразу «камень», который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Здесь, по сути дела, Иисус произносит сразу две притчи. Действительно, Христос стал камнем преткновения для религиозных властей Израиля. Но в то же время многие люди обратились к нему, и для них Господь стал краеугольным камнем. Однако истинное исполнение слов этой притчи наступит, когда Иисус вновь придет на эту землю. Эта притча о нечестивых виноградарях ознаменовала собой начало открытых боевых действий против нашего Господа. Мы читаем, что религиозные вожди готовы были схватить Иисуса и умертвить его на месте, но побоялись народа. Поэтому, как мы видим далее, они посылают к Господу еще одну делегацию с каверзным вопросом. Причем надо отдать им должное. Их вопрос представлял собой шедевр изобретательности. Прочтем стихи с 13 по 17. «И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». И дивились ему. Получив монету, он задает им встречный вопрос. Если бы Иисус ответил, что евреи должны платить подать кесарю, фарисеи сказали бы, что он ставит римскую власть выше закона Моисеева. А если бы Иисус сказал, что они не должны платить кесарю подати, фарисеи обвинили бы его в подстрекательстве против римской власти. Наверняка они полагали, что загнали нашего Господа в угол, но это было не так. Им оставалось лишь дивиться его мудрости. Ответ Господа также показывает нам, друзья, что Божие дитя несет в этом мире определенную ответственность не только перед Богом. Я расскажу вам ситуацию из моей практики. Один человек как-то с гордостью сказал мне, что его отец лежит в больнице и мать болеет, но он, несмотря ни на что, отложил деньги для церковных пожертвований. Когда я начал расспрашивать его более подробно, выяснилось, что его родители фактически бедствовали и были вынуждены буквально просить милостыню, а он при этом откладывал деньги на пожертвования в церкви. Я тогда строго сказал ему, что его наипервейшая обязанность — помогать своим близким. Действительно. Друзья мои, в наши дни мы нередко сталкиваемся с подобным вопиющим ханжеством. А также у нас имеются свои обязанности и перед властями. Сейчас часто говорят, что налоги слишком высоки. Действительно, часто простые граждане вынуждены платить непомерные налоги, и при этом всем хорошо известно о коррупции и роскоши чиновников в правительственных кругах. Должен признаться, что порой я с тяжелым сердцем отдаю положенные налоги государству. Однако это вовсе не означает, что мы вправе этого не делать. Никто не освобождал нас от наших обязанностей перед обществом. Итак, у нас есть множество различных обязанностей. Именно об этом говорит здесь Господь. И если у нас есть обязанности перед государством, нужно исполнять их, но это еще не освобождает нас от обязанностей перед Богом. Так что здесь мы видим замечательный пример. Далее к Иисусу приходят саддукеи. Прочтем стихи с 18 по 27. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Саддукеи, как вы, наверное, помните из наших прошлых передач, представляли собой либералов того времени. Их вопрос был совершенно корректен, потому что в нем шла речь об иудейской традиции ближайшего родственника, пример которой мы встречаем в книге Руфь. Саддукеи знали, что говорит Писание на этот счет, и сформулировали свой каверзный вопрос. «Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена». Здесь они приводят совершенно невероятную, нелепую ситуацию. Такое бывает, пожалуй, лишь в мыльных операх в Голливуде. И вот в чем заключалась суть их вопроса. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей?» В ответ Господь говорит саддукеям, что они не знают двух вещей. Они не знают Писаний и не знают силы Бога. Могу сказать, что в наши дни мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда люди не знают ни Писаний, ни силы Божьей. Вот простой пример из нашей жизни. Мы сейчас часто слышим разговоры о том, что необходимо принять меры к сокращению прироста численности населения земного шара. Однако находятся те, кто утверждает, что подобные меры противоречат Библии. При этом они ссылаются на Божью заповедь «плодитесь и размножайтесь», обращенную к Адаму. Но, друзья мои, эти слова Бог сказал Адаму, и они не имеют никакого отношения к нашему времени. Вот если бы вы с вашей женой были единственными жителями земли, это вполне возможно, что Бог велел бы вам то же самое. Собственно, так было и в случае Ноя. Поскольку после потопа Ной и вся его семья оказались единственными жителями земли. Но совершенно ошибочно утверждать, что Бог дал подобное повеление нам в наши дни. Нигде в Библии мы не найдем ничего подобного относительно христиан. Поэтому подобные утверждения лишь раскрывают совершенное незнание Библии. Я мог бы привести и другие примеры аналогичного невежества. Далее Иисус продолжает в 25 стихе. «Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Из этого стиха вовсе не следует, что супруги, прожившие всю жизнь вместе, не смогут быть вместе на небесах. Просто они уже не будут жить вместе, как муж и жена. На небесах людям не нужно создавать семьи и растить детей. Именно об этом и говорит нам здесь Господь. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Также саддукеи не знали воли Божьей. Моисей, Авраам и Исаак, все они живы сегодня. Их тела похоронены где-то в Хевроне, но сами они живы и пребывают сейчас с Богом, как и все остальные умершие верующие. В следующем отрывке мы видим, как еще один человек, книжник, приходит к Господу, услышав его разговор с саддукеями. Прочтем стихи с 28 по 34. «Один из книжников, слыша их прения, И, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Иисус отвечает словами из книги

Троицы. Далее Иисус продолжает в 30 и 31 стихах. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. А вы, друзья мои, исполняете ли вы эту заповедь? Если человек утверждает, что он не нуждается во Христе, как в Спасителе, потому что просто исполняет Божьи заповеди, я хотел бы задать ему вопрос. А любит ли он Бога всем сердцем своим и всею душою своею? Если это хотя бы отчасти не так, то он нарушает Божью заповедь, и ему тоже нужен Искупитель. Лично я точно знаю, друзья, что я нуждаюсь в Господе и Спасителе. Дело в том, что я просто не в силах полностью исполнять все то, что велит мне Бог. Я люблю Его, но не настолько, насколько Он заповедал нам. Вторая подобная ей – «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, больше сих заповеди нет. Конечно, если человек безукоризненно выполняет и это требование, он мог бы попробовать достичь спасения самостоятельно, но, скорее всего, это не так, а потому человеку обязательно нужен Христос. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем и всем умом и всею душой и всею крепостью и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. То, что сказал этот книжник, было истинной правдой. Любить Бога и ближних гораздо важнее, чем все жертвоприношения и всесожжения. И я еще раз повторю вам, друзья, что если вы не любите Бога всем своим сердцем, силой и разумением, как это заповедано нам, вы нарушаете Его заповедь, а потому вам тоже нужен Спаситель. Поэтому обратитесь к Нему. После этого враги уже не решались нападать на Иисуса. Им не удалось загнать нашего Господа в угол, и теперь настала Его очередь спрашивать. Стихи с 35 по 37. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? «И множество народа слушало его с услаждением». Здесь Иисус затрагивает тему своего непорочного зачатия и чудесного рождения. Действительно, как мог Давид в своем 109-м псалме, где он говорит о своем потомке, назвать своего прапраправнука Господом? Единственное возможное объяснение состоит в том, что его потомок был не просто сыном Давида. Он должен был быть сыном Божьим, который родился от Девы. Именно эту великую истину и раскрывает здесь Иисус. Также важно отметить, что Иисус приписывает 109-й псалом именно Давиду и указывает, что царь Давид написал эти строки, руководствуясь Духом Святым. Он также указывает, что этот псалом говорит о нем, то есть о Мессии. И далее Иисус начинает предостерегать народ. Стихи с 38 по 40. «И говорил им в учении своем: „Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшие осуждения“».
Здесь Иисус осуждает книжников за то, что их жизнь

противоречило учению Писания, которое они сами несли. А потому их ожидал более суровый суд, нежели тех, кто никогда не знал Священного Писания. Последний отрывок этой главы, начинающийся с 41 стиха, раскрывает перед нами одну глубочайшую истину. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Иисус владеет всем в этом мире, а потому Он вправе требовать у нас отчета в том, как мы распоряжаемся нашими деньгами. Причем Его интересует даже не то, сколько вы дали на дело Божье, а то, сколько вы оставляете себе. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Иисус отмечает, что богатые клали много и щедры, но Он не хвалит их за это. Для Него две лепты этой бедной вдовы были важнее, чем все остальные богатства вместе взятые. Хотя эти две монетки ничего не стоили по сравнению с богатствами храма. Дело в том, что эта женщина ничего не оставила себе. В этом даре выразились ее любовь и ее верность Богу, а это, как мы видим, имеет самое большое значение для Господа. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего». А она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Часто люди спрашивают, а нужно ли в наши дни платить в церкви десятину? Я отвечаю на это, что важно вовсе не то, сколько вы дадите Богу, важно то, сколько вы оставите себе. Никто не обязывает вас отдавать Господу определенную сумму или определенный процент своих доходов. Вопрос лишь сводится к тому, насколько вы его любите. Господь смотрит на то, с каким сердцем люди дают ему, а не на то, сколько они положили. Задумайтесь об этом, друзья. На этом мы закончим нашу передачу. До следующих встреч!

Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях служитель из Московской церкви «Радостная весть» Андрей Серых. Здравствуй, Андрей, и я хочу, чтобы ты представился нашим слушателям.
4: Ну, как уже сказали, меня зовут Андрей, фамилия моя Серых. Мне скоро уже будет 39 лет. Несу в церкви служение пастора по реабилитации алкоголиков и наркоманов. Я родился в относительно православной семье, что я помню, что моя бабушка, так ее звали хорошо, Матрёна Филипповна.
3: А относительно православной – это соблюдающие какие-то ритуалы?
4: Да, вот я как раз хотел про это сказать. Она меня частенько водила в церковь. Я помню, что мне было там тяжело долго стоять и руки не держать в карманы назад. И нужно было всегда ровно так спину держать все. И ждать, когда в конце службы мне священник даст немножко медику, как она говорила, и просвирку. И вот мне нужно было всю эту просвирку полностью съесть. Она была такая безвкусная и сухая. Вот я все не понимал, зачем мне это нужно. Но, тем не менее, делал так, как от меня это просили. Вообще у нас в семье у мамы было четверо. Я был самый младший. И так получилось, что я был как бы предоставлен сам себе. Мама работала в колхозе, в огороднической бригаде. Было очень трудно, тяжело, вообще мы жили так. И мне жалко было ее. Когда оказывался с ней на работе, то всегда думал, вот если бы она поменяла эту работу. Пока вот мы так жили, пришло время мне пойти в первый класс, и было решение, чтобы я пошел учиться в интернат. Главная была причина, что там кормят 4 раза в день, а обувают, а одевают. И вот, так сказать, было решение вот отправить туда Андрея, чтобы он, ему было легче, так сказать. И меня туда отправили. Потом мама перешла работать проводником пассажирских поездов. И вроде как положение материальное у нас лучше стало, но я еще больше был предоставлен сам себе. Жил так, как хотел. И уже в четвертом классе я начал курить. Мы начали мечтать о том, как можно где-то что-то украсть, легко, может быть, найти денег, у кого-то что-то забрать. Ну, мы так вот примерно жили.
3: Каких-то примеров среди родни, отца, старших не было? Все твои примеры – это были твои друзья в интернете?
4: Ну да, в какой-то степени вот мы сами, может быть, по рассказам. Обычно в интернате все были люди, у которых были либо бабушки-опекуны, либо родители, лишенные материнских прав, и поэтому это, в принципе, были все дети не из благополучных семей. Я считался относительно из благополучной семьи, потому что мне как бы покупали еще новую одежду с дому, там у меня было что-то такое особенное. И там мы, конечно же, я помню, как сейчас мы даже какое-то время готовились, и для нас были кумиры, это те люди, которые сидят в тюрьме, а нам казалось это так круто, ну, это был где-то примерно около 80-й год или 81-й год.
3: Я именно свой вопрос тоже не случайно задала об авторитетах, потому что мальчику в таком возрасте обязательно они нужны, и если их нет настоящих, мальчик будет выбирать.
4: Да, ну
3: что-то вот, другое.
4: Да, для нас, вот для меня были авторитеты те люди, которые вот сидели в тюрьме. Вот я любил слушать тех, которые освобождались в тюрьму. Они рассказывали, как они шли по этапам, о каких-то историях, о том, как они, может быть, дерзко разговаривали с милицией.
3: Настоящие мужчины,
4: да,
3: были.
4: Я считал, что это вот это круто, это, может быть, цель моей жизни. И даже в какой-то степени вот наш весь класс ребят готовился идти в тюрьму, и мы хотели, так сказать, быть людьми, которые себя посвятили каким-то, может быть, правильным воровским понятиям, так вот сказать. И так вот мы жили.
3: А вы уже практиковались там?
4: У меня так получилось, что был один парень, когда я был на летних каникулах дома, неожиданно приехал один парень, они переехали из другого места, он приехал, он был примерно мой сверстник, и он уже, так сказать, прошел спецшколу. И вот я любил его слушать. Я помню, как сейчас он был для меня вожаком. Мы с ним первый раз решили пойти ограбить магазин. И вот мы пошли, это был не магазин, столовая, вот мы случайно...
3: А какой класс уже был?
4: Ну, думаю, что, наверное, 4-й класс. Он чуть-чуть старше был меня, может быть, на 2-3 года, вот так вот. И мы, помню, залезли туда, и так получилось, что смогли открыть сейф. Взяли очень много денег, но перед этим я не видел так много денег. И есть, раньше было, по крайней мере, может быть, кто-то это знает, раньше были деньги для воров. И вот когда я открыл один шкафчик, я увидел там в стеклянных банках деньги, и, ну, это еще прошлые деньги были там, пятерки, десятки, по 3 рубля. И я взял, как сейчас помню, так сказать, от жадности, разбил эти банки, и такое облако вокруг меня красное, весь в красном оказался. Друг, который был со мной, от меня начал шарахаться, говорит, там, ко мне не прикасайся. И мы в этот момент искали ключи, чтобы открыть сейф. Мы открыли, и там было, ну так, относительно, конечно, много денег, но много было мелочи, там, еще какие-то были там бумажные, поэтому мне как бы не надо было их брать, потому что, когда я их брал, они все становились красные. И вот я, как сейчас помню, после этого я долго отмывался, очень сильно боялся. Мне казалось, что все за мной следят, что вот-вот сейчас приедет милиция, меня заберут, меня посадят в тюрьму. Я долго это переживал, но вот первые события, которые были. Потом я уже, конечно, легко к этому стал относиться.
3: То есть реальный страх тюрьмы – это было что-то более страшное, чем то, о чем вы мечтали, фантазировали?
4: Ну, да,
3: когда ты приходил к этой черте, то уже было страшно?
4: Да, потому что все равно это осознание своей вины. Это вины, и что у меня за это спросят. Одно дело было, когда я мечтал и думал виртуально, так сказать, вот как мы сейчас говорим таким выражением, а когда это было реально, конечно же, я очень сильно перепугался.
3: Ну и в тот раз ты отмылся и остался незамеченным?
4: Я остался тогда незамеченным. Но опыт детский у меня был еще такой очень серьезный. Мы когда-никогда выходили в город и забирали у людей деньги. Я помню, что одного мальчика мы забрали примерно 28 рублей. Это были большие тогда деньги, ему дала бабушка, и он должен был что-то купить, и вот мы встретили его, забрали. И тогда один из милиционеров, встретив нас, забрал у нас деньги, все, он решил нас отвезти в детский приемник-распределитель. И вот когда нас привели в детский приемник-распределитель, и я увидел вот сигнализацию, железные замки, ворота, такое есть понятие, там, как камеры называются, первички, на меня посадили в первичку, я, как сейчас помню, я плакал всю ночь, я говорил себе, что я больше никогда ничего не сделаю плохого, я буду теперь хорошим, вот только бы кто-то где-то как-то мне помог. И удивительно было, что утром меня уже мама забрала с детского приемника-распределителя, и когда я приехал домой, то я себя чувствовал как герой, который отсидел, может быть, лет 15. Я рассказывал, как это было там круто. Вот так вам.
3: То есть, как только схлынул страх, опять романтизм захлестнул, да?
4: Да, вот такие были вот у меня. Ну, это вообще может быть состояние каждого человека, так да. Люди испытывают. Ну, после этого я был у нас в интернате, в нашем классе, я был один из людей, которые, ну, как бы главарь, что ли, вот так вот, который...
3: Лидером был.
4: Да, который мог кого-то в чем-то заставлять. Вообще-то у нас была клановая система, потому что мы как бы все готовились там, даже не клановая система, у нас были там самые сильные, слабые, там авторитетные какие-то. Мы были, так сказать, не совсем хорошие, которые у нас стояли всегда на пахы, на шухере, там где-то они, вот, которые нам что-то приносили. Ну, живя таким образом, ну, меня отчислили из интерната, когда меня мама уже взяла, перевела в нормальную дневную, так сказать, школу, я там не смог учиться. Я помню, что меня выгнали с первого урока.
3: Почему не смог?
4: Ну,
3: все не так было, как, да, ты уже привык с детства.
4: Уже было не так, да. Ну, в какой-то степени я не смог, потому что атмосфера была для меня непонятная вообще. И даже мне было хорошо, когда учительница там на меня разозлилась и меня выгнала с первого урока. Я ушел, а вообще ни на какие уроки не пошел. Ну, в конечном итоге я год не учился, и меня, как трудновоспитуемого, через решение по делам несовершеннолетних отправили в спецучилище Татарскую ССР.
3: Сколько лет тебе было?
4: Ну, только исполнилось 14. Вот, 14-15 лет, вот так вот примерно в это время.
3: Что это за заведение было, еще раз скажи?
4: Ну, это было показательное спецПТУ для таких трудных подростков, как я.
3: Закрытого типа?
4: Закрытого типа, да. Оно есть, оно и находится сейчас, поселок Раифы, Татарская ССР. Внутри был монастырь, очень хорошее место, он сейчас известный монастырь. И я помню, что когда меня туда привели, на второй день, когда я проснулся, я понял, что, наверное, больше смеяться я никогда уже не буду. И очень жесткие были условия, очень было тяжело там жить. Там не было у нас авторитетов никаких. Если ты как-то хотел выделиться, то тебя могли легко опустить, унизить. И, ну, вообще было трудно.
3: Андрей, мы сейчас ненадолго прервемся. Я хочу сказать, что для тех перипетий, которые ты в таком в столь раннем возрасте перенес, необычная школа, потом обычная школа, потом совершенно необычное училище. И, глядя на тебя, мне кажется, что ты был в самой благополучной семье, у тебя такие глаза теплые, у тебя такое лицо спокойное. Я думаю, ты потом нам расскажешь, отчего у тебя такой мир, я думаю, внутри и на лице. А сейчас обычно в это время в нашей программе мы слушаем музыку, христианское пение. Я знаю, что сегодня ты будешь нам петь.
4: Да.
3: Мы все с удовольствием послушаем.

пустил свою жизнь под откос. И не жил я, а существовал. Я решил с прежней жизнью порвать и начать по-новому жить. Стал я Божий закон изучать.

право волю свою выбираем. Или то, что тебе говорю, или дьявола слушай, опять не выкрой.

0: иметь будешь радость в душе.
1: Дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио. Напоминаю, наша программа называется «Выбор». И в гостях у нас Андрей Серых.
2: Хочется продолжить свой рассказ. Интересно было так, что когда я вернулся домой со спецучилища, я подумал, что жизнь, она будет в розовом цвете. Всегда у меня будет все схвачено, все будет нормально. Мама мне очень сильно помогла, купила одежду мне. И как раз к этому времени мне уже было 16 лет, я стал ходить на дискотеку. Мы стали употреблять разного рода наркотики. Обычно курили или пили молоко из анаши. И милиция у меня всегда была после этого, как мы говорим, на хвосте. То есть по делам несовершеннолетних мне постоянно там требуют, чтобы я либо продолжал учиться в вечерней школе, либо я работал, либо я куда-то пошел учиться. Мне предлагали пойти в разные там техникум пойти учиться или еще в какие-то училища, но я думал, это не нужно. Тем более там в спецучилище я уже получил профессию. Я думаю, буду работать и буду просто гулять. Мне хотелось отдыхать. И вот так вот, живя на улицах, мы там забирали деньги у людей. Как раз время было такое сухого закона, это был 85-й год, и цель, в принципе, жизни была в том, чтобы дождаться 2 часов, потом купить себе водку и пить ее. Вот так вот было. Через какое-то время, помню уже, ну, прошло где-то, может быть, годика 2, а уже к 18 годам меня направили учиться в ДСАФ на водителя. И вот когда я там учился, так случилось, что были рейды, чтобы выловить наркоманов. И меня, так сказать, взяли как наркомана, в милицию привезли, просто оговорили и отправили меня лечиться.
1: То есть ты не принимал наркотики, ты пил водку, ну, и кто-то сказал тебе, что ты принимаешь наркотики?
2: Да, не совсем может быть так, что те наркоманы, которые вот мы сейчас знаем, это не совсем было то, что мы делали раньше. То есть у нас не было какой-то системы, не было цели жизни. То есть мы, в принципе, пили, так сказать, все, что горит, как мы говорили, да, нам нужна была тяга, мы просто-напросто отдыхали, но никто не был полностью погружен вот в это. И колоться тогда, в принципе, у меня не было совершенно ни одного друга, который бы мог колоться, хотя я был среди таких людей. Вот меня отправили в наркологическую больницу, это был первый набор для наркоманов, так сказать. И я туда приехал, может быть, кто-то знает, в Краснодаре, Тюляева, 16. И закрытого типа тоже такая больница. И когда я там был, что было удивительно, наркотики, они... или рассказ о наркотиках было что-то такое великое, что-то такое хорошее. Так получилось, что тот лечащий врач, который меня должен был лечить, он сам стал наркоманом через какое-то время и стал лечиться этажом ниже. Потом привели другого там человека, он там оказался, сидит на эфедрине. И то есть был такой ажиотаж, что наркотики... казалось, что-то хорошее. Вот что удивительно, меня там первый раз уколол медбрат. Мы вместе с ним укололись, он сделал там раствор, он меня уколол, и я как сейчас помню, я на приходе затопал ногами, сказал: «Мак, благородный кайф, я готов умереть на игле». И, в принципе, было очень, казалось тогда радостно, но у меня была плачевная ситуация, потому что, выйдя из наркологической больницы, я стал употреблять наркотики. Я еще не знал тогда ни про ломку, ни про какие-то там тяжелые последствия. Мы просто ходили, искали мака, мы варили раствор и кололись. Вот,
1: это то, к чему привело лечение в наркологическом диспансере?
2: Да, у меня так было. И так удивительно еще было, значит, такой был момент у меня в жизни уже. То есть милиция всегда на хвосте, то есть у меня постоянно там кто-то на меня пишет заявление, я вот-вот-вот-вот сяду сейчас в тюрьму. И я, значит, однажды встретился там с некоторыми парнями и забрал у них деньги. Там 4 эпизода, некоторую сумму я у них забрал, и они написали на меня заявление, и меня привлекли по 148 статье вымогательства тогда. И вот в этот момент я начал задумываться, как мы говорили раньше, лучше плохо жить на воле, чем хорошо в зоне. Я думаю, надо как-то исправиться, нужно как-то остановиться.
1: Я хотела у тебя спросить именно об этом сейчас. Ты рассказал такие вещи, это так стремительно, ты рассказал, может быть, за 15 минут это все. Но я понимаю, это была большая часть жизни уже, молодой, юной жизни. Ты задумывался, у тебя были промежутки какие-нибудь, чтобы подумать, что ты делаешь, куда ты идешь?
2: Да, ну, вообще-то я...
1: Смутные.
2: Как я уже сказал, в принципе, если я вначале думал, что у меня все будет в розовом цвете, через какое-то время я понял, что, в принципе, моя жизнь, она идет по наклонной вниз. И я все хотел ее изменить, я пытался что-то сделать. Я даже там пытался бросать курить, там, пить, заниматься какими-то плохими делами, там, чтобы у меня была девушка, чтобы я дружил, там, чтобы у меня были какие-то цели в жизни. Но я не мог жить уже так. Я какое-то время мог так жить, но и окружение мое, и вообще состояние моего сердца, оно меня тянуло немножко в другое. То есть внутри меня была борьба. И на тот момент мне очень жаль, что мне никто не мог помочь. Никто не мог мне подсказать. Мне было из-за этого, конечно же, очень трудно. Я хотел, конечно, чтобы моя жизнь была другой, но у меня не получалось.
1: И ты вот привык к легким деньгам, ты привык к тому, что не надо быть в колее, не надо работать.
2: Да, но я не скажу, что у меня были легкие деньги, так, потому что всякий раз, когда ты у кого-то что-то забираешь, то у меня было так, что я иду домой, и если кто-то рядом с домом стоит, то значит меня, ну, там, или ловят, или еще какие-то проблемы. То есть ко мне постоянно приезжает милиция, я им не открываю двери. То есть это меня на улице забирают везде там, по поводу и без повода просто. Это была не жизнь. Я не скажу, что это было легко. Я помню, если кто-то говорит мою фамилию, меня аж это в дружку кидало, потому что это были бы
1: проблемы. И ты говоришь, тебя осудили по статье вымогательства. Чем закончилось?
2: Меня осудили по ней. Мне дали тогда 1,5 года ИТР. У меня сразу было 2 статьи тогда. И 2 по вымогательствах в разных эпизодах. Ну, мне просто... К одному делу прикрепили другое дело и судили вот один раз. За это мне дали. Я как бы решил упасть на дно. Мне нельзя было не работать, поэтому я устроился на работу и работал.
1: Условный срок был?
2: Да, был условный срок. И я в этот момент, вот у меня был ЭТР, это исправительная трудовая работа, я должен был 20% платить государству. Вот. И я, значит, когда вот так вот жил... Я сказал себе, я поеду на поле, где анаша растет, запасусь, так сказать, на год и не буду уже ни с кем дружить, буду сам просто, так сказать, узким кругом, там мой друг и я. И вот мы, значит, сделали все, как я хотел, и как раз я как-то сидел у себя в подвале, пробивал анашу и мечтал, что все у меня будет классно. Перед этим, кстати, это была пятница, я вышел, мне нужно было отмечаться в милиции. Я вышел, посмотрел на небо почему-то и сказал, как хорошо, с милицией, в принципе, проблем нету, работаю, а наши хватит на всю зиму. И я пришел в милицию отметиться. Обычно милиция там, ну, кто-то меня там тянут в один кабинет, в другой, кто-то хочет со мной поговорить. И вот в этот раз я шел смело, я хотел идти, и так, может быть, даже хотел, чтобы кто-то со мной поговорил. Но это было утро, и никого не было, где-то была планерка. Я зашел в кабинет, где мне надо было отметиться. Мне просто секретарь дала бумагу, я расписался, она говорит, иди. И я шел, даже мне было досадно. Вот так вот случилось. Но уже вечером, так сказать, ко мне приехал друг на угнанной машине. И он мне говорит, машину только взял, еще никто не кинулся, давай мы возьмем, есть у меня 2 подруги, потом выбросим машину там в посадке и все. И вот я сел в эту машину, и я поехал. Через какое-то время я уже оказался в Краснодаре, и так получилось, что мы не остановились на посте ГАИ, потому что не могли останавливаться, машина угнанная. И вот за нами гналось уже 7 патрулей. Я, как сейчас помню, своему другу говорю, ты выезжай уже на одностороннее движение, иди по встречной, чтобы они нас не могли обогнать. И в конце говорю, давай остановись где-нибудь на остановке, чтобы нас хоть меньше били. Вот когда нас взяли, я был прикованным наручником к батарее, я сидел и понимал, что моя жизнь, в принципе, она не зависит от моих каких-то стремлений, от моих каких-то желаний или же чего-то еще. Я понял, что все может в одну секунду разрушиться. Я сидел тогда, когда все выходили из кабинета. Я сидел и крестился, молился и говорил: «Господь, если ты мне сейчас поможешь, я буду тебе служить». И вообще-то я много раз обращался к Богу и перед судом, и так. И Бог мне помогал, но я всегда забывал про это так как-то, как будто бы ничего этого не было. Но в этот раз я ему говорил: «Господь, пожалуйста, помоги мне». И ко мне домой ехали делать обыск. И когда поехали ко мне делать домой обыск, то я понимал, что хотя я машину и не взял, ну, не воровал, не угонял ее, то, ну, у меня сейчас найдут анашу, и тогда мне, ну, минимум, что может быть, мне просто заменят на лишение свободы. И мне было очень трудно, мне было тяжело. То есть я понял, что сейчас, вот, ну, не собирался я идти в тюрьму тогда. И вот я молился, я просил: «Господь, ну, сделай чудо, ну, помилуй меня, ну, я исправлюсь, я буду другим человеком». Ну, вот, ну, я умолял Бога. Вот что было удивительно, когда вернулись, когда приехала вот эта опергруппа, но не приехали, ничего не нашли.
1: Бог был милостив к тебе, ты все время уходил сухим из всех твоих дел, да?
2: Ну, вообще-то, да, вообще-то, ну, меня...
1: То есть по-крупному ты ни разу не попал?
2: Нет, я никогда не попадал, хотя было удивительно, что мои друзья, которые намного меньше, может быть, делали вещей каких-то, они попадались на каких-то пустяках и их сажали в тюрьму.
1: На этой ноте мы сейчас прервемся, и мы сегодня не ставим песни христианские, сегодня поешь нам ты. Скажи, песни твои авторские или
2: нет,
1: то,
2: они,
1: что нравится?
2: Нет, они не мои авторские, но я постарался спеть песни, которые отражают вот жизнь, и почему я вот такой, какой сейчас я есть, да, то есть вот...
1: Но я понимаю, что после такой жизни ты не можешь не преломлять или не выбирать те песни, в которых преломлено жизнь,
2: ну,
1: успехи,
2: да.
1: Неудачи.
2: Ну, я еще когда вот мы говорим о вашей программе «Выбор», да, для меня это, ну, вот я постарался вот именно эти песни, которые говорят о выборе. Потому что я находился, как в той вот, в другой песне поется, «Перекресток семи дорог». То есть я не знал, куда идти, я не знал, что мне делать. Я на самом деле, мне было очень трудно и тяжело. Это состояние, может быть, я даже не могу сейчас передать. И в этих песнях, которые я пою, я показываю вот этот путь, который мне показал Господь тогда.
1: Несколько минут перерыва, и мы послушаем песню.

0: В эфире программа «Выбор» и наш гость Андрей Сирых.
1: Вот хочется и сказать, что было интересно, когда меня отпустили, я пришел домой, я подумал, что просто мои родственники, узнав, что я оказался в милиции, взяли, опустились в подвал и спрятали Анашу, которая у меня там была. И я у них спросил, вы, наверное, спрятали, я был благодарен им, конечно, за это. Они говорят, мы ничего не прятали. И вот мы спустились вниз, там в подвале было все перевернуто, был запах конопли. И банка трехлитровая стояла прямо на самом виду. И я смотрел и говорил, как это может быть? Они говорят, ты знаешь, такой-то милиционер тут искал. Он в очках был, может, он слепой, не видит. Он там больше вверху лазил где-то. И вот мы начали убирать, я залез наверх, и там я нашел еще один бумажный мешок с Анашой, который не я ложил, а мой друг другой ложил. И в этот момент я вдруг понял, что это сделал Господь. Даже Бог как бы на уровне мысли проговорил ко мне и сказал, Андрей, это я сделал, ты меня просил, я это сделал. Я тогда сказал своим родственникам, вы знаете, Бог есть, и я ему буду служить. И вот у меня было, так сказать, перепутье такое. Я искал, а как же мне служить Богу? И помню, я оказался в одной евангельской церкви, где была проповедь, где было сказано такие слова. «Вы рабы греха, если Сын освободит, то вы будете истинно свободны». В этот момент где-то моя вся жизнь, она проскользнула передо мной. Я вдруг понял, сколько раз я пытался быть другим человеком, сколько раз я хотел жить по-другому, но я просто-напросто не мог. Просто какая-то сила меня заставляла делать то, чего я не хотел делать, от чего было плохо мне и другим людям. И вот тогда я поверил этим словам. Я поверил, что я, по сути своей, нахожусь в каком-то духовном рабстве.
0: И что сам ничего не можешь.
1: И сам я ничего не могу, да. Вот это было. И то есть для меня это было откровение. И был шанс, и был выбор вот этот вот. И я тогда обратился к Богу, да, у меня полсигареты дымилось, я вышел там на веранду, я обратился к небу и сказал, Господи, я пью, курю. Я начал перечислять ему свои грехи. Я стал говорить, Господь, я делаю вот эти вещи. Я прошу тебя, вот ты говоришь, что я раб греха, освободи меня, сделай меня другим человеком. Вот так вот я проговорил, и все, лег спать, я там читал какие-то тоже евангельскую литературу, что-то я читал, так мне было интересно. И вот на следующий день к вечеру, когда мы сели в кругу своих друзей, все курили, и так мне дали кто-то мне оставил покурить, я так машинально взял у кого-то, и вдруг я вспомнил, сегодня целый день не курил. И как это может быть? Нет, я думаю, что меня каждый, вот кто сейчас слушает, тот понимает, что невозможно забыть покурить. И я, как это может быть? И опять на уровне мысли Бог заговорил со мной. Он мне сказал так, Андрей, ты меня вчера просил, чтобы я тебя освободил, чтобы я тебя сделал другим. Ты можешь сейчас быть свободным. И я, как сейчас помню, я отбросил эту сигарету. И вот по сей день. То есть,
0: без каких-то проповедей, без каких-то наставлений ты понял, что нет греха большого, малого, ты понял, что все это рабство. И сигареты, и...
1: Да, но это был 90-й год, и тогда проповеди не было, как сейчас. На самом деле это было... Я когда пришел вот в церковь, в евангельскую, да, тогда... Библии, наверное, у нас было штук 5 на всех. Я помню, как сейчас прислал кто-то, передали Библии у нас, их продавали тогда по 50 рублей, их было всего 10 штук. И вот мне, так сказать, как человеку, который ищет, мне, так сказать, дали возможность одно купить. Это было настолько ценно. Поэтому у нас не было, на самом деле, вот таких... в Евангельской церкви я, может быть, раза 2 всего вот пришел в церковь. И тоже был удивительный момент, и для меня это чудо было, что... Когда я пришел в церковь, то у нас церковь более такая традиционная, может быть, такая как бы старого уклона, но тем не менее, когда я туда пришел, то получилось так, что приехала молодежь из другой церкви. Они случайно мимо проезжали, вот они заехали, и они начали проповедовать об Иисусе Христе. Они стали говорить, что Иисус Христос и Бог это не вымысел. Тогда была проблема, что много было атеистов. И что... это реальность, это их жизнь. Они рассказывали стихи. Я как сейчас помню, я смотрел на них и думал, так христианство это, оказывается, не дедушки и бабушки. Христианство это не слабость какая-то. Христианство это сила, это в какой-то степени могущество. И я для себя открывал просто-напросто новый мир. И вот после этого уже, после этого я где-то, я помню, была вот эта проповедь, вы рабы греха, и если Сын освободит, вы будете истинно свободны. И я вот вдруг получил вот это откровение. И после этого было чудо. Я не просто человек, который бросил курить. Нет, я вдруг почувствовал внутри свободу от того, что я этого не хочу. Я вдруг понял, что я внутри не хочу колоться. Хотя к этому времени я уже не сидел на системе, но внутреннее желание мне хотелось. И я понимал, что если я буду так жить, меня посадят в тюрьму. Если я не буду так жить, я мучился, я не знал, что делать. Вот так вот я и прожил.
0: Что дальше было?
1: Я
0: как ты в церкви себя ощущал? Как ты жил в церкви?
1: Ну, вообще-то очень хорошо. У нас была очень хорошая церковь, она и есть сейчас, слава Богу, в Кореновске городе, в Краснодарском крае. Хорошая церковь. Я когда покаялся, я почувствовал призыв к служению. Я не понимал этого еще тогда, но я...
0: Ты сразу хотел воздать Богу, у тебя было желание служить сразу.
1: Ну, не просто даже сразу служить. Для меня настолько был в какой-то степени шок того, что Бог – это реальность, что Бог – это не вымысел какой-то, что он знает меня, Он отвечает мне на молитвы, он решает мои проблемы. И поэтому я приходил на дискотеку, я говорил, Бог есть. И вокруг меня были мои друзья, знакомые, которые говорили, да ты гонишь, да ты чё, почему тогда вот это, то, другое, третье. И я им говорил, вот как мог, я им говорил, что вот смотрите, вот что было со мной, вот смотрите, что Бог сделал вот сейчас в моей жизни. И вы знаете, как бы у нас в церкви вообще было понятие, что человек покаяться должен выйти перед церковью и сказать, что он грешник, попросить у Бога прощения. И я вот, я ходил в церковь и ходил на дискотеку. Я как сейчас помню, у меня был последний вечер, я был на дискотеке, я говорил так, я завтра иду и покаюсь. И я помню, пришел вот в церковь, вот на следующий день, было воскресенье, я пришел, я хотел Богу рассказать все свои грехи. Я учил их даже где-то, хотел все вспомнить. И вот я после проповеди одной, я хотя не слушал проповедь, просто вышел и сказал, вот я хочу покаяться. Я стал на колени, забыл про все то, что я хотел сказать, и сказал, Господь, вот я... Но я грешник, я вот у меня и то, и другое, я начал запутаться, я что-то буксовал, что-то не то говорил, но я говорил ему, прости меня, сделай меня другим, я хочу, чтобы моя жизнь, она была тебе полностью посвящена. Со мной был друг, которого я тоже притащил, он после этого сказал так, а знаешь, Андрей, ну другие молятся нормально, но ты что-то там нес непонятное. И мне даже было стыдно перед другими, я думаю, что-то я тоже наделал. И вот прошло, может быть, месяца 3-4, когда мое покаяние, один из проповедников поставил в пример тоже некоторым людям, которые хотели покаяться. Он им сказал так, вы не думайте, что вам говорить, вы выйдете вот примерно так, как Андрей, и скажите то, что у вас на сердце, и Бог вас примет, и Он вас простит, и Он вас сделает другими. И вот так вот у меня так и произошло.
0: Андрей, Бог услышал твою непоставленную молитву, и как сложилась дальше твоя жизнь?
1: Ну, первое, все-таки я понял, что мне надо с Богом заключить завет. Я вот сначала крестился, а потом я женился, да. Я выбирал, да, я выбирал спутницу себе, я молился и просил, Господи, дай мне, пожалуйста, жену. И вот мне приснилась моя жена, мы с ней встретились, я ей сказал, что она мне приснилась, и мы с ней стали молиться, хочет ли Бог, чтобы мы с ней поженились. Вот примерно 4 месяца мы с ней молились. У меня было одно условие к ней. Я говорил ей так, я буду миссионером, готова ли быть ты женой миссионера? Хотя этого не понимал, что это такое. Она сказала, да, я всегда тоже мечтал быть женой миссионера. Вот так вот мы поженились.
0: И как сложилась ваша семейная жизнь?
1: Ну, Бог нам дал 3 детей, я их называю сыны Небесного Отечества.
0: У вас семья миссионеров?
1: Да. Я в 92-м году поступил учиться в Краснодарский колледж, в 96-м его закончил, поехал миссионером в Тихорецк, и там есть церковь сейчас «Путь к Богу». После этого я работал директором реабилитационного центра в Майкопе, и в 2002 году приехал сюда, в Москву.
0: Тоже Андрей, потрясающе. Церковь. Господь неустанно работал в твоей жизни, но я думаю, что твоя жизнь не эксклюзив. Бог работает в жизнях всех людей. Очень важно это увидеть.
1: Я
0: важно
1: убежден.
0: Это понять.
1: Я убежден, и только для этого говорю. Только для этого я сейчас это говорю, и для меня это очень важно, чтобы те сейчас, кто слышит меня, они поняли, что у нас есть выход, есть выбор, и вы выбираете, что делать, куда идти. И сейчас перед вами незримо стоит Бог, Он вам предлагает свою жизнь. И, может быть, вы сделаете точно так же, что сделал когда-то я. Не просто взял себя в руки, не просто вот захотел стать другим человеком, да, а я доверил свою жизнь Иисусу Христу, и поверьте мне, я на самом деле, я на седьмом небе, я счастлив, у меня есть будущее, у меня есть все. Если хотите, можете приехать ко мне домой, можете встретиться со мной в церкви, и вы увидите, что я человек, у которого есть радость, и я просто вам желаю.
0: Мы сейчас оставим наши координаты, и у людей, которые захотят встретиться с тобой, Андрей, у них будет возможность. А сейчас наша программа подошла к концу. Программу провела Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания, да благословит вас всех Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Четвертая книга Царств. Глава 14.
3: Во второй год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, впрочем, не так, как отец его Давид. Он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя, отца его. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал Господь, говоря: «Не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью». Он поразил 10 000 идумеян на долине Соляной и взял селу войною и дал ей имя Иокфеил, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому, сыну Иоахаза, сына Иуева, сказать: «Выйди, повидаемся лично». И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, царю иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему». Но прошли дикие звери, что на Ливане, и стоптали этот терн. Ты поразил идумиян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома. К чему тебе затевать ссору на свою беду? Пойдешь ты и Иуда с тобою. Но не послушался Амасия, и выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе, что в Иудее. И разбиты были иудеи израильтянами, и разбежались по шатрам своим. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Ахозиина, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Господнем, и в сокровищницах царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Прочие об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасию, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, и погребен в Самарии с царями израильскими. И воцарился Иеровоам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидовом. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иуде, после того, как царь почил с отцами своими. В 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя иудейского, воцарился Иеровоам, сын Иоасов, царь израильский в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить имя израильтян из Поднебесной, и спас их рукою Иеровоама, сына Иоасова. Прочие об Иеровоаме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск и Имав, принадлежавших Иуде, написано в летописи царей израильских. И почил Иеровоам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него.
2: Глава 15.
3: В 27-й год Иеровоама, царя израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь иудейский. 16 лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступал Амасия, отец его. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме. И Иоафам, сын царя, начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Прочее об Азарии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Азария с отцами своими, и похоронили его с отцами его в городе Давидовом. И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. В 38-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Захария, сын Иеровоама, над Израилем в Самарии, и царствовал 6 месяцев. Он делал неугодное в очах Господних, как делали отцы его. Не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Силум, сын Иависа, и поразил его пред народом, и убил его, и воцарился вместо него. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иию, сказав: «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Силум, сын Иоависа, воцарился в 39-й год Азарии, царя Иудейского, и царствовал он месяц в Самарии. И пошел Минаим, сын Гадия, из Фирцы, и пришел в Самарию, и поразил Силума, сына Иоависова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочее о Силуме и о заговоре его, который он составил, написано в летописи царей израильских. И поразил Минаим, Типсах и всех, которые были в нем и в пределах его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил. В 39-м году Азарии, царя Иудейского, воцарился Минаим, сын Гадия, над Израилем, и царствовал 10 лет в Самарии. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех во все дни свои. Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву, и дал Минаим Фулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его были за него, и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаим это серебро на израильтян, на всех людей богатых, по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю ассирийскому. И пошел назад царь ассирийский, и не остался там в земле. Прочее о Минаиме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. И почил Минаим с отцами своими, и воцарился Факия, сын его, вместо него. 50-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факия, сын Минаима, над Израилем в Самарии, и царствовал 2 года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, и составил против него заговор Факей, сын Рамалии, сановник его, и поразил его в Самарии в палате царского дома, царговом и арием, имея с собою 50 человек галаадитян, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочие о Факии и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. 52-й год Азарии, царя Иудейского, воцарился Факей, сын Рамалии, над Израилем в Самарии, и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. В дни Факея, царя Израильского, пришел Феглафел-Ласар, царь ассирийский, и взял Ион, Авел-Бефмааху, и Ианох, и Кадес, и Асор, и Галаад, и Галилею, всю землю Нафалимову, и переселил их в Ассирию. И составил заговор Осия, сын Илы, против Факея, сына Ремалиина, и поразил его, и умертвил его. И воцарился вместо него в 20-й год Иоафама, сына Озина. Прочее о Факее и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Во 2-й год Факея, сына Ремалиина, царя израильского, воцарился Иоафам, сын Озии, царя иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Иеруша, дочь Садока. Он делал угодное в очах Господних, и во всем, как поступал Озия, отец его, так поступал и он. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Он построил верхние ворота при доме Господнем. Прочее об Иофаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. В те дни начал Господь посылать на Иудею Рецина, царя сирийского, и Факея, сына Ремалиина. И почил Иофам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца его. И воцарился Ахаз, сын его, вместо него.
2: Глава 16.
3: 17-й год Факея, сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курение на высотах, и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа, и идумеяне выступили в Елаф и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов Феглафелласару, царю ассирийскому, сказать: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня». И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь ассирийский. И пошел царь ассирийский в Дамаск и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Феглафелласару, царю ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз Курию, священнику, изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска, и сделал, как священник Урия, до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь к жертвеннику, и принес на нем жертву, и сожег всесожжение свое, и хлебное приношение, и совершил возлияние свое, и окропил кровью мирной жертвы свой жертвенник. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил его сбоку сего жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав: «На большом жертвеннике сожигай утреннее сожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякую кровью всесожжений, и всякую кровью жертв окропляй его, а жертвенник медный останется до моего усмотрения». И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз, и обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построили при храме, и внешний царский вход к дому Господню ради царя Ассирийского. Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Езекия, сын его, вместо него.
2: Глава 17.
3: В 12-й год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем, и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманасар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. И взял его царь ассирийский под стражу, и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию, и переселил израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображение Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь: «Не делайте сего». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: «Возвратитесь со злых путей ваших, и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его, и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения 2 тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова. И отклонил Иеровоам израильтян от Господа и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийских людей из Вавилона, из Куты, и из Авы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их.

и донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали Суккот-Бенов, путийцы сделали Ниргала, ямафяне сделали Ашиму, аввийцы сделали Нифхаза и Тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамилеху и Анамилеху богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: «Не чтите богов иных и не поклоняйтесь им, и не служите им, не приносите жертвы им. Но Господа, который вывел вас из земли египетской силою великою и мышцею простертою, его чтите, и ему поклоняйтесь, и ему приносите жертвы. И уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни. И не чтите богов иных, и завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших». Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.

0: Глава 18.
1: В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 20 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Ави, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему. Он поразил филистимлян до Газы и в пределах его, от сторожевой башни до укрепленного города. Четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Осии, сына Илы царя Израильского, пошел Салманасар, царь Ассирийский, на Самарию и осадил ее. И взял ее через 3 года, в 6-й год Езекии, то есть в 9-й год Осии, царя Израильского, взята Самария. И переселил царь Ассирийский израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе, в Хаворе, при реке Газан и в городах Медийских. За то, что они не слушали гласа Господа Бога своего и приступили завет его, все, что заповедал Моисей, раб Господень, они и не слушали, и не исполняли. 14-й год царя Езекии пошел Сеннахерим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Езекия царь Иудейский к царю Ассирийскому в Лахис сказать: «Виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу». И наложил царь Ассирийский на Езекию царя Иудейского 300 талантов серебра и 30 талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. И послал царь Ассирийский Тартана, и Рабсариса, и Ребзака, и Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и стали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничьего. И звали они царя, и вышел к ним Елиаким, сын Хилкиин, начальник дворца, и сев на писец, и Аах, сын Асафов, деяписатель. И сказал им Рабсак: «Скажите Езекии, так говорит царь великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму: «Пред сим только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме». Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Я дам тебе 2000 коней, можешь ли ты достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней? Притом же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: «Пойди на землю сию и разори ее». И сказал Елиаким, сын Хилкиин, и Севна, и Иах, Рабсаку: «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». И сказал им Рабсак: «Разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил и сказал: «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия, Господом говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне. И пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сапарваима, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хилкии, начальник дворца, и Савна писец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рибсаковы.

0: В эфире программа «Вечная истина». Даже в этом беспокойном мире можно достичь счастья благодаря библейскому познанию о Боге и Его замечательном намерении относительно человечества. Мы все желаем лучшего себе и тем, кто нам дорог, но понимаем, что ждать исполнения всех наших желаний нереально. Порой повседневные заботы настолько поглощают нас, что мы забываем задуматься, кто мы и что даст нам почувствовать себя спокойно и уверенно. Мы предлагаем вам обращаться к Божьим законам. Послушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Вечная истина». Мы продолжаем говорить о важности взаимопонимания в браке. И начать это занятие я хотел бы небольшим рассказом. Джим Конвей является автором книги «Кризис средних лет у мужчины». Он был проповедником, и в своей жизни он столкнулся с кризисом средних лет. Он был верным пастором Большой Евангельской Церкви, которую посещали студенты. Это было действительно активное служение. Однажды вечером в воскресенье, после 15 лет служения в церкви, а я должен отметить, что служение пастором – это достаточно сложная и напряженная работа. Так вот, после 15 лет служения в церкви он сел в свою старенькую машину, это была вторая машина семьи, и бросил свою семью. Он сказал, что никогда не вернется назад. После того, как прошло немного времени, и он пришел в себя, отдохнул, он испытал непреодолимое желание вернуться в церковь. Когда все уладилось, он обнаружил, что многие из его друзей по семинарии также имели такой опыт. Он объяснил это таким образом. Он сказал, что когда я был подростком, мне давали читать очень много книг, которые помогли мне преодолеть этот кризисный период. Когда я решил жениться, я также изучил массу литературы на эту тему, которая помогла мне справиться с психологическим кризисом вступления в брак. Когда у нас появились дети, я также ознакомился с книгами, помогающими справиться с психологическим кризисом отцовства. Но я никогда не видел ни одной статьи на тему кризиса средних лет. И это сбило меня с ног. То же самое произошло и с моими друзьями. Поэтому он произвел много исследований на эту тему, которые закончились написанием книги «Кризис средних лет у мужчин». Что ж, это случается. Я действительно убежден, что это происходит в нашей жизни. И я не хотел бы давать вам оправдание, чтобы вы испытывали подобное состояние. Женщины тоже испытывают кризис средних лет. Женщины таким же самым образом подвергаются этому состоянию. Кризис может проявляться по-разному. Джим Конвей говорит, что это зависит индивидуально от каждого человека. На прошлых занятиях мы рассмотрели вопросы: кто я, откуда пришел, куда направляюсь. Я понял, что на протяжении 20 лет я был не тем человеком и не там, где мне следовало быть, и я захотел начать жить заново. Если я когда-нибудь захочу стать тем, кем мне следует быть, лучше сделать это сейчас. Это является одним из проявлений кризиса средних лет. Другим видом кризиса, который встречается у людей, является кризис средних лет опоздавшего чувства удовлетворенности. Честно говоря, я встречался и с тем, и с другим. Именно поэтому я так ценю книгу Джима Конвея. Представьте себе мужчину, который во всем преуспевает. Он занимался в высшем учебном заведении, а затем стал настоящим профессионалом. Я знал такого человека. Затем шли годы напряженных усилий, и когда он достиг успеха в своей профессии, ему было 35 лет. Но однажды он посмотрел на свою жизнь и сказал: «В моей жизни не было никакой радости. По сути, у меня не было периода юности. Одна работа, работа, работа. Я никогда по-настоящему не веселился, как это делают все люди вокруг». После этого он бросил свою жену и двоих детей, снял отдельную квартиру и вел беспечный образ жизни на протяжении 2 лет. Он вел себя так, как обычно ведет себя подросток на вечеринке. Это случилось, потому что в свое время он этого не попробовал. Но по милости Божьей все изменилось. Несколько лет назад он со своей женой пришел в церковь. Они выглядели такими счастливыми, какими только могут быть люди. Сейчас у них все хорошо. Но кризис средних лет проявился именно в такой форме. Когда этот мужчина прошел через кризис, он понял, что у него уже есть все, что ему надо в жизни. Ему просто необходимо было убедиться в этом. В этом заключалась вся проблема. По словам Джима Конвея, существует другой кризис, похожий на этот. Этот кризис можно назвать «И это все?». Мужчины, особенно в возрасте 40-45 лет и приблизительно до 55 лет, начинают думать об этом. Они размышляют примерно так: «Сейчас я нахожусь на вершине, но скоро это все от меня уйдет. Разве все кончено? Я должен убедиться в этом и найти ответ. Это становится причиной кризиса средних лет. Я помню рассказ одного пастора. Он говорил: «Я лично испытывал этот кризис. На протяжении 10 лет я имел служение в церкви, которое было достаточно напряженным. Я был постоянно занят, но я любил то, чем я занимался очень сильно. Я занимался этим для своего удовольствия. У меня не было никакого хобби, у меня не было выходных. Я настолько любил то, чем я занимался, что мог сказать в церкви, что в воскресенье возьму выходной, а затем прийти в этот день. Потому что не было других вещей, которые я делал бы с большим удовольствием. Я любил свою работу. Но однажды летом я проповедовал на тему семьи и брака,

церкви, я также говорил: «Господи, я никогда больше не хочу проходить через это». Вы слышали историю о мужчине, который не хотел идти в церковь? К нему подошла жена и стала вытягивать его из кровати, на что он сказал: «Я не хочу туда идти, там одни лицемеры, зачем вообще ходить в церковь?» Но жена продолжала крутиться возле него. Она достала его одежду и стала одевать его. Он разозлился и сказал: «Назови мне три причины, почему я должен идти в церковь». Она сказала: «Первая причина – это то, что сегодня воскресное утро. Вторая причина – тебе 45 лет. А третья причина заключается в том, что ты являешься пастором церкви». Я считаю, что все это произошло с тем человеком, о котором мы говорили выше, потому что тот человек был морально истощен. Церковь предоставила ему один год отдыха для того, чтобы он пришел в себя. Они сказали, что ему будет лучше ничего не делать, что ему нужен период для восстановления. И когда он является таким морально истощенным, он не отдает отчет своим поступкам. Пол Турнье в своей книге «Научитесь стареть» говорит, что одним из способов избежать подобного кризиса является изменение сфер профессиональной деятельности несколько раз в течение жизни. Не занимайтесь одним и тем же на протяжении 40 или 50 лет. Например, можно привести пример практикующего доктора, который затем стал терапевтом, а затем писателем и лектором в университете. Когда он начал писать книги, ему было 73 года. Он сказал, что не чувствовал себя истощенным. Если же вы не задумаетесь об этом вовремя, кризис может сбить вас с ног. Это действительно помогает нам понимать друг друга, когда приходит кризис средних лет. Таким образом, это является причиной того, почему мы должны понимать друг друга. Сейчас мы пришли к понятию, которое мы называем радостным выражением отношений. Радостное выражение отношений является пятым связующим звеном, и все эти связующие являются различными измерениями отношений. Одним из связующих звеньев отношений является общение. Мы называли общение инструментом поддержания отношений. Если вы умеете общаться, это означает, что вы можете работать над развитием ваших отношений. Если же вы не умеете общаться, значит, вы беспомощны, и вы не в состоянии работать над отношениями. Совместимость, как мы говорили, является доказательством существования отношений. Любовь же является движущей силой развития отношений. А понимание, в свою очередь, является результатом развития отношений. Но в браке также есть интимная сторона, которая является радостным выражением отношений. Господь создал мужчину и женщину, и именно Господь создал такое прекрасное выражение отношений между мужчиной и женщиной. Когда Господь посмотрел на все то, что Он сотворил, Он увидел, что это хорошо. Затем Господь говорит: «Не очень хорошо, не хорошо человеку быть одному». Поэтому Господь создает семью, чтобы мужчина и женщина не чувствовали себя одиноко. Создавая мужчину и женщину, Господь создает невинное выражение общения между мужчиной и женщиной. Когда Господь соединяет мужчину и женщину вместе, Он называет их Адам. Не Адамы, а Адам. Когда Господь соединяет мужчину и женщину, они становятся одним телом. Многие люди называют это физическим единством. Рассматривая Божье творение и то, как Господь создал интимную жизнь, необходимо обратить внимание на то, что Господь сотворил эту сферу жизни прежде всего для воспроизведения. Это очевидно. На наших занятиях мы уже говорили о том, что закон семьи и брака, как написано в Библии, является Божьим законом, который рассчитан для двух людей, которых Господь соединяет в браке так, что мужчина и женщина становятся родителями. Дети рождаются в семье, где они воспитываются, вырастают и становятся готовыми сами становиться родителями и давать жизнь новым людям. Именно так Господь задумал наш мир, и именно таким образом происходит заселение земли. Это является самым важным моментом, на котором нам необходимо остановить свое внимание, когда мы рассматриваем вопрос семьи и брака. Мы уже отмечали, что это является Божьим планом относительно населения нашей планеты хорошими людьми. Если мужчина и женщина отвечают требованиям Господа, то тогда их брак также заключается по воле Господа, и дети тогда в этом браке живут в Боге. Господь не хочет заселить эту землю просто людьми. Он хочет, чтобы эти люди были праведными. И для того, чтобы этот план сработал, необходимо, чтобы эти люди были стойкими и зрелыми. Их союз должен быть прочным. Тогда они смогут стать стойкими родителями и производить на свет стойкие личности. Это является Божьим планом относительно населения Земли. Чтобы осуществить этот план, Господь создал важный институт всего общества. Он создал дом, в котором родившийся на свет ребенок получает воспитание приблизительно до 20 лет. Родители готовят его к тому, чтобы он смог столкнуться с жизненными трудностями и стать достаточно взрослым для того, чтобы самому дать рождение новым жизням. Когда мы рассматриваем этот вопрос,

0: Очевидным становится, что Господь создал интимную жизнь для семьи, то есть для брака. Интимная жизнь ассоциируется с семьей и браком. Это становится очевидным, когда мы рассматриваем Божье творение в книге «Бытие». Именно Господь сотворил мужчину и женщину. Он создал интимную жизнь и сказал, что это хорошо. Но Он также сказал, что интимная жизнь предназначена только для брака и семьи. Я полагаю, что это заставляет нас осознать то, что важная часть этой темы для христианских пар должна быть связана с планированием семьи. Я уже говорил, что решение заключить брак должно быть основано на Божьем руководстве. Что же является браком с точки зрения Господа? Кого соединил Господь, того человек да не разлучает. Именно это является браком с точки зрения Господа. Господь соединяет людей в браке. Брак, решение заключить брак, основано на Божьем руководстве. Я также считаю, что решение иметь детей также должно основываться на Божьем руководстве. Когда у вас рождается ребенок, это просто является подтверждением вашей биологической способности иметь детей. Это также подтверждает, что вы способны на половую связь. Это делает вас биологическим родителем. Но только ли это является всем тем, что Господь предназначил для нас? Очевидно, нет. Господь планировал, что интимные отношения и любовь станут тем инструментом, с помощью которого на свет будут появляться новые жизни. И появившись на свет, эти новородившиеся люди будут воспитываться для того, чтобы они смогли столкнуться с жизненными трудностями, пока они сами будут в состоянии осуществить закон брака и семьи. А для этого, как вы понимаете, необходимо намного больше, чем просто один секс.
1: Семья рождается в любви, в заветном лучезарном счастье. Творец единства, красоты, сам принимает в том участие. Бог предлагает нам того, с кем можем плотью стать единой, создать прекрасное одно и не остаться половиной. Семья одна, любовь одна, одна пред нами жизни пашня. Растить святые семена, носить друг друга бремена – вот общая забота наша. Это была программа «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У сестры Анны Вильмс из Хайден-Ольдендорфа 12 августа был день рождения. Братья и сестры из поместной общины сердечно поздравляют ее и от всей души желают, чтобы твоя жизнь была наполнена милостью, миром и радостью. Пусть Господь наполняет любовью и благополучием все дни твоей жизни на земле. В Его руке, как стебельки травы, все наши судьбы, доли и недоли, недаром даже волос с головы упасть не может без Господней воли.
1: Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
0: Псалом 118, стих 165. А сейчас для Анны Вильмс прозвучит песня. Она называется «Почему покой на душе моей?»

0: 13 августа день рождения у сестры во Христе Марии Гертнер. Для нее звучат поздравительные пожелания от друзей из библейского кружка. От всей души желаем тебе, дорогая Мария, хорошего настроения. Пусть Господь хранит и оберегает тебя и твою большую семью. Пусть Он подарит тебе еще много ярких и запоминающихся событий в жизни и немножко больше здоровья. Да благословит тебя Господь! Бог и сегодня отвечает, Бог и сегодня говорит, Бог и сегодня грех прощает, для приходящих Он открыт. Бог и сегодня властным словом с сердец снимает кандалы и шанс дает начать жизнь снова, без груза страха и вины. Бог и сегодня не остался от слез народа в стороне. Тот, кто искал и кто нуждался, узнал найти защиту где. Бог и сегодня царь державный, ведущий нас в страну чудес. Иисус Христос, Спаситель славный, который умер и воскрес.
1: Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
0: Псалом 65, стих 20. А сейчас для сестры Марии Гертнер прозвучит песня. Она называется «Чудная страна».

0: У сестры Анны Петкау из церкви Хоенло день рождения 13 августа. И ей передают свои сердечные поздравления братья и сестры из братских общин Детмольда. Пусть жизнь твоя будет полна света, а душа – покоя и Божьей благодати. Пусть надежда наполняет сердце и никогда не угасает. Не теряйте радость в Боге, не теряйте, даже если в жизни вашей есть проблемы. Все равно Христа всем сердцем прославляйте. Все проходит, наступают перемены. Не теряйте радость в Боге, не теряйте, если почва ускользает из-под ног. Существом своим всем Богу доверяйте. Помощь вовремя пошлет Он вам в свой срок. Не теряйте радость в Боге, не теряйте, даже если нет у вас сейчас, чего хотите. Все равно Христа всем сердцем прославляйте. Все равно за все благодарите.
1: Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша.
0: Псалом 32, стих 20. Песня, которая сегодня прозвучит для Анны Петкау, называется «К небу взор я возношу».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». В город Лаге для Анны Гам звучит это поздравление с днем рождения, который у Анны именно сегодня, 14 августа. В этот день Бог даровал тебе жизнь, и мы искренне от всей души желаем, чтобы Господь укрепил твой дух, наполнил душу покоем и неугасимой верой. Пусть Его истинная любовь дарует тебе силы, и пусть твои молитвы будут услышаны. Я не знаю, что ждет впереди, что тобой уготовано свыше, лишь хочу за тобою идти и всегда нежный голос твой слышать. Я не знаю, сколько лет проживу, сколько отмерено, Боже, тобою. До тех пор, пока здесь я живу, твоя милость всегда надо мною. Неизвестно, что ждет на пути. Дай во всем лишь тебе доверяться. Помоги за тобою идти, до конца тебе верной остаться.
1: Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи.
0: Псалом 26, стихи 7 и 8. Песня под названием «Синее небо меня так манит» в исполнении сестер Цуман и Бибен сегодня тоже звучит для Анны Гам, по желанию ее родных.

0: 15 августа состоится венчание молодой пары из Зибница – Симона и Инны. Симон когда-то делал практику в нашей радиостудии и оставил о себе хорошие воспоминания. Коллектив «Волны надежды» сердечно поздравляет новобрачных с новым начинанием в их жизни и желает много счастья и радости в совместной жизни на многие годы. Терпение, взаимопонимание в отношениях. Пусть Господь благословит вашу семейную жизнь. И даже если придут трудности, пусть Господь будет вашей опорой, упованием и непоколебимой скалой. Для молодых супругов мы сегодня включили в нашу программу из книги «Бытие», 2 глава, 24 стих, и свадебную песню на украинском языке, также записанную у нас в радиостудии, в групповом исполнении с участием родного брата жениха Иосифа.
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть».

0: много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет.
1: Псалом 33, стихи 20, 21 и 23. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Иисусу верить не напрасно».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение – по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на нашей волне надежды на следующей неделе.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное путешествие по Аляске». Глава первая. «Очень неохотно я отпускаю тебя одного, сынок», — говорил доктор Хью Петерсон Джиму. «До Фэрбэнкса добрых 300 километров, и добираться туда будет очень трудно». Стоял холодный февральский день 1947 года. От дыхания изо рта исходил пар. Отец и сын снаряжали собачью упряжку перед своим домом, расположенным неподалеку от Нолана, маленького селения на Аляске. Джим выпрямился и заправил темные волосы под меховой капюшон. «Папа, тебе ведь так срочно нужно лекарство. Не беспокойся обо мне, пожалуйста. Я знаю, что ты не можешь оставить больных эскимосов одних». «Хотя бы один из них был настолько здоров, чтобы пойти с тобой», — снова сказал отец. «Если эпидемия затянется, лекарства нам хватит всего лишь на 12 дней. А без коротковолнового передатчика и лицензии я не могу даже сообщить о происшедшем в Фэнбергс и заказать нужные медикаменты вертолетом. Мы с горником постараемся сделать все возможное», — пообещал Джим с улыбкой. Он наклонился к большой лайке с переливающейся серебром грудью и погладил ее. Спустя час сани были готовы. Джим вошел в дом, чтобы на прощание поцеловать маму и старших сестер. Теперь, непосредственно перед отъездом, ему становилось немного не по себе, и все же он ласково произнес: «Не переживай за меня, мамочка!» «Помолимся перед дорогой», — предложил отец. Вся семья стала в круг, держась за руки. «Господи, мы отправляем нашего сына в опасную поездку, хотя делаем это неохотно. Другого выхода у нас нет», — молился доктор Петерсон. «Мы ставим его под твою охрану. Молим тебя, верни его нам живым и здоровым и с нужным лекарством». Во время молитвы отца неприятное чувство напряженности покинуло Джима. «Конечно же, Господь пойдет с ним и сохранит его». Со слезами на глазах вслед сыну смотрела мать, когда тот, выйдя из дома, подошел к собачьей упряжке. Мэри, 11-летняя сестренка Джима, провожала его с завистью. Она стояла в дверях с маленькой Сарой и махала рукой. Когда сани тронулись, последнее напутственное слово отца все еще звучало в ушах Джима: «Сынок, не забывай, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, посекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия 40:31. Во время своего служения на Аляске семья миссионера Петерсона уже не раз испытывала заботу любящего Небесного Отца, поэтому Джим был уверен, что и на пути этом Бог его не оставит. «Вперед!» — громко крикнул он собакам. Оставив маленькую миссионерскую станцию далеко позади, Джим почувствовал, как его охватила жажда приключений. Ехать вдоль реки Миддлфорк от Налана до Колдфуда было легко и приятно. Собаки, полные свежей силы, рвались вперед. Большая часть пути шла под гору. Чтобы согреться, Джим время от времени соскакивал с удобного сиденья и бежал рядом с санями. Он гордился своей упряжкой. Все собаки были настоящие лайки. Сани они тянули легко и уверенно. Но больше всех Джим любил горника, красавца и природного вожака. «Это настоящая лайка с реки Маккензи», — сказал отец в тот день, когда передал Джиму живой, повизгивающий клубок пушистой шерсти. «Настоящая лайка с Маккензи, унаследовавшая от своих предков, сибирских волков и лис, их лучшие качества — выносливость и быстроту. Щенок, купленный у верхового полицейского в Канаде, был назван горником. С тех пор прошло 4 года, и предсказания отца сбылись. Джим очень привязался к собаке. Он разговаривал с ней, как разговаривал бы с лучшим другом. К сожалению, на Аляске встречаться с друзьями приходилось не слишком часто. Только одно тревожило Джима. За такую собаку, как горник, на Аляске давали большие деньги. У Джима дрожь побежала по спине, когда он вспоминал жестокий взгляд парня по имени Алук. Его подозревали в краже пушнины у эскимосов. Уже несколько раз при встрече Алук хвастал, что в один прекрасный день горник будет принадлежать ему. Джим знал, что ничего не должно помешать Алуку исполнить свое обещание, если ему подвернется удобный случай. Миновав Колдфуд, Джим проехал еще милю, свернул с главной дороги и направил собак в сторону Голбинча и Грабстейка. В Грабстейке он намеревался переночевать. Мальчик снял меховые рукавицы и достал из внутреннего кармана ручные часы. «Итак», — пробормотал он себе под нос, — «до Голбинча еще приблизительно 20 миль. Потом до Грабстейка еще 4. Он снова натянул рукавицы и крикнул собакам. «Ну, друзья мои, поднажмите, иначе стемнеет прежде, чем мы доедем до Грабстейка. Вперед! Марш!» Что-то подсказывало Джиму, что надвигается непогода. Небо, которое с утра было ярко-голубым, постепенно покрывалось серой дымкой. Изредка начали падать нежные танцующие снежинки. Спустя 3 часа, когда упряжка отъезжала от Голбинча, снег, подгоняемый ветром, больно хлестал по лицу. Пурга усиливалась, и сумерки сгущались раньше обычного. Джим был рад, что до Грабстейка осталось уже недалеко. Он думал об ужине и теплой постели, как вдруг заметил, что горник стал к чему-то принюхиваться. Джиму показалось, что впереди появился силуэт мужчины. Он протер глаза и присмотрелся еще раз. Действительно, теперь он сквозь падающий снег довольно отчетливо видел мужчину в меховом полушубке и с ружьем за спиной. Ему стало жутко. Эти косые глаза, презрительная улыбка и это немного неестественное, будто восковое лицо могли принадлежать только одному человеку – Алуку. Джим остановил упряжку и, ловко спрыгнув с саней, подошел к горнику. Большой пес оскалился, его густая шерсть на затылке встала дыбом, из глубины гортани послышалось грозное рычание. «Ладно, мальчик», — успокаивающе сказал Джим, гладя горника по шее. Не упуская Алука из виду, он незаметно освободил горника от упряжки. Но от Алука не ускользнуло действие Джима. «Так, ты отдаешь мне горника добровольно? Тогда все в порядке. Какой ты умный мальчик!» «Отдать тебе горника?» — возмутился Джим. «Еще чего! Никогда я не отдам ни тебе и никому другому ни за что на свете!» Джим сам испугался своей смелости. Если бы у Алука не было ружья... Вокруг простиралась бесконечная снежная равнина. Только ветер выл свою унылую песню. Из глубины души Джима вырвалась безмолвная молитва. В это время Алук, прищурив косые глаза, поднял ружье и прицелился. «Отдай мне собаку, или я выстрелю!» — пригрозил он. Но Джим еще не собирался сдаваться. Он наклонил голову немного в сторону, будто увидел за спиной Алука что-то необыкновенное. Номер удался, и Алук сделал именно то, чего и ожидал Джим. Негодяй насторожился и бросил беглый взгляд через плечо. Этого движения Джиму было достаточно, чтобы исполнить свой план. Он толкнул горника в бок и шепнул ему на ухо. «Фас!» Собака стрелой бросилась вперед, со всей силы наскочила на ошеломленного Алука. Выронив ружье, он как подкошенный упал в снег. Крича от испуга, Алук обеими руками обхватывал шею, чтобы защитить ее от разъяренной собаки. А Джим, успев подхватить ружье, громко крикнул: «Отпусти его, горник!» Медля, как бы нехотя, собака разжала зубы и отпустила свою жертву. Джим понимал, что жизнь Алука висела на волоске. Никогда еще не видел он горника в такой ярости. Но и горнику еще не приходилось таким образом спасать жизнь своего хозяина. Глава вторая. Алук осторожно поднялся. Горник все еще бегал вокруг него, готовый по первому слову хозяина вновь броситься на врага. Увидев, что Джим забросил его ружье в глубокий сугроб, бандит выругался, а мальчик, уверенный в том, что Алук ничего плохого сделать уже не может, подозвал собаку к себе. Горник послушно подошел и встал рядом с ним. Но Джим не рассчитывал всего лукавства негодяя. Алук быстро сунул руку в карман и вытащил оттуда длинный нож. «Ага, видел? Запрягай горника!» — приказал он. «Запрягай и следуй за мной! Не такой уж ты хитрый, как думал!» Джима прошиб пот. Натравить горника на Алука теперь было бы безумием. Один удар ножом в горло, и собака была бы мертва. «Ты что, не понял? Запрягай горника, я сказал!» Терпение Алука подходило к концу. Без единого слова Джим запряг собаку и встал рядом. Алук медленно приблизился. Горник зарычал и присел, готовясь к прыжку. «Спокойно, горник, все будет хорошо. Не могли бы мы заключить своего рода сделку? Мне срочно нужно ехать дальше. Если я не привезу отцу нужных лекарств, от эпидемии в Налане умрет много людей». «Наконец-то ты заговорил по-деловому! Почему не сразу так? Сколько ты хочешь за горника?» «Нет, я не имел это в виду». Джим замолчал, обдумывая, как быть. Ведь он любил всех своих верных собак. «Я предлагаю тебе вместо горника двух других собак». «Ты что, меня за дурака принимаешь?» — оборвал Алук гневно. «На всем свете нет пяти таких собак, как горник». «В таком случае мне очень жаль», — ответил Джим. «Горника ты не получишь, по крайней мере, живым». «Мертвым он мне не нужен», — насмешливо произнес Алук. «Но тебе надо ехать дальше. Ты ведь сам говорил». В этом Алук был прав. Привезти отцу нужные медикаменты как можно быстрее было важнее, чем даже горник. Лекарство могло спасти сотни человеческих жизней. А когда отец вылечит эскимосов, они, быть может, больше заинтересуются евангельской вестью. «Ладно», — сказал Джим, — «пожалуй, мне придется сделать по-твоему». «Ну вот,
2: Это уже благоразумней. Ты побежишь с собаками, а я сяду на твое место и сам буду править упряжкой. Злорадно распорядился Алук и уселся в сани. Вот по этому пути иди, скомандовал он, указывая нужное ему направление рукой. Джим остался доволен приказом. Во-первых, он оставался рядом с горником. А во-вторых, Алук указал направление грабстыка, куда он и ехал.
3: «Вперед!»
2: – крикнул Алук. Собаки нехотя повиновались. Джим знал, если бы не он был впереди упряжки, у Алука начались бы серьезные неприятности с собаками. С трудом преодолевая глубокие сугробы, Джим озабоченно думал о том, чем все это кончится, когда его мысли прервал новый приказ. Джим оглянулся.
3: «Теперь сюда!»
2: Алук указывал налево, прочь от пути в грабстейк. Мальчика охватило волнение. Куда они шли? Около 20 минут упряжка двигалась по новому, незнакомому Джиму пути, как вдруг Алук крикнул.
3: «Стоп!»
2: Было уже совсем темно. Ветер со свистом поднимал в воздух белые вихри, беспорядочно тряс их на высоте и швырял обратно на землю. Если бы не Алук, Джим был бы уже в грабстыке и, наверное, имел бы уже хороший ночлег.
3: «Распрягай собак!» — крикнул Алук Джиму. «Мы остановимся здесь!»
2: Джим посмотрел вокруг, но укрытия нигде не увидел. И все же Алук именно здесь собирался остаться на ночь. А может быть, не только на ночь? Эта мысль наполнила Джима отчаянием. Он не мог терять драгоценного времени. И все же он послушно, одну за другой, распряг собак. Горник ни на шаг не отходил от него. Когда все собаки были свободны, Алук крепко схватил Джима за руку.
3: «Идем!»
2: – грубо бросил он и толкнул своего пленника в спину. Краем глаза Джим успел заметить блестящее лезвие ножа в руке парня. Горник последовал за своим хозяином, остальные собаки остались у саней. Пройдя шагов 10, Джим заметил очертания какой-то бревенчатой постройки. Она была так засыпана снегом, что ее трудно было отличить от большого сугроба. Алук отворил дверь.
3: «Заходи!»
2: – приказал он. Спотыкаясь, Джим вошел в темное помещение. Алук тоже вошел. Он уверенно ориентировался здесь, несмотря на мрак. Бросив Джиму керосиновую лампу и коробок спичек, он скомандовал.
3: «Зажги свет!»
2: Джим послушно выполнил и этот приказ. Теперь можно было осмотреться. Хижина состояла из одного помещения, которое в задней части было перегорожено тяжелой проволочной сеткой. Сетка тянулась от одной стены до другой и от пола до потолка, образуя своего рода клетку. У одной стены в железной сетке выделялась рама дверей. Сама дверь тоже была сделана из той же прочной проволоки. На петлях висел новенький секретный замок. На мгновение Джиму показалось, что за сеткой сидит огромный зверь. Но, приглядевшись получше, он увидел, что его испугала просто-напросто огромная куча меховых шкурок. Значит, Алук действительно вор. Вот где он

0: Алук стоял перед клеткой, самодовольно любуясь горником. «Ты замечательный пес! Я сейчас ухожу!» «Но...» Он замолчал и задумчиво посмотрел перед собой. «Но я вернусь, и тогда возьму тебя с собой, горник!» Шерсть на шее горника опять вздыбилась, он зарычал. Не обращая на это внимания, Алук повернулся и пошел к выходу. Еще раз скрипнула дверь, и Джим с горником остались одни. Глава третья. «Послушай, горник, кажется, Алук пошел искать свое ружье». Джим удобно уселся на куче мягких шкурок. «Или же он пошел за кем-нибудь из своих товарищей, чтобы они помогли ему увести тебя. По крайней мере, у нас удобная постель. Но чего бы нам поесть?» Джим вспомнил свою семью. Он знал, что родители теперь считают часы до его возвращения. Возможно, они как раз сейчас выехали в село, чтобы оказать медицинскую помощь больным жителям. А Мэри осталась дома с маленькой Сарой. Или, может быть, отец сидит у коротковолнового приемника и пытается расшифровать какие-нибудь закодированные послания. Это было его любимым занятием в длинные зимние вечера. Или же семья сидела вместе за чтением Библии или молилась за него. Как сильно он нуждался теперь в их молитвах! Джим достал из внутреннего кармана полушубка свой Новый Завет и при тусклом свете керосиновой лампы начал читать из Евангелия от Матфея, 6 главы. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Джим прочел всю главу и начал следующую. «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам». На этом стихе Джим приостановил чтение и посмотрел на проволочную дверь и на новый замок. «И отворят вам». Он медленно повторил эти слова еще раз. Затем, склонив колени, он начал горячо молиться. «О Боже! Благодарность Тебе за Библию и за ее ободряющие слова. Ты знаешь, как важна моя поездка в Фэрбэнкс. Во имя Иисуса прошу Тебя, освободи нам путь для того, чтобы мы вовремя могли вернуться обратно домой. Аминь». После молитвы Джим подошел к проволочной сетке и стал внимательно изучать ее сплетение. Но никакого даже самого маленького дефекта он в ней не обнаружил. Оставалась только дверь, запертая на прочный замок. Джим начал перебирать цифры на замке, но безрезультатно. Он только поранил запястье, еле проходившее через кольца сетки. Джим беспомощно огляделся. Его взгляд упал на маленькую бумажку по ту сторону клетки. «Странно, как это я раньше не заметил?» – подумал Джим про себя. Вероятно, ее уронил Алук. Похоже на обрывок промокашки или на почтовую марку. Но помочь она нам все равно не может. Письма отсюда не отправишь.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, дети Христовой семьи! Мы приглашаем прославить Иисуса, царя всех царей и творца всей земли!

0: Дорогие девочки и мальчики, сегодня мы с вами поговорим о разрушении и созидании. Для того, чтобы лучше понять сегодняшний урок, я в студию принесла расцветшую розу.
1: Какая она красивая!
0: Да, она действительно красивая. Но, несмотря на это, я попрошу тебя, Настя, сорвать ее нежные лепестки один за другим, пока она не превратится в жалкий, оголенный стебелек.
1: Зачем? Так жалко. Дай я сорву все лепестки.
0: Все? А теперь, Настя, восстанови все лепестки на свои места.
1: Как? Это невозможно.
0: Ты права, это действительно невозможно. Всегда легче что-нибудь разрушить, чем заново построить или восстановить. И, к сожалению, часто невозможно восстановить то, что однажды было разрушено. Очень много девочек и мальчиков не сознают эту истину. Они рассказывают гадкие вещи о своих школьных товарищах, осуждают знакомых. Кто так поступает, тот разрушает дело. Он подрывает авторитет человека. А принадлежащие Иисусу люди должны восстанавливать, строить, но ни в коем случае разрушать. Все их мысли, их сущность должна быть преисполнена желанием творить. Апостол Павел говорит, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Послание к Филиппийцам, 4 глава. У нас же, дети, часто бывает наоборот. Вот послушайте эпизод из жизни маленькой Верочки.
1: «Мама, представь себе, что я слышала о Лене. Я никогда не думала, что она такая озорная. Вчера...»
2: «Подожди, Вера, прежде чем ты будешь говорить дальше, давай посмотрим, пройдет ли твой рассказ сквозь тройное решето. Во-первых, правда ли то, что ты хочешь сказать?»
1: «Я думаю, да. Я это слышала от Сони, которая дружит с Леной».
2: «Ах так! Соня свою дружбу доказывает тем, что она все передает другим. Ну, допустим, это правда. Во-вторых, хорошо ли то, что ты хочешь сказать?»
1: «Я не хотела поступить худо, мама, но боюсь, что я все же не права. Мне бы не хотелось, чтобы про меня такое рассказывали, как я про Лену».
2: «В-третьих, нужно ли это знать другим?»
1: «Нет, мама, вовсе не нужно передавать дальше то, что я слышала».
2: «В таком случае, Вера, никому больше не говори об этом. Если не можешь рассказать ничего хорошего о ком-нибудь, то лучше совсем о них ничего не говори».

Итак, ребята, если захотите передать дальше то, что слышали о других, вспомните о нашей Розе и тройном решету. Для того, чтобы узнать, послужит ли ваш рассказ к созиданию или разрушению, пропустите его через это тройное решето, о котором вы слышали. Я еще раз повторю эти три пункта. Во-первых, правда ли то, что ты хочешь рассказать? Во-вторых, хорошо ли то, что ты хочешь рассказать? И в-третьих, нужно ли это знать другим? Если то, что вы хотите передать другим, пройдет через это решето, то можете говорить. Если же нет, то оставьте это при себе. Не говорите дальше. Значит, оно не созидает. Старайтесь говорить о людях только хорошее, а плохое забывайте. Да поможет вам в этом Господь.

0: Ребята, детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Дорогие друзья, великий греческий философ Сократ сказал однажды знаменательную фразу «Познай себя». А как это сделать? Самый глубокомысленный ответ дает нам Слово Божие, то есть Библия. В послании к евреям сказано, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено, открыто пред очами его. Воистину, Слово Божие живо и действенно. Оно является живым организмом. Оно следует за нами. Оно наполнено энергией и обладает преобразующей нас силой. Его всепроникающая сила превышает силу меча обоюдоострого, ибо достигает таких внутренних глубин человека, что судит его помышления и намерения сердечные. Слово Божие проникает даже до разделения души и духа, то есть в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом. Оно влияет также на нашу телесную жизнь и учит нас отличать душевное от духовного, то есть плотское человеческое от Божьего. Эти противоречивые внутренние элементы так тесно связаны между собою, как связаны в теле человека суставы и мозги, то есть кости и костный мозг. Внутренняя жизнь христианина нередко определяется странной смесью побуждений как истинно духовных, так и откровенно плотских. В таком случае отделить их друг от друга можно только действием сверхъестественного фактора, которым и является Слово Божие. Да, оно судит скрытые мысли и тайные побуждения сердца человеческого. Никто не может укрыться от него. И поэтому, если кто хочет последовать совету великого философа, то есть познать себя, познать свою сущность, таковой да обратиться к Слову Божию, к Евангелию. Оно по сегодняшний день еще живо и действенно. Александр Сергеевич Пушкин сказал в этом отношении такие слова. «Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествия мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицы народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром и удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению». Конец цитаты. Что же это за сладостное влечение? Куда оно нас влечет? Ответ очень прост. Оно заложено в нас, в тебе и во мне. И влечет оно нас к истокам нашим, к тому, от лица которого все исходит, которым все содержится и кому мы все вернемся. Пред кем мы предстанем после жизни земной? Пред Господом нашим Иисусом Христом. И невольно напрашивается вопрос, а буду ли я достоин моего Бога? На этот случай верно выражение другого философа. Цитируем. «Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в нем находим мы Бога,
и свою греховность. Это сказал французский математик и философ Блез Паскаль. Мы повторим еще раз эту цитату. «Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание же своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в нем находим мы Бога и свою греховность». Да, в Иисусе Христе мы становимся на верный путь. Он сам сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И в заключение еще одна цитата того же Блез Паскаля. «Евангелие дает человеку утешение, в каком бы положении и в каких бы условиях он ни находился. Христос притягивает к Себе все человечество. Без учения Христа у человека будут пороки и бедствия, заблуждение, мрак, отчаяние, смерть. Исполняя учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во Христе вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга. Мир сделался бы адом и развратился бы». Конец цитаты. Итак, дорогой друг, если ты хочешь познать себя и Господа, то обратись к Евангелию и к Иисусу Христу. Бог тебе в помощь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Провозглашая истинную ценность человеческой души, Христос спрашивает, что польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Наша ценность в глазах Божьих зависит не от того, с кем мы вводим знакомство, в какой квартире живем и как выглядим, а от того, стремимся ли мы познавать Иисуса Христа, следовать за Ним и верить в Него. Христос очень высоко оценил человеческие души. Он пошел на крест, чтобы заплатить за грехи и беззаконие и дать нам вечную жизнь. Вы столь ценны в глазах Божьих, что Он зовет вас разделить наследство с Иисусом и отдает нам несметные сокровища своего вечного царства.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Как противостоять насилию». Чарльз Стэнли дает 10 советов. Давайте очень коротко вспомним. Совет первый. Попросите Бога руководить вами. Спросите у Бога, что вам делать? Если в молитвах будете просить у Бога прямых указаний, Он непременно даст их. Совет второй. Молитесь за своего обидчика, независимо от того, когда он оскорбил вас, давно или недавно. В молитве просите Бога раскрыть вам причину его жестокого обращения с вами. Совет третий. Не вините Бога в своих обидах и унижениях. Бог никогда не поощряет и не одобряет жестокость. Совет четвертый. Простите обидчика. Прощение даст покой вашему сердцу. Прощение – это свободный выбор, который вы делаете усилием воли. Совет пятый. Простите того, кто позволил вас обидеть. Совет шестой. Решитесь правдиво взглянуть на себя и своего обидчика. Совет седьмой. Откройтесь Богу, и Он исцелит вашу израненную душу. Попросите Бога продолжить ваше исцеление, чтобы неотступные воспоминания о унижении и обиде не терзали вас. Совет восьмой. Откажитесь от мщения. Господь говорит: «У меня отмщение и воздаяние». Книга Второзакония, 32 глава. Совет 9. Не оглядывайтесь, решительно идите вперед по избранному пути. Нужно поверить, что цепь насилия разорвана, и ваша жизнь теперь изменится к лучшему. Совет 10. Доверьтесь Богу, и Он обратит во благо ваш отрицательный опыт. Попросите Бога, чтобы Он помог вам извлечь нечто полезное из унижения, которое вы когда-то испытали. Пусть Божья любовь отрет ваши слезы и восстановит мир в вашем сердце.

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто страдает комплексом неполноценности. В ту пору я ходил в 6-й класс. Близился конец учебного года, и мне предстояло или успешно сдать экзамен по всем предметам, либо остаться на 2-й год. Объясняя нам, как важно выдержать все экзамены, учитель повесил на доске картинки: самолет, поезд, корабль, автомобиль и стадо овец. Если ты получал 5, учитель писал твою фамилию большими буквами под картинкой с самолетом. Потом по убывающей шли все остальные отметки. Если ты получал 1 по какому-то предмету, твоя фамилия оказывалась возле стада овец. Чуть ли не каждый день я, входя в класс и взглянув на доску, видел, что вместе с овцами пасется одна единственная фамилия – Стэнли. Действия учителя подтверждали то, что я слышал о себе дома. Мой отчим вечно твердил, что я никуда не гожусь, ни на что не способен и ничего не достигну. Как я ни старался ему угодить, что бы ни делал, он все равно был недоволен, и я ни разу не добился от его похвалы. В его глазах я был никчемный оболтус. Такая оценка глубоко запала в мое сознание и легла на душу тяжелым эмоциональным грузом. Я стал думать о себе, что и в самом деле ни на что не способен, что я всем чужой и не могу соперничать с ребятами из моего класса. К этому добавилось еще несколько обстоятельств, и в конце концов у меня развился настоящий комплекс неполноценности. Дело в том, что я пошел в школу на год раньше всех сверстников, поэтому был младшим в классе, самым низкорослым и хилым. Сколько лет мною командовали, дразнили меня, не принимали в игру. Была еще одна весьма прозаическая причина моего комплекса. Мать заставляла меня носить короткие штанишки, пока я не перешел в среднюю школу. Тут же я надел спортивные брюки и длинные носки. Кроме меня, спортивных брюк в классе не носил никто. Было и третье, психологически немаловажное обстоятельство. Среди множества квартир, которые нам приходилось часто менять, некоторые располагались в нижнем этаже. Все, кто жили над нами, казались мне более значительными. Я рос чувством робости перед всеми, кто занимал более высокое положение в обществе. Эти обстоятельства, разумеется, сами по себе не могли бы выработать у меня комплекс неполноценности, если бы были уравновешены похвалой и одобрением. К сожалению, оснований для положительной самооценки у меня почти не было. Кроме матери, только 2 относились ко мне в детстве с приязнью и одобрением. Первой была моя учительница миссис Феррелл, высокая темноволосая женщина. Однажды, выходя из ее кабинета, я услышал, как она сказала другой учительнице: «Мне нравится час». О чем еще они говорили, не знаю, наверняка обсуждали и мои недостатки, но до меня донесся лишь обрывок разговора. Я до сих пор слышу их эти простые и добрые слова: «Мне нравится час». Это навсегда запало мне в душу. И был еще один человек, проявлявший ко мне симпатию. Учитель воскресной школы, которую я посещал в бытность мою прихожанином церкви пятидесятников. Его звали Крейг Стоуф. Много лет спустя, когда я давно уже, окончив воскресную школу, перешел в баптистскую церковь и торговал газетами, Крейг Стоуф всегда притормаживал машину и покупал у меня свежий номер. Я до сих пор помню, как он, поравнявшись со мной и протягивая деньги, говорил: «Час, я хочу, чтобы ты знал, я о тебе думаю и часто молюсь». Нетрудно было догадаться, что Крейгу Стоуву не нужна была газета, которую он у меня покупал. Газеты ему приносили на дом. Но он был так расположен ко мне, что непременно останавливался и говорил что-нибудь ободряющее. Вдобавок, он всегда платил больше, чем стоил номер, и наотрез отказывался от сдачи.
В годы моего становления он был единственным человеком, который давал мне понять: «Я люблю тебя, помню о тебе, твоя судьба мне не безразлична». Эти два голоса были для меня словно позывные в тумане, но их заглушал неумолчный шум осуждающих и презрительных голосов. Они проникали в самую глубь моего существа, формируя низкую самооценку и чувство неполноценности. Для меня, мальчишки, это стало тяжелейшим эмоциональным грузом. Многие люди несут на себе это бремя. Говорят об этом они по-разному. Например, на меня всем было наплевать. Если я чего-то и добился в жизни, то не благодаря, а вопреки учителям и родителям. Мой отец всегда говорил, что я, как и он, должен сам пробить себе дорогу. Он, пожалуй, не осознавал, что несет определенную ответственность за мой жизненный путь. Не знаю, почему моя мать была так скупа на похвалу. Она словно через силу выдавливала изредка: «Ну что ж, не дурно» или «Неплохо получилось». Но тон, каким это говорилось, и вообще ее отношение ко мне заставляли сомневаться в ее искренности. Всем детям присуще чувство собственного достоинства. Ведь никто не рождается на свет с низкой самооценкой. Комплекс неполноценности внушают ребенку обстоятельства и окружение. Чаще всего виноваты в этом его домашние. Если вы отец или мать, помните: для своего ребенка вы главный авторитет. Ваше мнение для него важнее, чем мнение всех остальных. От того, как вы относитесь к своим детям или что о них говорите, зависит их дальнейшая самооценка, а иногда и вся будущая жизнь. Родители, ориентирующие детей на чье-то мнение по поводу их поведения или позволяющие бесконтрольно смотреть рекламные ролики, оказывают своим чадам медвежью услугу. Они наносят им тройной вред. Во-первых, дети заболевают вещизмом, начинают мечтать о приобретениях, которых им совсем не нужны, а подлинные ценности упускают из виду. Во-вторых, дети привыкают сверять свое поведение с мнениями окружающих, а не со Словом Божьим. В-третьих, дети подменяют связь с Богом, которая может по-настоящему удовлетворить их духовные потребности, отношениями с внешним миром. Вы должны объяснить своим детям, как им следует относиться к распространенным мнениям, к моделям поведения, которые навязывают средства массовой информации. Давайте собственную оценку тому, с чем сталкиваются ваши дети. Откройте им свой взгляд на мир. Отметьте то, что заслуживает одобрения. Воспитывайте детей так, чтобы они могли противостоять мнению сверстников и давлению среды, не подгоняли себя под общепринятые стандарты, а следовали Слову Божию. Ваши слова должны помочь детям понять, в чем разница между соблазнами века сего и дарами Божьими. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто страдает комплексом неполноценности. Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Многие люди живут с убеждением, которое им косвенно или прямо внушили в детстве, что они никогда ничего не достигнут. Они ничтожество, их ждет участь отверженных. Посмотрите внимательно и увидите немало людей, считающих, что они не способны со вкусом одеваться, поддерживать беседу, быстро соображать, быть принятыми в компании, вообще не способны хорошо делать что-либо стоящее. Это ощущение своего несоответствия общепринятым требованиям – пример самовнушения. Библия учит нас, что мы должны основывать свои мнения не на чувствах, а на Слове Божьем. Жить с чувством собственной ущербности значит отрицать то, что говорит о нас Бог. Как только мы прекратим заниматься самоуничижением или казнить себя тем, что о нас плохо думают другие,
и сосредоточимся на том, что говорит о нас Бог, наша самооценка автоматически начнет возрастать. Наша ценность в глазах Божьих связана не с тем, что у нас есть, а с тем, кто у нас есть. Мы со Христом Спасителем и Святым Духом, нашим вечным утешителем и советчиком. Наша ценность в глазах Божьих определяется не нашими поступками и достижениями, а готовностью свободно принять из Его рук дар благодати и прощения. Наша ценность в глазах Божьих зависит не от того, с кем мы знакомы, в какой квартире живем и как выглядим, а от того, стремимся ли мы познать Иисуса Христа, следовать за Ним и верить в Него. Мы живем под перекрестным обстрелом чужих мнений. Нам диктуют, какие джинсы следует носить, на каком автомобиле престижно ездить, какой пастой чистить зубы, каким шампунем мыть голову. Считается, что иначе войти в общество на равных невозможно. А Бог просит от нас только одного – принять Его любовь и Его волю. Этого достаточно, чтобы полноправно войти в Царство Небесное. Так чье же мнение дороже? Чье мнение определяет вашу самооценку? Мнение мирское, всегда приземленное, почти наверняка ошибочное, разрушительное и пагубное, или Божие, непреложное и благотворное? Что вы положите в основание вашей жизни? Слова земного отца и матери или слово Отца Небесного? Мне хочется напомнить вам знаменательные строки из Нового Завета. Апостол Павел, обращаясь к верующим Ефеса, во второй главе говорит: «Мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Быть может, во всей Библии не найдется другого стиха, который так сжато и ясно говорил бы о том, сколь драгоценны мы в глазах Божьих и сколь важны для Него. Обратите внимание вот на что. Во-первых, вы названы творением Божьим. В греческом оригинале сказано буквально следующее: «Человек, обладающий замечательным достоинством». Вы можете возразить: «Но никаких достоинств у меня нет», или «Я не сделал ничего особенного», или «Во мне нет ничего выдающегося». Но Бог имеет в виду другое. Он говорит об ином, особом достоинстве, связанном с тем, что Он сотворил вас. Мы должны научиться видеть себя такими, какими нас задумал Бог, то есть видеть в себе одно из Его творений. Во-вторых, в каждом из нас отображен лик Христа. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Иисуса Христа на крестную смерть, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Божья любовь к нам безгранична. Она не может стать меньше или больше, она всегда одинакова, то есть бесконечна. Наше рождение во Христе – это наше возрождение. Как говорит апостол Павел: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Второе послание Коринфянам, 5 глава. Чтобы стать новым творением во Христе, необходимо освободиться от древнего, в особенности от старых грехов, беспомощности, несостоятельности и комплекса неполноценности. Я много не понимал до тех пор, пока не стал зрелым человеком, например, того, что неверно оцениваю людей. Меня восхищало вовсе не божественное достоинство человека, а нечто иное. Что же касается достоинства в мирском понимании, то я скорее побаивался тех, кто занимал более высокое положение в обществе. Снова и снова в моем сознании крутилась заезженная пластинка, старый мотив, начинавший звучать всякий раз, когда я встречал человека, достигшего успеха. Поняв, наконец, что происходит, я решил стереть эту запись. Вместо нее я поставил другую. «Я — новое творение, я — чадо Божие, я создан во Христе, я живу в горне обители Божией и окружен сонмом ангелов и святых». Если вы осознали, что вы новое творение во Христе,

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! В эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня в нашей программе. Вашему вниманию предлагаю послушать Слово Божие на тему «Он страдал добровольно». Речь будет идти о Господе нашем Иисусе Христе, принявшем мученическую смерть за грех всего человечества. Сегодня вы послушаете пение сестры Веры Дежнюк и Александра Каракуца. Нашу программу начинает Вера Дежнюк исполнением гимна «На Голгофу Христа».

Дорогие радиослушатели, уважаемые братья и сестры, наши друзья, я всех приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа, который сам в свое время сказал ученикам своим «Мир вам». Сегодня я желаю с вами поделиться словом Господним, и место Священного Писания, которое я буду читать, это будет первое место, 53 глава, книга пророка Исаии, 7 стих. Книга пророка Исаии, 7 стих 53 главы. «Он, то есть Христос, Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден Он был на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих». Верующим, читающим Слово Господне, хорошо известно, что 53 глава книги пророка Исаии рассказывает нам о жертве Иисуса Христа, о заместительной жертве Христа, раба Божия. Глава начинается так: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он, то есть Христос, взошел пред Ним, пред Господом, Отцом Своим, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Так начинается эта глава. Пророческое слово великого пророка Исаии, жившего и проповедующее слово Господне за 700 лет до Рождества Христова о Мессии, о том, который должен прийти и спасти людей от грехов их, это пророческое слово и сегодня живо и действенно, потому что и сегодня многие богословы называют пророка Исаию евангелистом Ветхого Завета. Ни один из пророков еще не говорил столь откровенно о страдании Иисуса Христа, Сына Божия, как говорил пророк Исаия. Никогда еще до него Слово Божие не было так раскрываемо людям о страдании Сына Божьего за грех человечества, за грех каждого человека в отдельности. Он первый выразил такую мысль, что Иисус Христос, Сын Божий, был презираем и умален, сделан ничтожным людьми. Он был мужем скорбей и изведал всякие болезни, и даже тогда, когда Он делал добро людям, люди отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Так написано в 3 стихе 53 главы Исаии. О Нем сказано, что Он, Иисус, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А вот мы, как люди древности, так и сегодня, считали и считают, что Иисус Христос был поражаем и уничижен самим Богом за какое-то прегрешение. Но говоря о страдании Сына Божия, пророк Исаия говорит, что Он изъязвлен был за грехи не свои, а за грехи наши, и мучим был за беззаконие не свои, но за беззаконие мира нашего и нас самих, и ранами Его мы исцелились. Все мы, без исключения, блуждали как овцы, и каждый из нас совратился на свою дорогу, но вот Господь, желая спасти человечество, возложил на Него, на Иисуса Христа, грехи всех людей. Поистине, Исаия раскрывает реализацию плана спасения всего человечества, начиная от Рождества Христова и до Его смерти. Эта новость не принялась людьми, потому что неверие евреев не позволяло им это сделать. Но Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Не только еврей, но каждый язычник мог бы принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Однако сегодня мы можем сказать, если евреи не принимают Иисуса Христа как личного Спасителя, сегодня миллионы и миллионы неверующих людей из различных национальностей и рас приходят ко Христу со слезами покаяния и получают от Него даром жизнь вечную. Однако многие-многие люди и сегодня не желают слушать о спасительной жертве Иисуса Христа, считая это несерьезным. Они не допускают мысли о том, что великий Бог, который существует на небесах
и который создал небо и землю, отдал Сына Своего за людей. За людей, за весь мир, за каждого человека страдал Иисус Христос, и мы из Писания хорошо это знаем. О нем написано, пророк Исаия говорит в 7 стихе, «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он, Христос, не отверзал уст своих». Итак, Господь в Сыне Своем сделал все необходимое для спасения каждого человека. Но вопрос, почему же многие люди все-таки обходят спасение стороной или не принимают его всерьез? Каковы же причины? В чем секрет? Почему так случается, что Бог открывает любовь свою к людям, а люди не принимают этой любви? Во-первых, в неспособности людей отличать божественного от сатанинского. Люди, живущие по плоти, не могут понять то, о чем говорит Господь. Бог как бы находится за пределами их понимания. Они не могут вместить любви Божьей. У них у каждого в отдельности свой маленький божок. И этот божок им гораздо ближе. Они кланяются своему божку. Они ждут от него чего-то такого. Они готовы поверить всякой глупости, лишь бы только не поверить Богу. Почему? Потому что Бог далек по их пониманию, а этот божок рядом с ними. Помните из Писания, как Господь силою великою через Моисея вывел свой народ из рабства египетского и привел к горе Синай. И там Господь дал скрижали для Моисея и для всего народа, чтобы они жили по его уставам, по его законам. В 32 главе книги «Исход» мы читаем, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, а надо сказать, что он там был 40 дней, то собрался весь народ к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Итак, мы видим идолопоклонство налицо. Люди забыли святого Бога, который силою и славою своей проявил себя, когда он выводил народ из земли египетской. И вот теперь отвратили они свое лицо от него и уже забыли Бога Иегову и сделали золотого тельца. К сожалению, это происходит и сегодня. Многие люди забыли о том, что Бог столько милости и столько сделал добра. Каждому в отдельности люди забывают это и опять отвращаются от него, идут к своим идолам. Второе. Неспособность людей налицо, потому что духовное они не могут отличить от плотского. Слово Божие нам говорит, что такие люди не ищут жизни с Богом, дарующим духовное начало. Они мыслят по плоти, они живут по плоти. А дела плоти известны. Это блуд, нечистота, распри и так далее, и так далее. И если люди мира сего не могут отличить божественного от сатанинского, если они не могут отличить духовного от плотского, в равной же степени они не могут отличить святого от нечестивого. Потому что, как мы читаем в Слове Божьем, фарисеи думали, что они служат святому Богу, но были полны нечестивых деяний. Гробы, окрашенные снаружи, красивые, а что было у них внутри? Что говорит об этом Иисус Христос? Кроме того, эти люди не могут даже отличить праведного от неправедного, так как их собственная праведность, как запачканная одежда, и эти люди думают, что их праведный Бог будет согласен с их неправдой. Господь говорит, вы думали, что я такой же, как и вы, однако вы ошибаетесь. Сегодня многие люди святую истину в Иисусе Христе не принимают за истину. Для них Библия – это просто обыкновенная книга, собрание исторических документов. Но Слово Божие нам говорит, что истина во Христе, и истина пришла в мир через Мессию и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он есть истина. И тот человек, который принял эту истину в сердце свое, тот принимает Иисуса Христа. Тот, который не принимает Иисуса Христа и его истину, обязательно в свое время примет Антихриста. Антихриста не такого только, который приходит сегодня,
как противник Иисуса Христа в лице какого-нибудь атеиста, но настоящего антихриста, которого ожидает весь мир, и это случится, когда уже церкви на земле здесь не будет. Библия открывает нам, что будет с этими людьми, как они будут несчастны, как они будут кусать языки свои. Они будут себя бить в грудь и говорить: «Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца». Но мы, принявшие Иисуса Христа, как должны быть благодарны Господу за то, что Он открылся нам, как святая истина. Мы даем оценку их ошибкам, но не будем их судить, так как покрывало неверия и сейчас еще находится на их глазах. Многие люди не верят. А Слово Божие нам говорит: кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Первый стих. И далее мы читаем: ибо Он, Христос, взошел перед Богом, Отцом Небесным, как отпрыск и как росток из сухой земли. Любой росток, который выходит из земли для жизни, не имеет вида, и его часто нельзя отличить. Какого он происхождения? Трава это, пшеница это, сорняк, или это может быть какое-то будущее могучее дерево? Отпрыск, не имеющий вида и величия. Как понимать эти слова? Слово Божие нам говорит, что отпрыск никто иной, как Иисус Христос, Сын Божий, беспомощный младенец Вифлеема. Ничем был не отличаем, не имея знаков отличия. Он не был богатым, он не был знатным, он не родился во дворце, он был в нищете. Он пребывал в неизвестности, и никто не подозревал, что младенец, родившийся в Вифлееме, будет спасителем всего мира. Он называется Иисусом из Назарета. Но, как сказал один из учеников, из Назарета может ли быть что доброе? До 30 лет, до Иордана, до Каны Галилейской, никто практически об Иисусе Христе ничего не знал и ничего не говорил. Надо сказать, что 53 глава книги пророка Исаии разделена на две неравные части. Первая часть – это два стиха, говорящие о происхождении Иисуса Христа, о том, каким Он пришел в этот мир. Но с 3 стиха и до 12 повествуется о Его жизни, о Его служении, о страдании, о смерти и о результате Его миссионерской деятельности. Его жизнь – это жизнь страдающего Спасителя за падшее человечество. Он был одинок среди людей. Его не понимали самые близкие, однако же Он был прощающим всех, сочувствующим всем, любящим всех и в то же время презираемый всеми. 3 стих мы читаем. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Так говорит нам Слово Божие. Когда-то один человек так сказал: сильные души страдают больше других. Сильная душа Иисуса Христа страдала больше всех людей в мире. Император Домициан когда-то сказал так: недостаточно мало того, что христиане умрут. Надо, чтобы они почувствовали, что они умирают. Их надо заставить страдать. Так сказал этот жестоковыйный человек. Иисус Христос пришел победить грех, а с ним и смерть. Но для этого ему нужно было многое претерпеть. Претерпеть страдания. 4 стих. 5, 6 и 7 нам говорят, что Иисус Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что Он был поражаем и уничижен Богом, но Он изъязвлен был за наши грехи и беззакония. Однако же ранами Его мы исцелились, хотя все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, но вот Господь в плане Своем возложил на Него грехи всех нас. Он был истязуем, но страдал добровольно и не открывал уст своих, так сказано, о страдающем Господе Иисусе Христе. На примерах жизни мы видим, как больно отцу или матери видеть страдания собственной дочери или собственного сына, малого ребенка, а может быть и взрослого человека. Но святой Бог знал еще и страдания не только тела, но еще и страдания духа своего.
Нужно было удовлетворить справедливость Божью и лишить права дьявола истязать грешного человека. Невинность Бога, принявшего страдания, смерть, уже по справедливости освободила человека от вечного мучения. Этому учит нас Библия. Но все ли мы, все ли люди избавлены будут от страданий? Нет и нет, не все. Библия учит нас, что верующий, возрожденный от Духа и Слова Божия, заключивший завет с Господом, движимый Духом Святым в жизни своей, имеет жизнь. Но он имеет жизнь и страдает здесь на земле. Он страдает здесь на земле, чтобы почувствовать страдания Сына Божия Иисуса Христа. Он страдает иногда здесь по своим причинам, то есть потому, что он делает какие-то прегрешения. А Иисус Христос пришел в этот мир, не сделал ни одного греха, но страдал добровольно за всех нас. Апостол Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Петр, подтверждая мысль Иакова, говорит: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Мы хорошо знаем, что страдания эти страдания временные, и они ничтожны, если сравнить с той славой, которая ожидает нас. Итак, друзья, мы вспомним о великом страдальце Господе нашем Иисусе Христе, который вошел как отпрыск, как росток из сухой земли, о чем говорит пророк Исаия. Все евангелисты рассказывают нам о страдании Господа нашего Иисуса Христа. О нем мы прочли, что он страдал добровольно, находясь среди злых людей в течение 33,5 лет. Он видел постоянные страдания, и эти страдания касались его самого. До самых последних дней своей жизни на земле он видел и ощущал эти страдания. Гефсимания, отречение Петра, обвинение, несправедливый суд, приговор, злоба людей, поругание, бичевание, наконец, распятие – вот ответ людей на любовь Божию к ним. В лице Иисуса Христа они видели великого страдальца, но никакого сочувствия у людей не было по отношению ко Христу. Они видели страдания Его и радовались этому. Дорогие друзья, Господь пострадал за каждого из нас, чтобы мы, верующие в Него, были освобождены от этих страданий. От страданий тела, от страданий души, а главное, от страданий в будущем веке, том веке, который ожидает всех нас. Слово Божие нас учит, что верующий Сына Божия не судится и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Однако смерть духовная и вечное поругание и вечное посрамление ожидает всякого неверующего, потому что Христос сам так сказал. Он пришел для того, чтобы принять мученическую смерть, пострадать за всех людей. Но если сами люди отвергают Спасителя Иисуса Христа, им придется страдать вместе с дьяволом вечно. И этим страданием не будет конца. Дорогой друг, принял ли ты Иисуса Христа, страдающего в сердце свое? Сегодня через это слово Господь предупреждает тебя, чтобы ты принял Его и обратился к Нему с молитвой покаяния, чтобы Он, страдающий Иисус Христос, простил грехи твои, и чтобы ты был освобожден от вечных мук, от вечного страдания. Да благословит тебя Господь обратиться к Нему в молитве. Открой Ему сердце свое. Скажи Ему о вине своей, попроси Его прощения и получи жизнь вечную даром. Давайте же, друзья мои, и мы склоним наши головы, чтобы поклониться святому имени Его, помолиться Ему, поблагодарить Его за совершенное спасение, за перенесенные муки и страдания. Господи Боже наш милосердный, я благодарю Тебя сердечно, что любовь Твоя так распростирается, что мы, простые люди смертные, ничего не значащие, ничего не имеющие в этом мире, получили от Тебя самое необыкновенное и драгоценное – спасение и жизнь вечную.
Ты пострадал за грех каждого человека, и мы приняли Тебя как личного Спасителя, и мы радуемся тому, что являемся детьми Твоими, и благослови нас. Но коснись Духом Твоим Святым и тех, которые еще не знают о Тебе. Дай, чтобы любовь Твоя коснулась и их сердец, чтобы они, покаявшись перед лицом Твоим, получили жизнь и наследие со священными. Слава Тебе, Бог наш, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В прошлый раз все родство Каратаевых собралось у Пелтонинах, куда приехала миссионерская чета из Финляндии. Финские миссионеры Берта и Хейки уже многие годы трудятся в Африке, распространяя там евангельскую весть. Сегодня они в гостях у Каратаевых.
1: А дядя Хейки, ты вчера обещал, что расскажешь, а нам сегодня какой-то интересный случай.
2: Да, обещал. Исполню обещание. Потерпи немножечко.
3: Только не начинайте без меня, подождите минутку. Я сейчас приду.
4: Бабушка с дедушкой еще тоже в коридоре. Им тоже интересно послушать с самого начала.
2: Правильно. О старых людях нужно заботиться и уважать их. Африканцы в этом отношении очень строгие.
5: Дядя Хейки, а африканцы любили вас?
2: Да.
6: Любить-то полюбили, но прежде надо было заслужить это доверие и любовь. Вообще-то они очень надежные и верные друзья, и свою любовь оказывают очень многими способами.
2: Да, они даже новые имена дали нам. Меня они назвали «Тот, который идет впереди», а жену – «Мать для всех».
6: Да, это действительно очень красивое имя, и оно ко многому обязывает.
5: Дедушка!
7: Ой, как много здесь! Народу найдется ли не место в этом кругу?
5: Дедушка, ты такой ходненький, садись со мной рядом.
7: О, да мы с тобой уж, Верочка, такие, что хоть где найдем себе место.
5: Мы вдвоем поместимся.
8: Такой большой и полный, как мне, и не найдется, наверное, места.
7: Найдется,
9: бабушка. Давай, садись вот на этот стул, он большой, как раз на тебя.
8: Вот, ну, спасибо.
2: А вот бабушку африканцы высоко оценили бы. Они очень любят полных людей. По их мнению, полнота – это признак красоты и здоровья.
4: Вот это да.
6: А вы знаете, я навсегда запомнила, как к нам в гости приехал секретарь миссии из Финляндии. Очень полный и добрый человек. С каким уважением наши африканские друзья относились к нему. А когда же через месяц, после его отъезда, к нам пришла телеграмма, что он скоропостижно скончался, то один брат-африканец прямо здесь же упал на колени на песок и начал молиться. «Отец, теперь этот большой белый Буана пришел к тебе домой. Дай ему тот большой стул».
8: Да.
6: Он имел в виду самое лучшее почетное место в доме. Потому что у африканцев много маленьких таких табуреток, где сидят обыкновенные люди. Но есть один такой большой стул, сделанный из прутьев, который предназначен именно вот для почетных гостей.
9: Угу. Интересно.
3: Большой стул. Надо бы и нам завести такой большой стул для особо почетных гостей, потому что...
9: Съездить надо в Африку, посидеть, очень нравится.
7: Правильно ты сказал.
9: Но, Хейки, ну вот как вам удалось найти путь к сердцам африканцев? Вот завоевать, например, их доверие.
3: Да.
9: Там же теперь у вас довольно большая церковь.
2: Ну, видите ли, когда они убедились, что мы действительно любим их, они только привезли им новую веру. Тогда они начали обращаться к Иисусу.
3: А как они убедились?
2: Да.
3: Мы смогли убедить их.
2: Да, я же обещал вам рассказать сегодня один удивительный случай, который повлиял на то, что они ясно поняли, что мы имели в виду, когда рассказывали им об искупительной жертве Иисуса.
3: Это интересно.
9: Да.
5: Папа, не задавай больше вопросов. Дядя Хейки сейчас нам расскажет эту историю.
9: О, так это мне придется так тихо сидеть и ничего не говорить.
5: Да.
9: Ну что ж, буду сидеть.
7: Тогда и тебе надо покориться.
5: Помни, не забывай, папа.
9: Ну, во всяком случае, постараюсь. Может, что-нибудь и получится.
2: Ну, ладно. Случилось так, что однажды мы с группой африканцев были на пути в одну деревню. Мы с Бертой собирались провести там собрание. Мы проходили через густую кустарниковую область между рекой Семлики и горой Рувнзори. Такая большая гора. Впереди шел один из мужчин, такой проводник, который указывал нам путь.
6: Да, он большим ножом прокладывал дорогу, резал растения, которые мешали нам на пути.
2: Угу. Да, они такие,
6: очень
2: такие жидкие.
6: Очень ветвистые,
2: да. Ветвистые. Я шел в конце последним. Угу. Настроение было обычным, будничным.
6: Ну, как всегда. Пока вдруг все не превратилось в какую-то истерическую панику. Один из проводников вдруг заметил затаившегося леопарда на ветке.
2: Ой. Это был действительно большой леопард. Сам он спрятался хорошо, а хвост остался висеть.
6: Выдал.
7: Предатель хвост.
5: Ужас какой.
2: Вот такого же мнения был один из носильщиков. Вы знаете, он вскрикнул, бросил ношу и побежал.
6: Это и было большой ошибкой. Так никогда нельзя делать вблизи этих зверей. Для них это все равно, что сказать «беги за мной». Нужно было оставаться совершенно спокойным.
3: Да.
5: А ну, потом что случилось?
2: Ну, потом вся группа рассыпалась в разные стороны. И некоторые побежали, и другие быстро залезли на деревья.
3: Африканцы-то
2: быстро бегают. Да. И за это время леопард догнал все-таки одного носильщика.
6: Ой.
2: Прыгнул ему на спину и свалил на землю.
6: Ой.
2: Это было ужасно. И во мгновение ока леопард разорвал спину, бедра и икры ног носильщика. Но к его счастью, он не перегрыз еще шеи.
5: Ужас.
2: Я был без оружия. Это обычно у меня всегда оружие с собой. Но я не мог стоять и смотреть, как человек погибает. Ну, я сделал то, что смог, не думая, разумно это или нет. Но я бросился на леопарда сзади, используя его же тактику. Когда я прыгнул ему на спину, он попытался повернуться, и мы начали кружиться, как юла.
5: Ой-ой-ой.
6: Этим временем освобожденный африканец, весь истекая кровью, выбиваясь из сил, он пополз в кусты. Все-таки смог.
3: Ну, а Хейки как?
2: Ну, тогда я воспользовался растерянностью леопарда, охватил его руками под передними лапами, вывихнул их и пригнул к шее. Затем я правой рукой перехватил его конечности, замкнул свои руки, ухватившись левой рукой за локоть правой руки. И одновременно ногами обхватил его задние лапы, раздвинув их далеко друг от друга. Но леопард кружился и сгибался, тяжело дышал и рычал. Но он был теперь совсем беззащитным. И я тоже.
6: Да,
2: я сидел на спине леопарда, как герой-укротитель. Но больше ничего я не мог делать. Мы кружили с ним, переваливаясь сбоку на бок, то на тропинке, то в кустах. Хотя я был в два раза тяжелее его. Он подбрасывал мои 113 килограмм, как игрушку.
6: Ну, а другие-то что?
2: Ну, я крикнул другим: «Нож, принесите мне нож!» Но никто даже не тронулся с места.
6: Ну, конечно, все прямо окаменели от ужаса, смотрели такими остекленевшими глазами. Ну, конечно, я тут сразу сообразила, что все-таки надо действовать. Я выхватила нож у стоящего проводника-африканца. Он был длиной 30 сантиметров. Такое примитивное оружие. Подбежала к Хейке, бросила ему этот нож скорее.
3: Ой,
2: силы мои иссякли, когда Берта бросила нож. И он упал примерно на расстоянии 1 метра от меня.
3: Ой-ой-ой.
2: Ужас, я сумел направить леопарда в сторону лежащего ножа. Когда приблизились к ножу, я отпустил левую лапу леопарда и, изменив центр равновесия, прижал ее к телу животного. И так я смог протянуть руку к ножу, одновременно все-таки держа мертвой схваткой его передней лапы. И еле-еле успел схватить за конец лезвия. Осторожно перехватив нож за ручку, попытался вонзить его к сердцу леопарда. Начав опять кружиться с ним, но чуть не попал в свою грудь.
6: Это было действительно ужасно. Надо же. Ну, а нож соскользнул, и Хейки чуть не выронил его. Я прямо закричала от ужаса. Леопард извивался, как змея. Потом, конечно, Хейки, прилагая все свои силы, старался удержать его.
2: Да, Я попытался повторить удар, но леопард как-то изогнулся в сторону, и опять чуть-чуть не попал в себя. Мне уже показалось, что чувствую, как лезвие ножа проникает между моими ребрами. При следующей попытке я повернулся поперек и до самой ручки вонзил нож в леопарда. Он еще 3-4 минуты боролся со смертью.
6: Надо же.
7: Ой, ты, наверное, был весь изранен и в ушибах в это время.
2: Конечно. Да. Когда сражение было окончено, я долгое время лежал на земле, совсем обессиленный.
6: Да, конечно.
2: Леопарду не удалось укусить или поранить меня. Но руки и ноги мои были красными от крови и ссадин из-за колючих кустов, в которых мы кружились.
6: Ой, это было действительно чудо, что Хейки остался жив.
2: Да, чудо.
6: Но зато тот бедный носильщик-африканец был в очень тяжелом состоянии. Но я что же могла, сделала для него, оказала ему первую помощь. Ну, конечно, его потом в больницу отвезли. Но вот самое удивительное, он полностью поправился и совершенно здоров.
2: Да.
6: Вот как Бог делает.
2: Да. И что самое главное, что именно об этом случае узнали все африканцы, и это открывало их сердца.
6: Да, да, да. Да.
2: Да. Они, так как они поверили в искренность нашей любви.
6: Да, на деле доказанную.
2: Да, это помогло им также понять Христову любовь. Они поняли, что таким же образом Иисус, пожертвовав собой, спас нас от вечной смерти и от власти сатаны.
6: Да.
7: О, о грехе кто-то сказал, что он вначале нежный и приятный, как котенок, когда с ним играют. Но потом и не заметишь, как из него вырастет страшный тигр греха.
6: Да.
9: Или вот как в этом случае, как Хейки рассказывал, леопард, который погубит человека, если он во время не найдет своего спасителя.
7: Да, это так.
1: Ты страшно смелый, дядя Хейки. Недаром африканцы любят и уважают тебя.
6: Да. Но тут нужна, наверное, не только смелость, да, Хейки?
2: Да, я был тогда еще молодой и сильный, но самое главное то, что Бог сам дал мне нужную смелость,
7: да,
2: и силу.
7: Это самое главное.
2: Если бы Он не защитил, то леопард смог бы вырваться и разорвать меня на части.
6: Да, что угодно могло бы произойти.
2: Даже самый сильный и смелый из нас, без помощи Божией, как слабое дуновение.

0: Люди всегда уважают и восхищаются героями. Героями спорта, героями космоса, героями труда и так далее. Миссионер Хейки спас африканца от леопарда. И в глазах африканцев после этого он был настоящим героем. Совершив этот действительно героический поступок и используя его как пример, Хейки смог доступно объяснить африканцам подвиг другого героя, самого великого героя в мире, Иисуса Христа. Послушаем, что сказал Хейки.
1: И что самое главное, что именно об этом случае узнали все африканцы, и это открывало их сердца.
2: Да.
1: Они, так как они поверили в искренность нашей любви.
2: Да, на деле доказанную.
1: Да, это помогло им также понять Христову любовь. Они поняли, что таким же образом Иисус, пожертвовав собой, спас нас от вечной смерти и от власти сатаны.
0: Многие из моих слушателей готовы возразить, что таких героев, как Иисус Христос, в истории много. Многие люди погибли за свое учение и идеи. В мире много разных религий. Вместо однозначного ответа на это возражение, я передам вам беседу, состоявшуюся между двумя молодыми людьми, летевшими на самолете рейсом Ленинград-Москва. Людмила, летевшая в Москву на встречу со своим мужем, сидела у окна. Ее попутчиком оказался молодой человек по имени Анатолий. После короткого знакомства выяснилось, что Анатолий верующий, уверовал в Бога несколько лет назад, нашел в Боге внутренний мир и духовное удовлетворение. У него была с собой Библия. Людмила призналась, что она нерелигиозная, но потом, немного подумав, продолжила. «С другой стороны, мне хотелось бы найти для себя какую-то религию, церковь, но желательно не христианскую. Вы, христиане, по-моему, слишком далеко заходите, на слишком многое претендуете. Заявляете, что вы имеете прямую связь с Богом. У меня есть некоторые религиозные друзья, но они придерживаются других религий. И они очень приятные люди и искренние в своей вере. Но ваша вера утверждает, что они погибшие. Согласно вам, 2/3 всего мирового населения попадет в ад. А ведь многие из них более искренние, чем некоторые члены ваших христианских церквей». «Искренность», — начал Анатолий, — «конечно, достойная черта, но не она определяет истину. Вы согласны со мной? Ведь искренность не меняет реальности. По-моему, все религии стремятся к одному и тому же. К Богу», — продолжила Людмила. «Это преодоление одной и той же горы, только с разных сторон. Магомед, Будда, Хари Кришна, Иисус — все претендовали на то, что они либо сами путь, либо имеют пути к Богу. Но никто из них не был все-таки абсолютным в своем утверждении». «Но Иисус», — ответил Анатолий, — «не просто объявил, что Он — единственный путь к Богу, Он объявил, что Он сам Бог. С другой стороны, если Бог дал свое сверхъестественное, небесное вдохновение всем этим личностям — Магомету, Будде, Хари Кришне и Иисусу, то было бы несправедливым с нашей стороны заявлять, что только Иисус — единственный путь». «Вот именно. Это я и имею в виду», — ответила Людмила. «Но», — продолжил Анатолий, — «дело не обстоит так. Библия учит, что сам Бог стал человеком в Иисусе Христе, и Он умер ради всех людей во всем мире, включая также Магомета, Будду и Хари Кришну. Разве это можно назвать несправедливым?» «Ну, может, нет», — ответила Люда. «Но, по-моему, христиане такие узкие, ограниченные». «Истина, — ответил Толя, — всегда узкая. Я, например, хочу, чтобы этим самолетом в определенном смысле управлял командир, у которого узкие взгляды. Я хочу, чтобы он сделал посадку только на достаточно большой аэропорт. Вдобавок к этому, я хочу, чтобы он приземлился только на полосу, а не между полосами или на стоянку для автомобилей. Чтобы он проявил ограниченность, узость в этом отношении, это неплохо, потому что это правильно. Но это не тактично, невыносимо и навязчиво проповедовать всем, что попадешь в ад, если не будешь верить так, как я верю, подчеркнула Люда. «Верите ли вы, Люда, например, в прививку против полиомиелита?» — спросил Анатолий. «Я имею в виду, верите ли вы, что всем нужно делать прививки?» «Конечно. Но не является ли это нетактичным, невыносимым и навязчивым?» «Да, нет, это совсем другое дело», — быстро сказала Люда. «Нет, не другое. Если оба эти понятия действительно истинные. Но христиане своей нетактичностью многих людей отталкивают от себя», — сказала Люда. «Я знаю», — согласился Анатолий. «Человек, знающий истину, может иногда поступать отвратительно с истиной. И неприятно, когда люди поступают так. Но это не препятствует истине оставаться узкой. Если другие хотят верить во Христа, пусть верят. Это мне не мешает», — сказала Люда с небольшим раздражением. «Только не нужно требовать, чтобы и я, и все другие тоже верили. Если Христос истина для кого-то, это не значит, что Он должен быть истиной для всех остальных». Анатолий посмотрел внимательно на Люду и потом сказал. «Видите, Люда, этот закон теряет силу, когда говорится об объективной истине. Это правда только тогда, когда мы говорим о своих собственных чувствах и мнениях, но не тогда, когда мы говорим о фактах». «Мне кажется, что я начинаю понимать вашу точку зрения», — сказала после небольшой паузы Люда. «Если Христос был прав, тогда...» «Если бы я вам сказал, — прервал Анатолий, — что я верю, что этот самолет доставит нас в Москву, если бы вы на это ответили, что это правда только в отношении меня, я бы с вами не согласился. Эта истина справедлива в отношении меня только в том случае, если она справедлива в отношении всех других, сидящих сейчас в этом самолете. Но есть же еще и другие рейсы в Москву. Почему Христос не может быть только одним из многих путей к Богу?» «Проблема в том, Люда, что это значило бы, что то, что он сказал, неправда. И обратное тому, что он говорил, было бы правдой. Мы этим основали бы новую религию. Это не было бы христианством, раз оно противоречило бы Христу». Беседа Анатолия и Людмилы продолжалась до прибытия самолета в Москву. В конце передачи мы еще вернемся к их беседе. А пока давайте поразмыслим над поднятыми этими молодыми людьми вопросами. Быть искренним недостаточно, хотя искренность — славная черта в человеке. Искренне следовать за чем-то, что неправда, — это значит быть искренне неправым. Искренность никогда не является указателем истины, неважно, насколько мы искренние. В наших убеждениях и взглядах, будь они гуманистические, научные, философские, какие угодно, если в них нет истины, то последствия для нас могут оказаться роковыми. Количество последователей в этом смысле тоже не имеет никакого значения. Люди часто критикуют христианство в его нетерпимости к другим религиям, и это соответствует действительности. Однако есть очень веская причина для этой нетерпимости. Христианство подчеркивает объективную истину. То есть в основе христианства реальная история, реальные люди, места, события. Христианство в сущности не взгляды, а информация, новости. И истина по своему характеру всегда узкая. Терпимость в вопросах, касающихся

одноклассников. «Виктор, если ты не получишь того же ответа, который у меня, то одно из двух. Или ты неправильно решил эту задачу, или я. Мы оба не можем быть правы». Если кто-то другой еще, кроме Иисуса, сказал, что он единственный путь к Богу, то или Иисус не прав, или этот другой. Оба не могут быть правы. Согласно Библии, Иисус сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так что или Иисус есть единственный путь к Богу, Отцу, или Он не есть путь. Если Он есть путь, то это тогда касается всех нас, несмотря на то, где мы живем и во что мы верим. Его объявление о том, что Он единственный путь к Богу, не было только побочным сведением, проливающим свет на истину. Оно было сердцевиной всей Его вести. Да, Он, Иисус, есть единственный путь, потому что Он есть Бог, Творец Вселенной. Поэтому, если ты хочешь найти Бога, то тебе необходимо прийти к Иисусу, и через познание Его ты найдешь Бога Отца. Но вернемся к Анатолию и Людмиле. Самолет приблизился к Москве. Зажглось световое табло. «Застегните привязные ремни». Анатолий спросил у Люды, просила ли она когда-нибудь Христа, как Бога, войти в ее жизнь. «Нет», — ответила Людмила. «Есть ли что-нибудь такое, что препятствует вам сейчас принять Христа как своего Спасителя?» — спросил Анатолий. Прежде чем колеса самолета коснулись посадочной полосы, Людмила совершила молитву вместе с Анатолием и приняла Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Расставаясь, Анатолий еще посоветовал Людмиле найти в своем городе евангельскую церковь, где проповедуются все истины Слова Божия, Библии, и примкнуть к верующим. «Дорогой друг, как дело обстоит с тобой? Каково твое отношение ко Христу? Готов ли ты принять живую истину Христа в твою жизнь сейчас? Если да, то ты можешь это сделать сейчас, там, у твоего радиоприемника. Склонимся в молитве. Дорогой Небесный Отец, я прошу, чтобы Дух Святой в этот час открыл внутренние глаза моего дорогого слушателя. Прими это открывшееся, возможно, первый раз пред тобой сердце. Дай ему в эту минуту испытать твою любовь и заботу, и прощение всех его грехов, больших и малых. Дай уверенность в спасении через его веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Прошу это во имя Иисуса. Аминь».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение проповедей Спирджина о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Небесный образец для нашей земной жизни» на слова из Евангелия от Матфея, 6 главы, 10 стиха. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Вне всякого сомнения, воля Отца нашего — быть, ибо Господь по воле Своей действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Давайте же с почтением и любовью согласимся, что именно так и должно быть, и изгоним всяческие желания о каких бы то ни было изменениях. Его воля может дорого стоить для нас». И однако давайте никогда не скрещивать с ней наши воли. Пусть наш разум будет всецело подчинен разуму Бога. Его воля может принести нам горе, болезнь и потерю. Но научимся же говорить: «Это Господь, пусть же Он делает то, что считает нужным». Мы должны не только покоряться божественной воле, но и принимать ее так, чтобы быть в состоянии радоваться в бедствиях, которые она нам определяет. Это высокая позиция, но мы исполнены решимости достичь ее. Тот, кто научил нас этой молитве, сам использовал ее в воистину ничем не ограниченном смысле. Когда кровавый пот выступил у него на лице, и весь страх и трепет человека, переживающего сильную боль, охватил его, он не оспаривал замысел Отца, но, преклонив свою голову, сказал: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Когда мы призваны переносить наше личное горе, или же когда, подобно святому братству, мы видим, как уходят от нас лучшие люди, будем же осознавать, что это хорошо, и говорить при этом со всей искренностью: «Да будет воля Господня». Бог знает, что наилучшим образом послужит Его милосердному промыслу. Для нас это может казаться прискорбным растачиванием человеческих жизней, когда в попытке спасти язычников люди один за другим отправляются в районы, пораженные малярией. Но бесконечная мудрость может видеть здесь совершенно другое. Мы спрашиваем, почему Господь не сотворит чудо и не убережет головы своих посланцев от жезла смерти? Нам не открыто, какой бы то ни было разумной причины, но она есть. Ибо воля великого Отца — это итог всей премудрости. Причины остаются нам неизвестны до тех пор, пока не входят в компетенцию нашей веры. И Господу нравится, что Его благородная милость обретает обширное пространство и границы, достаточные для нее. Наш Бог не растачивает священные жизни впустую. Он ничего не делает напрасно. Он управляет всем согласно замыслу Своей воли, и этот замысел никогда не бывает ошибочным. Если бы Господь удостоил нас Своим всеведением, мы не только согласились бы со смертью Его рабов, но были бы и против их долгой жизни. То же самое справедливо и в отношении нашей собственной жизни и смерти. Дорога в очах Господних смерть святых Его. И потому мы уверены, что Он не мучает нас нашими горестями без необходимости со стороны Его любви. Мы все еще должны видеть, как миссионеры один за другим погибают в расцвете сил, потому что у Бога есть основания, достаточные и убедительные для Него и темные и неясные для нас, требующие, чтобы ценой героических жертв были положены основания Африканской Церкви. Господи, мы не просим Тебя объяснить нам причины Твоих действий. Ты можешь уберечь нас от искушения, сокрыв себя от нас, так как если уже сейчас мы грешим, спрашивая о причинах, то скоро мы можем пойти еще дальше, жестоко огорчая тебя оспариванием этих причин. Кто требует от Бога причину, тот пребывает в состоянии, неподходящем для ее принятия. В случае с тем уважаемым всеми человеком, которого Господь забрал от нас в этом году, мы можем сказать, что его уход, без всякого сомнения, не представляет никакой потери для всего великого дела, если смотреть на него оком Бога. Посмотрите на камни большие, камни дорогие, с большим трудом извлеченные из каменоломни и доставленные к берегу моря. Возможно ли, чтобы кто-то умышленно швырнул их в пучину? Она тут же поглотит их. Так по какой же причине могут быть выброшены столь многие труды? Эти живые камни поистине можно использовать в строительстве храма для Господа. Почему же волны смерти должны объять их? И однако многие уходят от нас и еще больше уйдут. Так неужели никогда не перестанет пожирать нас эта голодная бездна? Горько, что теряется такой драгоценный материал. Но нет, это не потеря. Ни один камень не потерян. Именно таким образом Господь кладет среди народов основание своей гавани убежища. Навек основана милость. В назначенное время массивные стены восстанут из глубины, и мы больше не будем спрашивать о причинах потерь, случившихся в прежние дни. Хотя многие будут взяты от нас в этом году и в следующем, тем не менее мы должны продолжать молиться «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мое сердце скорбит о смерти возлюбленного Хартли и тех благородных людей, которые сошли в могилу белого человека до него. Я особенно скорблю о нем, потому что воистину было радостью помогать ему на протяжении 3 лет, готовя его к миссионерскому служению. Увы, подготовка дала незначительные видимые результаты. Он оставил нас, он сошел на чужой берег, и он умер. Подлинно Господь определил его для дальнейшего использования нами же. Если он не сделал его проповедником для аборигенов, то он, должно быть, намерен, чтобы он проповедовал для нас. Я могу сказать о каждом ушедшем миссионере: будучи мертвым, он все же говорит. Верные до смерти, они вдохновляют нас своими примерами. Без сожаления, умирая при совершении дела нашего Господа, они напоминают нам о нашей собственной задолженности перед Ним. Их духи, поднимающиеся к Его престолу, — это узы между нашим обществом и прославленным собором наверху. Пусть же мысли наши не опускаются вниз к их могилам, но поднимаются вверх к их престолам. Разве наш сегодняшний стих не указывает огненным перстом с земли на небо? Разве, дорогие нам умершие, не представляют собой линию света между двумя мирами? Может ли так быть, чтобы эта земля, всего лишь капля из ведра, соприкоснулась с великим небесным морем жизни и света и не потерялась бы в нем? Может ли она оставаться землей и тем не менее сделаться подобной небу? Разве не потеряет она свою индивидуальность в процессе такого развития? Эта земля подвержена суете, омрачена невежеством, осквернена грехом, изборождена страданием. Может ли святость жить на ней, как на небе? Наш божественный наставник не стал бы учить нас молиться о невозможном. Он вкладывает нам в уста такие просьбы, которые могут быть услышаны и на которые может быть получен ответ. И воистину это великая молитва. Она несет на себе оттенок бесконечного. Может ли земля вплести свой глаз в гармонию неба? Не ушла ли эта бедная планета слишком далеко, чтобы еще смочь вернуться к порядку и занять место в одной шеренге с небесами? Не закуталась ли она в слишком густой туман, чтобы еще сохранялась возможность выбраться? Возможно ли, что ее погребальные одеяния упали? Может ли воля Твоя, о Боже, быть и на земле, как на небе? может и должна, потому что молитва, совершаемая в сердце Святым Духом, это всегда тень грядущего благословения. А тот, кто учил нас молиться ею, не мог насмеяться над нами, уча пустым словам. Это отважная молитва, которую может вознести только вера, рожденная небесами. И однако это не отпрыск самонадеянности, потому что самонадеянность никогда не жаждет, чтобы воля Господня исполнилась в совершенстве. Да пребудет с нами Святой Дух, пока я пытаюсь показать вам, что это приравнивание воли Божьей на земле к воле Божьей на небе, приведенное в заглавном стихе, носит естественный и очевидный характер. То, что наша покорность Богу должна быть подобна покорности святых на небесах, не есть узкая и фанатичная идея. Наоборот, она естественна и очевидна, так как и земля, и небо были сотворены одним и тем же Творцом. Империя Создателя охватывает высшую и низшую сферы. Небо — небо Господу, и Господня земля, и что наполняет ее. Он поддерживает все словом Своей власти, как на небе вверху, так и на земле внизу. Иисус царствует и среди ангелов, и среди людей, ибо Он — Господь всего. Если таким образом небо и земля были сотворены одним и тем же Богом, поддерживаются одной и той же силой и управляются от одного и того же престола, то мы верим, что один и тот же исход уготован им обоим, и что и небу, и земле предстоит выразить славу Божью. Они — это два колокола одной звонницы, и музыка, которая исходит от них, — это «Господь будет царствовать вовеки! Аллилуйя!» Если бы земля принадлежала дьяволу, а небо — Богу, и две сосуществующие силы боролись бы за владычество, мы могли бы задаваться вопросом, быть ли когда-нибудь земле такой же чистой, как небо? Но так как наши уши дважды слышали божественное возвещение «сила у Бога», то мы ожидаем увидеть, как эта сила восторжествует, а дракон будет изгнан с земли так же, как и с неба. С какой стати не должна каждая часть создания великого Творца стать равной в излучении его славы? Тот, кто создал, может и пересоздать. Проклятие, павшее на землю, не было вечным. Тернии и волчцы исчезнут. Бог благословит землю за Христа, так же, как Он когда-то проклял ее из-за человека. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Когда-то так было. Совершенная покорность небесной воли на земле будет всего лишь возвратом к доброму старому времени, которое кончилось у врат Едема. Был день, когда не существовало никакой бездны между землей и небом, и едва ли пролегала между ними какая-либо граница, так как Бог небес гулял в раю с Адамом. Все на земле было тогда чистым, истинным и блаженным. Это был сад Господень. Увы, след змея осквернил теперь все. Тогда утренняя песнь земли была слышна на небе, а небесные аллилуйи изливались на землю по вечерам. Те, кто желают установить Царство Божие, не учреждают нового порядка вещей. Они реставрируют, они изобретают. Земля снова войдет в свой старый паз. Господь Царь, и Он никогда не оставлял свой престол. Как было в начале, так будет и снова. История в самом божественном смысле повторится. Храм Господень будет среди людей, и Господь Бог будет обитать среди них. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. В конце концов, так будет. Я не рискну далеко углубляться в пророчество. Некоторые из братьев чувствуют себя совершенно как дома там, где я теряюсь. Я едва ли в состоянии выйти за пределы Евангелия и посланий. А эту темную книгу Откровения с ее водами, в которые нужно нырять, я должен оставить для более наставленных умов. «Блажен соблюдающий, написанное в пророчестве книги сей». К этому благословению я стремлюсь, но все же не могу претендовать на ее истолкование. Тем не менее, многое здесь кажется ясным. Будут новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Тварь, которая теперь стенает и мучится, страдая вместе с человеком, будет выведена из рабства в славную свободу детей Божьих. Да будет благословен Господь Иисус. Когда Он вывел народ свой из рабства, Он искупил не только души, но также и тела этих людей. Поэтому их физическая часть также Господня, как и их духовная природа. И поэтому та самая земля, на которой мы живем, будет также облагорожена под стать нам самим. С небес от Бога сойдет вниз новый Иерусалим, приготовленный как невеста для своего жениха. Мы уверены в этом. Поэтому будем же, прилагая все усилия, стремиться к такому завершению, молясь еще больше. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вспомните также, что между землей и небом существует аналогия, так что они относятся друг к другу, как образы друг друга. Невозможно описать небо, не заимствуя земных реалий в качестве его символов, а это говорит о реальном сходстве между ними. Что такое небо? Это рай или сад? Прогуливайтесь же среди ваших благоухающих цветов и думайте об ароматных цветниках небес. Небо — это царство, и тогда престолы, венцы и пальмы — суть земные знаки небесного. Небо — это град. И снова мы берем нашу метафору от земли, от места обитания человека. Это место многих обителей, домов прославленных. Дома — это реалии земли, и однако Бог — это наше обиталище. Небо — это брачный пир, и такова и нынешняя диспенсация. Столы, накрытые как здесь, так и там. И нам оказана честь пойти и собрать странников и путников, чтобы зал для пиршества наполнился. В то время как святые на небе вкушают хлеб на брачной вечере Агнца, мы делаем то же самое на земле в другом смысле. Между землей и небом существует довольно незначительное разделение. Наша Родина намного ближе к нам, чем мы думаем. Я задаюсь вопросом, может ли выражение «земля отдаленная» быть истинным именем для неба? Не подразумевал ли пророк скорее некое обширное царство на земле, чем небесный дом? Небеса, без сомнения, далекая страна, ибо это дом Отца. Разве нас не учили говорить «Отче наш, сущий на небесах»? Где Отец, там близко обретается и подлинный дух усыновления. Наш Господь хотел, чтобы мы тесно переплели между собой небо и землю, когда дважды упомянул их в этой короткой молитве. Посмотрите, как тесно оно приближает нас к небу, говоря о нем в непосредственной близости от слов, относящихся к нашей пище, так что следующее прошение — это «Хлеб наш насущий, дай нам на сей день». Ничто здесь не указывает на то, что небо должно восприниматься как некая отдаленная область. В любом случае, небо настолько близко к нам, что мы в любой миг можем обратиться к тому, кто есть его царь, и он ответит на наш призыв. Воистину, часы не успеют тикнуть еще раз, а мы уже там. Может ли быть отдаленной та страна, которой мы достигаем так быстро? О, братья, мы в пределах слышимости светоносных существ. Мы воистину у дома. Совсем немного, и мы увидим нашего Господа. Может быть, уже следующий день доставит нас к вратам града. А если нам отмерены еще 50 лет жизни на земле, то что они, как не мгновение ока? В общем, ясно, что приравнивание покорности на земле к покорности на небе носит естественный и очевидный характер. Если небеса и Бог небес подлинно так близки от нас, то наш Господь развернул пред нами привычный нам образ, взятый от нашего небесного местожительства. Наша сегодняшняя молитва означает одно. «Пусть все дети одного Отца будут одинаковы в исполнении Его воли. Во-вторых, это приравнивание в высшей степени поучительно. Разве оно не учит нас тому, что то, что мы делаем для Бога, это еще не все, но должно еще приниматься во внимание и то, как мы это делаем? Господь Иисус Христос хотел, чтобы мы не только исполняли волю Отца, но и исполняли ее определенным образом. Какой возвышенный образец! И однако он не слишком возвышен, так как нам не хотелось бы посвящать нашему Небесному Отцу служение низшего рода. Если никто из нас не осмелился сказать, что мы совершенны, то все же мы исполнены решимости не успокаиваться до тех пор, пока не станем таковыми. Если никто из нас не посмеет возомнить, что даже то святое, что у нас есть, не имеет недостатков, то все же никто из нас не удовлетворится до тех пор, пока на нем не останется ни единого пятна. Мы хотим воздать нашему Богу всю славу, какую только можно представить. Пусть отметка будет как можно более высокой. Если мы пока не в состоянии достичь ее, то будем же стремиться все выше и выше. Мы желаем не того, чтобы данный нам образец был понижен, но чтобы наше подражание ему было возвышено. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обратите внимание на слова «да будет», ибо они заключают в себе главный смысл нашего стиха. Божья воля есть, то есть должным образом исполняется на небе. Весьма практичное замечание. На земле его воля часто подвергается забвению, а его власть игнорируется. В церкви нынешнего века заметно желание делать что-нибудь для Бога, но мало кто задается вопросом, чего же именно хочет Бог. Для евангелизации народов делается многое из того, что никогда не повелевалось великим главой церкви, и, может быть, им и не одобрено. Можем ли мы ожидать, что он примет или благословит то, чего никогда не повелевал? В его глазах наше своевольное поклонение подобно греху. В первую очередь мы должны исполнять его волю, а потом ожидать благословения для наших действий, исполняющих ее. Братья мои, я боюсь, что воля Христова на земле намного чаще обсуждается, чем исполняется. Я слышу о братьях, которые целыми днями дискутируют о какой-нибудь заповеди, нарушаемой как раз этими дискуссиями. Те, кто на небе, не дискутируют, но исполняют волю Божью без разногласий. Мы находим для себя лучшее занятие, когда действительно что-то делаем для этого падшего мира и для славы нашего Господа. «Да будет воля Твоя!» Это значит, мы должны приступить к реальным делам веры и трудам любви. Слишком часто мы удовлетворяемся одобрением этой воли или же отзывами о ней в похвальных словах. Но мы не должны оставаться на стадии помысла, решения или попытки. Данная молитва практична и носит деловой характер. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Лентяй еще потягивался в кровати, когда солнце было уже высоко в небе, и, поворачиваясь на другой бок, он бормотал самому себе, что желал бы заняться серьезной работой, так как с удовольствием вполне мог бы сделать любое нужное дело. Многие хотели бы, чтобы думать и говорить означало то же самое, что исполнять волю Божью, потому что в этом случае они исполняли бы ее совершенно и основательно. Но с древних времен по сей день не может быть игры со священным. Его повеления исполняют те, кто внимает голосу его слова. Дай Бог, чтобы воля его не только проповедовалась и воспевалась внизу, но и практически исполнялась, как на небе. На небе воля Божья исполняется в духе, потому что там обитают духи. Она исполняется в истине, неразделенным сердцем и не знающим сомнения желанием. На земле же слишком часто она исполняется и, однако, не исполняется, из-за того, что глупая формальность превращает реальное послушание в посмешище и фарс. Здесь послушание часто превращается в унылый штамп. Мы воспеваем устами, но наши сердца не мы. Мы молимся так, как будто простое произнесение слов и есть молитва. Мы подчас проповедуем живую истину мертвыми устами. Такого больше не должно быть. Дай Бог, чтобы у нас был огонь и жар тех пылающих душ, которые видят лик Божий. Мы молимся именно в этом смысле: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Я надеюсь, что наша духовная жизнь переживает возрождение, и что в значительной степени наше братство исполнено пыла, но все-таки еще остается место для намного большей ревности. Вы, которые умеете молиться, становитесь на колени и теплым дыханием молитвы раздувайте искру духовной жизни, пока она не претворится в пламя. Изо всех сил нашего сокровенного существа, со всей полнотой Божьей жизни в нас, подвигнемся же исполнять волю Господню и на земле, как на небе. Те, кто на небе исполняют волю Божью непрестанно и безупречно, дай Бог, чтобы так было и здесь. Мы пробуждаемся сегодня, но засыпаем завтра. Мы трудолюбивы в один час, но ленивы в следующий. Так не должно быть, дорогие друзья. Мы должны быть тверды, непоколебимы, всегда преуспевающие в деле Господнем. Нам нужно молиться о священной неотступности, чтобы непрестанным исполнением воли Господней мы могли имитировать небесные дни на земле. На небе исполняют всю волю Господню, не делая никакого выбора из нее. Здесь же люди избирают и выбирают, одной заповеди повинуются, а другую оставляют как несуществующую. Я боюсь, что все мы более или менее запятнаны этой отвратительной наглостью. Определенная часть повелений довольно трудна для исполнения, и поэтому мы стараемся забыть о ней. Так более не должно быть, но все, что Иисус повелел нам, мы должны делать. Частичное послушание – это практическое непослушание. Верный подданный уважает весь закон. Во всем, что касается воли Господней, у нас нет выбора. Он уже сделан нашим Господом. Помолимся же о том, чтобы нам правильно понимать волю Господню, чтобы не забывать и не нарушать ее. Возможно, мы, как общество верующих, по неведению пропускаем какую-то часть Божьей воли, и это мешает всему нашему делу уже многие годы. Возможно, есть что-то, написанное богодухновенным пером, что мы еще не прочли, или же прочли, но не сделали, и это удерживает мышцу Господню от действия.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Небесный образец для нашей земной жизни». До свидания, до следующей встречи!

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвал со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно? Знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли. Собирайся, пошли. Двигай, пошли.

В тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне.

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внучек?
0: Хаддлстон, деда.
1: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией. И постарайся не запятнать честь нашей семьи.
0: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
1: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
0: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
1: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
0: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
0: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней мама опять собирала свои вещи. Мама, куда ты?
3: Обратно! Обратно в Лос-Анджелес!
0: Но это же твой дом!
3: Уже нет, малыш!
0: Мама, не бросай нас снова. Мы любим тебя.
3: Я тоже люблю вас, но не могу здесь больше оставаться.
0: Можно я уеду с тобой, мама? Я буду хорошим. Пожалуйста, возьми меня, мама.
3: Сынок, вам нельзя ехать со мною.
2: Сэмми, прошу тебя. Сэмми, выходи из машины.
0: Не оставляй нас, мама.
2: Сэмми, успокойся.
0: Не оставляй.
2: Сынок.
0: Я прошу
2: сынок,
0: тебя.
2: Сынок, успокойся, иди мама. Сюда. Сэмми, выходи из машины.
0: Когда мама уехала, мне было 8. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
2: Ребята, знаете, кто это был?
0: Нет, папа.
2: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
4: Нам тоже помогут.
2: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
4: Да.
0: Да, папа.
4: Да.
2: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать. Будем одной семьей.
0: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
2: О чем, Сэмми?
0: Как много нас здесь.
2: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
0: Ну, в общем, да.
2: Какой же?
0: Мне бы... Я бы хотел жить с мамой.
2: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дома. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
0: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
2: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно. Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
0: Папа, мне нужно идти.
2: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
0: Да, папа, хочу.
2: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони мне, и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
0: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с 3 приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
5: Стоять! На землю, подонки!
6: Мне больно!
5: Встать, так, фамилия, имя? Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
6: Стойте!
5: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
6: Да, я.
5: Твой родственник Брайс Хадлистон?
6: Да, это мой дедушка.
5: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хаддлестона! Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты...
0: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
6: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
0: Я осужден условно.
6: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
0: Поеду в Ла-Пуэнте и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
6: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
0: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
6: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
0: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
6: Я сохраню ее.
0: Сохранишь? Для чего?
6: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
0: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
7: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
0: Зачем еще?
7: На службу. Будет очень интересная проповедь.
0: Этого мне только еще не хватало.
7: Ну, Сэмми, пожалуйста. Мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
0: Хорошо, я подумаю.
7: Обещай, что придешь.
0: Ладно, приду.
7: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. И мы тоже.
0: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
8: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
5: Ребята, пошли отсюда.
8: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
0: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
6: Давайте помолимся.
7: Давайте.
6: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
7: Аминь. Сымик, как здорово, что ты вернулся.
0: Да я и сам очень рад.
2: Да, ты правильно сделал, сынок.
0: Папа, я узнал, что тут неподалеку продают свиномат.
2: Так.
0: Она вот-вот должна родить. А. Тебя это интересует?
2: Конечно. Давай съездим за ней после уроков. Угу. И я возьму тебя в долю.
0: Здорово. Может, снова смогу заработать немного денег.
2: Это было бы очень кстати. И ты помог бы жене и сыну.
0: Мы с папой начали работать вместе. Я хотел исправиться, но порок не отпускал меня. Я тайком курил и принимал наркотики. Ночью вылазил через окно во двор и распивал спиртное, которое украл и спрятал в свинарнике. Через несколько недель мне надоело прятаться и лгать. Я позвонил маме и спросил, можно ли было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
6: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
0: Да, папа.
6: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
0: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
6: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
0: Нисколько.
6: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
0: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал, и мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
6: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
0: О чем, папа?
6: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
0: Папа, оставь.
6: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывают полицию.
0: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
6: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
0: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
9: Садитесь, Сэмми.
0: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
9: Что вы имеете в виду, Сэмми?
0: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят, я никуда не выходил.
5: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно? Благодарю. Так, Сэм, теперь это уже не покушение на убийство.

0: Да, все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
1: Сэмми, мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
0: Папа, я так рад, что ты пришел.
1: Сэмми, я принес твою Библию.
0: Какую Библию? У меня нет Библии.
1: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
0: Ага, да.
1: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?
0: У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я, семья и я. Я был не один. Меня не бросили, хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Но вы, друзья, не ждите, не откладывайте. Если вам пришлось столкнуться с непреодолимыми трудностями, помните, что говорится в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в стихах 9-10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Распятие было римской формой смертной казни, применявшейся исключительно к рабам или преступникам из низшего сословия. В ту пору распинали часто. История свидетельствует, что такой казни подвергались сотни человек за один раз. Исследования показали, что было несколько вариантов распятия. На дереве. Жертву привязывали спиной к дереву, так, как росли ветки. Иосиф, иудейский историк первого века, свидетельствует, что римские солдаты развлекались тем, что распинали пленников в необычных позах. На столбе. Преступника подвешивали на прямом столбе, прибивая его руки гвоздями над головой. На косом кресте двух шестах, скрепленных друг с другом, под углом. Тело осужденного распинали, пригвоздив его за руки и за ноги к четырем концам креста. На Т-образном кресте, на шесте, которому сверху была прикреплена поперечина. Такой крест был очень распространен. Руки осужденного прикреплялись к противоположным концам поперечной перекладины. На перекладинах, скрепленных в виде известного всем нам креста. Так казнили отъявленных злодеев. Наверху столба прибивали табличку, на которой указывали, в каком преступлении обвиняют преступника. Именно таким образом был распят и Иисус. Осужденного обычно распинали обнаженным. Руки и ноги прикрепляли к перекладинам, пробивая гвоздями кости запястий и лодыжек. За 1000 лет до этого Бог повелел царю Давиду посвятить целый псалом описанию того, как должен будет умереть Иисус. Давид приводит в псалме слова самого Бога. «Пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище». Псалом 21, 17 и 18 стихи. Это было написано задолго до того, как римляне пришли к власти, и примерно за 800 лет до того, как римляне сделали распятие распространенной формой смертной казни. Вплоть до наших дней распятие считается одним из наиболее жестоких видов смертной казни. Эта смерть была медленной. Иногда осужденные оставались живыми на кресте по нескольку дней. В конце концов они умирали от удушья. Когда человек повисал на распростертых руках, давление на диафрагму оказывалось столь сильным, что дышать становилось невозможно. В таком положении человек мог вздохнуть, только потянувшись на руках и оттолкнувшись ногами, чтобы диафрагма могла действовать. Конечно, такие движения сопровождались невероятной болью в пробитых гвоздями руках и ногах. А когда изнеможение и боль не давали больше человеку двигаться, наступала смерть. Причиной мучений были не только боль от гвоздей и затрудненное дыхание, но также жажда и зной. Тема нашей передачи сегодня – смерть и погребение. Воскресенье. Любопытствующие приходили поглазеть, и поглумиться над осужденным, как написано в Библии, и Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Совершилось, Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Луки, 23 глава, 46 стих. Иоанна, 19:30. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Марка, 15:38. Вспомним, в храме происходило то же самое, что в древней Скинии, но только его не переносили с места на место. Завеса, о которой идет речь, отделяла святое от святого святых. И если она разорвалась, значит, на то была серьезная причина. Прежде всего, как написано в Библии, эта завеса закрывала святое святых от человеческого взора. Проникнуть за нее взором было равносильно смерти. За много веков до этого Бог сказал Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Левит 16:2. Кроме того, разорвать эту завесу было очень тяжело. Известно, что длина ее составляла 18 метров, ширина 9 метров, а толщина ее приблизительно равнялась ширине руки человека, то есть 10 сантиметрам. И, наконец-то, что завеса разодралась сверху донизу, могло означать только одно – завесу разрушил Бог, а не человек. Иисус умер в 9 часу по иудейскому исчислению времени, то есть около 3 часов дня. В тот момент в храме должно было находиться много священников, занятых совершением установленных обрядов. Это было время вечернего жертвоприношения, на котором происходило заклание агнцев. Кроме того, это был праздник Пасхи. Весть о разодранной завесе невозможно было утаить, при этом присутствовало слишком много людей, а событие было таким ошеломительным, что его нельзя было забыть. Значение этого события можно объяснить кратко. «Совершилось» — это слово является переводом греческого «тетелестаи», которое использовалось во многих значениях. В данной ситуации могли иметь отношение три из его значений. Первое. Такое слово мог употребить слуга, отчитываясь перед своим господином о выполнении того или иного задания. Работа, которую ты поручил мне, выполнена. Второе. Кроме того, это слово часто употреблялось в торговле. Оно обозначало завершение взаимных расчетов, когда долг был полностью погашен. После внесения последней части долга можно было сказать «тетелестаи», что означало «долг уплачен». Обнаружены древние расписки, на которых в знак того, что сумма была выплачена полностью, стояла «тетелестаи». Третье. Выбор агнца для жертвоприношения в храме всегда считался очень важным делом. Для этого осматривали все стадо, и когда обнаруживали такого агнца без единого недостатка, говорили «тетелестаи» или «дело сделано». Так что буквальный смысл этого слова в устах Иисуса был: «Работа, которую ты поручил мне, выполнена, долг уплачен, агнец для жертвоприношения найден». В Библии сказано, что Иисус воскликнул громким голосом: «Совершилось!». Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». Луки 23:47. Примечательно, что именно центурион, то есть сотник, командовавший сотней солдат, сразу отреагировал на возглас Иисуса. Ведь он, будучи человеком военным, хорошо чувствовал разницу между стоном побежденного и торжествующим возгласом победителя. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Луки, 23 глава, 48 и 49 стихи. Но так, как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Иоанна 19:31. Шла пасхальная неделя, и казнь Иисуса пришла на самый разгар празднования. Первосвященники хотели, чтобы приговоренные поскорее умерли и не портили праздник. Поэтому они попросили солдат перебить распятым голени. Делалось это для того, чтобы распятый не мог больше подниматься и дышать. Смерть наступала либо от удушья, либо от болевого шока, вызванного перебиванием голени. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, и видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили, ибо сие произошло, да сбудется Писание. Кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Иоанна, 19 глава, с 32 по 37 стихи. Пятница на исходе дня и погребение. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Иоанна, 19 глава, с 38 по 42 стихи. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Луки, 23 глава, 55 и 56 стихи. Хотя Иосиф и Никодим входили в состав Синедриона, они, очевидно, не отрицали того, что Иисус был Богом. Согласно своему обычаю, они завернули Иисуса в длинные погребальные пелены, переложенные большим количеством около 34 килограммов ароматических веществ, и поместили в гроб. Вход в гробницу был завален большим камнем, вес которого мог достигать чуть ли не 2 тонн. Женщины присутствовали при положении Иисуса в гроб, а затем пошли домой, чтобы приготовить еще особые благовония для завершения погребального обряда. Это было в пятницу вечером. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема «Смерть и погребение. Воскресенье». По книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат же сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Матфея, 27 глава, 62 по 66 стихи. Охранять вход поставили не каких-то сонных сторожей, а римскую стражу, отряд, в котором могло быть от 4 до 16 человек, каждый из которых мог обороняться на участке длиной 2 метра. И все вместе они могли обороняться против целого батальона. Не могло быть и речи, чтобы римский воин заснул на посту. Такой проступок карался смертью. Пилат посоветовал первосвященникам и фарисеям запечатать гроб. А значит, огромный камень перетянули веревками, и веревки припечатали к стене глиной. Теперь любая попытка сдвинуть камень была бы обязательно обнаружена. Стражу поставили у гроба в субботу, иудейскую субботу, а в воскресенье, когда было еще темно, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Матфея, 28 глава, с 2 по 4 стихи. Этим крепким, закаленным в боях воинам достаточно было лишь одного взгляда на этого ангела. Они сразу поняли, что они ему не соперники. Последняя фраза приведенного выше отрывка – это иносказание. Так в 1 веке говорили о человеке, который потерял сознание от страха. Но в ужасе были не только стражники. Весь мир – злых духов пришел в смятение. Можно представить себе, как сатана в панике отдавал беспорядочные приказы копошащимся в суматохе бесам. Какой удар! Кто бы мог подумать, что гроб окажется пустым? Иисус воскрес! Невозможно! А тем временем Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в 1-й день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Марка, 16 глава, с 1 по 4 стихи. Взглянув на открытый гроб, потрясенная и опечаленная Мария Магдалина, должно быть, тут же отпрянула назад. Вероятно, она решила, что тело Иисуса похищено. В слезах она поспешила рассказать об этом ученикам. Другая же Мария и Соломия вошли в гробницу. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите, Назарянина распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен!» Марка, 16 глава, 5 и 6 стихи. Иисус был жив. Ангел сказал: «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Марка 16:7. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матвея 28, с 8 по 10 стихи. Читая эти строки, ощущаешь волнение человека и сумбур в его мыслях от первой утренней новости. Те, кто видел, как Иисус умирал, встретили рассказ ликующих женщин с изрядной долей скептицизма. Вначале показались им слова их пустыми и не поверили им. Луки 24:11. Петр побежал проверить гробницу, за ним побежал Иоанн. Он обогнал Петра по дороге, но потом решил подождать у входа в гробницу. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. И Иоанна, 20 глава, 6 и 7 стихи. То, что они увидели, не подтверждало мысли о похищении тела. Длинные пелены, которыми обвивали тело умершего, были на месте и лежали так, будто обвивали чье-то тело, но только они были пусты. Тело проскользнуло сквозь них. Здесь же лежало и покрывало для головы, словно кто-то сложил его перед тем, как уйти. Все это, как сообщает нам Библия, увидел Петр. Иоанн же увидел и уверовал. Иоанн теперь не сомневался, что Иисус воскрес. Петр был ошеломлен. Ему требовалось время на размышления. Было еще довольно рано, когда вернулась Мария Магдалина. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Иоанна 20, с 11 по 13 стихи. Гробница находилась в саду, и Мария Магдалина, вероятно, приняла этих ангелов за садовников. Она была в таком горе, что ей в голову не пришло присмотреться к ним получше. Кроме того, поскольку она была очень расстроена, наверное, слезы застилали ей глаза. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей: «Мария». Иоанна, 20 глава, с 14 по 16 стихи. Иисус просто назвал ее по имени, но сделал это так, что в душе Марии вновь ожили все предыдущие встречи с любимым учителем. Она тут же узнала его голос. Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иоанна 20:16. Теперь она плакала от радости. Наверное, она даже протянула к нему руки. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Иоанна, 20 глава, 17 и 18 стихи. Событиями этого раннего утра дело не окончилось, но об этом мы узнаем в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

и ночью, и днем творит в нем дыхание жизни. Голгофа, вечная жертва Иисуса Христа, пришла ты живительной кровью, как вечный и светлый огонь торжества.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу для юношества «Удивительно, но факт». Автор Джо Грин. Бодрым шагом Миша шел в НИИЗАП. Под мышкой у него был английский журнал. Он хотел показать своему другу, профессору Боголюбову, цветные фотографии поверхности Марса, напечатанные в этом журнале. Фотографии будоражили воображение Миши. И это неудивительно, ведь они имели прямое отношение к его планам на будущее. Дело в том, что Миша мечтает первым ступить на Марс. Илья Васильевич человек наблюдательный. И Мише было интересно, заметит ли Илья Васильевич на фотографиях что-нибудь, чего он сам не сумел увидеть? И профессор Боголюбов заметил, но совсем не то, что ожидал Миша. Во-первых, он заметил библиотечный штамп на обложке журнала, а во-вторых, то, что журнал следовало вернуть в библиотеку еще полтора года тому назад. Так что вместо беседы о фотографиях Марса вышла беседа даже не о журнале, а о том, откуда и как попал к Мише этот журнал. И Мише пришлось объяснить, как это получилось.

0: Илья Васильевич, да я не украл этот журнал. Понимаете, я просто... я просто позабыл его вернуть. Знаете, мой приятель Яша взял этот журнал в библиотеке. Потом, перед тем, как уехать с родителями в Австралию, он попросил меня сдать этот журнал в библиотеку. А мне было некогда. Да вы посмотрите, тут стоит только один штамп. Видите? Значит, этот журнал брали всего один раз. И брал его Яша. Так что никому во всем городе, кроме меня и Яши, этот журнал не был нужен. А теперь Яша уехал. Так что я... Ну, в общем, я просто немного продержал журнал у себя.
1: Полтора года?
0: Да никто же не узнает. Они будут думать, что Яша увез журнал с собой в Австралию. Да и вообще, этот журнал никого не интересует. А раз он никому не нужен, то почему бы мне не оставить его себе? Ну, не правда ли?
1: Ты поступаешь очень плохо, Миша. И если ты сам не вернешь журнал, то я сообщу об этом в библиотеку.
0: Илья Васильевич, ну что вы со мной все время как с ребенком? Вы думаете, что я недостаточно взрослый, чтобы решить, что хорошо и что плохо?
1: В том-то и дело, Миша. Боюсь, что в наше время люди вообще перестали понимать, что хорошо и что плохо.
0: Вы так говорите, Илья Васильевич, что можно подумать, что я какой-то преступник. Да так все делают. У некоторых моих приятелей дома на полках рядами стоят библиотечные книги. А некоторые вырезают из библиотечных книг и журналов картинки. По крайней мере, я этого не делаю.
1: Все это нисколько не извиняет твоего поступка, Миша.
0: Послушайте, Илья Васильевич, если все так делают, и от этого никто не страдает, то я не понимаю, что тут плохого. Может быть, люди вашего поколения считают, что это плохо. Но любой из моих ровесников скажет вам, что это вполне нормально.
1: Я думаю, дело тут не в возрасте и не в поколении, мой друг. Многие люди моего возраста тоже в лучшем случае посмеялись бы над моим отношением к твоему поступку, потому что и сами не раз проделывали вещи почище этого. Нет, Миша, я думаю, что дело тут в том, на что люди ориентируются в своем понятии о том, что хорошо и что плохо. Предпосылка для определения этих понятий играет важную роль, ибо сознательно или бессознательно поступки каждого человека зависят от того, на чем основана его система определения понятий «хорошо» и «плохо». Точнее, что стоит в центре системы этих понятий. К сожалению, сегодня у многих в центре понятий находится неправильный ориентир.
0: Я не понимаю, что вы имеете в виду?
1: Знаешь, Миша, завтра я должен работать в университетском музее. Пожалуй, там я смог бы все объяснить тебе наглядно. Так будет проще. Ты сможешь прийти туда после уроков?
0: Смогу. Но что вы собираетесь показать мне?
1: Иллюстрацию из старинной книги. Картину, на которой изображена наша Вселенная.
0: Разговор с Ильей Васильевичем порядком расстроил меня. Ведь он представляет дело в таком свете, будто я просто решил украсть этот журнал. И украл его. Но на самом деле все было совсем не так. Мне кажется, Илья Васильевич просто не желает принимать во внимание мое объяснение. В конце концов, раз уж я решил, что первый полечу на Марс, то журнал должен быть в моих руках. Я считаю это вполне справедливым, даже если Илья Васильевич считает, что это воровство. Может быть, что у него в центре понятий «хорошо» и «плохо» стоит не то, что нужно. На следующий день мы с Ильей Васильевичем встретились в музее, и он повел меня в зал, в котором хранились старинные рукописи и карты мира и Вселенной. Илья Васильевич надел специальные перчатки и снял с полки старинный фолиант. При виде фолианта мне показалось, что стоит на него дунуть, и он рассыпется. Илья Васильевич установил фолиант, эту старинную книгу, на специальной подставке и открыл ее. На пожелтевшем листе я увидел рисунок, изображавший Вселенную.
1: Итак, перед тобой копия, сделанная в 18 веке с французской книги 16 века. На этом рисунке изображена вселенная, какой ее представляли в то время. Вот такой виделась наша вселенная ученым 16 века.
0: Илья Васильевич, какой это язык? Я вижу, что это не французский.
1: Правильно. Все надписи сделаны по латыни. Но посмотри, что находится в самом центре картинки.
0: Тут написано «Терра». Это означает «Земля»?
1: Верно. Художник поместил Землю в центре Вселенной. В то время ученые считали, что Земля покоится в центре мироздания, а Солнце, Луна, все планеты и звезды вращаются вокруг нее.
0: Удивительно. Я привык видеть карты Солнечной системы, на которых в центре находится Солнце. А Земля вращается вокруг него на орбите, третий по счету среди других планет. В наше время, по-моему, все знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Но кажется наоборот, потому что Земля вращается еще и вокруг своей оси. Почему раньше этого не понимали? Ведь это так просто.
1: Земля действительно вращается вокруг Солнца, мой друг. Это факт, но факт неочевидный. Современное представление противоречит научной теории, широко распространенной в XVI веке. Если бы ты учился в то время в любом из европейских университетов, тебе преподавали бы именно такое видение Вселенной, какое изображено на этой картинке. Более того, эту точку зрения разделяли самые выдающиеся ученые в течение, как минимум, тысячи лет.
0: Все-таки мне кажется странным, что образованные люди могли считать, что Земля находится в центре мироздания только потому, что видели, как Солнце восходит из-за горизонта и уходит за горизонт.
1: Эта причина была не единственной. В течение веков было выдвинуто множество логических доказательств и объяснений в пользу геоцентрического устройства мира. Все эти объяснения были тщательно продуманы, но беда в том, что они строились на неверных предпосылках. Возьмем, к примеру, простое явление. Предметы всегда падают вниз.
0: А какое отношение это явление имеет к теории о том, что Земля находится в центре Вселенной?
1: Слушай дальше, Миша, и ты поймешь. Аристотель считал, что предметы имеют свойство стремиться занять свое естественное положение в центре Вселенной. Аристотель пользовался среди ученых абсолютным авторитетом. В течение веков ученые просто объединяли свои наблюдения с теоретическими выкладками Аристотеля. К моменту выхода в свет этой книги ученым уже было известно, что Земля круглая. Далее они рассуждали таким образом. Раз предметы падают вниз, то они падают в центр Земли. И так как, по предположению Аристотеля, предметы стремятся занять положение в центре Вселенной, значит, центр Земли и является центром Вселенной. Такой вывод был лишь логическим заключением ученых того времени.
0: Понятно. Значит, ученые считали, что предметы падают на Землю, потому что стремятся к центру Вселенной. То есть к своему, так сказать, естественному положению.
1: Совершенно верно. Не забывай, что книга эта увидела свет до того, как Ньютон опроверг это представление, объяснив падение предметов действием силы тяготения. Но падающие предметы не единственный аргумент в пользу представления о Земле как о центре мироздания. Вот еще один пример. Если бы Земля вращалась вокруг своей оси, рассуждали средневековые теоретики, то с востока постоянно дул бы ветер, но такого явления не наблюдалось. Более того, ветры в Европе чаще дуют с запада. А поскольку постоянного ветра с востока не наблюдается, то ученые решили, что не Земля вращается, но Солнце обращается вокруг Земли.
0: Но это же элементарно. Ветер не дует потому что, Илья Васильевич, а в самом деле, почему вращение Земли не вызывает ветра?
1: В основном потому что атмосфера вращается вместе с Землей. Воздух движется с той же скоростью, что и Земля. Но астрономы того времени считали, что если бы Земля вращалась, то дули бы сильные ветры с востока. А раз таких ветров нет, то они принимали этот факт как доказательство своего видения Вселенной, в которой Земля неподвижна.
0: Не знаю, Илья Васильевич, но мне кажется, что рано или поздно они должны были заметить какое-нибудь явление, которое шло вразрез с их идеей о том, что Земля неподвижно застыла в центре Вселенной. Что-то же должно было не совпадать с их предположением.
1: В том-то и дело, мой друг, астрономы прошлого были большие мастера делать так, чтобы все совпадало.
2: Что вы имеете в виду?
1: Они были так искусны в математике и геометрии, что всегда умудрялись найти такие объяснения своим наблюдениям, которые не противоречили бы идее геоцентрического мироздания. Придя однажды к какому-то заключению, они умели с исключительной виртуозностью придерживаться его.
0: И вы можете привести какой-нибудь конкретный пример?
1: Могу, конечно. Пример такой. Древние астрономы считали, что планеты обращаются вокруг Земли по идеально круглым орбитам и с постоянной скоростью. Орбита Луны как будто совпадала с этим предположением, и астрономы считали Луну просто ближайшей из планет. Но вот орбиты других планет приводили астрономов в недоумение. Наблюдения показывали, что траектории движения этих планет выписывали причудливые петли, наподобие тех, которые проделывает самолет. Эта картина противоречила идее геоцентричности Вселенной. Сегодня мы понимаем, что орбиты планет кажутся такими при наблюдении Земли, потому что и сама Земля одновременно со всеми планетами, но с другой скоростью, вращается вокруг Солнца. Однако древние астрономы считали, что Земля неподвижна.
0: И как же они объясняли все это? Ведь их собственные наблюдения противоречили их же теории.
1: Они нашли способ объяснить траекторию движения планет и в то же время сохранить Землю в центре Вселенной. Планеты, по их описаниям, вращались по идеально круглым орбитам, но не вокруг самой Земли, а вокруг каких-то точек в пространстве, которые, в свою очередь, обращались вокруг Земли по, как ты уже, наверное, догадался, тоже идеально круглым орбитам.
0: Значит, в то время ученые думали, что планеты описывают круги вокруг точек, которые, в свою очередь, описывают идеально ровные круги вокруг Земли.
1: Совершенно верно. Конечно, объяснения древних ученых были ошибочными, но следует отдать должное их знанию математики. Подбирая подходящие величины для диаметров гипотетических круговых орбит и скоростей, с которыми планеты двигались по ним, астрономам удавалось довольно точно объяснить принцип движения планет. Более того, они могли довольно верно предсказывать положение светил в различные моменты времени.
0: Иными словами, средневековые ученые сумели дать логическое объяснение, несмотря на то, что исходная предпосылка была неверной. Но тогда как в конце концов люди узнали, что все же не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца?
1: Вот, посмотри сюда, Миша. Перед тобой копия другой книги, тоже изданной в XVI веке. Тут должна быть интересная иллюстрация Вселенной. А, вот она. Ну, что ты здесь видишь в центре?
0: Солнце. А Терра, то есть Земля, находится на третьей от Солнца орбите. В точности, как в моем школьном учебнике.
1: Правильно. Автор этой книги – польский астроном Коперник. Она впервые увидела свет незадолго до его смерти, в 1533 году. Коперник первым понял, что Земля и остальные планеты вращаются вокруг Солнца, и что Земля вращается вокруг своей оси. Коперник отверг геоцентрическую модель Вселенной. Подобная гипотеза выдвигалась и до Коперника, но ему первому удалось доказать, что гелиоцентрическая модель Вселенной лучше объясняет результаты астрономических наблюдений.
0: И, конечно же, после этого все поверили, что Земля вращается вокруг Солнца.
1: Отнюдь, мой друг. Я вижу, что ты еще не знаешь историю астрономии. Теория Коперника стала широко известна среди астрономов, но очень немногие пожелали расстаться со старой теорией. Обрати внимание, книга Коперника была издана раньше, чем та, где на картинке в центре Вселенной помещена Земля. Автор этой книги наверняка знал о теории Коперника, но не принял ее. Революционная идея Коперника далеко не сразу завоевала себе всеобщее признание. Споры вокруг нее продолжались еще почти полтора столетия.
0: Неудивительно, ведь теория геоцентрического мироздания господствовала в течение многих веков.
1: История борьбы научных идей, предшествовавшая нынешнему представлению о Вселенной, включая события, связанные с открытиями Коперника, Тихо Браге, Кеплера, Галилея и Ньютона, читается как захватывающий детектив. Я не стану рассказывать о замечательных открытиях и заблуждениях этих великих ученых и советую тебе самому почитать об этом. Итак, к концу жизни Ньютона подавляющее большинство ученых приняло теорию гелиоцентрического мироздания, и Солнце твердо завоевало свое место в центре.
0: Я почувствовал, что Илья Васильевич хочет вернуться к разговору о том журнале, который я не верну в библиотеку. Я догадывался, что он хочет сказать, что и моя система оценки, что хорошо и что плохо, подобна геоцентрической теории. Она основана на неверной предпосылке. Я стал озираться по сторонам, потому что испугался. А что, если вдруг рядом случайно оказался бы кто-то из моих друзей или учителей? Что, если они услышат наш разговор? Но тут Илья Васильевич сказал, что сегодня отличная погода, и предложил пойти в парк и продолжить разговор там. Теперь я не беспокоился. Нас окружали только деревья и птицы.
1: Миша, ты догадываешься, почему я показал тебе эти старинные иллюстрации?
0: Догадываюсь. Вы хотите сказать, что мое представление о том, что хорошо и что плохо, построено на ошибочных предпосылках. Поэтому вы и рассказали мне о том, как ученые в свое время, исходя из неверной предпосылки, тоже неправильно представляли себе модель Вселенной. Ошибка заключалась в том, что они поставили в центр Вселенной не то, что должно быть в действительности.
1: Ты схватываешь на лету, мой друг. Ну и что ты скажешь по этому поводу?
0: Ну, во-первых, если все так поступают, еще не значит, что это правильно. Когда-то верили, что Земля находится в центре Вселенной, и все ошибались.
1: Отличный вывод, дружище. Вопросы морали не разрешаются демократическим голосованием. Наоборот, если ты решишь поступать по принципу высокой морали, ты окажешься в меньшинстве. Не нашел ли ты еще чего-нибудь удивительного в средневековой теории о строении нашей Вселенной?
0: Я себе не представлял даже, что геоцентрическая теория была подкреплена научными аргументами. Ученые, которые считали, что Земля неподвижна, отнюдь не были невеждами или тупицами. Им просто казалось, что их точка зрения подтверждается математикой и логическими выкладками. Наверное, если бы я жил в те времена, то и мне их доводы казались бы вполне убедительными, хотя сама теория была в корне неверной.
1: Вот именно! К сожалению, когда дело касается вопросов морали, мы зачастую ведем себя подобно этим средневековым математикам. Сначала мы совершаем поступки, не задумываясь о том, хорошо ли мы поступаем, а потом находим этим поступкам оправдание. ты сказал, что журнал никому не был нужен, и потому ты правильно поступил, не вернув его в библиотеку. Обычное дело, сначала мы делаем то, что нам хочется, а потом стараемся оправдаться не только перед собой, но и в глазах других.
0: Кажется, вы правы, Илья Васильевич. Пожалуй, впрямь моя система нуждается в некотором пересмотре. Если при помощи логики самому определять, что хорошо и что плохо, тогда стоит лишь подыскать оправдание, и можно делать, что хочешь. А если во всем равняться на других, то неизбежно придется повторять их ошибки. Но тогда как же быть? Как узнать, что именно должно определять систему понятий о том, что хорошо и что плохо?
1: Не что, а кто? Потому что это Бог. Он создал всех нас, и Он установил для нас, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Если человек хочет всегда и во всем поступать правильно и честно, ему следует обратиться к Библии, где находятся заповеди Божьи. Ты помнишь хоть одну из 10 заповедей, Миша?
0: Конечно. Я помню первую заповедь, самую важную. Не убивай.
1: Прости, дружище, но это не первая заповедь.
0: А в школе нам все время говорят именно об этой заповеди.
1: Видишь ли, тут и вправду легко запутаться. Специалисты по этике очень любят рассуждать об этой заповеди. Но они вырывают ее из контекста. Если не принимать во внимание остальные заповеди, то очень легко можно прийти к ложному решению. Если ты никого не убиваешь, то все твои действия морально оправданы.
0: Илья Васильевич, а напомните мне, пожалуйста, первую заповедь.
1: Я Господь.

Мне нужно со всей серьезностью изучать Библию. И если в центр своей жизни человек ставит Бога, то система моральных ценностей, что хорошо и что плохо, будет правильной.

0: Дорогие друзья, поступать правильно значит поступать мудро. В Слове Божьем написано: «Мудрость дает жизнь владеющему ею». Это удивительно, но факт.
1: Вы слушали радиопрограмму Славянского евангельского общества.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений

Только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей, дорогой, заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе. Верят толкам, идеям, словам, увлекаются тьмой философий, а спасение подарено нам на кровавом кресте на Голгофе. О, приди, о, услышь, о, взгляни, Бог зовет, отзовись же на зов тот, ты томишься, ночами не спишь, Он купил тебе счастье Голгофой.

Голгофа, я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко Христу был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей дорогой заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе. Верят толком, идеям, словам, увлекаются тьмой философии, а спасенье подарено нам на кровавом кресте на Голгофе. «Совершилось!» — воскликнул Господь. «Это было и словом, и вздохом. Это слово спасенье дает тем, кто слышал его на Голгофе. О, приди, о, взгляни, о, услышь! Бог зовет, отзовись же на зов тот. Ты потомишься ночами, не спишь. Он купил тебе счастье Голгофой. Аминь».

«Или, Или, лама савахвани! Какая боль! Как тяжко!» А они безжалостно бивают гвозди в руки. Вокруг креста насмешек злобных звуки. Пылают смрадных факелов огни. За что, Господь, ты терпишь эти муки? И ты их любишь? Ты на них взгляни, какая желчь! Подобные мученья заставили бы вздрогнуть палача, а эти люди смотрят хохоча, как будто бы сошлись для развлечения. Не мог ли ты иначе поступить? Не мог ли ты, как властелин могучий, единым словом зла рассеять тучи и твердо молвить «этому не быть»? Но если бы без мук ушел ты в небо, кто б душу напитал небесным хлебом, восстановил общенье нить и примирил бы грешных с Богом? Да, ты не мог, любил ты много, и ты распят, терпя мученье, а между тем твое ученье первосвященники клеймят. Прости им, Отче, к небу взгляд, от боли все пылает тело, ты жаждешь, уксус, желчи вкус, да, только ты лишь, Иисус, свершить способен Божье дело, вися на древе, словно вор, терпя глумление и позор. Так где ж предел твоей любви? Или, Или, лама савахвани?

Я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей дорогой заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе. Верят толкам, идеям, словам, увлекаются тьмой философии, а спасение подарено нам на кровавом кресте на Голгофе. О, приди, о, взгляни, о, услышь, Бог зовет, отзовись же на зов тот. Ты томишься, ночами не спишь, Он купил тебе счастье Голгофой.

Христос с Голгофы не сошел, Христос, как прежде, там страдает, как прежде мир наш обнимает его страдальческий глагол. Он молит вновь: «Отец Небесный, прости мучителя моим, до этих пор мой подвиг крестный остался чужд сердцам людским. До этих пор венок кровавый остался здесь, в краю людском, моим единственным венком, а для мучителей — забавой. До этих пор, главой кивая, проходит мимо фарисей, любовь и правду попирая в сожженной совести своей. Но мне теперь из грешных рук не прежний отцет преподносят, теперь вкусить иное просят для утоления смертных мук. Грозя темницей и мечами, крича опять: «Умри, Христос!» лукавый мир мне преподнес фиал, наполненный слезами. Слезами вдов и нищеты, слезами тех, кому объятия я сам простер, как меньшим братьям, благословляя их кресты. Но ты прости им, отче правый, они не знают, что творят, пока тельца благотворят, они не кончат пир кровавый. Я выпью, отче, весь до дна, фиал, наполненный слезами, за ним настанут времена моей победы над врагами.

Алые капли капают. Слышите, плачет небо. Звезды, срываясь, падают и разбиваются в дребезги. Взор подымаю выше, дрожь пробегает телом. Там, под небесной крышей, смерть творит жуткое дело. Вот где нужна ей помощь, злых палачей сила. В туге всеманскую полночь смерть эту жертву купила. Люди, о, что же люди стали торговать любовью, кто свои мерзкие руки залил невинную кровью? Нам ли искать ответа, правда ли ложи ниже? Все мы повинны в этом, все мы кричали «распни же!» И, ожидая расплаты, истин его не знаем. Злом он за зло не платит, кающихся принимает. Плачет, рыдает небо, слезы сливаются с кровью. Кто на Голгофе не был, тот не встречался с любовью.

Мне хочется порой забыть навеки о том, что злоба есть, и зависть, и вражда, и верить лишь в добро, что в каждом человеке горит, как отдаленная звезда. Не видеть взглядов злых, не слышать слов обидных, самой свободной быть от грустных дум моих, в общении с людьми искать почти невидных, крупиц добра, любви и видеть только их. Но зло живет везде, во всех, во всем от века, и лишь в одном одно виднее, чем в других, и делает она несчастным человека, держа его всегда в когтях своих. И я его в себе нередко ощущаю, и больно мне тогда, когда друзей моих вдруг тоже иногда как будто прорывает и горечь на устах, и зло во взоре их. И я бегу в себя, бегу в уединение, и горько жалуюсь на общую судьбу, и плачу пред Творцом, прошу освобождения, ответа на мою насущную мольбу. И чувствую душой, Творец мне отвечает, что скоро все пройдет, что скован будет враг, и зло, что нас гнетет и дух порабощает, рассеется, как дым, как предрассветный мрак. И свет, что был таким ничтожно незаметным, заполнит все собой и злобу победит. И я с надеждой жду свершения злов заветных и с верой говорю: «О Господи, гряди!»

0: Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.
1: Дорогие радиослушатели, с сегодняшнего дня мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра».

0: Чудо прощения.
1: Перроны имеют что-то общее с кладбищами. И тут, и там прощаются. Связь между людьми прерывается. На одном временно, на другом окончательно. Роланд Зегер, преуспевающий молодой человек с блестящим будущим, ощущал на этом печальном пасмурном вокзале наплыв отрицательных подавляющих мыслей. Конечно, на вокзалах

0: происходят и сцены, в которых видна бьющая ключом радость. Однако часто в объятиях и кратковременном счастье встречи уже скрыто расставание. Прощание. Не висит ли его темная пелена над каждой встречей, над каждым приветствием? Молодой человек напрасно оглядывал перрон. Его никто не ждал. Он взглянул на свои часы и направился по потрескавшейся бетонной площади ко входу в вокзальное помещение. Пожилой служащий дал свисток, и Роланд Зегер провожал взглядом отходящий поезд до тех пор, пока красные огни его не исчезли в серой полосе тумана. В зале ожидания, грязно-желтые стены которого были оклеены рекламными плакатами, несколько иностранцев, сидя на своих баулах, рассматривали элегантно одетого молодого человека. Но на его лице отражались лишь скука и недовольство. Он распахнул дверь и вышел на привокзальную площадь. Взглядом он поискал такси, но не увидел ни одной машины. Роланд пробормотал:
1: «Жалкое гнездо!»
0: Губы его при этом едва шевелились. Роланд Зегер уже в поезде потерял всякую надежду на то, что прибудет вовремя на бракосочетание своей сестры, так как поезд опаздывал на 20 минут. Бракосочетание было назначено на 11 часов, а сейчас уже почти 11. Из тумана выплыли два круглых огня. Такси приближалось к привокзальной площади. Роланд Зегер жестом подозвал машину и назвал водителю адрес.
2: «Сколько времени вам понадобится?»
3: «Ну, в таком молочном тумане примерно четверть часа. Минимум четверть часа».
2: «Окей, тогда езжайте как можно быстрее».
0: Говорливый водитель, судя по диалекту, саксонец, пространно рассказывал об этой местности, но больше всего о людях. Роланд Зегер на заднем сидении прикрыл глаза и, очевидно, не был расположен к беседе. Тем не менее, водителю удалось выудить у неразговорчивого гостя, что именно привело его в эту местность в такой хмурый мартовский день.
3: «Ага, так вы хотите попасть на венчание? Ага, тогда я прибавлю скорость».
0: Выражение лица пассажира никак не изменилось. Машина пробивала себе дорогу сквозь туман. Через четверть часа она свернула с главной улицы и поползла вверх по узкой гравийной дороге, которую с обоих сторон обступили ряды деревьев. Из тумана вынырнули мощные стены старой церкви, как бы охраняемой огромными липами, блестящие ветви которых выделялись на фоне влажной серости здания.

0: Вот, сдачи не надо.
1: Роланд Зегер подал таксисту на 2 марки больше, чем тот потребовал. Водитель обрадованно козырнул в ответ и ухмыльнулся.
2: «Желаю хорошо повеселиться на свадьбе вашей сестры».
0: «Спасибо. Как-нибудь перетерпим».
1: С сарказмом засмеялся Роланд и зашагал по хрустящему гравию ко входу в церковь. Приглушенные звуки органа доносились из церкви, и опоздавший гость раздумывал, что ему лучше сделать – войти или переждать церемонию здесь, снаружи. Он поднял воротник пальто и поднялся по стертым ступеням. У входа он, замедлив, остановился.
0: «Надо было отказаться, сославшись на работу. Это даже не было бы ложью».
1: Роланд выудил из кармана пальто пачку сигарет и закурил. Звуки органа в церкви умолкли, и чуть позже его слуха коснулось негромкое пение. На губах молодого человека промелькнула улыбка превосходства.
0: «Мало кто верит в Бога, но для детских крестин, бракосочетаний и других торжеств людям все-таки нужны эти старые церковные стены. Но по всем этим устаревшим традициям уже отзвонили прощальные колокола, хотя стражи этого заведения все еще считали себя незаменимыми. Еще не всех ушей и сердец достигло то, что в прошедшем столетии первым установил Фридрих Ницше – Бог умер. И если трезво проанализировать пустую болтовню церкви, ее бессилие и необоснованность преданий, то можно убедиться в правоте Ницше.
1: Роланд Зегер до сих пор так и не мог понять, как его мать из своей наивной веры могла черпать силу для жестокой житейской борьбы. Ему, во всяком случае, это не удавалось. Даже более того, он был против такого самообмана. Слабые голоса, доносившиеся из церкви, кажется, подтверждали мысли молодого человека.
0: «Последние потуги отмирающего заблуждения».
1: Он раздраженно бросил дымящийся окурок на влажный гравий, как будто хотел символически отбросить эти бесполезные мысли. Приблизившись к тяжелой дубовой двери, он потянул ее на себя. На цыпочках он вошел в церковь. Все помещение было наполнено тусклым желтым светом, который шел от ламп, спрятанных в небольших боковых нишах. Перед простым деревянным крестом стояла ваза с ярко-желтыми нарциссами. На алтаре горели 2 свечи. Несколько человек обернулись. Даже невеста украдкой повернула голову. Ее взгляд встретился с взглядом брата. В глазах сестры блеснула радость, лицо порозовело. Роланд почувствовал, как она обрадовалась его приходу. Он опустился на скамью, оставив 2 пустых ряда между собой и всеми собравшимися. Теперь и мать заметила его. Долю секунды он чувствовал на себе ее радостно удивленный взгляд. Она толкнула мужа рядом сидевшего. Тот тоже обернулся и посмотрел на опоздавшего гостя. Роланд Зегер холодно проигнорировал взгляд отца. Его пронзила мысль.
0: «Этот человек, очевидно, не понимает, какая пропасть лежит между нами. Но ничего другого и нельзя было ожидать от такого черствого создания, каким отец был всегда».
1: Во всяком случае, Роланд долго не решался ехать на свадьбу своей сестры именно потому, что не хотел встретить отца. Слишком много было в прошлом того, что он не мог, да и не хотел бы забыть. Госпожа Зегер заметила холодность сына, но напрасно пыталась растрогать его своим умоляющим взглядом.
3: «Если бы он хоть на сегодня мог зачеркнуть прошлое».
1: Рядом с алтарем открылась дверь, и размеренным, полным достоинства шагом вышел священник. Его строгое лицо одновременно выражало смирение и уверенность в себе. Жених и невеста, а также вся община поднялись. Широкая спина еще незнакомого жениха казалась Роланду живой недружелюбной стеной. Черные волосы неприятно обрамляли крепкий затылок.
0: «Этот парень даже сзади не симпатичен. Бедная маленькая Урзула!»
1: Его сестра, стройная и изящная, рядом с этим гигантом казалась совсем девочкой. Роланд Зегер боролся с поднимающимся чувством зависти и ревности, не осознавая при этом, что его решение никому за исключением своей матери не чувствовать ненависти или любви пошатнулось.

0: Мысли его перенеслись примерно на полтора десятилетия назад. Он вспомнил свою первую встречу с книгами Фридриха Ницше. Тайком под одеялом он читал эти новые захватывающие идеи и был поражен ими. Прежде всего, его пленило презрение Ницше по отношению ко всему слабому. Из этой фатальной склонности к слабости выросла религия бедных грешников, Божьего прощения и сострадания. Эти мысли не покидали его, и он с того времени стал чувствовать в себе странную ненависть. Особенно сильное чувство ненависти Роланд стал испытывать к своему однокласснику Гельмуту, один только вид которого вызывал у всех жалость. Одна из учительниц с особым вниманием заботилась об этом слабаке с бледным лицом и кривой спиной. Роланд же, наоборот, все больше погружался в деструктивный образ мышления Ницше, пока ненависть к однокласснику не стала рождать в его воображении фантастические пожелания смерти. А также в Роланде происходили изменения и другого плана. Вместе с презрением ко всему жалкому в Роланде росла гордая уверенность в себе. Настоящий он считал только такую жизнь, в которой можно было осуществить что-то достойное. Однажды, в период этого внутреннего преобразования, мать подошла к столу сына, бледная, с глазами полными укоризны. Она молча положила перед ним на стол два зачитанных тома Ницше. Мать взяла сына за руку, но в его глазах сверкнул злой огонь, и он выдернул руку. Как только она посмела шпионить за ним и брать его книги! Между ними произошел серьезный, а под конец даже весьма бурный разговор. Он начал тихим, но угрожающим голосом.
1: «Мама, позволь мне идти своим путем и не удерживай меня от одного решения».
2: «Что за решение?»
0: Мать чувствовала, что это решение было связано с теми безбожными книгами, которые ее сын в огромном количестве проглатывал в последнее время. Для нее же жизнь без регулярного посещения церкви в воскресенье утром была немыслима, поэтому она приучила своего сына к Божьему Слову и с малых лет брала его с собой на богослужение. А теперь ее сын в этой литературе нашел свою духовную смерть. Хотя она не все понимала из написанного в этих книгах, но как это действовало, она видела по поведению своего сына. Мать печально посмотрела на него и с горечью произнесла:
2: «Почему ты не откажешься от этого яда?»
1: «Может, тебе больше нравится сладкий яд религии и войны попов?»
0: Вся ее фигура была в тот момент воплощением ужаса.
2: «Ты что, забыл все, что слышал в детстве из Слова Божьего?»
0: Он неподвижно смотрел на нее, охватив при этом руками один из томов Ницше.
1: «Они должны выглядеть более спасенными, чтобы я поверил в их спасителя. Так написал этот человек. И он попал в точку, мама. Поэтому никто не отговорит меня от моего решения».
2: «Что за решение?»
1: «Во-первых, избегать всяких религиозных манипуляций. Во-вторых, хладнокровно контролировать свои чувства. А знаешь, как я вообще к этому пришел? Твое отношение к твоему мужу привело меня к этому решению».
0: Мать застыла на месте и непонимающе смотрела на сына.
1: «Да, мама, ведь кто готов любить, тот должен быть готов и страдать. Отец унижает тебя, как рабыню. Это противно, это тошнотина, это тошнотина, это тошнотина».
0: Силы оставили ее после таких слов.
2: «Неужели это сказал мой сын?»
0: Хотя Роланд и любил овощной суп, но в тот день за обедом он оттолкнул тарелку и убежал в лес. Мать провожала его взглядом, пока он не скрылся из вида. Сквозь эти воспоминания до Роланда донесся голос священника.
3: «Дорогие жених и невеста, ваше совместное будущее началось, когда вы познакомились и полюбили друг друга. Теперь ваши жизни соединяются, так как вы перед Богом и перед людьми вступаете в брак. И это будущее не всегда будет легким».
0: Роланд Зегер видел издали, как некоторые из его тетушек вынимали свои носовые платочки и сморкались во всеуслышание. Голос священника наполнял всю церковь.
3: «Пусть на вашем совместном брачном пути вас сопровождает Слово Божье, которое апостол Павел написал Галатам».
0: Он подошел совсем близко к раскрытой Библии и читал, глядя сквозь свои толстые очки в роговой оправе.
3: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
0: Лицо Роланда Зегера исказило насмешливая гримаса.
4: «Конечно же, текст рассчитан на простаков. Этакий тепленький душ для тех, кого с самого начала надо опекать. Носите бремена друг друга. В каком мире живет этот человек? Проблема является не бремя другого. Другой, вот оно, бремя. И для Урзулы этот шкаф скоро будет бременем и, скорее всего, нелегким».
0: Роланд пытался отключиться от происходящего. Духовник обстоятельно и пространно расписывал, какие бремена может принести с собой брак. Казалось, что сдержанное всхлипывание растроганных тетушек еще больше окрыляло фантазию священника. Он моделировал множество ситуаций, в которых нужно быть взаимно надежными носителями грузов друг друга.
3: «И напоследок, дорогие жених и невеста, примите глубоко в сердце одно: где живет любовь, бремена внезапно становятся легкими, но где она отсутствует, бремя становится невыносимым».
4: «Да скажи же, наконец-то, аминь! Я от голода скоро свалюсь с ног».
0: Казалось, священник услышал его желание. После нескольких громких наставлений, некоторые из них коснулись даже присутствующих тещи и свекрови, священник начал медленно выруливать свою мощную речь на посадку, как пилот, приземляющий самолет. И только после этого началась церемония венчания. На все торжественные формулировки оставаться верными друг другу и в горе, и в радости, не покидать друг друга, пока смерть не разлучит. И жених, и невеста ответили громким «да». Только после этого жених впервые повернул лицо назад, в сторону собравшихся гостей, и взгляды обоих молодых мужчин встретились.
4: «Казанова из пригорода», —
0: цинично обозначил Роланд типаж.
4: «По-видимому, священник все же имел пророческий дар, выбрав для обряда венчания такой стих из Библии. Это почти физически ощутимо. Бремена скоро лягут на Урзулу».
0: Внезапно внутренний голос обличил Роланда. Он разъярился на самого себя.
4: «Маленький жалкий фарисей».
0: После венчания невеста выбежала навстречу брату и счастливая бросилась в его объятия. Роланд Зегер чувствовал, как его холодное сердце потеплело, когда он крепко прижимал к себе изящную фигурку своей сестры. Он пробормотал:
4: «Желаю счастья, Урзула!»
0: И повернулся к своему зятю. Они приветствовали друг друга, и эта глыба по-приятельски похлопала его по плечу.
5: «Я рад, Роланд, наконец-то познакомиться с тобой. Урзула мне много рассказывала о тебе».
4: «И я рад, Вальтер».
0: И в этот момент он действительно сказал то, что думал. Все приглашенные вышли из церкви. Туман на улице уже поредел. Открылся прекрасный вид на местность. В кустах вербы с распустившимися сережками запоздавшая синичка исполнила свадебную песенку для жениха и невесты. Роланд Зегер очутился напротив своей матери, и она без слов обняла его. Отец окинул скользящим взглядом эту трогательную сцену, но остался стоять в некотором отдалении. Дрожащим голосом мать шепнула Роланду на ухо:
2: «Будь сегодня любезен с отцом ради меня».
0: Молодой человек освободился от ее объятий, и его взгляд стал жестким. Он видел умоляющий взгляд матери, но его первой мыслью было:
4: «Только не расслабляться».
0: Но все же он кивнул ей:
4: «Ты права, мать, ради тебя, только ради тебя».
0: Спустя час они все сидели веселой компанией в уютном лесном ресторанчике за празднично накрытым свадебным столом. Мать гордилась своим сыном. Если любопытные родственники спрашивали о том, какая у Роланда профессия, она охотно рассказывала о нем.
6: «Так-так, заместитель директора промышленного предприятия в Ганновере. Кто бы мог подумать?»
0: Почтительно кивала тетя.
6: «Но вообще-то этот юноша всегда был целеустремленным».
0: Поздно вечером Роланд Зегер прощался с гостями. На несколько удивленных взглядов он отвечал:
4: «Долг зовет».
0: И госпожа Зегер кивала, подтверждая слова сына.
2: «Да, завтра на фирме важное совещание, и он должен на нем присутствовать».
0: Около 11 часов перед рестораном остановилось такси. Настроение у всех гостей было приподнятое, и они очень сожалели, что Роланд должен их покинуть. Брат и сестра стояли поодаль от всех, уединившись в холле около гардероба. Она смотрела на него своими большими глазами.
2: «Мой Вальтер тебе нравится?»
4: «Для первого знакомства совсем неплохо. Я слишком мало знаю его, ты же знаешь его лучше. Во всяком случае, я желаю вам большого счастья», —
0: ответил Роланд дипломатично и крепко пожал ей руку.
2: «А как у тебя дела? Не собираешься направить свой курс на гавань брака?»
0: Он ухмыльнулся и приблизил губы к ее уху.
4: «Еще не время, сестренка. Пока что я довольствуюсь прогулками с заходом в портовые города».
0: Несколько гостей вышли с Роландом за дверь и махали вслед уезжающему такси, пока оно не скрылось за поворотом. Отец Роланда глубоко вздохнул. С чувством настоящего облегчения он пил у стойки свое пиво. Хотя его сын искусно скрывал свои настоящие чувства, но его он не смог ввести в заблуждение. Нет.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете книгу Хайнца Бэм «Чудо прощения», озвученную радиостудией «Волна надежды».
1: Глава вторая.
0: Большой город вновь заполучил своего Роланда Зегера. Но прежде всего он сам вернул себе свой город. Ночью, сидя в купе первого класса Интерсити поезда, он еще раз прокручивал перед своим мысленным взором прошедшие часы.
2: Собственно, прекрасная была свадьба. Лучше, чем можно было ожидать.
0: Внезапно, в приступе тщеславного самолюбования, ему пришла мысль. Что бы сказали свадебные гости о его очаровательной подруге Карен Хаберер, с которой он встречался уже 4 месяца? Скорее всего, они бы не говорили, а спрашивали с любопытством и неприязнью. Хорошо, что он поехал один. Особенно бы волновалась его мать. Она уже представляла бы сына, примеряющим костюм жениха. Она очень переживала из-за того, что он в свои 33 года еще не имел постоянной связи. Роланд достиг профессионального успеха, но от помолвки или даже женитьбы его удерживали отнюдь не экономические соображения. Нет, причина заключалась в другом. Одна связь порождает все новые и новые узы. Внезапно появляется множество новых родственников, тети и дяди, зятья, а потом, возможно, еще и дети. При перебирании этих мыслей он ощутил чувство свободы с такой силой, как никогда прежде. Расслабившись, он откинулся назад на удобном сидении. Ему казалось, что слегка постукивающие, спешащие вдаль колеса поезда символизировали, что путем отдаления можно избежать всяческих уз. Прежде чем его одолел короткий, благотворно действующий сон, он торжествующе подтвердил сам себе.
2: «Нет, со мной вряд ли такое произойдет.

0: На следующее утро после совещания Роланд, пребывая в хорошем настроении, позвонил своей подруге, доложил о своем возвращении и тут же предложил.
1: «Послушай, дорогая, в театре играют трагикомедию Дюренмата «Визит старой дамы».
2: «В театр? А что в пьесе такого особенного? Хоть есть над чем посмеяться?»
1: «Дюренмат здесь как рентгеном просвечивает человеческую натуру, так сказать, до самого каркаса».
2: «Ну хорошо, ты пробудил во мне любопытство. Тогда до вечера субботы».
0: Он положил трубку, неопределенно улыбнувшись. В назначенный вечер Роланд Зегер стоял перед зеркалом в своей уютно обставленной квартире, которая находилась неподалеку от фирмы, и ободряюще подмигивал своему отражению.
1: «Идешь, значит, со своей молодой дамой на визит старой дамы?»
0: Он заботливо счистил щеткой несколько ниточек со своего пиджака, положил билеты в карман и вышел из квартиры. Полчаса спустя Роланд с девушкой уже стояли в фойе театра. От бесчисленного множества человеческих голосов в длинном проходе стоял гул, как в пчелином улье.
1: «Ты выглядишь обворожительно»,
0: – заметил он галантно, когда они сдали свои пальто в гардероб, и Карин, стройная и высокая, встала перед ним. На ней было длинное темное вечернее платье. К нему со вкусом была подобрана изысканная серебряная цепочка. Она влюбленно смотрела на него своими большими карими глазами, радуясь его комплименту. Комплименты Роланд делал весьма редко. Большей частью в его отзывах преобладал сдержанный, но довольно ощутимый холодок, которого она как бы побаивалась, и который ее даже настораживал. Но вопреки таким ощущениям, у нее недоставало сил отказаться от связи с этим человеком. Карин должна была признаться себе, что изначальная симпатия переросла в ней в глубокую любовь. А как обстояло дело с его отношением к ней? Она этого не знала. Даже в самые нежные минуты он называл ее красивой, молодой, привлекательной. Но слова, которые она так страстно желала от него услышать, до сих пор так и не прозвучали. Поэтому даже самая маленькая лесть с его стороны была для нее как яркий букет цветов.

0: Карин была в хорошем настроении и, чувствуя защищенность, полностью предалась галантному вниманию своего спутника. Он провел ее в ярко освещенный зал, и они заняли свои места в партере. Она листала программу.
1: «Это трагическая комедия? Я с нетерпением жду, как все это будет выглядеть».
2: Ты увидишь, насколько забавным будет то, что преподнесет нам сын священника из Швейцарии.
1: Сын священника? Религия здесь тоже будет играть роль?
2: В определенном смысле да. Например, как Карл Маркс видит, что за деньги можно купить все, что люди продажны. Вначале они сами пугаются такой низкой цены своих сердец, но потом... Довольно об этом. Я не хочу рассказывать тебе все наперед.
0: Она огляделась. Зал заполняли модно причесанные дамы в элегантных вечерних платьях в сопровождении мужчин в темных костюмах. Типичная атмосфера театрального вечера. За занавесом зазвучал звучный звонок. Приятный чистый звон колокола. Карин Хаберер вся в ожидании отклонилась назад. Занавес медленно поднимался. Взгляду открылся вид на разваленное здание вокзала с вывеской, на которой можно было прочесть «Гюллен». Позади тянулась жалкая улочка, перекошенные дома, облупленные стены – короче, развалившееся, бедное и запущенное гнездо. Все это окутывал молочный свет мягкого сентябрьского дня. Перед развалившимся зданием стояла скамейка, на которой сидели четверо оборванных мужчин. Рядом пятый, согнувшись над транспарантом, писал красной краской слова «Добро пожаловать, Клерхен!» Карин Хаберер настолько была захвачена действием на сцене, что сидела, слегка наклонившись вперед в своем кресле, и с большим вниманием следила за развитием событий. Она вообще не замечала, как ее сосед время от времени с улыбкой посматривал на нее. Когда разукрашенная старая дама, главное действующее лицо пьесы, миллиардерша Клара Цаханасьян под пристальными взглядами удивленных жителей местечка Гюллен проковыляла по перрону, Роланд Зегер почувствовал, как его сильно потянули за рукав пиджака.
1: Это...
2: Да-да, это она. Удивительно, как гримерам удается своим мастерством так изменить человека.
0: Карин вновь обратилась к событиям на сцене. В процессе развития действий ей все больше открывался смысл этой трагической комедии. Старая, разодетая, капризная женщина с ее черным юмором вовсе не была такой уж веселой личностью. Она была гонима одной лишь только мыслью – отомстить своему бывшему неверному возлюбленному Альфреду Илу. Вначале этот бывший возлюбленный восторгался своей маленькой дикой кошечкой, как он ее нежно называл раньше. Он думает, что она тоже еще хорошо помнит их бурное прошлое и поэтому вернулась, чтобы помочь пришедшему в запустение местечку, а также встать на ноги в финансовом отношении его жителям. Но постепенно он начинает догадываться, что она движима только одним желанием – увидеть его труп. Это открытие приводит его в ужас, и он не ошибся. В один из дней старая дама надменно стоит перед бургомистром и обещает подарить городу Гюллен 1 миллиард.
3: 500 миллионов городу и 500 миллионов для распределения поровну между всеми жителями городка.
0: На сцене и в зале мертвая тишина. Наконец бургомистр произносит, заикаясь.
4: 1 миллиард?
3: Да, но при одном условии.
5: Ах, Клара, прелесть, чудно, замечательно, моя волшебная ведьмочка.
0: Ее бывший возлюбленный пританцовывает вокруг нее от радости. Он целует ее, пораженный такой щедростью. Но миллиардерша требует холодным голосом ангела мести.
3: «Миллиард для Гулена, если вы убьете Альфреда Ила».

0: В перерыве Карен Хаберер сказала глубоко взволнованным голосом:
1: «Жизнь для мести. Ну и фантазия у этого Дюренмата. Такого же в нормальной жизни вообще не бывает».
2: «Я вижу, тебя крепко задело. Такое бывает? Еще как. То, что Дюренмат принес на эту маленькую сцену, точно так же, ну, или подобным образом происходит во многих вариантах на сцене жизни. Здесь показана правда. За деньги можно купить все».
0: Прежде всего, казалось, Роланд тихо говорил это самому себе. Он снисходительно обнял Карен за плечи. Когда после последнего акта опустился занавес и аплодисменты градом посыпались на кланяющихся актеров, Карен Хаберер как бы очнулась от страшного сна. Все еще хлопая, она коротко обернулась к своему спутнику.
1: «Теперь ее месть свершилась. И что она имеет от этого?»
2: «Она целому городу подарила благосостояние. Это же приемлемая цена за один труп».
1: «Ты бы даже и за меньшую цену отправила бы кого-либо в потусторонний мир».
0: Непроизвольно вырвалось у нее. Роланд сильно сжал ее руку.
2: «Ах, избавь меня от своих неадекватных эмоций!»
0: Бросил он резко и подтолкнул девушку в сторону гардероба. Едва лишь гардеробщица вручила Карен пальто, она быстрыми шагами направилась к выходу. Роланд едва успевал за ней. Наконец он все-таки догнал ее и удержал за рукав.
2: «Какой смысл так торопиться? Вечер все равно уже начат. Зайдем еще в один уютный ресторанчик».
1: «Нет, проводи меня домой».
2: «Я думал, ты потом зайдешь ко мне».
1: «Нет, Роланд, сегодня нет».
2: «Идем, я еще ничего не ел».
1: «Ну, хорошо, но для меня ничего не надо брать».
2: «Посмотрим, может быть, ты еще передумаешь».
0: Необычно жестко придерживая ее за локоть, он провел ее мимо свободных такси. Они молча шли рядом. Звук их шагов неестественно гулко разносился по пустынной улице. Роланд крепко прижимал к себе тонкий стан девушки. Он чувствовал, что эта трагикомедия поразила ее очень глубоко. Недалеко от ярко освещенной площади Крепке, с размещенными на стенах домов мигающими световыми рекламами, он замедлил шаг и резко остановился.
2: «Может, все же лучше зайдем ко мне? У меня в холодильнике еще есть несколько котлет».
1: «Нет, либо в ресторан, либо ты провожаешь меня домой».
0: Роланд Зегер подавил в себе поднимающуюся досаду и даже ухмыльнулся.
2: «Воля человека – это его небеса».
0: Они направились к ресторану, за цветными стеклами которого мерцал расплывающийся дрожащий свет от свечей.
2: «Здесь можно не только посидеть в уютной обстановке, но и очень хорошо поесть. И ты забудешь старую даму и мертвого Альфреда, Илла. Все это был только спектакль».
1: «Вот как? Ты же только что был другого мнения».
2: «Ну да, если хочешь, вся наша жизнь – театр. А почему ты сегодня такая агрессивная?»
1: «Ты ошибаешься, Роланд. Просто я все еще под впечатлением этой постановки».
2: «Ну хорошо, поверим этому».
0: Попытался он сгладить острые углы. Она неуверенно смотрела на его широкую спину, когда он открывал дверь в ресторан.
3: Глава третья.
0: Роланд Зегер не преувеличивал. Это был действительно уютный ресторан. Изысканные настенные лампы бросали приглушенный свет на красиво накрытые маленькие столы и создавали интимную атмосферу. Официант дружески кивнул молодому человеку, и Карен Хаберер заключила, что ее друг не раз бывал в этом заведении. В этот поздний час только немногие столы были заняты. Они выбрали себе место в нише, где можно было без помех разговаривать друг с другом.
2: «Ну, Карен, что ты будешь есть?»
1: «Я уже сказала, что не хочу есть. Разве что выпью что-нибудь освежающее».
0: Официант подошел к столу и выжидающе остановился перед ними. Он сначала посмотрел на Карен.
1: «Принесите мне, пожалуйста, минеральную воду».
4: «Охотно, милостивая госпожа».
2: «А мне принесите, как обычно, большой стейк с перцем, но в этот раз на гарнир только салат».
0: Официант с достоинством удалился, в то время как Роланд ближе придвинулся к своей спутнице.
2: «Ты все еще в театре? Клянусь тебе, если бы я знал, что это тебя так взбудоражит, мы бы не пошли смотреть постановку. Надеюсь, что эта комедия не приведет к трагедии между нами».
1: «Это зависит только от тебя»,
0: — подумала Карен, но остереглась высказать вслух эту мысль.
2: «Почему ты так притихла, Карен?»
1: «Потому что эта комедия меня еще сильно занимает. Ведь Гюльлен существует повсюду».
2: «Это ты хорошо сказала, даже поэтически. Этот Дюренмат точно изобразил людей нашего времени».
1: «Мне кажется, что сегодня есть много людей, которые сознательно разрушают жизнь других или, по крайней мере, хотят разрушить».
0: Роланд Зегер подумал, не намекает ли она на их взаимоотношения. Но ведь он до сих пор не давал Карен никакого повода для таких предположений. Если она имеет какие-то задние мысли, то ей надо бы выражаться поточнее.
2: «Карен, я ни в коем случае не хочу отрицать, что люди сегодня в своих взаимоотношениях ближе к аду, чем к небу. Но, может быть, это зависит от требований друг к другу».
1: «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду».
2: «Так вот, никакое разрушение не происходит случайно. Это значит, что кто-то до этого что-либо имел. Любимую мысль, какой-то план или что-нибудь похожее. Старая дама в этой постановке хотела разрушать, потому что 10 лет назад у нее все было отнято. Как миллиардерша, она имела и власть, и возможность отомстить, но в тысячах других маленьких жизненных историй все зачастую заканчивается только желанием разрушить другого. В большинстве таких случаев месть осуществляется постепенно».
1: «Что ты подразумеваешь под этим «постепенно»?»
2: «Это значит, что люди мучаются постоянно, так сказать, всю жизнь, не считая коротких перерывов, в то время как эта старая дама в комедии Дюренмата свою месть осуществила в самый короткий срок и очень основательно».
0: Карен внезапно охватило чувство сострадания к Роланду. Сознавал он это или нет, но прообразом для таких его мыслей, как ей казалось, был несчастный брак его родителей. Официант принес ей минеральную воду и наполнил изящный на высокой ножке стакан из тонкого стекла.
1: «Спасибо».
4: «На здоровье».
0: Она пила маленькими глотками, в то время как ее мысли лихорадочно работали. Она уже давно хотела задать Роланду решающий вопрос, но только у нее до сих пор не доставало мужества. Может быть, ей стоит решиться на это сегодня вечером? Чтобы не достичь обратного тому, чего она так сильно желала, нужно было действовать дипломатично. Поэтому она дождалась, пока официант принес стейк и салат. Она решила дать Роланду спокойно поесть. Он, кажется, действительно был очень голоден.
1: Приятного аппетита тебе, Роланд.
2: Спасибо. У тебя не проснулся аппетит?
1: Нет, я дома ела. Меня волнует нечто другое.
2: И что же это?
1: Интересно, как бы ты повел себя на месте старой дамы?
2: Ну, у тебя иногда и мысли бывают.
0: Карин уклонилась от его вопросительного взгляда. Она боялась, что Роланд может догадаться, что с ней происходит. Хотя они уже около 3 месяцев были в интимных отношениях, он еще никогда не заговаривал об их общем будущем. Он даже не намекал о помолвке, не говоря уже о свадьбе. Карин взглянула на сидящего напротив друга, который сосредоточенно поглощал свою еду. Вновь он показался ей настолько чужим, что она уже жалела, что затронула эту тему. Но ей все-таки хотелось, наконец, уйти от этой неопределенности, от этого длительного напряжения.
1: Роланд, я тебя о чем-то спросила.
2: Я слышал. Но такой ответ нельзя просто взять и вытряхнуть из рукава. Тут нужно основательно поразмыслить.
1: Ну тогда поразмысли.
0: Он вытер рот салфеткой и задумчиво посмотрел на нее.
2: Если для тебя это настолько важно, я бы ни в коем случае не поступил так, как эта старая дама.
1: Как благородно.
0: Она не могла и не хотела сдерживаться, и это прозвучало довольно едко.
2: Ты меня слишком высоко оцениваешь, Карин. Не благородно, а благоразумно. Откуда у людей может быть благородство? Как уже сказано, у этой старой дамы была предыстория. В комедии это было показано довольно отчетливо.
1: Точно. Этот Альфред Ил соблазнил ее, обманул и потом выбросил, как носовой платок.
2: Тише, тише. Кто кого соблазнил, неизвестно. Но тот способ, при помощи которого он затем избавился от нее, был явно неприличен.
1: Ты, пожалуй, не позволил бы себе так поступить.
0: Он положил в рот большой кусок мяса и обстоятельно его пережевывал. Напряженность ее вопроса от него не ускользнула. Ему стало совершенно ясно, что она имеет в виду.
2: «Хитрая девка»,
0: – подумал он. «Хорошо, тогда, видимо, настала пора раскрыть и свои карты».
2: «Нет, так я бы не поступил. Но не из человечности, а из чисто разумных соображений».
1: «Меня разбирает любопытство».
2: «Ненависть этой женщины явно показывает, насколько она была уязвлена ранее. Если выразить это старинным выражением, она была ранена любовью. А этот Ил, напротив, не терял свою трезвость».
0: У девушки было желание дать ему пощечину. Значит, вот какой взгляд у него на все это. Роланд Зегер равнодушно продолжал дальше развивать свою мысль.
2: «Если бы эта богатая дама не поверила в своей молодости в первое, то она смогла бы избежать второго».
0: Карин неуверенно посмотрела на него. Она не совсем поняла то, что сейчас услышала. Она повторила его слова.
1: «Если бы она не поверила в первое, то смогла бы избежать второго?»
0: И тут ее внезапно осенило. Ее настолько поразила холодность его вывода, что она испугалась.
1: «Если бы она не поверила в любовь, то смогла бы избежать ненависти и мести? Ах, вот как ты это понимаешь!»
2: «Ну, наконец-то и до тебя дошло!»
0: Попытался он пошутить. Когда Роланд увидел выражение глаз девушки, ему сразу же стало ясно, как сильно он ее задел.
1: Да, ты бы так не действовал, как эта дама. И не потому, что ты слишком чувствительный, а потому, что у тебя слишком мало чувств. Или лучше выразиться, вообще никаких.
2: Не разговаривай так громко. Мы же все-таки в ресторане, а не в театре.
1: Нет, мы уже больше не в театре. Но ты 4 месяца устраивал мне спектакль. И хорошо играл. Твоему мастерству можно позавидовать.
0: Его лицо покраснело. От возбуждения он чуть было не...

0: Это не была любовь?
1: Ты еще спрашиваешь? И ты осмеливаешься произнести слово «любовь»? Ты настолько холоден, что не способен по-настоящему полюбить.
0: Любимая, давай оставим это ребячество.
2: Роланд пытался взять девушку за руку, но она не позволила сделать это. Он пытался уладить отношения. Он не совсем понимал ее.
1: Какая уж любимая. А я думала...
0: Что ты думала? Что же ты думала?
1: Да что это у тебя серьезно? И мы скоро поженимся.
0: Жениться.
2: Он внутренне усмехнулся.
0: Рано или поздно это слово должно было прозвучать. Она, как и все женщины, расположена к замужеству. Но почему именно со мной?
2: Роланд двумя пальцами правой руки взял девушку за подбородок и приподнял ее голову. Они смотрели друг на друга.
0: Карин, я когда-нибудь говорил о помолвке или о свадьбе?
1: Нет, ты не намекал об этом. Но не говорят ли глаза и руки сами за себя?
0: Послушай, давай не будем прибегать к этой устаревшей романтике. Мы же оба трезвые, рассудительные люди.
1: Холодные, хотел ты сказать.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали одну из частей книги свидетельства Хайнца Бэйм «Чудо прощения». Продолжение вы можете слушать уже завтра, в это же время. По окончании выпусков книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски понравившегося вам журнала «Сестра».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Вы слушаете «Забытый алтарь» за январь 2010 года.
1: С Новым годом! Так говорит Библия.
2: Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Вторая глава книги пророка Даниила. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Псалом 138. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Деяния апостолов, 1 глава. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Мы теряем лета наши как звук, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю: ты, Бог мой, в твоей руке дни мои. Псалом 30.
1: Библия — это слово самого Бога.

«Я не назвала тебя отцом». Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Римлянам 8 глава 35 стих. «Очень сильно я люблю своих родителей. В моей памяти они всегда будут живы, хотя мамы нет уже с 1997 года. И все эти годы я тоскую по ней, мне не хватает ее. Радостью для меня оставался отец, ради которого я рвалась всем сердцем домой. Находясь в тюрьмах и колониях, я писала ему весь срок. «Отец, береги себя! Ты мне очень сильно нужен. Я тебя люблю больше всех на свете». И вот вдруг мое сердце стало сильно волноваться. Не понимала, что со мной происходит. Образ отца всегда стоял перед глазами. Я сильно испытывала смертельную тоску по нему. Не имея покоя в сердце, написала письмо соседке. Попросила номер ее домашнего телефона для того, чтобы позвонить и услышать голос отца. Но ответа не было. Уже несколько лет в нашу колонию приезжают христиане. Я посещаю эти служения. Придя на собрание, я рассказала пастору о предчувствии, что отца нет. Рассказала о написанном письме и что ответ не получила. Пастор попросил у меня адрес. У меня был страх, что мои переживания подтвердятся. Мы помолились. Запомнились слова из молитвы пастора. «Господи, как Тебе угодно». Через 2 недели я получила ответ от соседки. «Отец твой умер. Скоро 40 дней». Моя совесть меня уничтожала. Да и сейчас не дает покоя. От воспоминаний я как будто сходила с ума. Мысль о том, что я никогда не увижу отца, не услышу его голос, просто раздавливала меня. Я до сих пор не нахожу объяснения этому состоянию. Старалась находиться рядом с людьми, так как я боялась того, что происходило в моем сердце. Когда мне было 13 лет, отец обидел меня словом, и я в сердце своем сказала, что никогда больше не назову его отцом. С тех пор прошло 19 лет, а я так и не произнесла этого слова. Когда папа заметил, что я не называю его отцом, он сильно переживал и искал момента поговорить со мной. Он не раз плакал и просил у меня прощения. Мое сердце разрывалось на части. Мне хотелось, как раньше, сказать ему: «Пап», но не могла себе перебороть. Потом, когда я отбывала свой первый срок, я писала ему письма и просила в них прощения, называя его отцом. Но это было всего лишь написано ручкой на бумаге. После освобождения я так и не произнесла это слово. Не смогла, не получилось у меня ничего. Та детская обида мучила меня всю жизнь. А теперь не могу простить себе, а это очень страшно и больно. Простить кого-то — это одно, а вот когда человек не может простить самого себя, это страшно. Давала себе слово, что вернусь из заключения, приду домой, встану на колени и скажу: «Папа, прости меня». Хотела пожить для него, но не успела. Бог знает, как я его любила и что он для меня значил. Точно знаю, что отец ждал меня, потому что он очень меня любил. Описать любовь, в которой была такая великая пропасть, тоска, потеря, человеческими словами невозможно. Но Бог знает. Он тот, кто входит в сердце и разум человека. Он сердцеведец.
В дни скорби, когда я не знала, что с собой делать, случилось чудо. Я была на работе, сидела на рабочем месте и шила, выполняла свою операцию. Боль в сердце не покидала меня. Думала, как же мне теперь жить без отца? Как же теперь буду одна? То мамы не стало, а теперь и отца. Теперь я никому не нужна. Одна с ребенком. Что же мне делать? Как жить? И вдруг в моей голове, как бегущая строка, промелькнула мысль. Если покинет отец твой и мать твоя, я не покину тебя. Я не придала никакого значения этой мысли. И даже появилось какое-то недовольство. О чем это я думаю? Но эта мысль снова повторилась. Если покинет отец твой и мать твоя, я не покину тебя. Я с тобой. Я с тобой. В моем сердце была боль. И вот та трещина, которая была в сердце, стала наполняться чем-то теплым. Мысли об отце исчезали. Боль утихала. Я стала ощущать радость в сердце. Не могла понять, откуда появилась радость и почему думаю не об утрате, а о любви Божьей ко мне. Боялась кому-то об этом рассказать, потому что могли подумать, что я сошла с ума. Да и сама я думала, что это ненормально, но при этом вполне осознавала, что я в здравом уме. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Через неделю приехал пастор с сестрами, и им не смогла рассказать, что со мной происходит. Началось служение, зазвучали песни, от которых я еще сильнее стала ощущать присутствие Бога в своем сердце. После собрания сестра Галя мне сказала: «Роза, мы тебя любим, и ты нам очень дорога». Когда мы вышли на улицу, ко мне подошел пастор и сказал: «Роза, ты нам очень дорога, и мы молимся за тебя усиленно». Конечно же, это очень тронуло мое сердце. Любви Божьей нет границ. Придя в отряд, я стала размышлять над словами пастора и поняла: живой Бог коснулся моего сердца, утешил и дал мне обещание, что Он со мной и не покинет меня. Вот так Господь Иисус ответил на молитву. Теперь я свидетельствую об этом чуде смело, так как точно знаю, что это от Бога. Я благодарю всем сердцем и разумом Господа Иисуса Христа за брата пастора Олега Валерьевича, который для меня духовный отец. Я видела его переживания обо мне. Какую нужно иметь сильную любовь к Богу и к Его детям. Слышит Господь молитву праведника. Благодарю также за сестру Наташу, супругу пастора, смиренная, кроткая, мудрая, за сестру Галину Ды, отзывчивую, сострадательную. Глядя на этих сестер, хочу быть похожей на каждую. Но Господь наделил каждую из нас тем, чем Он сам хочет. С недавних пор Господь направил на служение в нашу колонию сестричку Риту. Она поет песни, в которых слова совсем просты, но задевают душу и заставляют задуматься. Благодарю Бога за тех братьев и сестер, через которых Господь укрепляет и обогащает меня в духе и истине. Роза Миколаускас, Орловская область, Россия, прислала Галина Деева.

Этот материал мы получили из Украины от брата Александра Савченко, пастора церкви, писателя, поэта, врача, ученого. Многие годы он издает в Украине журнал «Перед рассветом», своего рода литературный альманах. Материалы брата Александра, его стихи, уже публиковались в «Алтаре». Скиния, храм, церковь. Храм – это место общения Бога с человеком. В Библии упоминается много храмов. Скиния – собрание, в устройстве которой все прообразами говорит о Христе. Это переносной храм, большая палатка, которая путешествовала с Израилем по пустыне 40 лет. Храм, построенный Соломоном по образцу Скинии, строился 7 лет на Сионе, на горе Мория. Размер 30 на 10 и на 15 метров. Материалы – белый камень и золото. Существовал 400 лет. Был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. В это время погиб Ковчег Завета. Храм Зарававеля был беднее. Существовал 500 лет. Его перестроил царь Ирод. 46 лет восстанавливал. Храм Ирода был через 90 лет разрушен римлянами. Осталась стена плача. Следующий храм – Иисус Христос. «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его», – он говорил о храме тела своего. Иоанна, 2 глава, 19 и 22 стихи. Церковь Иисуса Христа – тоже храм. Каждый верующий, в свою очередь, является храмом Святого Духа. Прочтите в 1 Коринфянам 6 главу 19-20 стихи. Каждая община является храмом. Об этом можно прочесть в 1 Коринфянам 3:16. И все искупленные дети Божьи в совокупности представляют собой дом духовный. Все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2 глава 21-22 стихи. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». 1 Петра, 2 глава, 4-5 стихи. «Некогда мертвые камни, оживотворенные Христом, стали живыми. На Голгофе заложен фундамент, а со дня Пятидесятницы идет возведение стен этого храма, церкви. И каждая уверовавшая душа – новый драгоценный камень». В книге Откровения, в 11 главе, говорится о храме. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Откровение 11 глава 19 стих. И еще один храм, Новый Иерусалим. Об этом можно прочитать в Откровении 21 главе 1-3 стихи. 21 ноября 2009 года состоялось посвящение Господу нового молитвенного дома Церкви Пристань Спасения. Особенностью храма является установленная на здании электронная бегущая строка, первая в Украине и единственная в Приморском районе города Мариуполя. Она привлекает внимание жителей города, которые могут увидеть точное время и день недели, прочесть тексты из Священного Писания, например, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко» Исаия 55:6, а также информацию о днях и времени богослужений. После молитвы посвящения, совершенной братьями-служителями, новый храм был освящен Господом.
В молитве с поднятием рук участвовали многие пасторы из Донецкой области и Мариупольских церквей. Приглашение. Мы плывем к этой пристани семьями, в одиночку и малыми группами. Церковь Божия, пристань спасения, ждет усталых пловцов в Мариуполе. Пасть разинула озеро Серное. Ко Христу, вроде громкого рупора, призывает храм «Пристань спасения» из Приморского Мариуполя. Здесь вы можете выслушать проповедь, отогреться душой, успокоиться. Может, стоить прийти вам попробовать в Божий дом, где Спасителю молятся. Дай вам Бог, прилагая усердие, возвышаясь над плоскостью плотскою, приходить в церковь «Пристань спасения» к нам на улицу Краснофлотскую. Это стихотворение написал пастор церкви Александр Савченко. И второе стихотворение. О главном. Хлопок, торможение, треск и груды оторванных кресел. Подорванный Невский экспресс слетел во мгновение с рельсов. И снова газеты дают погибших и раненых список. Нарушен привычный уют, как потусторонний мир близок. Мгновение, и ты уже там, где грешникам не до веселья, ведь без Иисуса Христа нет шансов, увы, на спасение. В том поезде мог ехать ты с набором заманчивых планов, но чтоб не сгорели мечты, подумай серьезно о главном. Подумай сегодня о том, кто спас от погибели души, пока предпогибельный стон твой внутренний мир не разрушил. Других нет к спасению средств, как имя Христа Иисуса, а души, как Невский экспресс, по-прежнему в вечность несутся.

Тихие беседы. Как можно полюбить? Много людей не знает, кто есть Бог и для чего Он создал человека. Я и сам долгое время был таким. Молясь, я говорил: «Господи, я не люблю Тебя». Понимал, что первая заповедь велит нам: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем», но не чувствовал в своем сердце любви, потому что представлял Бога грозным судьей. Просил Его: «Научи меня любить Тебя, наполни мое сердце любовью к Тебе». Господь услышал мои молитвы и открылся мне как любящий Отец и дал мне понять, для чего Он сотворил человека. Хочу поделиться этим. Может, кто-то тоже не имеет радости совершенной, о которой говорил Иисус. Для чего же Бог создал человека? В ответ слышишь: «Ну подумайте сами, у Него на небе тьма ангелов, чтобы служить Ему и славить Его. Неужели Ему не хватало служения и славы? И Он решил: сотворю еще человека, пусть он служит мне и славит меня». В Библии написано в первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Значит, Бог хочет, чтобы человек любил Его. Иисус, Сын Божий, умер за нас, чтобы примирить нас с Отцом, потому что грех разделил нас с Отцом. Я теперь Бога всегда называю Отцом, потому что Он для нас прежде всего любящий Отец, а Бог – это как бы Его профессия. У кого-то Отец – директор завода, у кого-то министр, а у кого-то президент. А наш Отец – Бог. Представляете, как это радостно осознавать, что мой Отец – Бог. Когда я работал электриком, нас со слесарем послали на объект. Причину поломки не знали. То ли по механической части, то ли по электрической. И послали на всякий случай и слесаря, и меня, электрика. Объект – бывший детский садик. Его переделывали под милицию. Присматривал за выполнением работ капитан милиции. У него была своя комната, в которой перестал работать электрообогреватель, и в помещении было холодно. Так как поломка была по механической части, то я оказался без дела, и капитан говорит мне: «Сделай, чтобы в комнате было тепло». Оказалось, вышел из строя кабель. Объясняю ему: «У меня с собой нет кабеля. Надо было сделать заявку в управление, и я бы приехал с кабелем». А он с угрозой: «Я закрою тебя на 15 суток, посидишь, тогда узнаешь». Тогда я сказал ему: «А я отцу пожалуюсь». Каково же было мое удивление, когда увидел в его глазах испуг. Больше он ни слова не сказал. Разговор был при двух людях. Они весь разговор слышали и видели, как милиционер испугался. Не знаю, что подумал капитан. Я же имел в виду небесного Отца. Когда мы миру заявляем, кто мы, чьи мы дети, мир не может противостать против нас. Бог сотворил человека, чтобы человек любил его. И возникает вопрос: а как любить Бога? Что надо делать? Господь через апостола Павла говорит Тимофею: «Прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения». Молитва – это общение с Богом, разговор с Ним. И не просто «дай, дай», а разговор о Боге, о себе – и о взаимоотношениях. О Боге, какой Он, о себе, какой я, и о том, каковы наши отношения. Моление – это когда мы просим за наших родных и близких. Прошение –
это когда мы просим за братьев и сестер. А благодарение – это ясно. Мы должны благодарить Бога всегда и за все. Прежде всего, Бог просит совершать молитвы. Прежде всех наших дел, с самого утра, нужно совершить молитву, пообщаться с Богом, нашим Отцом. Псалмопевец Давид пишет: «С раннего утра буду искать Тебя». Чем чаще мы будем общаться с Богом, тем ближе к Нему мы будем и сможем полюбить Его. Как узнать и полюбить человека? Нужно больше общаться с Ним. И так ближе будешь к Нему и полюбишь Его. Бог – грозный судья для тех, кто отвергает Его, кто не верит в Него, для атеистов. А для верующих Он – любящий Отец, самый ласковый, самый нежный, самый добрый, потому что Он совершенный. Нет более нежного, чем Он, нет более ласкового, более доброго. Написано: «Господь есть Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Человек – это венец творения Бога. Бог не создал более совершенного существа. Он, конечно же, мог создать более совершенное существо, но не создал. А нам сказал: «Достигайте совершенства». А это можно сделать, если мы будем иметь общение с Богом. То есть надо стать ветвью на лозе, и Он, виноградарь, будет очищать нас, чтобы мы принесли больше плода. Нам нужно довериться Ему и ничего не бояться».

Итак, Бог сотворил человека и очень любит его. Бог очень дорого ценит человека. Ценой самого последнего грешника стала кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофском кресте. Если на одну чашу весов положить человека, а на другую – все богатства земли, то человек перевесит, потому что цена его – кровь Иисуса Христа. Если на эту чашу положить и саму землю, добавить еще и все звезды с неба, и все равно человек перевесит, потому что цена его души – кровь Иисуса Христа. Представляете, как нас Бог любит и как дорого ценит. И я думаю, что мы даже огорчаем Бога, когда унижаем себя. Мы говорим: «Я ничто», а Бог говорит: «Ты очень дорог мне». Я пишу это не для того, чтобы мы гордились или превозносились, а чтобы правильно понимали и были благодарны Богу и любили Его всей душой. Часто приходится слышать: на первом месте это служение Богу. Я считаю, что служение вообще на третьем месте. Не думайте, пожалуйста, что я выдумываю. Сейчас я вам покажу по Слову Божьему и верю, что вы поймете и согласитесь со мной. На первом месте должен быть Бог, потому что первая заповедь – «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем». Вторая заповедь – «Возлюби ближнего твоего». Подумайте сами, если жена просит мужа что-нибудь сделать или помочь в чем-нибудь, а муж скажет: «Мне некогда, мне нужно служить Богу». Думаю, что это Богу не угодно, и семья потерпит урон. А кому это надо? Только сатане. Это он хочет развалить семьи, поссорить братьев и сестер. Бодрствуйте и не давайте места дьяволу. Противостойте ему твердою верой. Пишу это не для того, чтобы мы возгордились или превознеслись, а чтобы были благодарны Богу и любили Его, как Отца. Правда, мне пришлось столкнуться с одним человеком, которому кажется, что отец родной не любит его, да и сам он плохой отец, ушел от семьи, оставил ребенка. Поэтому он не может представить Бога как любящего отца, не ассоциирует у него Бог с любящим отцом. Конечно, такому человеку тяжело, но я верю, что если он просит Бога помочь познать его как любящего отца, то он не оставит его без ответа. Я иногда спрашиваю: какое нам нужно прилагать усилия, чтобы быть детьми Божьими? Начинают что-то говорить. Я сразу говорю: вот вам подсказка. Моим детям какое нужно прилагать усилия, чтобы быть моими детьми? Говорят: ну, слушаться должны. Я сразу останавливаю: а если не будут слушаться, что они перестают быть моими детьми? Сразу удивляются сами себе и говорят: нет, не перестают. Это, конечно, не значит, что они не должны быть послушными. Мыть посуду, подметать пол, помогать маме и так далее. Поэтому не бойтесь, если вы даже упали. Праведник 7 раз упадет и поднимется. Сатана будет давить: все, ты согрешил, теперь ты Богу не нужен. И многие по незнанию не могут подняться. Но скажите: отойди от меня, сатана, я все равно дитя Божие, и Бог меня любит. Поднимайтесь и вперед к Богу, а Бог всегда поможет. Приходится слышать: ну, один раз согрешил, Бог простил. Ну, второй раз согрешил, Бог простил. Третий раз согрешил,
Ну сколько можно прощать? Если Иисус учит нас прощать до 77 раз в день, а Бог больше человека, неужели Он не простит кающегося грешника? Почему люди, верующие, так часто грешат? Потому что они мало знают Бога. Не знают, что Бог прежде всего – любящий Отец. Не знают, что мы – дети Его, хотя порой и огорчаем Отца. Если человек научится любить Бога, то ему самому не захочется грешить, и Бог даст ему сил противостать греху. Многие просят у Бога: «Дай то, дай это», и не получают. Почему? Да потому что не того ищут. Ищите прежде всего Царство Божьего, а в Царстве прежде всего Бога и правды Его, а остальное все приложится. Материальное прилагается к духовному, а не наоборот. А Бог, Он богатый и щедрый. Он хочет помогать нам, но Он хочет, чтобы все было на своем месте. Игорь Шипилов, Россия.

0: Однажды мы получили письмо с несколькими листками. Это были пятиминутные проповеди, которые брат Якоб готовил для христианского радио. Долгие годы готовил. Эти, когда-то отзвучавшие в эфире проповеди, нам очень понравились. И мы попросили брата-старца присылать их нам для рубрики «Наедине с Библией».
1: «Наедине с Библией». Так воздухом дышим. Приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, который в определенное время умер за нечестивых. Нам нетрудно понять любовь матери к своему ребенку, любовь мужа к своей жене и даже любовь доброго и верного друга. И Христос говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Предел любви человека – это умереть за друга. Выше и дальше этого предела человеческая любовь не в состоянии идти. Мы любим своих друзей, любящих и любимых. Может случиться в жизни нашей, что мы готовы и умереть за них, но любить врагов и умереть за них – это требует несравненно больше любви, чем человеческая. Вот почему Слово Божие и говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Христос умер за нечестивых. Трудно, да и невозможно нам это понять, как Бог, возлюбив мир, отдал Сына Своего для спасения тех, которые Ему противились. В этом мы видим, как бесконечны любовь и долготерпение Божие. Задумываясь о том, что Бог есть любовь, только и скажешь словами гимна: «О, любовь, как могу о тебе все сказать!» И эта любовь Божия, по милости Его, еще возвещается до сего дня. Он своим посланникам дает поручение свыше нести благую весть всем людям, даже тем, которые в ожесточении сердец дошли до такой крайности, что даже не знают, что Бог есть, а поэтому о Нем и слушать не хотят, и о своих грехах, и о том, как от них можно спастись через веру в Иисуса Христа. Так на одном уличном евангелизационном собрании безбожник, хуливший Бога, обратившись к толпе, сказал: «Если Бог существует, я бросаю Ему вызов поразить меня смертью в течение 5 минут». Наступила мертвая тишина. Минуты проходили одна за другой. Кончился назначенный хулителем срок, и он вздохнул с насмешкой: «Ну вот, вы все видите, что Бог меня не убил, а 5 минут прошли». Одна пожилая женщина выступила вперед и спросила: «Есть ли у вас дети?» «Да, у меня есть сын». «Хорошо», — сказала она, — «если бы ваш сын протянул вам нож и попросил бы вас убить его, вы бы это сделали?» «Нет, не сделал бы». «А почему нет?» «Потому что я его слишком люблю». Женщина повернулась, чтобы уйти, и сказала: «Так и Бог слишком вас любит, чтобы принять ваш глупый вызов. Бог желает спасти вас, а не погубить». Как Иисус свободно рассказывал людям об Отце Своем Небесном, и всякий рожденный свыше свидетельствует о Христе, так и всякий ребенок уверенно рассказывает о своих родителях. И нет никакой надобности всякому здравомыслящему доказывать, что это именно его родители. Но лукавый человек все извращает и говорит: «То, чего я не вижу и не могу осязать, того и не существует, а поэтому и Бога нет». Но что ответил бы, например, безбожный лектор, которого после богопротивной лекции поставили бы перед публикой и сказали: «Вы видите этого лектора, значит, он есть, но поскольку ум его мы не видим и не можем осязать его, то значит, ума у него нет». Может быть, сравнение это и не совсем подходящее и смешное, но истинно то, что мы очень многого не видим и не понимаем, но в то же время верим и пользуемся им, как наши легкие воздухом. Апостол Фома назван неверующим, потому что не мог поверить, что Христос воскрес. Но Иисус сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Господь в любви своей долготерпит всех и не хочет смерти грешника, а поэтому и не сразу наказывает нас за каждый грех в отдельности, но в конечном счете каждый получит по делам своим, если не покается. Якоб Вибе.

Мне 29 лет. У меня есть маленькая дочка, ей год и 10 месяцев. Газету «Забытый алтарь» я узнала недавно, хотя моя мама знает ее уже давно. Написать в газету мне посоветовала сестра по вере. Я посещаю церковь в городе Корнталь. Очень хотелось бы принять крещение. Бог привел меня к себе через трудности и страдания. В течение нескольких лет покаялись мой брат Коля, мама, перед смертью покаялся отец, покаялись и обратились к Богу я и сестра Эля. Наша с мамой молитва о моем втором брате Олеге и его жене, Катарина Вдовина. Пора поставить точки, пора залистнуть страницы, и ветер времен и судеб развеял слезы мои. Текут быстроводные реки, живут города и люди, и время, стирая их жизни, меняет лицо земли. Поняв неизбежность и мудрость, приму все как Божье решение, борьбу непосильную с жизнью сложу у его сильных ног. Поглотит меня мироздание,

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Анд» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы рады, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну. Сегодня мы открываем программу «Евангельские истины песней».

В Библии, в послании к евреям, в 11 главе, мы читаем такие слова. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть». Кто-то справедливо заметил, непонятного в мире гораздо больше, чем изученного. Мы не понимаем всего того, что происходит в природе, мы даже не знаем всего о своем теле и его функциях. Все непонятное нам мы принимаем как факты верою. Возможно также, что мы не все понимаем из написанного в Библии, но это не должно помешать нам верить. Авраам Линкольн однажды дал своему неверующему другу такой совет. «Читай эту книгу, постигай разумом все, что можешь понять, принимай верой остальное, и будешь жить лучшей жизнью, и умрешь лучшим человеком».

Дорогие радиослушатели, в нашем предыдущем разборе Евангелия от Луки мы рассмотрели с 11 по 15 стихи 7 главы. В них мы видели, как властно Иисус продемонстрировал на глазах народа свою власть над смертью. Но эта история воскресения сына вдовы показывает нам и часть характера Христа. Он, всемогущий Бог, стал равным нам во плоти и чувствовал, как мы. Здесь Иисус показывает нам сострадание с находящимися в нужде. В 13 стихе мы читаем: «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“». Все окружающие Христа при этом происшествии увидели и стали свидетелями того, что Сын Божий, имея такую силу, в то же время был тронут до глубины своего существа горем другого человека. Это качество Христа является для нас, верующих, огромным ободрением. В нашем общении с Богом мы должны постоянно помнить, что мы обращаемся и молимся к Богу, который был однажды подобен нам, претерпел горе и нужду, испытал радость и слезы, чувствовал любовь и ненависть. Поэтому автор послания к евреям говорит нам, верующим, в 4 главе в стихах с 14 по 16: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Истинный священник должен иметь правильный контакт как к Богу, так и к людям. На нем лежит ответственность говорить людям о Боге и, с другой стороны, вести людей к Богу. Первосвященник должен знать как Бога, так и людей. И, дорогие, наш первосвященник может нам помочь. Он знает наши трудности, потому что сам пережил такие же. Вести нас по незнакомым нам местностям может только тот, который знает эти места. Иисус прожил жизнь на земле, и поэтому нет для нас лучшего проводника, чем Он. Тяжело больного может полностью понять только тот, кто сам на себе испытал эту же болезнь. Итак, Бог может нам помочь, потому что Он знает все. Иисус является совершенным первосвященником, потому что Он совершенный Бог и совершенный человек. Он знает нашу жизнь и поэтому может нам сочувствовать, может нас миловать и дает нам силу для преодоления трудностей. В Иисусе Бог пришел к людям, чтобы привести людей к Богу. Это было задачей Христа на земле. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. И в нашем тексте Иисус вернул вдове умершего сына и этим самым дал уже знак тому великому происшествию на Голгофе, где Он Своею смертью даровал всем нам жизнь. «Я живу», — сказал однажды Христос Своим ученикам, — «и вы будете жить». Какое ободрение для нас! Иисус дает жизнь. Вдове Он вернул надежду, которую она потеряла в смерти сына. Она вновь ожила. В воскресшем сыне она как бы сама получила новую жизнь, новый смысл своего существования. «Я пришел, — говорит Христос, — чтобы имели жизнь и имели с избытком». Греческое выражение, переведенное здесь словом «с избытком», означает «иметь» или «получить в обилии». Это же выражение часто употреблялось на базарах или ярмарках, когда покупателю отвешивали товар или отмеряли сосудом и насыпали так, что товар пересыпался через края. Это значит, покупатель получал больше, чем он заплатил, или ожидал, или желал. Также и те, которые следуют за Христом и знают, кто Он есть, получают все необходимое с избытком.
Пусть даже на нашем жизненном пути встречаются трудности и горе, мы довольствуемся избытком, потому что эта жизнь лежит вне нас, она в Иисусе Христе. Жизнь, даруемая нам Христом, не наша собственность, которой мы можем распоряжаться по своему усмотрению, но мы являемся участниками Его жизни. Только жизнь со Христом действительно стоящая жизнь. И вот эта власть, то есть способность Христа давать жизнь, различно действует на людей. Присутствующие при воскресении юноши люди тоже проявили реакцию на происшедшее. В 16 и 17 стихах 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И всех объял страх, и славили Бога, говоря: Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространялось по всей Иудее и по всей окрестности. Возвращение умершего, единственного сына вдовы к жизни, произвело у всех присутствующих определенную реакцию. Чтобы лучше понять стоящих там людей, нужно знать обстоятельства того времени. Израиль находился под властью римлян. Свободолюбивый еврейский народ был порабощен и платил налоги Риму. И в этих трудных обстоятельствах они особенно ожидали Избавителя. Они уже давно ждали обещанного Богом Мессию. И вот среди них появляется человек, творящий такие великие дела. «Всех объял страх, и они славили Бога», читаем мы в начале 16 стиха. Это, с одной стороны, очень хорошее действие. Они славят Бога за то, что видят, потому что знают, что такие дела может совершать только сам Бог. Иисус делал все свои дела для того, чтобы люди славили Бога. В 13 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит своим ученикам: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец во Мне». И в 4 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна мы читаем слова Христа в молитве к Своему Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Своими великими делами Иисус преследовал одну только цель – прославить Бога. И здесь люди именно это делают. Еще больше: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой», — говорили они между собою. Израильский народ был очень религиозен и знал священные писания. Они знали и слова Моисея, сказанные к народу в 15 стихе 18 главы книги Второзакония: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». И в 18 стихе Моисей передает народу слова Бога, сказанные ему: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все, что я повелю ему». «Великий пророк восстал между нами», — говорили люди, видевшие дела Христа. Они надеялись, что в Иисусе пришел их Освободитель. Эта надежда была верна. Но, к сожалению, мы знаем из контекста Нового Завета, что избавление совершилось Христом не так, как представляли себе его евреи. Да, Иисус пришел взыскать и спасти погибшее, но не политическим переворотом или революцией. А так именно люди представляли себе освобождение. Они ожидали, что восстанет вождь, который освободит их от римского ига. Они ждали излияния гнева Божия. Но вместо этого Иисус показывает им милующего Бога. Там, где кончаются страдания, где горе превращается в радость, где тоска, болезнь и смерть побеждаются, там видно проявление Царствия Божия. Люди видели дела Христа. Они слышали Его слова. Многие следовали за Ним повсюду и наблюдали за Ним, но были все же до того закостеневшими в своих представлениях, что все эти дела и слова их мнений не изменили.
мы видим, что они были движимы больше любопытством и желанием видеть что-то сенсациональное, чем подумать над тем, что Христос в действительности хотел им сказать. Дорогие, в этой опасности часто находимся и мы, верующие. Известный евангелист или проповедник посещает нашу общину. Что мы от него ожидаем? Особенную проповедь? Новости? Да, мы можем ожидать этого. Но что для нас важно? Его дикция? Его выдающаяся личность? Или его слова, которые он говорит нам? Каков бы ни был этот человек, он служит Богу тем, что Бог ему доверил. Он передает нам слова, данные ему Богом. И польза от этого слышания нам будет только тогда, если мы примем его слова сердцем и приведем их в жизнь. Люди, о которых мы читаем в нашем тексте, видели дела и слышали слова, но не давали Христу возможности действовать на них лично. Они желали только получить что-то от Бога, но не были готовы отдать себя ему. Так было и при случае, когда Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбками 5000 человек. Видевшие это чудо были поражены. Но вместо того, чтобы пасть пред Богом, поблагодарить Его за Его заботу о них, они видят только хлеб и думают при себе: «Этого Иисуса нам надо сделать царем. Тогда мы больше не будем иметь ни в чем нужду». Полный желудок и здесь для людей важнее чистого сердца. Но Иисус не подается мыслям людей. Как мы уже выше сказали, Он пришел, чтобы прославить Своего Небесного Отца, а не стать земным царем этих ненасытимых людей. Он не искал славы себе, потому что если бы Он принял славу от людей, то не смог бы совершить спасение грешников от вечного ада. Своими делами на земле Иисус доказал, что Он есть действительно обещанный Богом Мессия. Да, Он воистину, как люди говорили, великий пророк, и в Нем Бог посетил людей. Но не людям дано решение, каким образом Бог спасает народ. Его путь уже как бы запрограммирован. Он жил среди нас, чтобы умереть вместо нас. И только через эту смерть Он желал стать царем, царем неба и земли, открывшим нам путь от смерти в жизнь. Дорогие радиослушатели, в нашем сегодняшнем тексте Евангелия от Луки мы видим действие или реакцию людей на дела и слова Иисуса Христа. И я хочу в заключение этой беседы спросить вас, чем вы ответите Христу на Его зов? В то время, читаем мы в 17 стихе этой 7 главы Евангелия от Луки, весть о Христе распространялась по всей Иудее и по всей окрестности. И везде люди принимали решение. Каково сегодня ваше решение? Дорогая сестра или дорогой брат, через вас Он желает прославиться. Вашей жизнью и словами вы можете содействовать тому, что весть о нашем Господе и Спасителе через вас распространится еще немного шире.

сигналы бедствия. Там, где смыкаются ветры с волнами, тонет корабль, сигналя о бедствии. Виден он берегу, людям взволнованным, штормы встречавшим их последствия. В борт накренившиеся волны целятся, рвутся в пробоины, бьются о палубу. Кто же команду спасет из челюстей злобного моря, несущего пагубу? Течь перекрыть — попытки напрасные. Дальше бороться — бессильны мускулы. Перед лицом грозящей опасности ценности мира выглядят мусором. Трюмы вода заливает мутная, даже и мачты скрипят о помощи. Берег, ты слышишь? Мы жизнь минутами ныне считаем, а ты нас помнишь ли? Берег ответил: помощь оказана, смелые рвутся, презрев опасения, чтобы на деле любовь доказывать срочно нуждающимся в спасении. И совесть предстала вдруг обвинителем. Ты истину знаешь, направившись к вечности, а разве пред Господом ты извинителен, смотря безучастно на смерть человечества? Ты медлишь преступно, а жертвы крушения идут к преисподней средь моря бескрайнего. Когда же ты примешь святое решение на помощь уплыть к пораженному лайнеру?

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

Джон Буньян. Духовная война. Таким образом, он вскоре убедил душу не считаться с увещеваниями старика, тем более, что каждый раз, когда летописец был навеселе, он должен был публично отрекаться от своих прежних взглядов. Летописец то и дело противоречил сам себе. Поступки его стали странными и нелогичными. Царя Шедая он вспоминал все реже. Его начали мучить приступы долгого сна. Иногда даже наступала клиническая смерть. А горожане души тем временем плясали под дудку великана Дьяволоса. И всякий раз, когда жители смущенной души обращались к Дьяволосу, передавая ему пугающие их слова старого летописца, новый царь успокаивал город, объясняя, что это бредни сумасшедшего, имеющего склонность к болтовне и жаждущего высказаться. Все утихали, и в городе воцарялось спокойствие. Часто он обращался к подданным с такими словами: «Заметь, дорогая душа, что кроме возмущения старика и его безумных грозных речей, мы ничего не видим и не слышим. Сам Шадай молчит». Он, как всегда, лгал, ибо летописец в минуты просветления говорил то, что повелевал ему Шадай. Дьяволос был хитрым. Вы сами можете убедиться в том, что ваш Шадай не любит вас, и ваша непокорность его ничуть не оскорбляет. Он ни разу не осведомился о вас и даже не пытается вернуть вас к себе. Он знает, что теперь вы законно стали моими подданными, и потому оставил вас в покое и махнул на вас рукой. Чувствуешь ли, о душа, какую неоценимую услугу я тебе оказал? Я сделал для тебя все, что мог, и уверен, что законы, по которым ты теперь живешь, приятнее прежних, действующих в раю. Свобода ваша теперь не ограничена. Я же вас застал в состоянии унизительного рабства. Ни воля моя, ни закон мой не страшат вас. Ни от кого из вас я не требую отчета о действиях, только от безумного старика-летописца. Я даровал каждому право жить по-царски. И вы от меня зависите так же мало, как я от вас, — любил повторять новоявленный царь. Так Дьяволос успокаивал город, когда летописец начинал свои грозные увещания, и постепенно хитрыми речами восстановил жителей против старика совесть. Сам же старался погубить его. Наконец, жители и сами захотели избавиться от докучливого летописца. С трудом, вынося не только его общество, но даже сам вид его, и приходя в негодование от речей последнего. Но старания были напрасными. Благодаря ли могуществу Шадая или по какой-то другой причине, но летописец оставался жив и невредим. Притом дом его очень напоминал крепость, неприступную для штурма. В городе жил влиятельный князь по имени Свободная Воля. Он был знатного рода и, насколько помню, пользовался в свое время особыми привилегиями царя Шадая. Характера он был твердого и бесстрашного, и нелегко было сопротивляться ему. Когда он услышал воззвание Дьяволоса к душе, то в силе своей врожденной гордости почувствовал стыд за свое долгое рабство у Шадая и одним из первых принял предложение хитрого льстеца, лелея надежду стать во главе всего города. За свою готовность открыть Дьяволосу ворота города он заслужил особое расположение нового царя,
который, оценив его твердую и непреклонную волю, решил поднять его на высшую ступень правления, назначив главным комендантом крепости и ответственным за городские ворота. Был издан указ, гласящий, что на любые изменения в городе требуется его специальное разрешение. Итак, князь Свободная Воля занял первое место после царя Дьяволоса. При нем был секретарь по имени Мнение, который говорил и действовал только по личному приказанию князя. Так душа попала в полное подчинение воле и его секретарю Мнению. Не могу вспомнить без содрогания, как самоуправствовал князь Свободная Воля, когда получил власть над городом. Он публично отрекся от того, в чем когда-то клялся царю Шадаю, и тут же присягнул верности новому своему начальнику Дьяволосу, и, получив от него высокую должность, с большим усердием принялся за дело. Он стал обдумывать, как погубить летописца совесть. Чувствуя, что не в силах видеть его, не слышать, он зажмуривался и затыкал уши, когда бывало его встретит. Вскоре он приказал уничтожить все бумаги летописца и отменить законы Шадая. Так, например, у его секретаря Мнения оставались еще какие-то старые бумаги, но как только Свободная Воля их обнаружил, он бросил их в огонь. Правда, летописец сохранил в своем чулане старую потрепанную книгу законов, но Свободная Воля об этом ничего не знал. Князь не мог выносить света даже простой свечи, поэтому хотел, чтобы вокруг было как можно темнее. Никто с большим рвением не расхваливал нового царя, чем он. Он искал расположение черни и подбивал его словословие Дьяволоса. Он всегда предпочитал зло добру и творил беззаконие по собственной инициативе, не ожидая приказаний сверху. Князю подчинялся некто по имени Страсть, человек чрезвычайно распутной жизни, живший только угождением своему телу. И потому его прозвали «постыдная страсть». Он был женат на дочери Мнения по имени Материальность. У них были три сына – бесстыдство, сквернословие и хула. И три дочери – лжелюбие, святотатство и младшая месть. Все они, в свою очередь, сами имели детей непослушных и себелюбивых. С укреплением власти великана Дьяволоса разительно менялось лицо города. На рынке и над всеми воротами города золотой образ царя Шадая был заменен изображением Дьяволоса. Отменив законы Шадая, Дьяволос велел обнародовать новые законы и постановления, согласно которым разрешено было предаваться дурным страстям и разжиганию похоти. Словом, все, запрещенное царем Шадаем, было разрешено Дьяволосом. За это он обещал душе спокойствие, радость и всеземные блага. И вскоре душа так изменилась под властью сатаны, что все в ней стало носить дьявольский отпечаток. На место честного и правдивого городского главы разумения новый царь назначил князя сластолюбия, одного из самых преданных ему слуг, а летописцем сделал забвение добра. Первый подчинялся только инстинкту и был подобен неразумному животному. Вновь назначенный летописец никогда не мог припомнить ничего хорошего. Все его прошедшее, настоящее и даже будущее было направлено на причинение зла самой душе. Но всякий знает, что если правители государства порочны, то и все население становится подобным им. Кроме того,
Дьяволос назначил еще много новых городских старшин. Неверие, гордость, божба, распутство, жестокосердие, беспощадность, архивраль, ярость, ложь, пьянство, подмена, обман и атеизм. Всего 13. Неверие был старше всех, атеизм – самым молодым. На низшие должности назначены были родственники этих 13. Кроме того, Дьяволос задумал построить неприступные крепости для защиты города от нападения царя Шаддая. Он воздвиг 3 крепости. Первой, возвышавшейся над всем городом, было дано имя «Вызов». Вторая называлась «Полночь» и предназначена была лишить душу всякого света. Третья, крепость «Грех», должна была заградить всякому доброму чувству вход в город. Начальником первой крепости был назначен некто по имени Назло-Добру, безбожник из свиты Дьяволоса. Другая крепость была вверена негодяю по имени Враг Света. В третьей крепости поселился горожанин по имени Платоугодие, считавший новый образ жизни намного приятнее прежнего. Наконец-то дьявол смог почить на лаврах. Он уничтожил все, напоминающее о добром царе Шаддае, изменил все законы, сменил всех начальников и поставил всюду верных исполнителей своей воли. Наконец он возвел еще несколько укрепленных крепостей на тот случай, если царь Шаддай или его сын вздумают отвоевать душу обратно.

0: Глава вторая. Подготовка к войне. Вы, конечно, понимаете, что весть о случившемся давно уже дошла до царя Шаддая. Все до малейших подробностей было ему известно. Царский гонец ярко описал плачевное состояние души, коварство дьявола и его шайки, рассказал об укреплениях города, построенных на случай, если царь Шаддай и сын его пожелают отобрать свое создание у врага. Гонец держал речь перед всем дворцом. Сам царь с сыном своим и все приближенные присутствовали при этом. Когда все услышали о нападении дьявола на дорогой им город, глубокая печаль овладела ими. Любимое создание царя взято в плен хитрым искусителем. Правда, царь и сын его давно предвидели такую возможность и потому держали наготове свое воинство для избавления души. Царь в ответ на известие о покорении души дьяволом сказал, что сердце его сильно скорбит и что ему искренне жаль город. Оставшись наедине, царь с сыном решили, что допустили нападение и взятие своего творения дьяволом только на время. Но затем, несомненно, последует его избавление, которое прославит Создателя больше, чем само создание души. Сын Шаддая особенно сильно вознегодовал на дьяволоса за его измену и стал просить у отца разрешение избавить любимый ими город из плена. Царь не мог отказать своему возлюбленному сыну и разрешил ему отправиться в страну вселенную в образе человека, принять на себя его грех и заложить прочное основание для полного избавления от дьяволоса и его власти. Было решено, что Эммануил, изгнав сатану, сам воцарится в душе, и никто больше не вырвет ее из его рук. Царь Шаддай поручил своему верховному наставнику составить и разослать во все концы вселенной следующее послание. «Да будет известно всем, что сын великого царя Шаддая заключил договор с отцом о возвращении ему души. Кроме того, по безграничной к ней любви он обещает даровать ей такое блаженство, какого она не знала и до взятия в плен дьяволом». Это послание к немалому раздражению дьяволоса было разослано во все концы вселенной. Царь прекрасно понимал, какие оно имеет последствия. Когда решение Эммануила стало известно окружению царя Шаддая, все возликовали. Все громче раздавались восторженные речи, перешедшие в молитвенное восхваление милосердной любви царя Шаддая и его сына к погибшей душе. Дьявол же крепко призадумался и пришел к следующему заключению. Помешать по возможности этой вести достигнуть ушей города. Ибо если душа узнает, что царь Шаддай и сын его Эммануил желают ей добра и обещают освобождение, а не наказание, то без сомнения она восстанет против меня и вернется к ним. И он стал еще внимательнее и ласковее в обращении с князем свободной воли, но при этом строго повелел ему день и ночь сторожить у ворот зрение и слух. «И я узнал, — обратился к нему царь, — о намерении царя представить нас в глазах горожан изменниками, а их вернуть в первобытное рабство. Быть может, это одни лишь слухи, но все же ради безопасности и спокойствия города следует сделать все возможное, чтобы утаить это известие от души. Я уверен, что эта новость вам так же неприятна, как и мне. Поэтому арестовывайте всякую сомнительную личность и никого чужого в город не впускайте. Прикажите от моего имени установить круглосуточный дозор, который обязан ликвидировать всякого, кто начнет распространяться о намерениях царя Шаддая». Свободная воля почтительно выслушал приказания своего владыки и с таким рвением принялся за дело, что вестники царя Шаддая могли подумать, что душа полностью ослепла и оглохла. Дьяволос решил привести всех жителей города к присяге в безоговорочном подчинении ему. Он повелел им заявить во всеуслышание, что Шаддай не имеет права расторгнуть их согласие с дьяволом и преисподней. Кроме того, он решил повязать горожан круговой порукой греха. На всех стенах и заборах были развешаны объявления, что отныне всем все позволено. Любое грязное и подлое дело официально разрешено. И тот, кто выскажет по этому поводу недовольство, навлечет на себя гнев дьяволоса. Таким образом, он решил внушить горожанам, что у них нет пути к отступлению, ибо чем грешнее человек, тем меньше у него надежд на спасение. Он рассчитывал, что Эммануил при виде такого упадка нравов не захочет иметь с душой ничего общего и даже отступиться от нее, ибо дьяволос достоверно знал, что Шаддай и Эммануил святы. На всякий случай он придумал еще одну хитрость. Прежде чем до жителей дойдет спасительная весть о помиловании, они должны узнать, что царь Шаддай собирает армию, дабы вернуть их к себе в рабство. Из страха перед наказанием жители останутся со мной до последнего, — подумал он. Собрав горожан на огромной рыночной площади, он обратился к ним со словами: «Друзья мои, думаю, что вам не надо напоминать, что все вы мои подданные, которым я даровал свободу действий и воли. Через верного моего слугу Люцифера дошел до меня слух, что царь Шаддай собирает армию, чтобы уничтожить город, а жителей увести в рабство. Я вас собрал, чтобы обсудить с вами наши действия против страшного врага. Что касается меня, то я всегда найду возможность спастись и выжить. Думая лишь о себе, я мог бы бросить вас на произвол судьбы. Но сердце мое так привязано к вам, что я чувствую, наши судьбы отныне уже неразделимы. Что ты скажешь, душа? Чувствуешь ли ты то же самое или предашь меня? Да погибнет тот, кто от тебя откажется, — был единодушный ответ. Конечно, — продолжал дьяволос, — вам нельзя рассчитывать на помилование, ибо царю Шаддаю это чувство незнакомо. Может быть, явившись сюда, он сначала станет уверять, что прощает вас, но это будет только лишь лицемерием, обманом ради скорейшей над вами победы. Поэтому, что бы он ни говорил, не верьте ему, ибо, победив, он потопит душу в крови. Вам необходимо всем вместе выступить против воинства Шаддая, не соглашаясь ни на какие мирные условия и переговоры. Но положим даже, что он помилует некоторых. Это никак не распространяется на тех, кого я приблизил к себе за верную и преданную службу. Или, положим, хоть это и нереально, что он помилует всех, все это будет сделано с единственной целью полного порабощения, и участь ваша станет тяжелее прежней. Разве он даст вам ту свободу, которой вы теперь пользуетесь? Поверьте мне, что никакое рабство нельзя сравнить с тем, которое он готовит вам. Кровь, Кровь и кровь – вот что звучит в каждом слове Шаддая. Будьте осторожны. Я слышал, что он близок. Дружно беритесь за оружие, его много. Вполне достаточно, чтобы вооружить весь город с головы до пят. Шаддай не победит нас, если мы крепко будем держать в руках оружие. Идите же со мною в крепость. Приготовимся к битве. Вот шлемы, броня, мечи и щиты и многое другое, что сделает нас непобедимыми. Мой шлем придает уверенность в достижении блаженства. Кроме того, мир души не зависит от образа жизни. Даже если вы будете руководствоваться злобой сердца и похотью, вас ждет радость и наслаждение. Средство это испытанное. И кто этот шлем носит, не снимая, тому не страшны ни стрелы, ни меч, ни копье врага. Возьми же мой шлем, о душа, и ты избежишь многих страданий. Броня моя из кованого железа. Она сделана в моем царстве. Все мои подданные носят такую. Броня эта – черствое сердце, неспособное к чувству. Кто облечется в нее, того не соблазнит никакое помилование и не испугает никакие угрозы. Поэтому в этом оружии нуждается всякий, кто под моим знамением сражается против Шаддая. Меч мой, закаленный в адском огне, был испытан множество раз. Кто им хорошо владеет, того не может победить ни один враг. Щит мой – неверие. Те, кто писал о битвах Эммануила с моими слугами, свидетельствовали, что он не мог совершить там никакого чуда и дивился неверию их. Применяя это оружие, вы ни во что не будете верить. И если царь заговорит о страшном суде, не верьте. Если пообещает помилование в случае вашего раскаяния, не верьте. Подвергайте скептическому анализу всякое слово его, устное и написанное, и вы убедитесь, что все его речи темны и запутаны. Он требует от своих слуг бессмысленной и слепой веры, недостойной моих разумных и мудрых последователей. Поэтому противодействуйте всем его наущениям и покажите себя достойными меня, вашего повелителя. Думающий и поступающий иначе становится моим врагом. Есть у меня еще одно замечательное оружие. Дух немой. Бессилие в молитве, дух сопротивления всякому прошению о помиловании. И ты, о душа, непременно воспользуйся этим оружием. Неужели вам вопиять о прощении? Никогда, если хотите остаться моими. Знаю, что вы люди отважные, и оружие я даю вам испытанное. Никогда не обращайтесь к Шаддаю с просьбой о помиловании. Да будет это желание чуждо вам. Еще могу вам предложить молот, палицу, лук и стрелы, никогда не дающий промаха. Дьявол раздал всем оружие и продолжал. Помни, о душа, я твой законный царь. Мне ты присягала верности и обещала, что не отвернешься от меня. Помни об этом. Помни и мое доброе к тебе расположение. Не забудь о том, сколько благ я тебе даровал без того, чтобы ты меня о том попросила. Докажи свою преданность мне, когда враг мой задумает похитить тебя из рук моих. И еще одно. Если мы победим, то весь мир станет нашим. И тогда я по-царски награжу вас, и мы будем блаженствовать. Настроив подобным образом дух жителей против царя Шаддая, дьяволос укрепил гарнизон, а сам укрылся в крепости, которую привел в полную боевую готовность. Горожане изо дня в день проводили боевые учения, еще больше разжигая в себе вражду к Шадаю и усиливая преданность Дьяволосу.
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 10.
4: Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его:
5: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
4: Он сказал им в ответ:
6: «Что заповедал вам Моисей?»
4: Они сказали:
5: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться».
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
4: В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им:
6: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
4: Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:
6: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него».
4: И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его:
7: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
4: Иисус сказал ему:
6: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать».
4: Он же сказал ему в ответ:
7: «Учитель, все это сохранил я от юности моей».
4: Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
6: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест».
4: Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим:
6: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие».
4: Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ:
6: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
4: Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою:
8: «Кто же может спастись?»
4: Иисус, воззрев на них, говорит:
6: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно».

0: возможно, Богу.
1: И начал Петр говорить ему:
2: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
1: Иисус сказал в ответ:
0: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
1: Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним.
0: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет».
1: Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали:
3: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим».
1: Он сказал им:
0: «Что хотите, чтобы я сделал вам?»
1: Они сказали ему:
3: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей».
1: Но Иисус сказал им:
0: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?»
1: Они отвечали:
3: «Можем».
1: Иисус же сказал им:
0: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано».
1: И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвал их, сказал им:
0: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
1: Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить:
4: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
1: Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать:
4: «Сын Давидов, помилуй меня!»
1: Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему:
2: «Не бойся, вставай, зовет тебя».
1: Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил:
0: «Чего ты хочешь от меня?»
1: Слепой сказал ему:
4: «Учитель, чтобы мне прозреть».
1: Иисус сказал ему:
0: «Иди, вера твоя спасла тебя».
1: И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
5: Глава 11.
1: Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им:
0: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам: что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда».
1: Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им:
6: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?»
1: Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их, и привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали:
7: «Осанна! Благословен грядущего имя Господне! Благословен!»
1: И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:
0: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек».
1: И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря:
0: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?»
1: Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему:
2: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла».
1: И Иисус, отвечая, говорит им:
0: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
1: Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины, и говорили ему:
7: «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?»
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне».
1: Они рассуждали между собою:
7: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?
1: А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу:
8: «Не знаем».
1: Тогда Иисус сказал им в ответ:
0: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
5: Глава 12.
1: И начал говорить им притчами:
0: «Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа есть дивно в очах наших».
1: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
9: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
1: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
0: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
1: Они принесли. Тогда говорит им:
0: «Чье это изображение и надпись?»
1: Они сказали ему:
9: «Кесаревы».
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
1: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
10: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою».
1: Иисус сказал им в ответ:
0: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь».
1: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
11: «Какая первая из всех заповедей?»
1: Иисус отвечал ему:
0: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет.
1: Книжник сказал ему:
11: «Хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
1: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
0: «Недалеко ты от Царствия Божия».
1: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
0: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему?
1: И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем:
0: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
1: И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
0: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
5: Глава 13.
1: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
3: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания».
1: Иисус сказал ему в ответ:
0: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
1: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
2: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
1: Отвечая им, Иисус начал говорить:
0: Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова Мои не придут. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
5: Глава 14.
1: Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
12: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
1: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
13: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
1: И роптали на нее, но Иисус сказал:
0: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
1: И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
3: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
1: И посылает двух из учеников своих и говорит им:
0: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
1: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
0: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
1: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
3: «Не я ли?»
1: И другой:
14: «Не я ли?»
1: Он же сказал им в ответ:
0: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
1: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
0: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
1: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
0: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем».
1: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
0: «Все вы соблазните со мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
1: Петр сказал ему:
14: «Если все соблазнятся, но не я».
1: И говорит ему Иисус:
0: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
1: Но он еще с большим усилием говорил:
14: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. Но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте прочтем письмо от нашего радиослушателя из города Стерлитамак. Зовут его Олег Николаевич. Он пишет: «Когда я слушаю вашу проповедь, мне, как и многим другим, становится легко и тепло на душе. Это знакомое чувство. Я сам имел 3-летний опыт верующего человека и от молитвы ощущал внутреннее спокойствие на некоторое время. Затем все возвращалось на круги своя, и этой благодати как не бывало. На смену ей идут психоз и болезни. Ничего хорошего из того, что я просил у Бога, Он мне не дал. За эти 3 года было только плохое. Я человек практичный, и поэтому могу распознать, где ложь и где правда», — заключает наш радиослушатель. Это очень хорошо, Олег Николаевич, что вы практичный человек, потому что христианство именно для практичных людей. Иисус Христос, живя на земле, говорил не только о жизни будущей, но большая часть его проповеди говорит о том, как жить здесь, на земле, как удовлетворить насущные нужды человека, в том числе и самую глубокую из них – нужду общения с Богом. Одним из средств такого общения является молитва. И вы уже ощутили на себе, что, обращаясь к Богу, вы испытываете внутреннее спокойствие, вам становится легко и тепло на душе. Погружаясь после этого в свои ежедневные заботы, возвращаясь к жизни, в которой нет места Богу, человек испытывает разочарование и тоску, то, что наш слушатель определяет словом «психоз». Все дело в том, что Бог хочет быть с вами не только во время молитвы, но и в каждую минуту вашей жизни, поддерживая и благословляя вас в непростых испытаниях каждого дня. И здесь важно позволить Богу войти в вашу жизнь, позволить Ему управлять ею. Вы пишете, что ничего хорошего из того, что вы просили, Бог не дал вам. Но так ли уж в вашей жизни не было ничего хорошего? Человек живет на земле, прекрасно приспособленный для жизни именно такого, как у нас с вами, организма, дышит воздухом, пьет воду, ест произведения земли, не задумываясь, что все это не является его заслугой. Все это дело рук Творца. И если бы земля хоть на малую долю отклонилась от своего пути во Вселенной, жизнь как таковая была бы невозможна. Апостол Иаков в 1 главе своего послания пишет: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Мы же склонны забывать об этом и принимать все доброе в нашей жизни как само собой разумеющееся, не видя в этом руки Божьей. Еще один вопрос, а скорее упрек, который звучит в вашем письме, это почему Бог не отвечает на наши молитвы? Во-первых, повторю еще раз, что мы очень часто просто не замечаем Его ответов. Во-вторых, бывает и так, человек просит о чем-то у Бога, а выйдя из храма, забывает о Боге и продолжает жить так, как будто Бога нет и вовсе. В Евангелии от Иоанна в 6 главе упоминается о таком эпизоде. К Иисусу пришло много людей. Видя их сердца, Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». То есть часто люди ищут не столько Бога, сколько каких-то благ от Бога, и удивляются, почему Бог не дает им того, о чем они просят. В 4 главе послания Иакова говорится так: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И, наконец, в Библии мы находим случаи, когда Бог не удовлетворял просьбы даже самых искренних людей. Но, тем не менее, это не повод к разочарованию в Боге. Придите к Нему искренне, исповедуйте свои грехи и дайте Ему возможность войти в вашу жизнь. Сделайте Его Царем и Господином вашей жизни, вашим Небесным Отцом. И тогда вы увидите те перемены, которые произойдут в вашей судьбе. А мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. Текст очередной лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 12 главу Евангелия от Марка. Эта глава начинается с притчи нашего Господа. Надо сказать, что это наиболее откровенная и прямая притча, которую только доводилось произносить Иисусу. Прочтем стихи с 1 по 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился». Этот виноградник символизирует народ Израиля. Если вы сомневаетесь, прочтите 5 главу книги Исаии, где явно используется тот же образ. Действительно, именно Бог создал народ Израиля. Именно Бог всегда оберегал свой народ. Это Он дал им истинную религию, причем Израиль был единственным народом, с которым пребывал сам Бог. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали». Имея же еще одного сына, любезного ему напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строителями, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Нет никаких сомнений в том, о ком именно говорится в этой притче. Некоторый человек, который насадил виноградник, — это Бог Отец. Слуги, которых посылал хозяин виноградника, — это Божьи пророки. Как мы уже сказали, виноградник — это народ Израиля. Бог избрал свой народ и на протяжении всей истории оберегал и защищал его. А нечестивые виноградари в этой притче – это религиозные власти Израиля. Смысл данной притчи в том, что в конце концов Бог послал к ним своего Сына, то есть Господа Иисуса Христа. Здесь Господь открыто выступает против религиозных вождей Израиля, которые сейчас стояли перед Ним. Они уже замыслили Его смерть. И Господь раскрывает все их планы. Он открыто говорит этим религиозным предводителям, что именно они собираются с ним сделать. Он заранее знал все их действия и шаги. И Он обвиняет их в убийстве еще до того, как они начинают осуществлять свои гнусные намерения. А также здесь Иисус предрекает суд над Израилем и его вождями. Исполнение этого пророчества, как мы уже знаем, наступило в 70-м году нашей эры, когда римский император Тит уничтожил Иерусалим и поработил народ Израиля. Кстати сказать, известно ли вам, что знаменитый римский Колизей был построен руками пленных рабов-евреев? Обратите также внимание на фразу «камень», который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Здесь, по сути дела, Иисус произносит сразу две притчи. Действительно, Христос стал камнем преткновения для религиозных властей Израиля. Но в то же время многие люди обратились к нему, и для них Господь стал краеугольным камнем. Однако истинное исполнение слов этой притчи наступит, когда Иисус вновь придет на эту землю. Эта притча о нечестивых виноградарях ознаменовала собой начало открытых боевых действий против нашего Господа. Мы читаем, что религиозные вожди готовы были схватить Иисуса и умертвить его на месте, но побоялись народа. Поэтому, как мы видим далее, они посылают к Господу еще одну делегацию с каверзным вопросом. Причем надо отдать им должное. Их вопрос представлял собой шедевр изобретательности. Прочтем стихи с 13 по 17. «И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И дивились ему. Получив монету, он задает им встречный вопрос. Если бы Иисус ответил, что евреи должны платить подать кесарю, фарисеи сказали бы, что он ставит римскую власть выше закона Моисеева. А если бы Иисус сказал, что они не должны платить кесарю подати, фарисеи обвинили бы его в подстрекательстве против римской власти. Наверняка они полагали, что загнали нашего Господа в угол, но это было не так. Им оставалось лишь дивиться его мудрости. Ответ Господа также показывает нам, друзья, что Божие дитя несет в этом мире определенную ответственность не только перед Богом. Я расскажу вам ситуацию из моей практики. Один человек как-то с гордостью сказал мне, что его отец лежит в больнице и мать болеет, но он, несмотря ни на что, отложил деньги для церковных пожертвований. Когда я начал расспрашивать его более подробно, выяснилось, что его родители фактически бедствовали и были вынуждены буквально просить милостыню, а он при этом откладывал деньги на пожертвования в церкви. Я тогда строго сказал ему, что его наипервейшая обязанность — помогать своим близким. Действительно. Друзья мои, в наши дни мы нередко сталкиваемся с подобным вопиющим ханжеством. А также у нас имеются свои обязанности и перед властями. Сейчас часто говорят, что налоги слишком высоки. Действительно, часто простые граждане вынуждены платить непомерные налоги, и при этом всем хорошо известно о коррупции и роскоши чиновников в правительственных кругах. Должен признаться, что порой я с тяжелым сердцем отдаю положенные налоги государству. Однако это вовсе не означает, что мы вправе этого не делать. Никто не освобождал нас от наших обязанностей перед обществом. Итак, у нас есть множество различных обязанностей. Именно об этом говорит здесь Господь. И если у нас есть обязанности перед государством, нужно исполнять их, но это еще не освобождает нас от обязанностей перед Богом. Так что здесь мы видим замечательный пример. Далее к Иисусу приходят саддукеи. Прочтем стихи с 18 по 27. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему». Саддукеи, как вы, наверное, помните из наших прошлых передач, представляли собой либералов того времени. Их вопрос был совершенно корректен, потому что в нем шла речь об иудейской традиции ближайшего родственника, пример которой мы встречаем в книге Руфь. Саддукеи знали, что говорит Писание на этот счет, и сформулировали свой каверзный вопрос. «Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей, также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена». Здесь они приводят совершенно невероятную, нелепую ситуацию. Такое бывает, пожалуй, лишь в мыльных операх в Голливуде. И вот в чем заключалась суть их вопроса. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей?» В ответ Господь говорит саддукеям, что они не знают двух вещей. Они не знают Писаний и не знают силы Бога. Могу сказать, что в наши дни мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда люди не знают ни Писаний, ни силы Божьей. Вот простой пример из нашей жизни. Мы сейчас часто слышим разговоры о том, что необходимо принять меры к сокращению прироста численности населения земного шара. Однако находятся те, кто утверждает, что подобные меры противоречат Библии. При этом они ссылаются на Божью заповедь «плодитесь и размножайтесь», обращенную к Адаму. Но, друзья мои, эти слова Бог сказал Адаму, и они не имеют никакого отношения к нашему времени. Вот если бы вы с вашей женой были единственными жителями земли, это вполне возможно, что Бог велел бы вам то же самое. Собственно, так было и в случае Ноя. Поскольку после потопа Ной и вся его семья оказались единственными жителями земли. Но совершенно ошибочно утверждать, что Бог дал подобное повеление нам в наши дни. Нигде в Библии мы не найдем ничего подобного относительно христиан. Поэтому подобные утверждения лишь раскрывают совершенное незнание Библии. Я мог бы привести и другие примеры аналогичного невежества. Далее Иисус продолжает в 25 стихе. «Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах». Из этого стиха вовсе не следует, что супруги, прожившие всю жизнь вместе, не смогут быть вместе на небесах. Просто они уже не будут жить вместе, как муж и жена. На небесах людям не нужно создавать семьи и растить детей. Именно об этом и говорит нам здесь Господь. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Также саддукеи не знали воли Божьей. Моисей, Авраам и Исаак, все они живы сегодня. Их тела похоронены где-то в Хевроне, но сами они живы и пребывают сейчас с Богом, как и все остальные умершие верующие. В следующем отрывке мы видим, как еще один человек, книжник, приходит к Господу, услышав его разговор с саддукеями. Прочтем стихи с 28 по 34. «Один из книжников, слыша их прения, и, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Иисус отвечает словами из книги Второзакония, из 6 главы 4 стиха. Этот стих не относится к 10 заповедям, но тем не менее это величайший доктринальный постулат Ветхого Завета. И буквально эта фраза должна звучать так: «Иегова наш Элохим есть Иегова единый». Причем слово «Элохим» — это есть Бог, стоит во множественном числе. То есть Израиль должен был нести этому исполненному многобожие и идолопоклонство миру весть об одном истинном Боге. Точно так же, как Церковь в наши дни должна свидетельствовать этому погрязшему в атеизме миру о единстве Троицы. Далее Иисус продолжает в 30 и 31 стихах. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь». А вы, друзья мои, исполняете ли вы эту заповедь? Если человек утверждает, что он не нуждается во Христе, как в Спасителе, потому что просто исполняет Божьи заповеди, я хотел бы задать ему вопрос: а любит ли он Бога всем сердцем своим и всею душою своею? Если это хотя бы отчасти не так, то он нарушает Божью заповедь, и ему тоже нужен Искупитель. Лично я точно знаю, друзья, что я нуждаюсь в Господе и Спасителе. Дело в том, что я просто не в силах полностью исполнять все то, что велит мне Бог. Я люблю Его, но не настолько, насколько Он заповедал нам. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, больше сих заповеди нет. Конечно, если человек безукоризненно выполняет и это требование, он мог бы попробовать достичь спасения самостоятельно, но, скорее всего, это не так, а потому человеку обязательно нужен Христос. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. То, что сказал этот книжник, было истинной правдой. Любить Бога и ближних гораздо важнее, чем все жертвоприношения и всесожжения. И я еще раз повторю вам, друзья, что если вы не любите Бога всем своим сердцем, силой и разумением, как это заповедано нам, вы нарушаете Его заповедь, а потому вам тоже нужен Спаситель. Поэтому обратитесь к Нему. После этого враги уже не решались нападать на Иисуса. Им не удалось загнать нашего Господа в угол, и теперь настала Его очередь спрашивать. Стихи с 35 по 37. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. Здесь Иисус затрагивает тему своего непорочного зачатия и чудесного рождения. Действительно, как мог Давид в своем 109-м псалме, где он говорит о своем потомке, назвать своего прапраправнука Господом? Единственное возможное объяснение состоит в том, что его потомок был не просто сыном Давида, Он должен был быть Сыном Божьим, который родился от Девы. Именно эту великую истину и раскрывает здесь Иисус. Также важно отметить, что Иисус приписывает 109-й псалом именно Давиду и указывает, что царь Давид написал эти строки, руководствуясь Духом Святым. Он также указывает, что этот псалом говорит о нем, то есть о Мессии. И далее Иисус начинает предостерегать народ. Стихи с 38 по 40. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Здесь Иисус осуждает книжников за то, что их жизнь противоречила учению Писания, которое они сами несли. А потому их ожидал более суровый суд, нежели тех, кто никогда не знал Священного Писания. Последний отрывок этой главы, начинающийся с 41 стиха, раскрывает перед нами одну глубочайшую истину. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Иисус владеет всем в этом мире, а потому Он вправе требовать у нас отчета в том, как мы распоряжаемся нашими деньгами. Причем его интересует даже не то, сколько вы дали на дело Божье, а то, сколько вы оставляете себе. «Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант». Иисус отмечает, что богатые клали много и щедры, но Он не хвалит их за это. Для Него 2 лепты этой бедной вдовы были важнее, чем все остальные богатства вместе взятые. Хотя эти 2 монетки ничего не стоили по сравнению с богатствами храма. Дело в том, что эта женщина ничего не оставила себе. В этом даре выразились ее любовь и ее верность Богу. А это, как мы видим, имеет самое большое значение для Господа. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Часто люди спрашивают, а нужно ли в наши дни платить в церкви десятину? Я отвечаю на это, что важно вовсе не то, сколько вы дадите Богу, важно то, сколько вы оставите себе. Никто не обязывает вас отдавать Господу определенную сумму или определенный процент своих доходов. Вопрос лишь сводится к тому, насколько вы его любите. Господь смотрит на то, с каким сердцем люди дают Ему, а не на то, сколько они положили. Задумайтесь об этом, друзья. На этом мы закончим нашу передачу. До следующих встреч!

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У сестры Анны Вильмс из Хайден-Ольдендорфа 12 августа был день рождения. Братья и сестры из поместной общины сердечно поздравляют ее и от всей души желают, чтобы твоя жизнь была наполнена милостью, миром и радостью. Пусть Господь наполняет любовью и благополучием все дни твоей жизни на земле. В Его руке, как стебельки травы, все наши судьбы, доли и недоли, недаром даже волос с головы упасть не может без Господней воли.
1: Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.
0: Псалом 118, стих 165. А сейчас для Анны Вильмс прозвучит песня. Она называется «Почему покой на душе моей?»

0: 13 августа день рождения у сестры во Христе Марии Гертнер. Для нее звучат поздравительные пожелания от друзей из библейского кружка. От всей души желаем тебе, дорогая Мария, хорошего настроения. Пусть Господь хранит и оберегает тебя и твою большую семью. Пусть Он подарит тебе еще много ярких и запоминающихся событий в жизни и немножко больше здоровья. Да благословит тебя Господь! Бог и сегодня отвечает, Бог и сегодня говорит, Бог и сегодня грех прощает, для приходящих Он открыт. Бог и сегодня властным словом с сердец снимает кандалы и шанс дает начать жизнь снова, без груза страха и вины. Бог и сегодня не остался от слез народа в стороне. Тот, кто искал и кто нуждался, узнал найти защиту где. Бог и сегодня царь державный, ведущий нас в страну чудес. Иисус Христос, Спаситель славный, который умер и воскрес.
1: Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
0: Псалом 65, стих 20. А сейчас для сестры Марии Гертнер прозвучит песня, она называется «Чудная страна».

0: У сестры Анны Петкау из церкви Хоенло день рождения 13 августа. И ей передают свои сердечные поздравления братья и сестры из братских общин Детмольда. Пусть жизнь твоя будет полна света, а душа – покоя и Божьей благодати. Пусть надежда наполняет сердце и никогда не угасает. Не теряйте радость в Боге, не теряйте, даже если в жизни вашей есть проблемы. Все равно Христа всем сердцем прославляйте. Все проходит, наступают перемены. Не теряйте радость в Боге, не теряйте, если почва ускользает из-под ног. Существом своим всем Богу доверяйте. Помощь вовремя пошлет Он вам в свой срок. Не теряйте радость в Боге, не теряйте, даже если нет у вас сейчас, чего хотите. Все равно Христа всем сердцем прославляйте. Все равно за все благодарите.
1: Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша.
0: Псалом 32, стих 20. Песня, которая сегодня прозвучит для Анны Петкау, называется «К небу взор я возношу».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». В город Лаге для Анны Гам звучит это поздравление с днем рождения, который у Анны именно сегодня, 14 августа. «В этот день Бог даровал тебе жизнь, и мы искренне от всей души желаем, чтобы Господь укрепил твой дух, наполнил душу покоем и неугасимой верой. Пусть его истинная любовь дарует тебе силы, и пусть твои молитвы будут услышаны. Я не знаю, что ждет впереди, что тобой уготовано свыше, лишь хочу за тобою идти и всегда нежный голос твой слышать. Я не знаю, сколько лет проживу, сколько отмерено, Боже, тобою. До тех пор, пока здесь я живу, твоя милость всегда надо мною. Неизвестно, что ждет на пути. Дай во всем лишь тебе доверяться. Помоги за тобою идти, до конца тебе верной остаться.
1: Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи.
0: Псалом 26, стихи 7 и 8. Песня под названием «Синее небо меня так манит» в исполнении сестер Цуман и Бибен сегодня тоже звучит для Анны Гам по желанию ее родных.

0: 15 августа состоится венчание молодой пары из Зибница, Симона и Инны. Симон когда-то делал практику в нашей радиостудии и оставил о себе хорошие воспоминания. Коллектив «Волны надежды» сердечно поздравляет новобрачных с новым начинанием в их жизни и желает много счастья и радости в совместной жизни на многие годы. Терпение, взаимопонимание в отношениях. Пусть Господь благословит вашу семейную жизнь. И даже если придут трудности, пусть Господь будет вашей опорой, упованием и непоколебимой скалой. Для молодых супругов мы сегодня включили в нашу программу из книги «Бытие», 2 глава, 24 стих, и свадебную песню на украинском языке, также записанную у нас в радиостудии, в групповом исполнении с участием родного брата жениха Иосифа.
1: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть».

0: много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет.
1: Псалом 33, стихи 20, 21 и 23. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Иисусу верить не напрасно».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания! До следующей встречи на нашей волне надежды на следующей неделе.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые. Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное путешествие по Аляске». Глава первая. «Очень неохотно я отпускаю тебя одного, сынок», — говорил доктор Хью Петерсон Джиму. «До Фербенкса добрых 300 километров, и добираться туда будет очень трудно». Стоял холодный февральский день 1947 года. От дыхания изо рта исходил пар. Отец и сын снаряжали собачью упряжку перед своим домом, расположенным неподалеку от Нолана, маленького селения на Аляске. Джим выпрямился и заправил темные волосы под меховой капюшон. «Папа, тебе ведь так срочно нужно лекарство. Не беспокойся обо мне, пожалуйста. Я знаю, что ты не можешь оставить больных эскимосов одних». «Хотя бы один из них был настолько здоров, чтобы пойти с тобой», — снова сказал отец. «Если эпидемия затянется, лекарства нам хватит всего лишь на 12 дней. А без коротковолнового передатчика и лицензии я не могу даже сообщить о происшедшем в Фенбергс и заказать нужный медикамент вертолетом. Мы с горником постараемся сделать все возможное», — пообещал Джим с улыбкой. Он наклонился к большой лайке с переливающейся серебром грудью и погладил ее. Спустя час сани были готовы. Джим вошел в дом, чтобы на прощание поцеловать маму и старших сестер. Теперь, непосредственно перед отъездом, ему становилось немного не по себе, и все же он ласково произнес: «Не переживай за меня, мамочка!» «Помолимся перед дорогой», — предложил отец. Вся семья стала в круг, держась за руки. «Господи, мы отправляем нашего сына в опасную поездку, хотя делаем это неохотно. Другого выхода у нас нет», — молился доктор Петерсон. «Мы ставим его под твою охрану. Молим тебя, верни его нам живым и здоровым и с нужным лекарством». Во время молитвы отца неприятное чувство напряженности покинуло Джима. «Конечно же, Господь пойдет с ним и сохранит его». Со слезами на глазах вслед сыну смотрела мать, когда тот, выйдя из дома, подошел к собачьей упряжке. Мэри, 11-летняя сестренка Джима, провожала его с завистью. Она стояла в дверях с маленькой Сарой и махала рукой. Когда сани тронулись, последнее напутственное слово отца все еще звучало в ушах Джима: «Сынок, не забывай, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, посекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаия 40:31. Во время своего служения на Аляске семья миссионера Петерсона уже не раз испытывала заботу любящего небесного отца, поэтому Джим был уверен, что и на пути этом Бог его не оставит. «Вперед!» — громко крикнул он собакам. Оставив маленькую миссионерскую станцию далеко позади, Джим почувствовал, как его охватила жажда приключений. Ехать вдоль реки Миддлфорк от Нолана до Колдфута было легко и приятно. Собаки, полные свежей силы, рвались вперед. Большая часть пути шла под гору. Чтобы согреться, Джим время от времени соскакивал с удобного сиденья и бежал рядом с санями. Он гордился своей упряжкой. Все собаки были настоящие лайки. Сани они тянули легко и уверенно. Но больше всех Джим любил горника, красавца и природного вожака. «Это настоящая лайка с реки Маккензи», — сказал отец в тот день, когда передал Джиму живой, повизгивающий клубок пушистой шерсти. «Настоящая лайка с Маккензи, унаследовавшая от своих предков, сибирских волков и лис, их лучшие качества — выносливость и быстроту. Щенок, купленный у верхового полицейского в Канаде, был назван горником. С тех пор прошло 4 года, и предсказания отца сбылись. Джим очень привязался к собаке. Он разговаривал с ней, как разговаривал бы с лучшим другом. К сожалению, на Аляске встречаться с друзьями приходилось не слишком часто. Только одно тревожило Джима. За такую собаку, как горник, на Аляске давали большие деньги. У Джима дрожь побежала по спине, когда он вспоминал жестокий взгляд парня по имени Алук. Его подозревали в краже пушнины у эскимосов. Уже несколько раз при встрече Алук хвастал, что в один прекрасный день горник будет принадлежать ему. Джим знал, что ничего не должно помешать Алуку исполнить свое обещание, если ему подвернется удобный случай. Миновав Колдфуд, Джим проехал еще милю, свернул с главной дороги и направил собак в сторону Голбинча и Грабстейка. В Грабстейке он намеревался переночевать. Мальчик снял меховые рукавицы и достал из внутреннего кармана ручные часы. «Итак», — пробормотал он себе под нос, «до Голбинча еще приблизительно 20 миль, потом до Грабстейка еще 4». Он снова натянул рукавицы и крикнул собакам. «Ну, друзья мои, поднажмите, иначе стемнеет прежде, чем мы доедем до Грабстейка. Вперед, марш!» Что-то подсказывало Джиму, что надвигается непогода. Небо, которое с утра было ярко-голубым, постепенно покрывалось серой дымкой. Изредка начали падать нежные танцующие снежинки. Спустя 3 часа, когда упряжка отъезжала от Голбинча, снег, подгоняемый ветром, больно хлестал по лицу. Пурга усиливалась, и сумерки сгущались раньше обычного. Джим был рад, что до Грабстейка осталось уже недалеко. Он думал об ужине и теплой постели, как вдруг заметил, что горник стал чему-то принюхиваться. Джиму показалось, что впереди появился силуэт мужчины. Он протер глаза и присмотрелся еще раз. Действительно, теперь он сквозь падающий снег довольно отчетливо видел мужчину в меховом полушубке и с ружьем за спиной. Ему стало жутко. Эти косые глаза, презрительная улыбка и это немного неестественное, будто восковое лицо могли принадлежать только одному человеку – Алуку. Джим остановил упряжку и, ловко спрыгнув с саней, подошел к горнику. Большой пес оскалился, его густая шерсть на затылке встала дыбом, из глубины гортани послышалось грозное рычание. «Ладно, мальчик», — успокаивающе сказал Джим, гладя горника по шее. Не упуская Алука из виду, он незаметно освободил горника от упряжки. Но от Алука не ускользнуло действие Джима. «Так, ты отдаешь мне горника добровольно? Тогда все в порядке. Какой ты умный мальчик!» «Отдать тебе горника?» — возмутился Джим. «Еще чего! Никогда я не отдам ни тебе и никому другому ни за что на свете!» Джим сам испугался своей смелости. «Если бы у Алука не было ружья...» Вокруг простиралась бесконечная снежная равнина. Только ветер выл свою унылую песню. Из глубины души Джима вырвалась безмолвная молитва. В это время Алук, прищурив косые глаза, поднял ружье и прицелился. «Отдай мне собаку, или я выстрелю!» — пригрозил он. Но Джим еще не собирался сдаваться. Он наклонил голову немного в сторону, будто увидел за спиной Алука что-то необыкновенное. Номер удался, и Алук сделал именно то, чего и ожидал Джим. Негодяй насторожился и бросил беглый взгляд через плечо. Этого движения Джиму было достаточно, чтобы исполнить свой план. Он толкнул горника в бок и шепнул ему на ухо. «Фас!» Собака стрелой бросилась вперед, со всей силы наскочила на ошеломленного Алука. Выронив ружье, он как подкошенный упал в снег. Крича от испуга, Алук обеими руками обхватывал шею, чтобы защитить ее от разъяренной собаки. А Джим, успев подхватить ружье, громко крикнул: «Отпусти его, горник!» Медля, как бы нехотя, собака разжала зубы и отпустила свою жертву. Джим понимал, что жизнь Алука висела на волоске. Никогда еще не видел он горника в такой ярости. Но и горнику еще не приходилось таким образом спасать жизнь своего хозяина. Глава вторая. Алук осторожно поднялся. Горник все еще бегал вокруг него, готовый по первому слову хозяина вновь броситься на врага. Увидев, что Джим забросил его ружье в глубокий сугроб, бандит выругался, а мальчик, уверенный в том, что Алук ничего плохого сделать уже не может, подозвал собаку к себе. Горник послушно подошел и встал рядом с ним. Но Джим не рассчитывал всего лукавства негодяя. Алук быстро сунул руку в карман и вытащил оттуда длинный нож. «Ага, видел? Запрягай горника!» — приказал он. «Запрягай и следуй за мной! Не такой уж ты хитрый, как думал!» Джима прошиб пот. Натравить горника на Алука теперь было бы безумием. Один удар ножом в горло, и собака была бы мертва. «Ты что, не понял? Запрягай горника, я сказал!» Терпение Алука подходило к концу. Без единого слова Джим запряг собаку и встал рядом. Алук медленно приблизился. Горник зарычал и присел, готовясь к прыжку. «Спокойно, горник, все будет хорошо. Не могли бы мы заключить своего рода сделку? Мне срочно нужно ехать дальше. Если я не привезу отцу нужных лекарств, от эпидемии в Налане умрет много людей». «Наконец-то ты заговорил по-деловому! Почему не сразу так? Сколько ты хочешь за горника?» «Нет, я не имел это в виду». Джим замолчал, обдумывая, как быть, ведь он любил всех своих верных собак. «Я предлагаю тебе вместо горника двух других собак». «Ты что, меня за дурака принимаешь?» — оборвал Алук гневно. «На всем свете нет пяти таких собак, как горник». «В таком случае мне очень жаль», — ответил Джим. «Горника ты не получишь, по крайней мере, живым». «Мертвым он мне не нужен», — насмешливо произнес Алук. «Но тебе надо ехать дальше. Ты ведь сам говорил». В этом Алук был прав. Привезти отцу нужные медикаменты как можно быстрее было важнее, чем даже горник. Лекарство могло спасти сотни человеческих жизней. А когда отец вылечит эскимосов, они, быть может, больше заинтересуются евангельской вестью. «Ладно», — сказал Джим, — «пожалуй, мне придется сделать по-твоему». «Ну вот», —
2: Это уже благоразумней. Ты побежишь с собаками, а я сяду на твое место и сам буду править упряжкой. Злорадно распорядился Алук и уселся в сани. Вот по этому пути иди, скомандовал он, указывая нужное ему направление рукой. Джим остался доволен приказом. Во-первых, он оставался рядом с горником. А во-вторых, Алук указал направление грабстыка, куда он и ехал.
3: «Вперед!»
2: — крикнул Алук. Собаки нехотя повиновались. Джим знал, если бы не он был впереди упряжки, у Алука начались бы серьезные неприятности с собаками. С трудом преодолевая глубокие сугробы, Джим озабоченно думал о том, чем все это кончится, когда его мысли прервал новый приказ. Джим оглянулся.
3: «Теперь сюда!»
2: Алук указывал налево, прочь от пути в грабстейк. Мальчика охватило волнение. Куда они шли? Около 20 минут упряжка двигалась по новому, незнакомому Джиму пути, как вдруг Алук крикнул.
3: «Стоп!»
2: Было уже совсем темно. Ветер со свистом поднимал в воздух белые вихри, беспорядочно тряс их на высоте и швырял обратно на землю. Если бы не Алук, Джим был бы уже в грабстыке и, наверное, имел бы уже хороший ночлег.
3: «Распрягай собак!» — крикнул Алук Джиму. «Мы остановимся здесь!»
2: Джим посмотрел вокруг, но укрытия нигде не увидел. И все же Алук именно здесь собирался остаться на ночь. А может быть, не только на ночь? Эта мысль наполнила Джима отчаянием. Он не мог терять драгоценного времени. И все же он послушно одну за другой распряг собак. Горник ни на шаг не отходил от него. Когда все собаки были свободны, Алук крепко схватил Джима за руку.
3: «Идем!»
2: – грубо бросил он и толкнул своего пленника в спину. Краем глаза Джим успел заметить блестящее лезвие ножа в руке парня. Горник последовал за своим хозяином, остальные собаки остались у саней. Пройдя шагов 10, Джим заметил очертания какой-то бревенчатой постройки. Она была так засыпана снегом, что ее трудно было отличить от большого сугроба. Алук отворил дверь.
3: «Заходи!»
2: – приказал он. Спотыкаясь, Джим вошел в темное помещение. Алук тоже вошел. Он уверенно ориентировался здесь, несмотря на мрак. Бросив Джиму керосиновую лампу и коробок спичек, он скомандовал.
3: «Зажги свет!»
2: Джим послушно выполнил и этот приказ. Теперь можно было осмотреться. Хижина состояла из одного помещения, которое в задней части было перегорожено тяжелой проволочной сеткой. Сетка тянулась от одной стены до другой и от пола до потолка, образуя своего рода клетку. У одной стены в железной сетке выделялась рама дверей. Сама дверь тоже была сделана из той же прочной проволоки. На петлях висел новенький секретный замок. На мгновение Джиму показалось, что за сеткой сидит огромный зверь. Но, приглядевшись получше, он увидел, что его испугала просто-напросто огромная куча меховых шкурок. Значит, Алук действительно вор. Вот где он прячет ценные шкурки. Размышление Джима прервал следующий приказ.
3: «Отвернись к стенке!»
2: Джима объял ужас. Он не успел определить, что именно Алук, порывшись в кармане, оттуда вынул. Неужели Алук намеревался вонзить ему в спину нож? Все же Джим отвернулся, а Алук подошел к проволочной двери. Он стал передвигать цифры на секретном замке, при этом не забывая поглядывать в сторону Джима. Когда дверь отворилась, он завел Джима и Горника в клетку. С ликующим выражением лица вор затворил дверь и быстро переставил цифры на замке. Еще минуту Алук стоял перед клеткой, самодовольно любуясь Горником.
3: «Ты замечательный пес! Я сейчас ухожу!» «Но...»
2: Он замолчал и задумчиво посмотрел перед собой.
3: «Но я вернусь, и тогда возьму тебя с собой, Горник!»
2: Шерсть на шее Горника опять вздыбилась, он зарычал. Не обращая на это внимания, Алук повернулся и пошел к выходу. Еще раз скрипнула дверь, и Джим с Горником остались одни. Глава 3.
1: «Послушай, Горник, кажется, Алук пошел искать свое ружье». Джим удобно уселся на куче мягких шкурок. «Или же он пошел за кем-нибудь из своих товарищей, чтобы они помогли ему увести тебя. По крайней мере, у нас удобная постель. Но чего бы нам поесть?»
2: Джим вспомнил свою семью. Он знал, что родители теперь считают часы до его возвращения. Возможно, они как раз сейчас выехали в село, чтобы оказать медицинскую помощь больным жителям. А Мэри осталась дома с маленькой Сарой. Или, может быть, отец сидит у коротковолнового приемника и пытается расшифровать какие-нибудь закодированные послания. Это было его любимым занятием в длинные зимние вечера. Или же семья сидела вместе за чтением Библии или молилась за него. Как сильно он нуждался теперь в их молитвах! Джим достал из внутреннего кармана полушубка свой Новый Завет и при тусклом свете керосиновой лампы начал читать из Евангелия от Матфея, 6 главы. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Джим прочел всю главу и начал следующую. «Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам». На этом стихе Джим приостановил чтение и посмотрел на проволочную дверь и на новый замок. «И отворят вам». Он медленно повторил эти слова еще раз. Затем, склонив колени, он начал горячо молиться. «О Боже, благодарность Тебе за Библию и за ее ободряющие слова. Ты знаешь, как важна моя поездка в Фэрбэнкс. Во имя Иисуса прошу Тебя, освободи нам путь для того, чтобы мы вовремя могли вернуться обратно домой. Аминь». После молитвы Джим подошел к проволочной сетке и стал внимательно изучать ее сплетение. Но никакого даже самого маленького дефекта он в ней не обнаружил. Оставалась только дверь, запертая на прочный замок. Джим начал перебирать цифры на замке, но безрезультатно. Он только поранил запястье, еле проходившие через кольца сетки. Джим беспомощно огляделся. Его взгляд упал на маленькую бумажку по ту сторону клетки. «Странно, как это я раньше не заметил?» – подумал Джим про себя. Вероятно, ее уронил Алук. Похоже на обрывок промокашки или на почтовую марку. Но помочь она нам все равно не может. Письма отсюда не отправишь.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, дети Христовой семьи! Мы приглашаем прославить Иисуса, царя всех царей и творца всей земли!

0: Дорогие девочки и мальчики, сегодня мы с вами поговорим о разрушении и созидании. Для того, чтобы лучше понять сегодняшний урок, я в студии принесла расцветшую розу.
1: Какая она красивая!
0: Да, она действительно красивая. Но, несмотря на это, я попрошу тебя, Настя, сорвать ее нежные лепестки один за другим, пока она не превратится в жар.

0: Алки оголенный стебелек.
1: Зачем?
2: Так жалко.
1: Дай я сорву все лепестки.
0: Все? А теперь, Настя, восстанови все лепестки на свои места.
1: Как? Это невозможно.
0: Ты права. Это действительно невозможно. Всегда легче что-нибудь разрушить, чем заново построить или восстановить. И, к сожалению, часто невозможно восстановить то, что однажды было разрушено. Очень много девочек и мальчиков не сознают эту истину. Они рассказывают гадкие вещи о своих школьных товарищах, осуждают знакомых. Кто так поступает, тот разрушает дело. Он подрывает авторитет человека. А принадлежащие Иисусу люди должны восстанавливать, строить, но ни в коем случае разрушать. Все их мысли, их сущность должна быть преисполнена желанием творить. Апостол Павел говорит, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Послание к Филиппийцам, 4 глава. У нас же, дети, часто бывает наоборот. Вот послушайте эпизод из жизни маленькой Верочки.
1: Мама, представь себе, что я слышала о Лене. Я никогда не думала, что она такая озорная. Вчера...
3: Подожди, Вера, прежде чем ты будешь говорить дальше, давай посмотрим, пройдет ли твой рассказ сквозь тройное решето. Во-первых, правда ли то, что ты хочешь сказать?
1: Я думаю, да. Я это слышала от Сони, которая дружит с Леной.
3: Ах так! Соня свою дружбу доказывает тем, что она все передает другим. Ну, допустим, это правда. Во-вторых, хорошо ли то, что ты хочешь сказать?
1: Я не хотела поступить худо, мама, но боюсь, что я все же не права. Мне бы не хотелось, чтобы про меня такое рассказывали, как я про Лену.
3: В-третьих, нужно ли это знать другим?
1: Нет, мама, вовсе не нужно передавать дальше то, что я слышала.
3: В таком случае, Вера, никому больше не говори об этом. Если не можешь рассказать ничего хорошего о ком-нибудь, то лучше совсем о них ничего не говори.

Итак, ребята, если захотите передать дальше то, что слышали о других, вспомните о нашей Розе и тройном решету. Для того, чтобы узнать, послужит ли ваш рассказ к созиданию или разрушению, пропустите его через это тройное решето, о котором вы слышали. Я еще раз повторю эти три пункта. Во-первых, правда ли то, что ты хочешь рассказать? Во-вторых, хорошо ли то, что ты хочешь рассказать? И в-третьих, нужно ли это знать другим? Если то, что вы хотите передать другим, пройдет через это решето, то можете говорить. Если же нет, то оставьте это при себе. Не говорите дальше. Значит, оно не созидает. Старайтесь говорить о людях только хорошее, а плохое забывайте. Да поможет вам в этом Господь.

0: Ребята, детская часть нашей сегодняшней передачи подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.
2: До следующей недели.

Дорогие друзья, великий греческий философ Сократ сказал однажды знаменательную фразу: «Познай себя». А как это сделать? Самый глубокомысленный ответ дает нам Слово Божие, то есть Библия. В послании к евреям сказано, что Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено, открыто пред очами его. Воистину, Слово Божие живо и действенно. Оно является живым организмом. Оно следует за нами. Оно наполнено энергией и обладает преобразующей нас силой. Его всепроникающая сила превышает силу меча обоюдоострого, ибо достигает таких внутренних глубин человека, что судит его помышления и намерения сердечные. Слово Божие проникает даже до разделения души и духа, то есть в самые глубины нашей сущности, туда, где проходит граница между душой и духом. Оно влияет также на нашу телесную жизнь и учит нас отличать душевное от духовного, то есть плотское человеческое от Божьего. Эти противоречивые внутренние элементы так тесно связаны между собою, как связаны в теле человека суставы и мозги, то есть кости и костный мозг. Внутренняя жизнь христианина нередко определяется странной смесью побуждений как истинно духовных, так и откровенно плотских. В таком случае отделить их друг от друга можно только действием сверхъестественного фактора, которым и является Слово Божие. Да, оно судит скрытые мысли и тайные побуждения сердца человеческого. Никто не может укрыться от него. И поэтому, если кто хочет последовать совету великого философа, то есть познать себя, познать свою сущность, таковой да обратиться к Слову Божию, к Евангелию. Оно по сегодняшний день еще живо и действенно. Александр Сергеевич Пушкин сказал в этом отношении такие слова: «Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествия мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицы народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром и удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению». Конец цитаты. Что же это за сладостное влечение? Куда оно нас влечет? Ответ очень прост. Оно заложено в нас, в тебе и во мне. И влечет оно нас к истокам нашим, к тому, от лица которого все исходит, которым все содержится и кому мы все вернемся. Пред кем мы предстанем после жизни земной? Пред Господом нашим Иисусом Христом. И невольно напрашивается вопрос: а буду ли я достоин моего Бога? На этот случай верно выражение другого философа. Цитируем: «Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в нем находим мы Бога,
и свою греховность. Это сказал французский математик и философ Блез Паскаль. Мы повторим еще раз эту цитату. «Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание же своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в нем находим мы Бога и свою греховность». Да, в Иисусе Христе мы становимся на верный путь. Он сам сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И в заключение еще одна цитата того же Блез Паскаля. «Евангелие дает человеку утешение, в каком бы положении и в каких бы условиях он ни находился. Христос притягивает к Себе все человечество. Без учения Христа у человека будут пороки и бедствия, заблуждение, мрак, отчаяние, смерть. Исполняя учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во Христе вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга. Мир сделался бы адом и развратился бы». Конец цитаты. Итак, дорогой друг, если ты хочешь познать себя и Господа, то обратись к Евангелию и к Иисусу Христу. Бог тебе в помощь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Провозглашая истинную ценность человеческой души, Христос спрашивает, что польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Наша ценность в глазах Божьих зависит не от того, с кем мы вводим знакомство, в какой квартире живем и как выглядим, а от того, стремимся ли мы познавать Иисуса Христа, следовать за Ним и верить в Него. Христос очень высоко оценил человеческие души. Он пошел на крест, чтобы заплатить за грехи и беззаконие и дать нам вечную жизнь. Вы столь ценны в глазах Божьих, что Он зовет вас разделить наследство с Иисусом и отдает нам несметные сокровища своего вечного царства.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Как противостоять насилию». Чарльз Стэнли дает 10 советов. Давайте очень коротко вспомним. Совет первый. Попросите Бога руководить вами. Спросите у Бога, что вам делать? Если в молитвах будете просить у Бога прямых указаний, Он непременно даст их. Совет второй. Молитесь за своего обидчика, независимо от того, когда он оскорбил вас, давно или недавно. В молитве просите Бога раскрыть вам причину его жестокого обращения с вами. Совет третий. Не вините Бога в своих обидах и унижениях. Бог никогда не поощряет и не одобряет жестокость. Совет четвертый. Простите обидчика. Прощение даст покой вашему сердцу. Прощение – это свободный выбор, который вы делаете усилием воли. Совет пятый. Простите того, кто позволил вас обидеть. Совет шестой. Решитесь правдиво взглянуть на себя и своего обидчика. Совет седьмой. Откройтесь Богу, и Он исцелит вашу израненную душу. Попросите Бога продолжить ваше исцеление, чтобы неотступные воспоминания о унижении и обиде не терзали вас. Совет восьмой. Откажитесь от мщения. Господь говорит: «У меня отмщение и воздаяние». Книга Второзакония, 32 глава. Совет девятый. Не оглядывайтесь, решительно идите вперед по избранному пути. Нужно поверить, что цепь насилия разорвана, и ваша жизнь теперь изменится к лучшему. Совет десятый. Доверьтесь Богу, и Он обратит во благо ваш отрицательный опыт. Попросите Бога, чтобы Он помог вам извлечь нечто полезное из унижения, которое вы когда-то испытали. Пусть Божья любовь отрет ваши слезы и восстановит мир в вашем сердце.

Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто страдает комплексом неполноценности. В ту пору я ходил в 6-й класс. Близился конец учебного года, и мне предстояло или успешно сдать экзамен по всем предметам, либо остаться на второй год. Объясняя нам, как важно выдержать все экзамены, учитель повесил на доске картинки: самолет, поезд, корабль, автомобиль и стадо овец. Если ты получал 5, учитель писал твою фамилию большими буквами под картинкой с самолетом. Потом по убывающей шли все остальные отметки. Если ты получал 1 по какому-то предмету, твоя фамилия оказывалась возле стада овец. Чуть ли не каждый день я, входя в класс и взглянув на доску, видел, что вместе с овцами пасется одна единственная фамилия – Стэнли. Действия учителя подтверждали то, что я слышал о себе дома. Мой отчим вечно твердил, что я никуда не гожусь, ни на что не способен и ничего не достигну. Как я ни старался ему угодить, что бы ни делал, он все равно был недоволен, и я ни разу не добился от его похвалы. В его глазах я был никчемный оболтус. Такая оценка глубоко запала в мое сознание и легла на душу тяжелым эмоциональным грузом. Я стал думать о себе, что и в самом деле ни на что не способен, что я всем чужой и не могу соперничать с ребятами из моего класса. К этому добавилось еще несколько обстоятельств, и в конце концов у меня развился настоящий комплекс неполноценности. Дело в том, что я пошел в школу на год раньше всех сверстников, поэтому был младшим в классе, самым низкорослым и хилым. Сколько лет мною командовали, дразнили меня, не принимали в игру. Была еще одна весьма прозаическая причина моего комплекса. Мать заставляла меня носить короткие штанишки, пока я не перешел в среднюю школу. Тут же я надел спортивные брюки и длинные носки. Кроме меня, спортивных брюк в классе не носил никто. Было и третье, психологически немаловажное обстоятельство. Среди множества квартир, которые нам приходилось часто менять, некоторые располагались в нижнем этаже. Все, кто жили над нами, казались мне более значительными. Я рос чувством робости перед всеми, кто занимал более высокое положение в обществе. Эти обстоятельства, разумеется, сами по себе не могли бы выработать у меня комплекс неполноценности, если бы были уравновешены похвалой и одобрением. К сожалению, оснований для положительной самооценки у меня почти не было. Кроме матери, только 2 человека относились ко мне в детстве с приязнью и одобрением. Первой была моя учительница миссис Феррелл, высокая темноволосая женщина. Однажды, выходя из ее кабинета, я услышал, как она сказала другой учительнице: «Мне нравится Чаз». О чем еще они говорили, не знаю, наверняка обсуждали и мои недостатки, но до меня донесся лишь обрывок разговора. Я до сих пор слышу их эти простые и добрые слова: «Мне нравится Чаз». Это навсегда запало мне в душу. И был еще один человек, проявлявший ко мне симпатию. Учитель воскресной школы, которую я посещал в бытность мою прихожанином церкви пятидесятников. Его звали Крейг Стоуф. Много лет спустя, когда я давно уже, окончив воскресную школу, перешел в баптистскую церковь и торговал газетами, Крейг Стоуф всегда притормаживал машину и покупал у меня свежий номер. Я до сих пор помню, как он, поравнявшись со мной и протягивая деньги, говорил: «Чаз, я хочу, чтобы ты знал, я о тебе думаю и часто молюсь». Нетрудно было догадаться, что Крейгу Стоуву не нужна была газета, которую он у меня покупал. Газеты ему приносили на дом. Но он был так расположен ко мне, что непременно останавливался и говорил что-нибудь ободряющее. Вдобавок, он всегда платил больше, чем стоил номер, и наотрез отказывался от сдачи.
В годы моего становления он был единственным человеком, который давал мне понять: «Я люблю тебя, помню о тебе, твоя судьба мне не безразлична». Эти два голоса были для меня словно позывные в тумане, но их заглушал неумолчный шум осуждающих и презрительных голосов. Они проникали в самую глубь моего существа, формируя низкую самооценку и чувство неполноценности. Для меня, мальчишки, это стало тяжелейшим эмоциональным грузом. Многие люди несут на себе это бремя. Говорят об этом они по-разному. Например, на меня всем было наплевать. Если я чего-то и добился в жизни, то не благодаря, а вопреки учителям и родителям. Мой отец всегда говорил, что я, как и он, должен сам пробить себе дорогу. Он, пожалуй, не осознавал, что несет определенную ответственность за мой жизненный путь. Не знаю, почему моя мать была так скупа на похвалу. Она словно через силу выдавливала изредка: «Ну что ж, не дурно» или «Неплохо получилось». Но тон, каким это говорилось, и вообще ее отношение ко мне заставляли сомневаться в ее искренности. Всем детям присуще чувство собственного достоинства. Ведь никто не рождается на свет с низкой самооценкой. Комплекс неполноценности внушают ребенку обстоятельства и окружение. Чаще всего виноваты в этом его домашние. Если вы отец или мать, помните, для своего ребенка вы главный авторитет. Ваше мнение для него важнее, чем мнение всех остальных. От того, как вы относитесь к своим детям или что о них говорите, зависит их дальнейшая самооценка, а иногда и вся будущая жизнь. Родители, ориентирующие детей на чье-то мнение по поводу их поведения или позволяющие бесконтрольно смотреть рекламные ролики, оказывают своим чадам медвежью услугу. Они наносят им тройной вред. Во-первых, дети заболевают вещизмом, начинают мечтать о приобретениях, которых им совсем не нужны, а подлинные ценности упускают из виду. Во-вторых, дети привыкают сверять свое поведение с мнениями окружающих, а не со Словом Божьим. В-третьих, дети подменяют связь с Богом, которая может по-настоящему удовлетворить их духовные потребности, отношениями с внешним миром. Вы должны объяснить своим детям, как им следует относиться к распространенным мнениям, к моделям поведения, которые навязывают средства массовой информации. Давайте собственную оценку тому, с чем сталкиваются ваши дети. Откройте им свой взгляд на мир. Отметьте то, что заслуживает одобрения. Воспитывайте детей так, чтобы они могли противостоять мнению сверстников и давлению среды, не подгоняли себя под общепринятые стандарты, а следовали Слову Божию. Ваши слова должны помочь детям понять, в чем разница между соблазнами века сего и дарами Божиими. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – слова утешения и исцеления для тех, кто страдает комплексом неполноценности. Из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». Многие люди живут с убеждением, которое им косвенно или прямо внушили в детстве, что они никогда ничего не достигнут. Они – ничтожество, их ждет участь отверженных. Посмотрите внимательно и увидите немало людей, считающих, что они не способны со вкусом одеваться, поддерживать беседу, быстро соображать, быть принятыми в компании, вообще не способны хорошо делать что-либо стоящее. Это ощущение своего несоответствия общепринятым требованиям – пример самовнушения. Библия учит нас, что мы должны основывать свои мнения не на чувствах, а на Слове Божьем. Жить с чувством собственной ущербности значит отрицать то, что говорит о нас Бог. Как только мы прекратим заниматься самоуничижением или казнить себя тем, что о нас плохо думают другие,
и сосредоточимся на том, что говорит о нас Бог, наша самооценка автоматически начнет возрастать. Наша ценность в глазах Божьих связана не с тем, что у нас есть, а с тем, кто у нас есть. Мы со Христом Спасителем и Святым Духом, нашим вечным утешителем и советчиком. Наша ценность в глазах Божьих определяется не нашими поступками и достижениями, а готовностью свободно принять из Его рук дар благодати и прощения. Наша ценность в глазах Божьих зависит не от того, с кем мы знакомы, в какой квартире живем и как выглядим, а от того, стремимся ли мы познать Иисуса Христа, следовать за Ним и верить в Него. Мы живем под перекрестным обстрелом чужих мнений. Нам диктуют, какие джинсы следует носить, на каком автомобиле престижно ездить, какой пастой чистить зубы, каким шампунем мыть голову. Считается, что иначе войти в общество на равных невозможно. А Бог просит от нас только одного – принять Его любовь и Его волю. Этого достаточно, чтобы полноправно войти в Царство Небесное. Так чье же мнение дороже? Чье мнение определяет вашу самооценку? Мнение мирское, всегда приземленное, почти наверняка ошибочное, разрушительное и пагубное, или Божие, непреложное и благотворное? Что вы положите в основание вашей жизни? Слова земного отца и матери или слово Отца Небесного? Мне хочется напомнить вам знаменательные строки из Нового Завета. Апостол Павел, обращаясь к верующим Ефеса, во второй главе говорит: «Мы, его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Быть может, во всей Библии не найдется другого стиха, который так сжато и ясно говорил бы о том, сколь драгоценны мы в глазах Божьих и сколь важны для Него. Обратите внимание вот на что. Во-первых, вы названы творением Божьим. В греческом оригинале сказано буквально следующее: «Человек, обладающий замечательным достоинством». Вы можете возразить: «Но никаких достоинств у меня нет», или «Я не сделал ничего особенного», или «Во мне нет ничего выдающегося». Но Бог имеет в виду другое. Он говорит об ином, особом достоинстве, связанном с тем, что Он сотворил вас. Мы должны научиться видеть себя такими, какими нас задумал Бог, то есть видеть в себе одно из Его творений. Во-вторых, в каждом из нас отображен лик Христа. Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Иисуса Христа на крестную смерть, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Божья любовь к нам безгранична. Она не может стать меньше или больше, она всегда одинакова, то есть бесконечна. Наше рождение во Христе – это наше возрождение. Как говорит апостол Павел: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Второе послание Коринфянам, 5 глава. Чтобы стать новым творением во Христе, необходимо освободиться от древнего, в особенности от старых грехов, беспомощности, несостоятельности и комплекса неполноценности. Я много не понимал до тех пор, пока не стал зрелым человеком, например, того, что неверно оцениваю людей. Меня восхищало вовсе не божественное достоинство человека, а нечто иное. Что же касается достоинства в мирском понимании, то я скорее побаивался тех, кто занимал более высокое положение в обществе. Снова и снова в моем сознании крутилась заезженная пластинка, старый мотив, начинавший звучать всякий раз, когда я встречал человека, достигшего успеха. Поняв, наконец, что происходит, я решил стереть эту запись. Вместо нее я поставил другую. «Я — новое творение, я — чадо Божие, я создан во Христе, я живу в горне обители Божией и окружен сонмом ангелов и святых». Если вы осознали, что вы новое творение во Христе, признайте и то, что Христос возродил вас. В этом нет вашей заслуги,
только его созидательный труд. Подлинное согласие с собой означает, что вы уже не стремитесь к тому, для чего не созданы. Например, идти чужим путем или делать что-то, к чему вы не склонны, ради чьих-то похвал. Чувство удовлетворения важнее, чем грандиозные планы самоусовершенствования. О последнем позаботится Бог. Согласно его замыслу, ваша личность должна раскрыться во всей полноте. Он взял под свою защиту вашу человеческую индивидуальность. Его замысел о вас благ, неизменен и вечен, и не может толкнуть вас на опасный путь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! В эфире радиопередача «Луч надежды». Сегодня в нашей программе. Вашему вниманию предлагаю послушать Слово Божие на тему «Он страдал добровольно». Речь будет идти о Господе нашем Иисусе Христе, принявшем мученическую смерть за грех всего человечества. Сегодня вы послушаете пение сестры Веры Дежнюк и Александра Каракуца. Нашу программу начнем.

Дорогие радиослушатели, уважаемые братья и сестры, наши друзья, я всех приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа, который сам в свое время сказал ученикам своим «Мир вам». Сегодня я желаю с вами поделиться словом Господним, и место Священного Писания, которое я буду читать, это будет первое место, 53 глава, книга пророка Исаии, 7 стих. Книга пророка Исаии, 7 стих 53 главы. «Он, то есть Христос, Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден Он был на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих». Верующим, читающим Слово Господне, хорошо известно, что 53 глава книги пророка Исаии рассказывает нам о жертве Иисуса Христа, о заместительной жертве Христа, раба Божия. Глава начинается так: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он, то есть Христос, взошел пред Ним, пред Господом, Отцом Своим, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Так начинается эта глава. Пророческое слово великого пророка Исаии, жившего и проповедующее слово Господне за 700 лет до Рождества Христова о Мессии, о том, который должен прийти и спасти людей от грехов их, это пророческое слово и сегодня живо и действенно, потому что и сегодня многие богословы называют пророка Исаию евангелистом Ветхого Завета. Ни один из пророков еще не говорил столь откровенно о страдании Иисуса Христа, Сына Божия, как говорил пророк Исаия. Никогда еще до него Слово Божие не было так раскрываемо людям о страдании Сына Божия за грех человечества, за грех каждого человека в отдельности. Он первый выразил такую мысль, что Иисус Христос, Сын Божий, был презираем и умален, сделан ничтожным людьми. Он был мужем скорбей и изведал всякие болезни, и даже тогда, когда Он делал добро людям, люди

отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Так написано в 3 стихе 53 главы Исаии. О нем сказано, что он, Иисус, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А вот мы, как люди древности, так и сегодня, считали и считают, что Иисус Христос был поражаем и уничижен самим Богом за какое-то прегрешение. Но говоря о страдании Сына Божия, пророк Исаия говорит, что Он изъязвлен был за грехи не свои, а за грехи наши, и мучим был за беззаконие не свои, но за беззаконие мира нашего и нас самих, и ранами Его мы исцелились. Все мы, без исключения, блуждали, как овцы, и каждый из нас совратился на свою дорогу, но вот Господь, желая спасти человечество, возложил на Него, на Иисуса Христа, грехи всех людей. Поистине, Исаия раскрывает реализацию плана спасения всего человечества, начиная от Рождества Христова и до Его смерти. Эта новость не принялась людьми, потому что неверие евреев не позволяло им это сделать. Но Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, не только еврей, но каждый язычник мог бы принять Иисуса Христа как своего Спасителя». Однако сегодня мы можем сказать, если евреи не принимают Иисуса Христа как личного Спасителя, сегодня миллионы и миллионы неверующих людей из различных национальностей, рас, приходят ко Христу со слезами покаяния и получают от Него даром жизнь вечную. Однако многие-многие люди и сегодня не желают слушать о спасительной жертве Иисуса Христа, считая это несерьезным. Они не допускают мысли о том, что великий Бог, который существует на небесах и который создал небо и землю, отдал Сына Своего за людей. За людей, за весь мир, за каждого человека страдал Иисус Христос, и мы из Писания хорошо это знаем. О нем написано, пророк Исаия говорит в 7 стихе, «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден он был на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он, Христос, не отверзал уст своих». Итак, Господь в Сыне Своем сделал все необходимое для спасения каждого человека. Но вопрос, почему же многие люди все-таки обходят спасение стороной или не принимают его всерьез? Каковы же причины? В чем секрет? Почему так случается, что Бог открывает любовь свою к людям, а люди не принимают этой любви? Во-первых, в неспособности людей отличать божественного от сатанинского. Люди, живущие по плоти, не могут понять то, о чем говорит Господь. Бог как бы находится за пределами их понимания. Они не могут вместить любви Божьей. У них у каждого в отдельности свой маленький божок. И этот божок им гораздо ближе. Они кланяются своему божку. Они ждут от него чего-то такого. Они готовы поверить всякой глупости, лишь бы только не поверить Богу. Почему? Потому что Бог далек по их пониманию, а этот божок рядом с ними. Помните из Писания, как Господь силою великою через Моисея вывел свой народ из рабства египетского и привел к горе Синай. И там Господь дал скрижали для Моисея и для всего народа, чтобы они жили по его уставам, по его законам. В 32 главе книги «Исход» мы читаем, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, а надо сказать, что он там был 40 дней, то собрался весь народ к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Итак, мы видим идолопоклонство налицо. Люди забыли святого Бога, который силою и славою своей проявил себя, когда он выводил народ из земли египетской. И вот теперь отвратили они свое лицо от него, и уже забыли Бога Иегову, и сделали золотого тельца.
К сожалению, это происходит и сегодня. Многие люди забыли о том, что Бог столько милостив и столько сделал добра. Каждому в отдельности люди забывают это и опять отвращаются от Него, идут к своим идолам. Второе. Неспособность людей налицо, потому что духовное они не могут отличить от плотского. Слово Божие нам говорит, что такие люди не ищут жизни с Богом, дарующим духовное начало. Они мыслят по плоти, они живут по плоти. А дела плоти известны. Это блуд, нечистота, распри и так далее, и так далее. И если люди мира сего не могут отличить божественного от сатанинского, если они не могут отличить духовного от плотского, в равной же степени они не могут отличить святого от нечестивого. Потому что, как мы читаем в Слове Божьем, фарисеи думали, что они служат святому Богу, но были полны нечестивых деяний. Гробы, окрашенные снаружи, красивые, а что было в них внутри? Что говорит об этом Иисус Христос? Кроме того, эти люди не могут даже отличить праведного от неправедного, так как их собственная праведность, как запачканная одежда, и эти люди думают, что их праведный Бог будет согласен с их неправдой. Господь говорит: «Вы думали, что я такой же, как и вы? Однако вы ошибаетесь». Сегодня многие люди святую истину в Иисусе Христе не принимают за истину. Для них Библия – это просто обыкновенная книга, собрание исторических документов. Но Слово Божие нам говорит, что истина во Христе, и истина пришла в мир через Мессию и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он есть истина. И тот человек, который принял эту истину в сердце свое, тот принимает Иисуса Христа. Тот, который не принимает Иисуса Христа и Его истину, обязательно в свое время примет Антихриста. Антихриста не такого только, который приходит сегодня как противник Иисуса Христа в лице какого-нибудь атеиста, но настоящего Антихриста, которого ожидает весь мир, и это случится, когда уже церкви на земле здесь не будет. Библия открывает нам, что будет с этими людьми, как они будут несчастны, как они будут кусать языки свои. Они будут себя бить в грудь и говорить: «Горы и холмы, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Агнца». Но мы, принявшие Иисуса Христа, как должны быть благодарны Господу за то, что Он открылся нам, как святая истина. Мы даем оценку их ошибкам, но не будем их судить, так как покрывало неверия и сейчас еще находится на их глазах. Многие люди не верят. А Слово Божие нам говорит: кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Первый стих. И далее мы читаем: ибо Он, Христос, взошел перед Богом, Отцом Небесным, как отпрыск и как росток из сухой земли. Любой росток, который выходит из земли для жизни, не имеет вида, и его часто нельзя отличить. Какого он происхождения? Трава это, пшеница это, сорняк, или это может быть какое-то будущее могучее дерево? Отпрыск, не имеющий вида и величия. Как понимать эти слова? Слово Божие нам говорит, что отпрыск никто иной, как Иисус Христос, Сын Божий, беспомощный младенец Вифлеема. Ничем был не отличаем, не имея знаков отличия. Он не был богатым, он не был знатным, он не родился во дворце, он был в нищете. Он пребывал в неизвестности, и никто не подозревал, что младенец, родившийся в Вифлееме, будет спасителем всего мира. Он называется Иисусом из Назарета. Но, как сказал один из учеников, из Назарета может ли быть что доброе? До 30 лет, до Иордана, до Каны Галилейской, никто практически об Иисусе Христе ничего не знал и ничего не говорил. Надо сказать, что 53 глава книги пророка Исаия разделена на две неравные части. Первая часть – это два стиха, говорящие о происхождении Иисуса Христа, о том, каким Он пришел в этот мир. Но с 3 стиха и до 12 повествуется о Его жизни, о Его служении, о страдании, о смерти и о результате Его миссионерской деятельности. Его жизнь – это жизнь страдающего Спасителя за падшее человечество. Он был одинок среди людей.
Его не понимали самые близкие, однако же он был прощающим всех, сочувствующим всем, любящим всех и в то же время презираемый всеми. Третий стих мы читаем. «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его». Так говорит нам Слово Божие. Когда-то один человек так сказал: «Сильные души страдают больше других». Сильная душа Иисуса Христа страдала больше всех людей в мире. Император Домициан когда-то сказал так: «Недостаточно мало того, что христиане умрут. Надо, чтобы они почувствовали, что они умирают. Их надо заставить страдать», так сказал этот жестоковыйный человек. Иисус Христос пришел победить грех, а с ним и смерть, но для этого ему нужно было многое претерпеть страдания. Четвертый стих, 5, 6 и 7 нам говорят, что Иисус Христос взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы думали, что он был поражаем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за наши грехи и беззакония. Однако же ранами его мы исцелились, хотя все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу, но вот Господь в плане своем возложил на него грехи всех нас. Он был истязуем, но страдал добровольно и не открывал уст своих, так сказано, о страдающем Господе Иисусе Христе. На примерах жизни мы видим, как больно отцу или матери видеть страдания собственной дочери или собственного сына, малого ребенка, а может быть и взрослого человека. Но святой Бог знал еще и страдания не только тела, но еще и страдания духа своего. Нужно было удовлетворить справедливость Божью и лишить права дьявола истязать грешного человека. Невинность Бога, принявшего страдания, смерть, уже по справедливости освободила человека от вечного мучения. Этому учит нас Библия. Но все ли мы, все ли люди избавлены будут от страданий? Нет и нет, не все. Библия учит нас, что верующий, возрожденный от Духа и Слова Божия, заключивший завет с Господом, движимый Духом Святым в жизни своей, имеет жизнь. Но он имеет жизнь и страдает здесь на земле. Он страдает здесь на земле, чтобы почувствовать страдания Сына Божия Иисуса Христа. Он страдает иногда здесь по своим причинам, то есть потому, что он делает какие-то прегрешения. А Иисус Христос пришел в этот мир, не сделал ни одного греха, но страдал добровольно за всех нас. Апостол Иаков говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Апостол Петр, подтверждая мысль Иакова, говорит: «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Мы хорошо знаем, что страдания эти страдания временные, и они ничтожны, если сравнить с той славой, которая ожидает нас. Итак, друзья, мы вспомним о великом страдальце Господе нашем Иисусе Христе, который вошел как отпрыск, как росток из сухой земли, о чем говорит пророк Исаия. Все евангелисты рассказывают нам о страдании Господа нашего Иисуса Христа. О нем мы прочли, что он страдал добровольно. Находясь среди злых людей в течение 33,5 лет, он видел постоянные страдания. И эти страдания касались его самого. До самых последних дней своей жизни на земле он видел и ощущал эти страдания. Гефсимания, отречение Петра, обвинение, несправедливый суд, приговор, злоба людей, поругание, бичевание, наконец, распятие – вот ответ людей на любовь Божию к ним. В лице Иисуса Христа
они видели великого страдальца, но никакого сочувствия у людей не было по отношению ко Христу. Они видели страдания Его и радовались этому. Дорогие друзья, Господь пострадал за каждого из нас, чтобы мы, верующие в Него, были освобождены от этих страданий. От страданий тела, от страданий души, а главное, от страданий в будущем веке, в том веке, который ожидает всех нас. Слово Божие нас учит, что верующий Сына Божия не судится и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь. Однако смерть духовная и вечное поругание и вечное посрамление ожидает всякого неверующего, потому что Христос сам так сказал. Он пришел для того, чтобы принять мученическую смерть, пострадать за всех людей. Но если сами люди отвергают Спасителя Иисуса Христа, им придется страдать вместе с дьяволом вечно. И этим страданием не будет конца. Дорогой друг, принял ли ты Иисуса Христа, страдающего в сердце свое? Сегодня через это слово Господь предупреждает тебя, чтобы ты принял Его и обратился к Нему с молитвой покаяния, чтобы Он, страдающий Иисус Христос, простил грехи твои, и чтобы ты был освобожден от вечных мук, от вечного страдания. Да благословит тебя Господь обратиться к Нему в молитве. Открой Ему сердце свое, скажи Ему о вине своей, попроси Его прощения, и получи жизнь вечную даром. Давайте же, друзья мои, и мы склоним наши головы, чтобы поклониться святому имени Его, помолиться Ему, поблагодарить Его за совершенное спасение, за перенесенные муки и страдания. Господи Боже наш милосердный, я благодарю Тебя сердечно, что любовь Твоя так распростирается, что мы, простые люди смертные, ничего не значащие, ничего не имеющие в этом мире, получили от Тебя самое необыкновенное и драгоценное – спасение и жизнь вечную. Ты пострадал за грех каждого человека, и мы приняли Тебя как личного Спасителя, и мы радуемся тому, что являемся детьми Твоими. И благослови нас, но коснись Духом Твоим Святым и тех, которые еще не знают о Тебе. Дай, чтобы любовь Твоя коснулась и их сердец, чтобы они, покаявшись перед лицом Твоим, получили жизнь и наследие со священными. Слава Тебе, Бог наш, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В прошлый раз все родство Каратаевых собралось у Пелтонинах, куда приехала миссионерская чета из Финляндии. Финские миссионеры Берта и Хейки уже многие годы трудятся в Африке, распространяя там евангельскую весть. Сегодня они в гостях у Каратаевых.
1: А дядя Хейки, я тебе вчера обещал, что расскажешь о нам сегодня какой-то интересный случай.
2: Да, обещал, обещал. Исполню обещание. Потерпи немножечко.
3: Только не начинайте без меня. Подождите минутку. Я сейчас приду.
4: Бабушка с дедушкой еще тоже в коридоре. Им тоже интересно послушать с самого начала.
2: Правильно. О старых людях нужно заботиться и уважать их. Африканцы в этом отношении очень строгие.
5: Дядя Хейки, а африканцы любили вас?
2: Да.
6: Полюбить-то полюбили, но прежде надо было заслужить это доверие и любовь. Вообще-то они очень надежные и верные друзья, и свою любовь оказывают очень многими способами.
2: Да. Они даже новые имена дали нам. Меня они назвали «Тот, который идет впереди», а жену – «Мать для всех».
6: Да, это действительно очень красивое имя, и оно ко многому обязывает.
7: Дедушка! Ой, как много здесь народу. Найдется ли мне место в этом кругу?
5: Дедушка, ты такой худенький, садись со мной рядом.
7: О, да мы с тобой уж, Верочка, такие, что легко где найдем себе место.
5: Мы вдвоем поместимся.
8: А такой большой и полный, как мне, и не найдется, наверное, места.
7: Найдется,
9: бабушка. Давай, садись вот на этот стул, он большой, как раз на тебя.
8: Вот, ну, спасибо.
2: А вот бабушку африканцы высоко оценили бы. Они очень любят полных людей. По их мнению, полнота – это признак красоты и здоровья.
4: Вот это да.
6: А вы знаете, я навсегда запомнила, как к нам в гости приехал секретарь миссии из Финляндии. Очень полный и добрый человек. С каким уважением наши африканские друзья относились к нему. А когда же через месяц, после его отъезда, к нам пришла телеграмма, что он скоропостижно скончался, то один брат-африканец прямо здесь же упал на колени на песок и начал молиться. «Отец, теперь этот большой белый Буана пришел к тебе домой. Дай ему тот большой стул».
8: Да.
6: Он имел в виду самое лучшее почетное место в доме. Потому что у африканцев много маленьких таких табуреток, где сидят обыкновенные люди. Но есть один такой большой стул, сделанный из прутьев, который предназначен именно вот для почетных гостей.
9: Угу. Интересно. Интересно.
3: Большой стул. Надо бы и нам завести такой большой стул для особо почетных гостей, потому что...
9: Съездить надо в Африку, посидеть, хоть один раз в этом стуле, а?
7: Правильно ты сказал.
9: Ну, Хейки, ну вот как вам удалось найти путь к сердцам африканцев? Вот завоевать, например, их доверие.
3: Да.
9: Там же теперь у вас довольно большая церковь.
2: Ну, видите ли, когда они убедились, что мы действительно любим их, они только привезли им новую веру. Тогда они начали обращаться к Иисусу.
3: А как они убедились?
2: Да.
3: Мы смогли убедить.
2: Да, я же обещал вам рассказать сегодня один удивительный случай, который повлиял на то, что они ясно поняли, что мы имели в виду, когда рассказывали им об искупительной жертве Иисуса.
3: Это интересно.
9: Да.
5: Папа, не задавай больше вопросов. Дядя Хейки сейчас нам расскажет эту историю.
9: О, так это мне придется так тихо сидеть, ничего не говорить.
5: Да.
9: Ну что ж, буду сидеть.
7: Тогда и тебе надо покориться.
5: Помни, не забывай, папа.
9: Ну, во всяком случае, постараюсь. Может, что-нибудь и получится.
2: Ну, ладно. Случилось так, что однажды мы с группой африканцев были на пути в одну деревню. Мы с Бертой собирались провести там собрание. Мы приходили через густую кустарниковую область между рекой Семлики и горой Рувензори. Такая большая гора. Впереди шел один из мужчин, такой проводник, который указывал нам путь.
6: Да, он большим ножом прокладывал дорогу, резал растения, которые мешали нам на пути.
2: Да, они такие, очень такие жидкие.
6: Ветвистые.
2: Я шел в конце последним. Настроение было обычным, будничным.
6: Ну, как всегда. Пока вдруг все не превратилось в какую-то истерическую панику. Один из проводников вдруг заметил затаившегося леопарда на ветке.
2: Ой. Это был действительно большой леопард. Сам он спрятался хорошо, а хвост остался висеть.
6: Выдал.
7: Предатель хвост.
5: Ужас какой.
2: Вот такого же мнения был один из носильщиков. Вы знаете, он вскрикнул, бросил ношу и побежал.
6: Это и было большой ошибкой. Так никогда нельзя делать вблизи этих зверей. Для них это все равно, что сказать «беги за мной». Нужно было оставаться совершенно спокойным.
3: Да.
5: А ну, а потом что случилось?
2: Ну, потом вся группа рассыпалась в разные стороны. И некоторые побежали, и другие быстро залезли на деревья.
3: Африканцы-то
2: быстро бегают. Да. И за это время леопард догнал все-таки одного носильщика.
3: Ой.
2: Прыгнул ему на спину и свалил на землю.
3: Ой.
2: Это было ужасно. И во мгновение ока леопард разорвал спину, бедра и икры ног носильщика. Но к его счастью, не перегрыз еще шеи.
5: Ужас.
2: Я был без оружия, ведь обычно у меня всегда оружие с собой. Но я не мог стоять и смотреть, как человек погибает. Я сделал то, что смог, не думая, разумно это или нет. Но я бросился на леопарда сзади, используя его же тактику. Когда я прыгнул ему на спину, он попытался повернуться, и мы начали кружиться, как юла.
3: Ой-ой-ой.
7: Здорово.
6: И тем временем освобожденный африканец, весь истекая кровью, выбиваясь из сил, он пополз в кусты. Все-таки смог.
3: Ну, а Хейки как?
2: Ну, тогда я воспользовался растерянностью леопарда, охватил его руками под передними лапами, вывихнул их и пригнул к шее. Затем я правой рукой перехватил его конечности, замкнул свои руки, ухватившись левой рукой за локоть правой руки. И одновременно ногами обхватили его задние лапы, раздвинув их далеко друг от друга. Но леопард кружился и сгибался, тяжело дышал и рычал. Но он был теперь совсем беззащитным. И я тоже.
6: Да,
2: я сидел на спине леопарда, как герой-укротитель. Но больше ничего я не мог делать. Мы кружили с ним, переваливаясь сбоку на бок, то на тропинке, то в кустах. Хотя я был в два раза тяжелее его. Он подбрасывал мои 113 килограмм, как игрушку.
3: Ну а другие-то что?
2: Ну, я крикнул другим: «Нож, принесите мне нож». Но никто даже не тронулся с места.
6: Ну, конечно, все прямо окаменели от ужаса, смотрели такими остекленевшими глазами. Ну, конечно, я тут сразу сообразила, что все-таки надо действовать. Я выхватила нож у стоящего проводника-африканца. Он был длиной 30 сантиметров. Такое примитивное оружие. Подбежала к Хейке, бросила ему этот нож скорее.
3: Ой,
2: силы мои иссякли, когда Берта бросила нож. И он упал примерно на расстоянии 1 метра от меня.
3: Ой-ой-ой.
2: Ужас, я сумел направить леопарда в сторону лежащего ножа. Когда приблизились к ножу, я отпустил левую лапу леопарда и, изменив центр равновесия, прижал ее к телу животного. И так я смог протянуть руку к ножу, одновременно все-таки держа мертвой схваткой его передней лапы. И еле-еле успел схватить за конец лезвия. Осторожно перехватив нож за ручку, попытался вонзить его к сердцу леопарда.
3: Ужасно.
2: Начав опять кружиться с ним, но чуть не попала в свою грудь.
6: Это было действительно ужасно. Надо же. Ну, а нож соскользнул, и Хейки чуть не выронил его. Я прямо закричала от ужаса. Леопард извивался, как змея. Потом, конечно, Хейки, прилагая все свои силы, старался удержать его.
2: Да. Я попытался повторить удар, но леопард как-то изогнулся в сторону, и опять чуть-чуть не попал в себя. Мне уже показалось, что чувствую, как лезвие ножа проникает между моими ребрами. При следующей попытке я повернулся поперек и до самой ручки вонзил нож в леопарда. Он еще 3-4 минуты боролся со смертью.
6: Надо же.
7: Ой, ты, наверное, был весь изранен и ушибах в это время.
2: Конечно. Да. Когда сражение было окончено, я долгое время лежал на земле, совсем обессиленный.
6: Да, конечно.
2: Леопарду не удалось укусить или поранить меня, но руки и ноги мои были красными от крови и ссадин из-за колючих кустов, в которых мы кружились.
6: Да. Ой, это было действительно чудо, что Хейки остался жив.
2: Да, чудо.
6: Но зато тот бедный носильщик-африканец был в очень тяжелом состоянии. Я что могла, сделала для него, оказала ему первую помощь. Ну, конечно, его потом в больницу отвезли. Но вот самое удивительное, он полностью поправился и совершенно здоров.
2: Да.
6: Вот как Бог делает.
2: Да. И что самое главное... что именно об этом случае узнали все африканцы, и это открывало их сердца.
6: Да.
2: Они, так как они поверили в искренность нашей любви.
6: Да, на деле доказанное.
2: Да, это помогло им также понять Христову любовь. Они поняли, что таким же образом Иисус, пожертвовав собой, спас нас от вечной смерти и от власти сатаны.
6: Да.
7: О, о грехе кто-то сказал, что он вначале нежный и приятный, как котенок, когда с ним играют, но потом и не заметишь, как из него вырастет страшный тигр греха.
6: Да.
9: И вот как в этом случае, как Хейки рассказывал, леопард, который погубит человека, если он во время не найдет своего спасителя.
7: Да, это так.
1: Ты страшно смелый, дядя Хейки. Недаром африканцы любят и уважают тебя.
6: Да. Тут нужна, наверное, не только смелость, да, Хейки?
2: Да, я был тогда еще молодой и сильный. Но самое главное то, что Бог сам дал мне нужную смелость и силу.
7: Это самое главное.
2: Если бы он не защитил, то леопард смог бы вырваться и разорвать меня на части.
6: Да, что угодно могло бы произойти.
2: Даже самый сильный и смелый из нас, без помощи Божией, как слабое дуновение.

0: Люди всегда уважают и восхищаются героями. Героями спорта, героями космоса, героями труда и так далее. Миссионер Хейки спас африканца от леопарда. И в глазах африканцев после этого он был настоящим героем. Совершив этот действительно героический поступок и используя его как пример, Хейки смог доступно объяснить африканцам подвиг другого героя, самого великого героя в мире, Иисуса Христа. Послушаем, что сказал Хейки.
1: И что самое главное, что именно об этом случае узнали все африканцы, и это открывало их сердца.
2: Да.
1: Они, так как они поверили в искренность нашей любви.
2: Да, на деле доказанную.
1: Да, это помогло им также понять Христову любовь. Они поняли, что таким же образом Иисус, пожертвовав собой, спас нас от вечной смерти и от власти сатаны.
0: Многие из моих слушателей готовы возразить, что таких героев, как Иисус Христос, в истории много. Многие люди погибли за свое учение и идеи. В мире много разных религий. Вместо однозначного ответа на это возражение, я передам вам беседу, состоявшуюся между двумя молодыми людьми, летевшими на самолете рейсом Ленинград-Москва. Людмила, летевшая в Москву на встречу со своим мужем, сидела у окна. Ее попутчиком оказался молодой человек по имени Анатолий. После короткого знакомства выяснилось, что Анатолий верующий, уверовал в Бога несколько лет назад, нашел в Боге внутренний мир и духовное удовлетворение. У него была с собой Библия. Людмила призналась, что она нерелигиозная, но потом, немного подумав, продолжила. «С другой стороны, мне хотелось бы найти для себя какую-то религию, церковь, но желательно не христианскую. Вы, христиане, по-моему, слишком далеко заходите, на слишком многое претендуете. Заявляете, что вы имеете прямую связь с Богом. У меня есть некоторые религиозные друзья, но они придерживаются других религий. И они очень приятные люди и искренние в своей вере. Но ваша вера утверждает, что они погибшие. Согласно вам, 2/3 всего мирового населения попадет в ад. А ведь многие из них более искренние, чем некоторые члены ваших христианских церквей». «Искренность, — начал Анатолий, — конечно, достойная черта, но не она определяет истину. Вы согласны со мной? Ведь искренность не меняет реальности. По-моему, все религии стремятся к одному и тому же. К Богу, — продолжила Людмила. Это преодоление одной и той же горы, только с разных сторон. Магомед, Будда, Хари Кришна, Иисус — все претендовали на то, что они либо сами путь, либо имеют пути к Богу. Но никто из них не был все-таки абсолютным в своем утверждении. «Но Иисус, — ответил Анатолий, — не просто объявил, что Он — единственный путь к Богу, Он объявил, что Он сам Бог. С другой стороны, если Бог дал свое сверхъестественное, небесное вдохновение всем этим личностям — Магомету, Будде, Хари Кришне и Иисусу, то было бы несправедливым с нашей стороны заявлять, что только Иисус — единственный путь». «Вот именно. Это я и имею в виду», — ответила Людмила. «Но», — продолжил Анатолий, — «дело не обстоит так. Библия учит, что сам Бог стал человеком в Иисусе Христе, и Он умер ради всех людей во всем мире, включая также Магомета, Будду и Хари Кришну. Разве это можно назвать несправедливым?» «Ну, может, нет», — ответила Люда. «Но, по-моему, христиане такие узкие, ограниченные». «Истина, — ответил Толя, — всегда узкая. Я, например, хочу, чтобы этим самолетом в определенном смысле управлял командир, у которого узкие взгляды. Я хочу, чтобы он сделал посадку только на достаточно большой аэропорт. Вдобавок к этому, я хочу, чтобы он приземлился только на полосу, а не между полосами или на стоянку для автомобилей. Чтобы он проявил ограниченность, узость в этом отношении, это неплохо, потому что это правильно. Но это не тактично, невыносимо и навязчиво проповедовать всем, что попадешь в ад, если не будешь верить так, как я верю, подчеркнула Люда. «Верите ли вы, Люда, например, в прививку против полиомиелита?» — спросил Анатолий. «Я имею в виду, верите ли вы, что всем нужно делать прививки?» «Конечно. Но не является ли это нетактичным, невыносимым и навязчивым?» «Да, нет, это совсем другое дело», — быстро сказала Люда. «Нет, не другое. Если оба эти понятия действительно истинные. Но христиане своей нетактичностью многих людей отталкивают от себя», — сказала Люда. «Я знаю», — согласился Анатолий. «Человек, знающий истину, может иногда поступать отвратительно с истиной. И неприятно, когда люди поступают так. Но это не препятствует истине оставаться узкой. Если другие хотят верить во Христа, пусть верят. Это мне не мешает», — сказала Люда с небольшим раздражением. «Только не нужно требовать, чтобы и я, и все другие тоже верили. Если Христос истина для кого-то, это не значит, что Он должен быть истиной для всех остальных». Анатолий посмотрел внимательно на Люду и потом сказал. «Видите, Люда, этот закон теряет силу, когда говорится об объективной истине. Это правда только тогда, когда мы говорим о своих собственных чувствах и мнениях, но не тогда, когда мы говорим о фактах». «Мне кажется, что я начинаю понимать вашу точку зрения», — сказала после небольшой паузы Люда. «Если Христос был прав, тогда... Если бы я вам сказал, — прервал Анатолий, — что я верю, что этот самолет доставит нас в Москву, если бы вы на это ответили, что это правда только в отношении меня, я бы с вами не согласился. Эта истина справедлива в отношении меня только в том случае, если она справедлива в отношении всех других, сидящих сейчас в этом самолете. Но есть же еще и другие рейсы в Москву. Почему Христос не может быть только одним из многих путей к Богу? Проблема в том, Люда, что это значило бы, что то, что Он сказал, неправда. И обратное тому, что Он говорил, было бы правдой. Мы этим основали бы новую религию. Это не было бы христианством, раз оно противоречило бы Христу. Беседа Анатолия и Людмилы продолжалась до прибытия самолета в Москву. В конце передачи мы еще вернемся к их беседе. А пока давайте поразмыслим над поднятыми этими молодыми людьми вопросами. Быть искренним недостаточно, хотя искренность — славная черта в человеке. Искренне следовать за чем-то, что неправда, это значит быть искренне неправым. Искренность никогда не является указателем истины, неважно, насколько мы искренние. В наших убеждениях и взглядах, будь они гуманистические, научные, философские, какие угодно, если в них нет истины, то последствия для нас могут оказаться роковыми. Количество последователей в этом смысле тоже не имеет никакого значения. Люди часто критикуют христианство в его нетерпимости к другим религиям. И это соответствует действительности. Однако есть очень веская причина для этой нетерпимости. Христианство подчеркивает объективную истину. То есть в основе христианства реальная история, реальные люди, места, события. Христианство в сущности не взгляды, а информация, новости. И истина по своему характеру всегда узкая. Терпимость в вопросах, касающихся наших личных мнений, это благородная черта в человеке. Но проявлять терпимость, допускать отклонения, когда речь идет о фактах, это просто нелепо. Объективно ли утверждение людей, что «это тебе подходит, а мне нет»? Все, что универсально и объективно истинно, применимо ко всем, а не только к отдельным личностям. Если это истина, то она истина для всех. Если нет, то ни для кого не истина. Я никогда не забуду одного нашего школьного преподавателя по математике. Я и сейчас еще помню, как он громким голосом сказал одному из моих одноклассников: «Виктор, если ты не получишь того же ответа, который у меня, то одно из двух. Или ты неправильно решил эту задачу, или я. Мы оба не можем быть правы». Если кто-то другой еще, кроме Иисуса, сказал, что он единственный путь к Богу, то или Иисус не прав, или этот другой. Оба не могут быть правы. Согласно Библии, Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так что или Иисус есть единственный путь к Богу, Отцу, или Он не есть путь. Если Он есть путь, то это тогда касается всех нас, несмотря на то, где мы живем и во что мы верим. Его объявление о том, что Он единственный путь к Богу, не было только побочным сведением, проливающим свет на истину. Оно было сердцевиной всей Его вести. Да, Он, Иисус, есть единственный путь, потому что Он есть Бог, Творец Вселенной. Поэтому, если ты хочешь найти Бога, то тебе необходимо прийти к Иисусу, и через познание Его ты найдешь Бога Отца. Но вернемся к Анатолию и Людмиле. Самолет приблизился к Москве. Зажглось световое табло. «Застегните привязные ремни». Анатолий спросил у Люды, просила ли она когда-нибудь Христа как Бога войти в ее жизнь. «Нет», — ответила Людмила. «Есть ли что-нибудь такое, что препятствует вам сейчас принять Христа как своего Спасителя?» — спросил Анатолий. Прежде чем колеса самолета коснулись посадочной полосы, Людмила совершила молитву вместе с Анатолием и приняла Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Расставаясь, Анатолий еще посоветовал Людмиле найти в своем городе евангельскую церковь, где проповедуются все истины Слова Божия, Библии, и примкнуть к верующим. «Дорогой друг, как дело обстоит с тобой? Каково твое отношение ко Христу? Готов ли ты принять живую истину Христа в твою жизнь сейчас? Если да, то ты можешь это сделать сейчас, там, у твоего радиоприемника. Склонимся в молитве. Дорогой Небесный Отец, я прошу, чтобы Дух Святой в этот час открыл внутренние глаза моего дорогого слушателя. Прими это открывшееся, возможно, первый раз пред тобой сердце. Дай ему в эту минуту испытать твою любовь и заботу, и прощение всех его грехов, больших и малых. Дай уверенность в спасении через его веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Прошу это во имя Иисуса. Аминь».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Небесный образец для нашей земной жизни» на слова из Евангелия от Матфея, 6 главы, 10 стиха. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: «Вне всякого сомнения, воля Отца нашего — быть, ибо Господь по воле Своей действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Давайте же с почтением и любовью согласимся, что именно так и должно быть, и изгоним всяческие желания, о каких бы то ни было,

ничем не ограниченном смысле. Когда кровавый пот выступил у него на лице, и весь страх и трепет человека, переживающего сильную боль, охватил его, он не оспаривал замысел отца, но, преклонив свою голову, сказал: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». Когда мы призваны переносить наше личное горе, или же когда, подобно святому братству, мы видим, как уходят от нас лучшие люди, будем же осознавать, что это хорошо, и говорить при этом со всей искренностью: «Да будет воля Господня». Бог знает, что наилучшим образом послужит Его милосердному промыслу. Для нас это может казаться прискорбным растачиванием человеческих жизней, когда в попытке спасти язычников люди один за другим отправляются в районы, пораженные малярией. Но бесконечная мудрость может видеть здесь совершенно другое. Мы спрашиваем, почему Господь не сотворит чудо и не убережет головы своих посланцев от жезла смерти? Нам не открыто, какой бы то ни было разумной причины, но она есть, ибо воля великого Отца — это итог всей премудрости. Причины остаются нам неизвестны до тех пор, пока не входят в компетенцию нашей веры. И Господу нравится, что Его благородная милость обретает обширное пространство и границы, достаточные для нее. Наш Бог не растачивает священные жизни впустую. Он ничего не делает напрасно. Он управляет всем согласно замыслу Своей воли, и этот замысел никогда не бывает ошибочным. Если бы Господь удостоил нас Своим всеведением, мы не только согласились бы со смертью Его рабов, но были бы и против их долгой жизни. То же самое справедливо и в отношении нашей собственной жизни и смерти. Дорога в очах Господних смерть святых Его, и потому мы уверены, что Он не мучает нас нашими горестями без необходимости со стороны Его любви. Мы все еще должны видеть, как миссионеры один за другим погибают в расцвете сил, потому что у Бога есть основания, достаточные и убедительные для Него и темные и неясные для нас, требующие, чтобы ценой героических жертв были положены основания Африканской Церкви. Господи, мы не просим Тебя объяснить нам причины Твоих действий. Ты можешь уберечь нас от искушения, сокрыв себя от нас, так как если уже сейчас мы грешим, спрашивая о причинах, то скоро мы можем пойти еще дальше, жестоко огорчая Тебя оспариванием этих причин. Кто требует от Бога причину, тот пребывает в состоянии, неподходящем для ее принятия. В случае с тем уважаемым всеми человеком, которого Господь забрал от нас в этом году, мы можем сказать, что его уход, без всякого сомнения, не представляет никакой потери для всего великого дела, если смотреть на него оком Бога. Посмотрите на камни большие, камни дорогие, с большим трудом извлеченные из каменоломни и доставленные к берегу моря. Возможно ли, чтобы кто-то умышленно швырнул их в пучину? Она тут же поглотит их. Так по какой же причине могут быть выброшены столь многие труды? Эти живые камни поистине можно использовать в строительстве храма для Господа. Почему же волны смерти должны объять их? И однако многие уходят от нас и еще больше уйдут. Так неужели никогда не перестанет пожирать нас эта голодная бездна? Горько, что теряется такой драгоценный материал. Но нет, это не потеря. Ни один камень не потерян. Именно таким образом Господь кладет среди народов основание Своей гавани убежища. Навек основана милость. В назначенное время массивные стены восстанут из глубины, и мы больше не будем спрашивать о причинах потерь, случившихся в прежние дни. Хотя многие будут взяты от нас в этом году и в следующем, тем не менее мы должны продолжать молиться: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мое сердце скорбит о смерти возлюбленного Хартли и тех благородных людей, которые сошли в могилу белого человека до него. Я особенно скорблю о нем, потому что воистину было радостью помогать ему,

0: на протяжении 3 лет, готовя его к миссионерскому служению. Увы, подготовка дала незначительные видимые результаты. Он оставил нас, он сошел на чужой берег, и он умер. Подлинно Господь определил его для дальнейшего использования нами же. Если он не сделал его проповедником для аборигенов, то он, должно быть, намерен, чтобы он проповедовал для нас. Я могу сказать о каждом ушедшем миссионере: будучи мертвым, он все же говорит. Верные до смерти, они вдохновляют нас своими примерами. Без сожаления, умирая при совершении дела нашего Господа, они напоминают нам о нашей собственной задолженности перед Ним. Их духи, поднимающиеся к Его престолу, — это узы между нашим обществом и прославленным собором наверху. Пусть же мысли наши не опускаются вниз к их могилам, но поднимаются вверх к их престолам. Разве наш сегодняшний стих не указывает огненным перстом с земли на небо? Разве, дорогие нам умершие, не представляют собой линию света между двумя мирами? Может ли так быть, чтобы эта земля, всего лишь капля из ведра, соприкоснулась с великим небесным морем жизни и света и не потерялась бы в нем? Может ли она оставаться землей и тем не менее сделаться подобной небу? Разве не потеряет она свою индивидуальность в процессе такого развития? Эта земля подвержена суете, омрачена невежеством, осквернена грехом, изборождена страданием. Может ли святость жить на ней, как на небе? Наш божественный наставник не стал бы учить нас молиться о невозможном. Он вкладывает нам в уста такие просьбы, которые могут быть услышаны и на которые может быть получен ответ. И воистину это великая молитва. Она несет на себе оттенок бесконечного. Может ли земля вплести свой глаз в гармонию неба? Не ушла ли эта бедная планета слишком далеко, чтобы еще смочь вернуться к порядку и занять место в одной шеренге с небесами? Не закуталась ли она в слишком густой туман, чтобы еще сохранялась возможность выбраться? Возможно ли, что ее погребальные одеяния упали? Может ли воля Твоя, о Боже, быть и на земле, как на небе? Может и должна, потому что молитва, совершаемая в сердце Святым Духом, это всегда тень грядущего благословения. А тот, кто учил нас молиться ею, не мог насмеяться над нами, уча пустым словам. Это отважная молитва, которой может вознести только вера, рожденная небесами, и однако это не отпрыск самонадеянности, потому что самонадеянность никогда не жаждет, чтобы воля Господня исполнилась в совершенстве. Да пребудет с нами Святой Дух, пока я пытаюсь показать вам, что это приравнивание воли Божьей на земле к воле Божьей на небе, приведенное в заглавном стихе, носит естественный и очевидный характер. То, что наша покорность Богу должна быть подобна покорности святых на небесах, не есть узкая и фанатичная идея. Наоборот, она естественна и очевидна, так как и земля, и небо были сотворены одним и тем же Творцом. Империя Создателя охватывает высшую и низшую сферы. Небо — небо Господу, и Господня земля, и что наполняет ее. Он поддерживает все словом Своей власти, как на небе вверху, так и на земле внизу. Иисус царствует и среди ангелов, и среди людей, ибо Он — Господь всего». Если таким образом небо и земля были сотворены одним и тем же Богом, поддерживаются одной и той же силой и управляются от одного и того же престола, то мы верим, что один и тот же исход уготован им обоим, и что и небу, и земле предстоит выразить славу Божью. Они — это два колокола одной звонницы, и музыка, которая исходит от них, — это «Господь будет царствовать вовеки! Аллилуйя!» Если бы земля принадлежала дьяволу, а небо — Богу, и две сосуществующие силы боролись бы за владычество, мы могли бы задаваться вопросом, быть ли когда-нибудь земле такой же чистой, как небо? Но так как наши уши дважды слышали божественное возвещение «сила у Бога», то мы ожидаем увидеть, как эта сила восторжествует, а дракон будет изгнан с земли так же, как и с неба. С какой стати не должна каждая часть создания великого Творца стать равной в излучении его славы? Тот, кто создал, может и пересоздать. Проклятие, павшее на землю, не было вечным. Тернии и волчцы исчезнут. Бог благословит землю за Христа, так же, как Он когда-то проклял ее из-за человека. «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Когда-то так было. Совершенная покорность небесной воли на земле будет всего лишь возвратом к доброму старому времени, которое кончилось у врат Едема. Был день, когда не существовало никакой бездны между землей и небом, и едва ли пролегала между ними какая-либо граница, так как Бог небес гулял в раю с Адамом. Все на земле было тогда чистым, истинным и блаженным. Это был сад Господень. Увы, след змея осквернил теперь все. Тогда утренняя песнь земли была слышна на небе, а небесные аллилуйи изливались на землю по вечерам. Те, кто желают установить Царство Божие, не учреждают нового порядка вещей. Они реставрируют, они изобретают. Земля снова войдет в свой старый паз. Господь Царь, и Он никогда не оставлял свой престол. Как было в начале, так будет и снова. История в самом божественном смысле повторится. Храм Господень будет среди людей, и Господь Бог будет обитать среди них. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. В конце концов, так будет. Я не рискну далеко углубляться в пророчество. Некоторые из братьев чувствуют себя совершенно как дома там, где я теряюсь. Я едва ли в состоянии выйти за пределы Евангелия и посланий. А эту темную книгу Откровения с ее водами, в которые нужно нырять, я должен оставить для более наставленных умов. Блажен соблюдающий написанное в пророчестве книги сей. К этому благословению я стремлюсь, но все же не могу претендовать на ее истолкование. Тем не менее, многое здесь кажется ясным. Будут новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Тварь, которая теперь стенает и мучится, страдая вместе с человеком, будет выведена из рабства в славную свободу детей Божьих. Да будет благословен Господь Иисус. Когда Он вывел народ свой из рабства, Он искупил не только души, но также и тела этих людей. Поэтому их физическая часть также Господня, как и их духовная природа. И поэтому та самая земля, на которой мы живем, будет также облагорожена под стать нам самим. С небес от Бога сойдет вниз новый Иерусалим, приготовленный как невеста для своего жениха. Мы уверены в этом. Поэтому будем же, прилагая все усилия, стремиться к такому завершению, молясь еще больше. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Вспомните также, что между землей и небом существует аналогия, так что они относятся друг к другу, как образы друг друга. Невозможно описать небо, не заимствуя земных реалий в качестве его символов. А это говорит о реальном сходстве между ними. Что такое небо? Это рай или сад? Прогуливайтесь же среди ваших благоухающих цветов и думайте об ароматных цветниках небес. Небо — это царство, и тогда престолы, венцы и пальмы — суть земные знаки небесного. Небо — это град. И снова мы берем нашу метафору от земли, от места обитания человека. Это место многих обителей, домов прославленных. Дома — это реалии земли, и однако Бог — это наше обиталище. Небо — это брачный пир, И такова и нынешняя диспенсация. Столы накрытые как здесь, так и там. И нам оказана честь пойти и собрать странников и путников, чтобы зал для пиршества наполнился. В то время как святые на небе вкушают хлеб на брачной вечере Агнца, мы делаем то же самое на земле в другом смысле. Между землей и небом существует довольно незначительное разделение. Наша Родина намного ближе к нам, чем мы думаем. Я задаюсь вопросом, может ли выражение «земля отдаленная» быть истинным именем для неба? Не подразумевал ли пророк скорее некое обширное царство на земле, чем небесный дом? Небеса, без сомнения, далекая страна, ибо это дом Отца. Разве нас не учили говорить «Отче наш, сущий на небесах»? Где Отец, там близко обретается и подлинный дух усыновления. Наш Господь хотел, чтобы мы тесно переплели между собой небо и землю, когда дважды упомянул их в этой короткой молитве. Посмотрите, как тесно оно приближает нас к небу, говоря о нем в непосредственной близости от слов, относящихся к нашей пище, так что следующее прошение — это «Хлеб наш насущий, дай нам на сей день». Ничто здесь не указывает на то, что небо должно восприниматься как некая отдаленная область. В любом случае, небо настолько близко к нам, что мы в любой миг можем обратиться к тому, кто есть его царь, и он ответит на наш призыв. Воистину, часы не успеют тикнуть еще раз, а мы уже там. Может ли быть отдаленной та страна, которой мы достигаем так быстро? О, братья, мы в пределах слышимости светоносных существ. Мы воистину у дома. Совсем немного, и мы увидим нашего Господа. Может быть, уже следующий день доставит нас к вратам града. А если нам отмерены еще 50 лет жизни на земле, то что они, как не мгновение ока? В общем, ясно, что приравнивание покорности на земле к покорности на небе носит естественный и очевидный характер. Если небеса и Бог небес подлинно так близки от нас, то наш Господь развернул пред нами привычный нам образ, взятый от нашего небесного местожительства. Наша сегодняшняя молитва означает одно – пусть все дети одного Отца будут одинаковы в исполнении Его воли. Во-вторых, это приравнивание в высшей степени поучительно. Разве оно не учит нас тому, что то, что мы делаем для Бога, это еще не все, но должно еще приниматься во внимание и то, как мы это делаем? Господь Иисус Христос хотел, чтобы мы не только исполняли волю Отца, но и исполняли ее определенным образом. Какой возвышенный образец! И однако он не слишком возвышен, так как нам не хотелось бы посвящать нашему Небесному Отцу служение низшего рода. Если никто из нас не осмелился сказать, что мы совершенны, то все же мы исполнены решимости не успокаиваться до тех пор, пока не станем таковыми. Если никто из нас не посмеет возомнить, что даже то святое, что у нас есть, не имеет недостатков, то все же никто из нас не удовлетворится до тех пор, пока на нем не останется ни единого пятна. Мы хотим воздать нашему Богу всю славу, какую только можно представить. Пусть отметка будет как можно более высокой. Если мы пока не в состоянии достичь ее, то будем же стремиться все выше и выше. Мы желаем не того, чтобы данный нам образец был понижен, но чтобы наше подражание ему было возвышено. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обратите внимание на слова «да будет», ибо они заключают в себе главный смысл нашего стиха. Божья воля есть, то есть должным образом исполняется на небе. Весьма практичное замечание. На земле его воля часто подвергается забвению, а его власть игнорируется. В церкви нынешнего века заметно желание делать что-нибудь для Бога, но мало кто задается вопросом, чего же именно хочет Бог. Для евангелизации народов делается многое из того, что никогда не повелевалось великим главой церкви, и, может быть, им и не одобрено. Можем ли мы ожидать, что Он примет или благословит то, чего никогда не повелевал? В Его глазах наше своевольное поклонение подобно греху. В первую очередь мы должны исполнять Его волю, а потом ожидать благословения для наших действий, исполняющих ее. Братья мои, я боюсь, что воля Христова на земле намного чаще обсуждается, чем исполняется. Я слышу о братьях, которые целыми днями дискутируют о какой-нибудь заповеди, нарушаемой как раз этими дискуссиями. Те, кто на небе, не дискутируют, но исполняют волю Божью без разногласий. Мы находим для себя лучшее занятие, когда действительно что-то делаем для этого падшего мира и для славы нашего Господа. «Да будет воля Твоя!» Это значит, мы должны приступить к реальным делам веры и трудам любви. Слишком часто мы удовлетворяемся одобрением этой воли или же отзывами о ней в похвальных словах. Но мы не должны оставаться на стадии помысла, решения или попытки. Данная молитва практична и носит деловой характер. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Лентяй еще потягивался в кровати, когда солнце было уже высоко в небе, и, поворачиваясь на другой бок, он бормотал самому себе, что желал бы заняться серьезной работой, так как с удовольствием вполне мог бы сделать любое нужное дело. Многие хотели бы, чтобы думать и говорить означало то же самое, что исполнять волю Божью, потому что в этом случае они исполняли бы ее совершенно и основательно. Но с древних времен по сей день не может быть игры со священным. Его повеления исполняют те, кто внимает голосу Его слова. Дай Бог, чтобы воля Его не только проповедовалась и воспевалась внизу, но и практически исполнялась, как на небе. На небе воля Божья исполняется в духе, потому что там обитают духи. Она исполняется в истине, неразделенным сердцем и не знающим сомнения желанием. На земле же слишком часто она исполняется и, однако, не исполняется, из-за того, что глупая формальность превращает реальное послушание в посмешище и фарс. Здесь послушание часто превращается в унылый штамп. Мы воспеваем устами, но наши сердца не мы. Мы молимся так, как будто простое произнесение слов и есть молитва. Мы подчас проповедуем живую истину мертвыми устами. Такого больше не должно быть. Дай Бог, чтобы у нас был огонь и жар тех пылающих душ, которые видят лик Божий. Мы молимся именно в этом смысле: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Я надеюсь, что наша духовная жизнь переживает возрождение, и что в значительной степени наше братство исполнено пыла, но все-таки еще остается место для намного большей ревности. Вы, которые умеете молиться, становитесь на колени и теплым дыханием молитвы раздувайте искру духовной жизни, пока она не притворится в пламя. Изо всех сил нашего сокровенного существа, со всей полнотой Божьей жизни в нас, подвигнемся же исполнять волю Господню и на земле, как на небе. Те, кто на небе исполняют волю Божью, непрестанно и безупречно. Дай Бог, чтобы так было и здесь. Мы пробуждаемся сегодня, но засыпаем завтра. Мы трудолюбивы в один час, но ленивы в следующий. Так не должно быть, дорогие друзья. Мы должны быть тверды, непоколебимы, всегда преуспевающие в деле Господнем. Нам нужно молиться о священной неотступности, чтобы непрестанным исполнением воли Господней мы могли имитировать небесные дни на земле. На небе исполняют всю волю Господню, не делая никакого выбора из нее. Здесь же люди избирают и выбирают, одной заповеди повинуются, а другую оставляют как несуществующую. Я боюсь, что все мы более или менее запятнаны этой отвратительной наглостью. Определенная часть повелений довольно трудна для исполнения, и поэтому мы стараемся забыть о ней. Так более не должно быть, но все, что Иисус повелел нам, мы должны делать. Частичное послушание — это практическое непослушание. Верный подданный уважает весь закон. Во всем, что касается воли Господней, у нас нет выбора. Он уже сделан нашим Господом. Помолимся же о том, чтобы нам правильно понимать волю Господню, чтобы не забывать и не нарушать ее. Возможно, мы, как общество верующих, по неведению пропускаем какую-то часть Божьей воли, и это мешает всему нашему делу уже многие годы. Возможно, есть что-то, написанное богодухновенным пером, что мы еще не прочли, или же прочли, но не сделали, и это удерживает мышцу Господню от действия.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Небесный образец для нашей земной жизни». До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Насколько важна для ребенка крепкая, любящая семья? Иначе еще можно было бы спросить, нужны ли дереву корни? Герой нашего рассказа порвал со своей семьей и, лишившись живительных соков любви своих близких, оказался в трудном положении. Он едва не погиб. Но ему удалось восстановить утерянные связи и снова начать приносить плоды добра, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Сэм Хадлистон?
1: Да, это я. А что вам надо?
0: Вы имеете право не отвечать на вопросы, а также молчать, а также имеете право на адвоката.
1: Да ладно, знаю я все это, приятель.
0: Вы арестованы.
1: За что?
0: По подозрению в ограблении и покушении на убийство.
1: Что? Ребята, вы рехнулись. Убирайтесь отсюда. Вечно пытаетесь навесить на меня какую-то гадость.
0: Ты пойдешь с нами, Сэм.
1: Но вы что-то путаете. Я даже не живу здесь. Это дом моего двоюродного брата.
0: Брата мы уже взяли. Собирайся, пошли. Двигай, пошли.

тот день, когда его арестовали, герою нашей истории было 17 лет. Но это не просто какой-то обычный рассказ о неудавшейся жизни. Перед вами замечательный пример того, как глубокая любовь отца и поддержка всей семьи спасли человека. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите первую часть правдивой истории о Сэме Хаддлстоне. –

0: Когда меня арестовали, мне было 17 лет. Я лежал в камере и думал о своей семье. Мы жили в Сан-Жоакин-Вали в Калифорнии. Это было прекрасное место, окруженное садами, виноградниками и полями с дынями и арбузами. Нас было 6 детей, 4 брата и 2 сестры. Мой дедушка Брайс был шерифом. Помимо этого, он подрабатывал, занимаясь стрижкой волос.
1: Как твоя фамилия, внучек?
0: Хаддлстон, деда.
1: Правильно, и никогда не забывай об этом. Гордись своей фамилией и постарайся не запятнать честь нашей семьи.
0: Хорошо, дедушка. Можно я буду носить твою ковбойскую шляпу, когда вырасту?
1: Ну, конечно, конечно, Сэмми.
0: Можно я сейчас пойду на улицу поиграть в бейсбол?
1: Вот теперь можно, Сэм. Я уже закончил.
0: Спасибо, дедушка Брайс. Я любил дедушку. Я очень любил свою маму. Папу я тоже любил, но маму особенно. Она была светом в моей жизни. Мама работала на птицефабрике, а ее мама, наша бабушка, оставалась дома с нами. Папа не хотел, чтобы мама работала. Он считал, что его зарплаты сторожа в школе вполне было достаточно. Но мама с ним не соглашалась и продолжала работать. Папа был еще к тому же и директором воскресной школы при церкви.
2: Ли! Ли, поздравь меня! Меня назначили дьяконом!
3: Кем?
2: Дьяконом! Конечно, конечно, тебе это неинтересно.
3: Сначала ты ударяешься в религию, потом не даешь мне встречаться с друзьями, ты не разрешаешь мне выпить хоть немного вина для настроения, и ты говоришь, все, что мне нужно, это читать Библию.
2: Ли!
3: Ты заставляешь меня ходить в церковь, и сейчас ты говоришь, что будешь дьяконом. И после всего этого ты хочешь, чтобы я была счастлива?
0: После этого случая с мамой начало происходить что-то неладное. Я заметил, что она уже не смеялась, как раньше. Не играла, как прежде, с нами в разные игры. В первый раз, когда она ушла от папы, мама взяла всех нас, детей, с собой. Но папа пришел и забрал нас назад. Поэтому мама вернулась. Я думал, все уже будет хорошо. Мы будем жить вместе одной семьей. Но через несколько дней мама опять собирала свои вещи. Мама, куда ты?
3: Обратно! Обратно в Лос-Анджелес!
0: Но это же твой дом!
3: Уже нет, малыш!
0: Мама, не бросай нас снова! Мы любим тебя!
3: Я тоже люблю вас! Но не могу здесь больше оставаться.
0: Можно я уеду с тобой, мама? Я буду хорошим. Пожалуйста, возьми меня, мам.
3: Сынок, вам нельзя ехать со мною.
2: Сэмми, прошу тебя. Сэмми, выходи из машины.
0: Не оставляй нас, мама.
2: Сэмми, успокойся.
0: Не оставляй.
2: Сынок.
0: Я прошу
2: тебя. Сынок, успокойся, иди сюда. Сэмми, выходи из машины.
0: Когда мама уехала, мне было 8 лет. Я убежал в поле за нашим домом и долго-долго плакал. Тогда-то я поклялся себе, что больше никто не сможет так больно меня обидеть. Прошло 2, и я и не знал, что мама и папа развелись, пока мы не получили от нее письмо, что она снова вышла замуж и жила со своим новым мужем в соседнем городе. Однажды мы приехали в гости к маме и отчиму. Я сразу почувствовал, насколько она была мягче и снисходительнее, чем папа. Чтобы добыть денег на пропитание, помимо работы в школе, отец занялся откормом свиней и садоводством. Каждый день он вставал раньше всех и готовил завтрак. Мы тоже должны были вставать рано утром и помогать ему по хозяйству. Папа хотел приучить нас к тяжелой работе. Один раз, когда мы все работали в поле, к папе подошел какой-то мужчина.
2: Ребята, знаете, кто это был?
4: Нет, папа.
2: Это человек из Собеса. Они помогают бедным, дают одежду, деньги.
4: Нам тоже помогут.
2: Он предложил помощь, но я отказался. Мой отец научил меня трудиться, и я хочу, чтобы вы выросли такими же. Никогда не позволяйте другим делать то, что вы можете сделать сами. Понятно?
4: Да.
0: Да, папа.
4: Да.
2: Пока Бог дает нам силы и здоровье, помогайте себе сами. Мы сами себя обеспечим. Будем усердно и дружно работать. Будем одной семьей.
0: Постепенно мне стала надоедать суровая атмосфера, царившая у нас в доме. И я взбунтовался. Я обокрал соседний магазин. Меня поймали. Папа отхлестал меня кнутом. Я пристрастился к спиртному. Спасаясь от гнева отца, я с приятелями уходил к маме. Там было лучше. Мама разрешала нам слушать рок-н-ролл, курить ее сигареты. И она никогда не говорила папе, что я бывал пьян. Я хотел жить с ней. Папа, я подумал...
2: О чем, Сэмми?
0: Как много нас здесь.
2: Да, много. Но что поделаешь? Разве у нас есть другой выбор?
0: Ну, в общем, да.
2: Какой же?
0: Я бы хотел жить с мамой.
2: Сэмми, я тебе уже говорил и повторяю еще раз. Мы все одна семья. Сколько радостей, трудностей и неудач мы пережили вместе. Конечно, трудностей было больше. Тебе сейчас 13. Через 5 лет ты все равно уйдешь из дома. Но пока же прошу тебя, оставайся дома.
0: Меня все раздражало и просто бесило у нас в доме. Поэтому после школы я часто уходил к маме на несколько дней в неделю. Папе я об этом не говорил, а придумывал какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Когда я был в 8 классе, папа женился на другой женщине. Я злился, думая, что она претендует на место мамы. Немного времени спустя после этого я убежал из дому, оставил папе записку, в которой сказал, что он меня никогда не любил. Я сел в автобус и пьяный приехал к тете в Лос-Анджелес. Мама приехала и забрала меня к себе. По дороге мы заехали к папе взять мои вещи. Когда я его увидел, то сразу захотел признаться, что в записке была неправда. Но я так ничего и не сказал.
2: Сэмми, я прочитал твою записку. Если бы ты знал, как мне больно. Я не верю, что ты действительно так думаешь. Я сохраню этот листок, и когда-нибудь мы вместе сожжем его. Мы все надеемся, Сэмми, что ты вернешься домой. И ты напрасно считаешь, что тебя здесь не любят. Да, в нашем доме есть свои правила, которым ты должен подчиняться. Но правила есть везде. И именно они, правила, всегда сплачивали нашу семью.
0: Папа, мне нужно идти.
2: Мне жаль тебя, Сэмми. Ты столкнешься с очень большими трудностями, если в самое ближайшее время не отдашь свою жизнь Христу. Сэмми, ты хочешь жить с мамой?
0: Да, папа, хочу.
2: Ладно, пусть будет так, но помни, что тебе здесь всегда рады. Если вдруг ты окажешься вдали от дома, и у тебя не будет денег, чтобы вернуться, позвони мне, и я приеду. Ты можешь не жить с нами, но ты все равно остаешься моим сыном. Я люблю тебя и всегда буду любить, Сэмми.
0: Вначале мне было очень хорошо у мамы. У меня была своя спальня. Я мог курить, сколько мне вздумается, и даже без страха пить пиво. Но я скучал по семье и корил себя за сделанный выбор. Мне было очень жаль, что я заставил так страдать своих близких. Мальчик, живший в квартире напротив, дал мне попробовать марихуану. И вскоре я начал воровать, чтобы достать денег на наркотики. В 15 лет у меня уже была подруга. Эта девочка залазила ко мне в спальню ночью через окно. Всякий раз, когда я напивался, я дрался с отчимом. Однажды я взял без спроса его машину, и мы с 3 приятелями поехали покататься. В одном месте мы заправились горючим и не заплатили. Мы ехали и смеялись, пока через 5 миль нас не остановила полиция.
5: Стоять! На землю, подонки!
6: Мне больно!
5: Встать, так, фамилия, имя? Тебе что-то не ясно? Так, проверим твой бумажник.
6: Стойте!
5: Сэмюэль Хадлистон, это ты?
6: Да, я.
5: Твой родственник Брайс Хадлистон?
6: Да, это мой дедушка.
5: Ребята! Ребята, гляньте! Это внук Брайса Хаддлестона! Твой дед очень хороший человек, Сэм, а ты...
0: Я сразу почувствовал, как изменилось их отношение. В полиции очень уважали дедушку Брайса. Это было мое первое задержание. Парень, сидевший со мной в камере, издевался и жестоко избил меня. Я не спал и плакал всю ночь, зная, что гордость не позволит мне никому рассказать об этом. И тогда же я поклялся себе, что отныне всегда буду носить с собой нож и больше не дам себя в обиду. После этого я ввязывался во всякие драки по поводу и без повода. Однажды я даже ударил учителя, пытавшегося разнять меня с каким-то учеником. А в другой драке я пырнул кого-то ножом, и меня арестовали за вооруженное нападение. На этот раз я провел в камере уже 37 дней. Когда меня наконец освободили, я решил пойти к папе.
6: Сэмми! Сэмми, слава богу, тебя выпустили.
0: Я осужден условно.
6: Сэмми, я очень рад видеть тебя. Присядь, Сэмми. Сэмми, сейчас ты не сможешь учиться ни в одной из школ. Что ты думаешь делать дальше?
0: Поеду в Ла-Пуэнте и буду жить у маминого друга. Я там буду ходить в школу.
6: Это далеко, Сэмми, отсюда. Ну что ж, хорошо. Звони, если захочешь вернуться.
0: Спасибо. Кстати, поздравляю тебя с днем рождения. Хотя он уже прошел. Вот подарок.
6: Это Библия. Какая красивая. Где ты ее взял?
0: Я ходил на изучение Библии, пока сидел. Там мне ее и дали.
6: Я сохраню ее.
0: Сохранишь? Для чего?
6: Для тебя, Сэмми. Может быть, когда-нибудь ты будешь проповедовать с этой Библией.
0: Я ему не поверил. Через 3 месяца жизни у маминого друга я попросил маму приехать и забрать меня. Я очень скучал по нашей семье. Я хотел отказаться от вредных привычек, хотел исправиться. Но не успели мы приехать домой, как я напился и подрался с отчимом. Все пошло по-старому. Весь учебный год — попойки, наркотики и аресты. Однажды я узнал, что моя подружка забеременела. Я больше не ходил в школу с братьями и сестрами, но они звонили мне. Алло?
7: Алло, Сэмми, приходи в это воскресенье в церковь.
0: Зачем еще?
7: На службу. Будет очень интересная проповедь.
0: Этого мне только еще не хватало.
7: Ну, Сэмми, пожалуйста. Мы соскучились по тебе. Приходи, и ты не пожалеешь.
0: Хорошо, я подумаю.
7: Обещай, что придешь.
0: Ладно, приду.
7: Я рада. Сэмми, Иисус любит тебя. И мы тоже.
0: Воскресенье было для меня самым лучшим днем недели. В этот день мы с мамой и отчимом ездили на рыбалку. После рыбалки я пошел поразвлечься с приятелями. Когда мы уже нанюхались наркотиков, в последний момент я вспомнил о своем обещании прийти на службу. Я предложил ребятам, и мы накачанные пошли в церковь. Мы тихонько сели в последнем ряду.
8: Братья и сестры, Иисус пришел, чтобы найти и спасти заблудших. Если вы живете во власти греха, если вы хотите, но не можете вырваться из плена тьмы, прикоснитесь к Господу. Каждой живой душе необходимо прикосновение Бога. Когда Иисус ходил по земле в облике человека, все, кто прикасались к Нему, слепые, хромые, глухие, все исцелились. А также сейчас, пока вы не познали Господа, вы слепы, глухи и хромы. В Евангелии от Луки, глава 4, стих 18-19, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Вы нуждаетесь в Господе. Вам нужно прикоснуться к Нему.
5: Ребята, пошли отсюда.
8: Молодые люди. Да-да, вы четверо, в черных кожаных куртках. Вы можете уйти с чистым сердцем, если вручите свою жизнь Иисусу. Он хочет простить вам ваши грехи и дать вам новую жизнь.
0: Позже мне было жаль, что я не послушался. Вскоре у моей девушки родился ребенок. Я хотел стать настоящим отцом. Я обещал Мэри завязать с прошлым, чтобы наш сын мог мною гордиться. Но все получилось наоборот. В ночь на Рождество я напился и наговорил маме кучу всяких гадостей. Она в слезах убежала к соседям. Я понял, что после этого мне уже нельзя было жить с мамой. Поэтому я позвонил папе и попросил его приехать и забрать меня.
6: Давайте помолимся.
7: Давайте.
6: Господи, мы рады снова собраться вместе. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вернул сына домой. Господи, благодарю Тебя за бесценный дар Иисуса, Сына Твоего, и за новую жизнь, предлагаемую им всем страждущим. Помоги нам служить Тебе от всего сердца и любить друг друга, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса молюсь я. Аминь.
0: Аминь.
7: Сымик, как здорово, что ты вернулся.
0: Да я и сам очень рад.
2: Да, ты правильно сделал, сынок.
0: Папа, я узнал, что тут неподалеку продают свиноматку. Она вот-вот должна родить. Тебя это интересует?
2: Конечно. Давай съездим за ней после уроков. Угу. И я возьму тебя в долю.
0: Здорово. Может, снова смогу заработать немного денег.
2: Это было бы очень кстати. И ты помог бы жене и сыну.
0: Мы с папой начали работать вместе. Я хотел исправиться, но порок не отпускал меня. Я тайком курил и принимал наркотики. Ночью вылазил через окно во двор и распивал спиртное, которое украл и спрятал в свинарнике. Через несколько недель мне надоело прятаться и лгать. Я позвонил маме и спросил, можно ли было вернуться к ней. Когда в воскресенье вечером мы пришли из церкви, я сказал папе и всем остальным, что уезжаю.
6: Сэм, тебе уже 17, и я не могу запретить тебе уйти из дома. Но посмотри на своих братьев и сестер. Ты их любишь?
0: Да, папа.
6: Тогда почему же ты заставляешь их страдать?
0: Я ничего не хочу знать. Мне нужно уехать.
6: Сэмми, сколько ты заработал, пока жил с мамой?
0: Нисколько.
6: Сейчас половина выручки твоя. И считай, что эти деньги уже у тебя на счету в банке. Ты можешь купить автомобиль. И после этого ты говоришь, что мы плохо живем?
0: Тебе не понять меня, папа. После возвращения к маме я начал деградировать еще быстрее. Я принимал ЛСД и другие стимуляторы, от которых ночью не мог заснуть. Я вставал, и мы с двоюродным братом, который был на 6 лет старше, чем я, всю ночь пили и играли в карты. Однажды пришел папа. Глаза его были красными. Было видно, что он много плакал.
6: Сэмми, мне нужно с тобой поговорить.
0: О чем, папа?
6: Мальчик, ты очень плохо выглядишь.
0: Папа, оставь.
6: Меня очень тревожит, что я слышу о тебе, Сэмми. Из-за тебя постоянно вызывают полицию.
0: Ну и что? Просто я очень вспыльчив.
6: Сэмми, если ты не придешь к Богу, может случиться большое несчастье.
0: Но я не внимал предостережениям папы и дедушки Брайса. Я украл чековую книжку и выписывал фальшивые чеки, чтобы достать денег на наркотики. Вскоре меня поймали, и было принято решение отправить меня в колонию для несовершеннолетних. Ожидая, пока там освободится место, я пил всю неделю. Через 6 дней пьянки и принятия наркотиков, когда я уже ничего не соображал, пришла полиция и арестовала меня по обвинению в ограблении и покушении на убийство.
9: Садитесь, Сэмми.
0: Что случилось? Я уже устал от ваших ребят. Они только тем и занимаются, что хотят на меня что-нибудь навесить.
9: Что вы имеете в виду, Сэмми?
0: Я весь тот вечер провел с друзьями на вечеринке. 20 человек подтвердят. Я никуда не выходил.
5: Вы ошибаетесь. У нас есть свидетель, который утверждает, что вы с двоюродным братом уходили докупать спиртное. Что вам угодно? Благодарю. Так, Сэм, теперь это уже не покушение на убийство.
0: Что?
5: Потерпевший умер на операционном столе.
0: Умер? Кто умер?
5: Продавец магазина. Вы что, не помните магазин, который вчера вечером ограбили?
0: Нет. Нет! Нет! Мне стало не по себе. Перед глазами всплыли какие-то образы. Человек за прилавком. Я хватаю несколько бутылок и направляюсь к выходу. Мой брат замахивается и бьет мужчину ножом. Крики. Всюду кровь. Я утащил брата домой. Кто-то сообщил в полицию. Да. Все это было. Меня перевели в тюрьму для взрослых. Я думал о своей жизни, о том, как папа пытался меня предостеречь. Что будет теперь? Бросит ли он меня? Или постарается еще раз помочь? Наступил день встреч с родственниками. Пришла мама, а после обеда меня вызвали еще раз. За стеклом стоял папа. Я не мог смотреть ему в глаза.
9: Сэмми, мы все просто в шоке, и я не знаю, что делать. Но мы попробуем тебе помочь. Я даже не представляю, чем все это кончится. Но мы молимся, слышишь? Мы молимся за тебя и надеемся на Иисуса.
0: Папа, я так рад, что ты пришел.
9: Сэмми, я принес твою Библию.
0: Какую Библию? У меня нет Библии.
9: Сэмми, ту самую, которую тебе дали раньше, когда был раньше ты арестован.
0: Ага, да.
9: Сэмми, нам пришлось ее оставить у охранников для осмотра. Сэм, не забывай о том, чему я тебя всегда учил. Если ты окажешься в трудном положении, я не смогу тебе помочь, призови Иисуса, и Он не оставит тебя, слышишь, Сэмми?
0: У меня в голове все время звучало слово «мы». Папа и я. Семья и я. Я был не один. Меня не бросили, хоть я и пренебрег всем тем, что было так дорого отцу. Самое главное, что он по-прежнему продолжал называть меня своим сыном. Я оказался в тюрьме, но папа любил меня, как и раньше. Я еще не знал, насколько важной будет для меня эта любовь в тех испытаниях, которые мне предстояло еще пережить.

Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. Но вы, друзья, не ждите, не откладывайте. Если вам пришлось столкнуться с непреодолимыми трудностями, помните, что говорится в послании к римлянам, глава 10, стих 13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». А в стихах 9-10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Распятие было римской формой смертной казни, применявшейся исключительно к рабам или преступникам из низшего сословия. В ту пору распинали часто. История свидетельствует, что такой казни подвергались сотни человек за один раз. Исследования показали, что было несколько вариантов распятия. На дереве. Жертву привязывали спиной к дереву, так, как росли ветки. Иосиф, иудейский историк первого века, свидетельствует, что римские солдаты развлекались тем, что распинали пленников в необычных позах. На столбе. Преступника подвешивали на прямом столбе, прибивая его руки гвоздями над головой. На косом кресте двух шестах, скрепленных друг с другом, под углом. Тело осужденного распинали, пригвоздив его за руки и за ноги к четырем концам креста. На Т-образном кресте, на шесте, которому сверху была прикреплена поперечина. Такой крест был очень распространен. Руки осужденного прикреплялись к противоположным концам поперечной перекладины. На перекладинах, скрепленных в виде известного всем нам креста. Так казнили отъявленных злодеев. Наверху столба прибивали табличку, на которой указывали, в каком преступлении обвиняют преступника. Именно таким образом был распят

власти, и примерно за 800 лет до того, как римляне сделали распятие распространенной формой смертной казни. Вплоть до наших дней распятие считается одним из наиболее жестоких видов смертной казни. Эта смерть была медленной. Иногда осужденные оставались живыми на кресте по нескольку дней. В конце концов они умирали от удушья. Когда человек повисал на распростертых руках, давление на диафрагму оказывалось столь сильным, что дышать становилось невозможно. В таком положении человек мог вздохнуть, только потянувшись на руках и оттолкнувшись ногами, чтобы диафрагма могла действовать. Конечно, такие движения сопровождались невероятной болью в пробитых гвоздями руках и ногах. А когда изнеможение и боль не давали больше человеку двигаться, наступала смерть. Причиной мучений были не только боль от гвоздей и затрудненное дыхание, но также жажда и зной. Тема нашей передачи сегодня – смерть и погребение. Воскресение. Любопытствующие приходили поглазеть и поглумиться над осужденным, как написано в Библии, и Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Совершилось, Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Луки, 23 глава, 46 стих. Иоанна, 19:30. «И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». Марка 15:38. Вспомним, в храме происходило то же самое, что в древней Скинии, но только его не переносили с места на место. Завеса, о которой идет речь, отделяла святое от святого святых, и если она разорвалась, значит, на то была серьезная причина. Прежде всего, как написано в Библии, эта завеса закрывала святое святых от человеческого взора. Проникнуть за нее взором было равносильно смерти. За много веков до этого Бог сказал Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Левит 16:2. Кроме того, разорвать эту завесу было очень тяжело. Известно, что длина ее составляла 18 метров, ширина 9 метров, а толщина ее приблизительно равнялась ширине руки человека, то есть 10 сантиметрам. И, наконец-то, что завеса разодралась сверху донизу, могло означать только одно – завесу разрушил Бог, а не человек. Иисус умер в 9 часу по иудейскому исчислению времени, то есть около 3 часов дня. В тот момент в храме должно было находиться много священников, занятых совершением установленных обрядов. Это было время вечернего жертвоприношения, на котором происходило заклание агнцев. Кроме того, это был праздник Пасхи. Весть о разодранной завесе невозможно было утаить, при этом присутствовало слишком много людей, а событие было таким ошеломительным, что его нельзя было забыть. Значение этого события можно объяснить кратко. «Совершилось» — это слово является переводом греческого «тетелестаи», которое использовалось во многих значениях. В данной ситуации могли иметь отношение три из его значений. Первое. Такое слово мог употребить слуга, отчитываясь перед своим господином
а выполнить

того или иного задания. Работа, которую ты поручил мне, выполнена. Второе. Кроме того, это слово часто употреблялось в торговле. Оно обозначало завершение взаимных расчетов, когда долг был полностью погашен. После внесения последней части долга можно было сказать «тетелестаи», что означало «долг уплачен». Обнаружены древние расписки, на которых в знак того, что сумма была выплачена полностью, стояла «тетелестаи». Третье. Выбор агнца для жертвоприношения в храме всегда считался очень важным делом. Для этого осматривали все стадо, и когда обнаруживали такого агнца без единого недостатка, говорили «тетелестаи» или «дело сделано». Так что буквальный смысл этого слова в устах Иисуса был «работа, которую ты поручил мне, выполнена, долг уплачен, агнец для жертвоприношения найден». В Библии сказано, что Иисус воскликнул громким голосом «Совершилось!». Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал «Истинно, человек этот был праведник». Луки 23:47. Примечательно, что именно центурион, то есть сотник, командовавший сотней солдат, сразу отреагировал на возглас Иисуса. Ведь он, будучи человеком военным, хорошо чувствовал разницу между стоном побежденного и торжествующим возгласом победителя. И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Луки, 23 глава, 48 и 49 стихи. Но так, как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Иоанна 19:31. Шла пасхальная неделя, и казнь Иисуса пришла на самый разгар празднования. Первосвященники хотели, чтобы приговоренные поскорее умерли и не портили праздник. Поэтому они попросили солдат перебить распятым голени. Делалось это для того, чтобы распятый не мог больше подниматься и дышать. Смерть наступала либо от удушья, либо от болевого шока, вызванного перебиванием голени. Итак, пришли воины. И у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода, и видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит «Возряд на того, которого пронзили». Иоанна, 19 глава, с 32 по 37 стихи. Пятница на исходе дня и погребение. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя литр около 100. И так они взяли тело Иисуса
и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Иоанна, 19 глава, с 38 по 42 стихи. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Луки, 23 глава, 55 и 56 стихи. Хотя Иосиф и Никодим входили в состав Синедриона, они, очевидно, не отрицали того, что Иисус был Богом. Согласно своему обычаю, они завернули Иисуса в длинные погребальные пелены, переложенные большим количеством около 34 килограммов ароматических веществ, и поместили в гроб. Вход в гробницу был завален большим камнем, вес которого мог достигать чуть ли не 2 тонн. Женщины присутствовали при положении Иисуса в гроб, а затем пошли домой, чтобы приготовить еще особые благовония для завершения погребального обряда. Это было в пятницу вечером. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема «Смерть и погребение. Воскресение». По книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат же сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Матвея, 27 глава, 62 по 66 стихи. Охранять вход поставили не каких-то сонных сторожей, а римскую стражу, отряд, в котором могло быть от 4 до 16 человек, каждый из которых мог обороняться на участке длиной 2 метра. И все вместе они могли обороняться против целого батальона. Не могло быть и речи, чтобы римский воин заснул на посту. Такой проступок карался смертью. Пилат посоветовал первосвященникам и фарисеям запечатать гроб. А значит, огромный камень перетянули веревками, и веревки припечатали к стене глиной. Теперь любая попытка сдвинуть камень была бы обязательно обнаружена. Стражу поставили у гроба в субботу, иудейскую субботу, а в воскресенье, когда было еще темно, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Матвея, 28 глава, с 2 по 4 стихи. Этим крепким, закаленным в боях воинам достаточно было лишь одного взгляда на этого ангела. Они сразу поняли, что они ему не соперники.
Последняя фраза приведенного выше отрывка – это иносказание. Так в первом веке говорили о человеке, который потерял сознание от страха. Но в ужасе были не только стражники. Весь мир злых духов пришел в смятение. Можно представить себе, как сатана в панике отдавал беспорядочные приказы копошащимся в суматохе бесам. Какой удар! Кто бы мог подумать, что гроб окажется пустым? Иисус воскрес! Невозможно! А тем временем Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. Марка, 16 глава, с 1 по 4 стихи. Взглянув на открытый гроб, потрясенная и опечаленная Мария Магдалина, должно быть, тут же отпрянула назад. Вероятно, она решила, что тело Иисуса похищено. В слезах она поспешила рассказать об этом ученикам. Другая же Мария и Соломия вошли в гробницу. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите, Назарянина распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен!» Марка, 16 глава, 5 и 6 стихи. Иисус был жив. Ангел сказал: «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Марка, 16:7. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Матвея, 28, с 8 по 10 стихи. Читая эти строки, ощущаешь волнение человека и сумбур в его мыслях от первой утренней новости. Те, кто видел, как Иисус умирал, встретили рассказ ликующих женщин с изрядной долей скептицизма. Вначале показались им слова их пустыми и не поверили им. Луки 24:11. Петр побежал проверить гробницу, за ним побежал Иоанн. Он обогнал Петра по дороге, но потом решил подождать у входа в гробницу. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. И Иоанна, 20 глава, 6 и 7 стихи. То, что они увидели, не подтверждало мысли о похищении тела. Длинные пелены, которыми обвивали тело умершего, были на месте и лежали так, будто обвивали чье-то тело, но только они были пусты. Тело проскользнуло сквозь них. Здесь же лежало и покрывало для головы, словно кто-то сложил его перед тем, как уйти.
Все это, как сообщает нам Библия, увидел Петр. Иоанн же увидел и уверовал. Иоанн теперь не сомневался, что Иисус воскрес. Петр был ошеломлен. Ему требовалось время на размышления. Было еще довольно рано, когда вернулась Мария Магдалина. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов. В белом одеянии сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Иоанна 20, с 11 по 13 стихи. Гробница находилась в саду, и Мария Магдалина, вероятно, приняла этих ангелов за садовников. Она была в таком горе, что ей в голову не пришло присмотреться к ним получше. Кроме того, поскольку она была очень расстроена, наверное, слезы застилали ей глаза. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Иоанна, 20 глава, с 14 по 16 стихи. Иисус просто назвал ее по имени, но сделал это так, что в душе Марии вновь ожили все предыдущие встречи с любимым учителем. Она тут же узнала его голос. Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иоанна 20:16. Теперь она плакала от радости. Наверное, она даже протянула к нему руки. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Иоанна, 20 глава, 17 и 18 стихи. Событиями этого раннего утра дело не окончилось, но об этом мы узнаем в нашей следующей передаче.

0: Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Голгофа, ты вписана в сердце моем, резцом самым точным и чистым. Твой образ и ночью, и днем творит в нем дыхание жизни. Голгофа, вечная жертва Иисуса Христа, пришла ты живительной кровью, как вечный и светлый огонь торжества, горящая крепкой любовью.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу для юношества «Удивительно, но факт». Автор Джо Грин. Бодрым шагом Миша шел в Нейзап. Под мышкой у него был английский журнал. Он хотел показать своему другу, профессору Боголюбову, цветные фотографии поверхности Марса, напечатанные в этом журнале. Фотографии будоражили воображение Миши. И это неудивительно, ведь они имели прямое отношение к его планам на будущее. Дело в том, что Миша мечтает первым ступить на Марс. Илья Васильевич человек наблюдательный. И Мише было интересно, заметит ли Илья Васильевич на фотографиях что-нибудь, чего он сам не сумел увидеть? И профессор Боголюбов заметил, но совсем не то, что ожидал Миша. Во-первых, он заметил библиотечный штамп на обложке журнала, а во-вторых, то, что журнал следовало вернуть в библиотеку еще полтора года тому назад. Так что вместо беседы о фотографиях Марса вышла беседа даже не о журнале, а о том, откуда и как попал к Мише этот журнал. И Мише пришлось объяснить, как это получилось.

0: Илья Васильевич, да я не украл этот журнал. Понимаете, я просто... Ну, то есть, я просто позабыл его вернуть. Знаете, мой приятель Яша взял этот журнал в библиотеке. Потом, перед тем, как уехать с родителями в Австралию, он попросил меня сдать этот журнал в библиотеку. А мне было некогда. Да вы посмотрите, тут стоит только один штамп. Видите? Значит, этот журнал брали всего один раз. И брал его Яша. Так что никому во всем городе, кроме меня и Яши, этот журнал не был нужен. А теперь Яша уехал. Так что я... Ну, в общем, я просто немного продержал журнал у себя.
1: Полтора года?
0: Да никто же не узнает. Они будут думать, что Яша увез журнал с собой в Австралию. Да и вообще, этот журнал никого не интересует. А раз он никому не нужен, то почему бы мне не оставить его себе? Ну, не правда ли?
1: Ты поступаешь очень плохо, Миша. И если ты сам не вернешь журнал, то я сообщу об этом в библиотеку.
0: Илья Васильевич, ну что вы со мной все время как с ребенком? Вы думаете, что я недостаточно взрослый, чтобы решить, что хорошо и что плохо?
1: В том-то и дело, Миша. Боюсь, что в наше время люди вообще перестали понимать, что хорошо и что плохо.
0: Вы так говорите, Илья Васильевич, что можно подумать, что я какой-то преступник. Да так все делают. У некоторых моих приятелей дома на полках рядами стоят библиотечные книги. А некоторые вырезают из библиотечных книг и журналов картинки. По крайней мере, я этого не делаю.
1: Все это нисколько не извиняет твоего поступка, Миша.
0: Послушайте, Илья Васильевич, если все так делают, и от этого никто не страдает, то я не понимаю, что тут плохого. Может быть, люди вашего поколения считают, что это плохо. Но любой из моих ровесников скажет вам, что это вполне нормально.
1: Я думаю, дело тут не в возрасте и не в поколении, мой друг. Многие люди моего возраста тоже в лучшем случае посмеялись бы над моим отношением к твоему поступку, потому что и сами не раз проделывали вещи почище этого. Нет, Миша, я думаю, что дело тут в том, на что люди ориентируются в своем понятии о том, что хорошо и что плохо. Предпосылка для определения этих понятий играет важную роль, ибо сознательно или бессознательно поступки каждого человека зависят от того, на чем основана его система определения понятий «хорошо» и «плохо». Точнее, что стоит в центре системы этих понятий. К сожалению, сегодня у многих в центре понятий находится неправильный ориентир.
0: Я не понимаю, что вы имеете в виду?
1: Знаешь, Миша, завтра я должен работать в университетском музее. Пожалуй, там я смог бы все объяснить тебе наглядно. Так будет проще. Ты сможешь прийти туда после уроков?
0: Смогу. Но что вы собираетесь показать мне?
1: Иллюстрацию из старинной книги. Картину, на которой изображена наша Вселенная.
0: Разговор с Ильей Васильевичем порядком расстроил меня. Ведь он представляет дело в таком свете, будто я просто решил украсть этот журнал. И украл его. Но на самом деле все было совсем не так. Мне кажется, Илья Васильевич просто не желает принимать во внимание мое объяснение. В конце концов, раз уж я решил, что первый полечу на Марс, то журнал должен быть в моих руках. Я считаю это вполне справедливым, даже если Илья Васильевич считает, что это воровство. Может быть, что у него в центре понятий «хорошо» и «плохо» стоит не то, что нужно. На следующий день мы с Ильей Васильевичем встретились в музее, и он повел меня в зал, в котором хранились старинные рукописи и карты мира и Вселенной. Илья Васильевич надел специальные перчатки и снял с полки старинный фолиант. При виде фолианта мне показалось, что стоит на него дунуть, и он рассыпется. Илья Васильевич установил фолиант, эту старинную книгу, на специальной подставке и открыл ее. На пожелтевшем листе я увидел рисунок, изображавший Вселенную.
1: Итак, перед тобой копия, сделанная в 18 веке с французской книги 16 века. На этом рисунке изображена вселенная, какой ее представляли в то время. Вот такой виделась наша вселенная ученым 16 века.
0: Илья Васильевич, какой это язык? Я вижу, что это не французский.
1: Правильно. Все надписи сделаны по латыни. Но посмотри, что находится в самом центре картинки.
0: Тут написано «Терра». Это означает «Земля»?
1: Верно. Художник поместил Землю в центре Вселенной. В то время ученые считали, что Земля покоится в центре мироздания, а Солнце, Луна, все планеты и звезды вращаются вокруг нее.
0: Удивительно. Я привык видеть карты Солнечной системы, на которых в центре находится Солнце, а Земля вращается вокруг него на орбите, третий по счету среди других планет. В наше время, по-моему, все знают, что Земля вращается вокруг Солнца. Но кажется наоборот, потому что Земля вращается еще и вокруг своей оси. Почему раньше этого не понимали? Ведь это так просто.
1: Земля действительно вращается вокруг Солнца, мой друг. Это факт, но факт неочевидный. Современное представление противоречит научной теории, широко распространенной в XVI веке. Если бы ты учился в то время в любом из европейских университетов, тебе преподавали бы именно такое видение Вселенной, какое изображено на этой картинке. Более того, эту точку зрения разделяли самые выдающиеся ученые в течение, как минимум, тысячи лет.
0: Все-таки мне кажется странным, что образованные люди могли считать, что Земля находится в центре мироздания только потому, что видели, как Солнце восходит из-за горизонта и уходит за горизонт.
1: Эта причина была не единственной. В течение веков было выдвинуто множество логических доказательств и объяснений в пользу геоцентрического устройства мира. Все эти объяснения были тщательно продуманы, но беда в том, что они строились на неверных предпосылках. Возьмем, к примеру, простое явление. Предметы всегда падают вниз.
0: А какое отношение это явление имеет к теории о том, что Земля находится в центре Вселенной?
1: Слушай дальше, Миша, и ты поймешь. Аристотель считал, что предметы имеют свойство стремиться занять свое естественное положение в центре Вселенной. Аристотель пользовался среди ученых абсолютным авторитетом. В течение веков ученые просто объединяли свои наблюдения с теоретическими выкладками Аристотеля. К моменту выхода в свет этой книги ученым уже было известно, что Земля круглая. Далее они рассуждали таким образом. Раз предметы падают вниз, то они падают в центр Земли. И так как, по предположению Аристотеля, предметы стремятся занять положение в центре Вселенной, значит, центр Земли и является центром Вселенной. Такой вывод был лишь логическим заключением ученых того времени.
0: Понятно. Значит, ученые считали, что предметы падают на Землю, потому что стремятся к центру Вселенной. То есть к своему, так сказать, естественному положению.
1: Совершенно верно. Не забывай, что книга эта увидела свет до того, как Ньютон опроверг это представление, объяснив падение предметов действием силы тяготения. Но падающие предметы не единственный аргумент в пользу представления о Земле как о центре мироздания. Вот еще один пример. Если бы Земля вращалась вокруг своей оси, рассуждали средневековые теоретики, то с востока постоянно дул бы ветер, но такого явления не наблюдалось. Более того, ветры в Европе чаще дуют с запада. А поскольку постоянного ветра с востока не наблюдается, то ученые решили, что не Земля вращается, но Солнце обращается вокруг Земли.
0: Но это же элементарно. Ветер не дует, потому что, Илья Васильевич, а в самом деле, почему вращение Земли не вызывает ветра?
1: В основном потому что атмосфера вращается вместе с Землей. Воздух движется с той же скоростью, что и Земля. Но астрономы того времени считали, что если бы Земля вращалась, то дули бы сильные ветры с востока. А раз таких ветров нет, то они принимали этот факт как доказательство своего видения Вселенной, в которой Земля неподвижна.
0: Не знаю, Илья Васильевич, но мне кажется, что рано или поздно они должны были заметить какое-нибудь явление, которое шло вразрез с их идеей о том, что Земля неподвижно застыла в центре Вселенной. Что-то же должно было не совпадать с их предположением.
1: В том-то и дело, мой друг, астрономы прошлого были большие мастера делать так, чтобы все совпадало.
2: Что вы имеете в виду?
1: Они были так искусны в математике и геометрии, что всегда умудрялись найти такие объяснения своим наблюдениям, которые не противоречили бы идее геоцентрического мироздания. Придя однажды к какому-то заключению, они умели с исключительной виртуозностью придерживаться его.
0: И вы можете привести какой-нибудь конкретный пример?
1: Могу, конечно. Пример такой. Древние астрономы считали, что планеты обращаются вокруг Земли по идеально круглым орбитам и с постоянной скоростью. Орбита Луны как будто совпадала с этим предположением, и астрономы считали Луну просто ближайшей из планет. Но вот орбиты других планет приводили астрономов в недоумение. Наблюдения показывали, что траектории движения этих планет выписывали причудливые петли, наподобие тех, которые проделывает самолет. Эта картина противоречила идее геоцентричности Вселенной. Сегодня мы понимаем, что орбиты планет кажутся такими при наблюдении Земли, потому что и сама Земля одновременно со всеми планетами, но с другой скоростью, вращается вокруг Солнца. Однако древние астрономы считали, что Земля неподвижна.
0: И как же они объясняли все это? Ведь их собственные наблюдения противоречили их же теории.
1: Они нашли способ объяснить траекторию движения планет и в то же время сохранить Землю в центре Вселенной. Планеты, по их описаниям, вращались по идеально круглым орбитам, но не вокруг самой Земли, а вокруг каких-то точек в пространстве, которые, в свою очередь, обращались вокруг Земли по, как ты уже, наверное, догадался, тоже идеально круглым орбитам.
0: Значит, в то время ученые думали, что планеты описывают круги вокруг точек, которые, в свою очередь, описывают идеально ровные круги вокруг Земли.
1: Совершенно верно. Конечно, объяснения древних ученых были ошибочными, но следует отдать должное их знанию математики. Подбирая подходящие величины для диаметров гипотетических круговых орбит и скоростей, с которыми планеты двигались по ним, астрономам удавалось довольно точно объяснить принцип движения планет. Более того, они могли довольно верно предсказывать положение светил в различные моменты времени.
0: Иными словами, средневековые ученые сумели дать логическое объяснение, несмотря на то, что исходная предпосылка была неверной. Но тогда как в конце концов люди узнали, что все же не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца?
1: Вот, посмотри сюда, Миша. Перед тобой копия другой книги, тоже изданной в XVI веке. Тут должна быть интересная иллюстрация Вселенной. А, вот она. Ну, что ты здесь видишь в центре?
0: Солнце. А Терра, то есть Земля, находится на третьей от Солнца орбите. В точности, как в моем школьном учебнике.
1: Правильно. Автор этой книги – польский астроном Коперник. Она впервые увидела свет незадолго до его смерти, в 1533 году. Коперник первым понял, что Земля и остальные планеты вращаются вокруг Солнца, и что Земля вращается вокруг своей оси. Коперник отверг геоцентрическую модель Вселенной. Подобная гипотеза выдвигалась и до Коперника, но ему первому удалось доказать, что гелиоцентрическая модель Вселенной лучше объясняет результаты астрономических наблюдений.
0: И, конечно же, после этого все поверили, что Земля вращается вокруг Солнца.
1: Отнюдь, мой друг. Я вижу, что ты еще не знаешь историю астрономии. Теория Коперника стала широко известна среди астрономов, но очень немногие пожелали расстаться со старой теорией. Обрати внимание, книга Коперника была издана раньше, чем та, где на картинке в центре Вселенной помещена Земля. Автор этой книги наверняка знал о теории Коперника, но не принял ее. Революционная идея Коперника далеко не сразу завоевала себе всеобщее признание. Споры вокруг нее продолжались еще почти полтора столетия.
0: Неудивительно, ведь теория геоцентрического мироздания господствовала в течение многих веков.
1: История борьбы научных идей, предшествовавшая нынешнему представлению о Вселенной, включая события, связанные с открытиями Коперника, Тихо Браге, Кеплера, Галилея и Ньютона, читается как захватывающий детектив. Я не стану рассказывать о замечательных открытиях и заблуждениях этих великих ученых и советую тебе самому почитать об этом. Итак, к концу жизни Ньютона подавляющее большинство ученых приняло теорию гелиоцентрического мироздания, и Солнце твердо завоевало свое место в центре.
0: Я почувствовал, что Илья Васильевич хочет вернуться к разговору о том журнале, который я не верну в библиотеку. Я догадывался, что он хочет сказать, что и моя система оценки, что хорошо и что плохо, подобна геоцентрической теории. Она основана на неверной предпосылке. Я стал озираться по сторонам, потому что испугался. А что, если вдруг рядом случайно оказался бы кто-то из моих друзей или учителей? Что, если они услышат наш разговор? Но тут Илья Васильевич сказал, что сегодня отличная погода, и предложил пойти в парк и продолжить разговор там. Теперь я не беспокоился. Нас окружали только деревья и птицы.
1: Миша, ты догадываешься, почему я показал тебе эти старинные иллюстрации?
0: Догадываюсь. Вы хотите сказать, что мое представление о том, что хорошо и что плохо, построено на ошибочных предпосылках. Поэтому вы и рассказали мне о том, как ученые в свое время, исходя из неверной предпосылки, тоже неправильно представляли себе модель Вселенной. Ошибка заключалась в том, что они поставили в центр Вселенной не то, что должно быть в действительности.
1: Ты схватываешь на лету, мой друг. Ну и что ты скажешь по этому поводу?
0: Ну, во-первых, если все так поступают, еще не значит, что это правильно. Когда-то верили, что Земля находится в центре Вселенной, и все ошибались.
1: Отличный вывод, дружище. Вопросы морали не разрешаются демократическим голосованием. Наоборот, если ты решишь поступать по принципу высокой морали, ты окажешься в меньшинстве. Не нашел ли ты еще чего-нибудь удивительного в средневековой теории о строении нашей Вселенной?
0: Я себе не представлял даже, что геоцентрическая теория была подкреплена научными аргументами. Ученые, которые считали, что Земля неподвижна, отнюдь не были невеждами или тупицами. Им просто казалось, что их точка зрения подтверждается математикой и логическими выкладками. Наверное, если бы я жил в те времена, то и мне их доводы казались бы вполне убедительными, хотя сама теория была в корне неверной.
1: Вот именно! К сожалению, когда дело касается вопросов морали, мы зачастую ведем себя подобно этим средневековым математикам. Сначала мы совершаем поступки, не задумываясь о том, хорошо ли мы поступаем, а потом находим этим поступкам оправдание. ты сказал, что журнал никому не был нужен, и потому ты правильно поступил, не вернув его в библиотеку. Обычное дело, сначала мы делаем то, что нам хочется, а потом стараемся оправдаться не только перед собой, но и в глазах других.
0: Кажется, вы правы, Илья Васильевич. Пожалуй, впрямь моя система нуждается в некотором пересмотре. Если при помощи логики самому определять, что хорошо и что плохо, тогда стоит лишь подыскать оправдание, и можно делать, что хочешь. А если во всем равняться на других, то неизбежно придется повторять их ошибки. Но тогда как же быть? Как узнать, что именно должно определять систему понятий о том, что хорошо и что плохо?
1: Не что, а кто? Потому что это Бог. Он создал всех нас, и Он установил для нас, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Если человек хочет всегда и во всем поступать правильно и честно, ему следует обратиться к Библии, где находятся заповеди Божьи. Ты помнишь хоть одну из 10 заповедей, Миша?
0: Конечно. Я помню первую заповедь, самую важную. Не убивай.
1: Прости, дружище, но это не первая заповедь.
0: А в школе нам все время говорят именно об этой заповеди.
1: Видишь ли, тут и вправду легко запутаться. Специалисты по этике очень любят рассуждать об этой заповеди. Но они вырывают ее из контекста. Если не принимать во внимание остальные заповеди, то очень легко можно прийти к ложному решению. Если ты никого не убиваешь, то все твои действия морально оправданы.
0: Илья Васильевич, а напомните мне, пожалуйста, первую заповедь.
1: Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Первая заповедь устанавливает, кто есть истинный Бог. Она говорит, что есть только один истинный Бог, и нельзя поклоняться никаким другим богам. Об этой заповеди вспоминают гораздо реже, а между тем она является основой для всех остальных. Можно сказать, что в первой заповеди Бог объясняет, что Он единственный, к кому следует обращаться за мудростью, чтобы понимать, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо.
0: Думаю, что я понял, Илья Васильевич. Чтобы жить правильно и честно, мне нужно со всей серьезностью изучать Библию. И если в центр своей жизни человек ставит Бога, то система моральных ценностей, что хорошо и что плохо, будет правильной.

0: Дорогие друзья, поступать правильно значит поступать мудро. В Слове Божьем написано: «Мудрость дает жизнь владеющему ею». Это удивительно, но факт.
1: Вы слушали радиопрограмму Славянского евангельского общества.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

идет, спотыкается, падает, и снова поднявшись идет. Кажется, сила какая-то толкает его вперед. Ноги камнями изранены, тяжко ему идти. Раны горят, как в пламени, сердце теснит в груди. Сам человек не смог бы вынести все, что было, но у престола Бога вечный источник силы. Чтобы на римских аренах в львиную, глядя пасть, мог он остаться верным истине и не упасть. Чтоб не сдавать позиции, стоя пред троном смело, чтоб на кострах инквизиции вера его не сгорела. Чтоб на далекой каторге вкус позабывший хлеба мог о Христе рассказывать, песни мог петь про небо. Сердце, что жить желало, чтоб за врагов молилось, биться не перестало, в камень не превратилось. И если тьма сгущается так, что не видно низги, к небу взор устремляется. Господи, помоги! Тесно душе и душно, если кругом враги, сердцем любить их нужно. Господи, помоги! Чудную весть о вечности нужно сказать другим, гибнущим, спящим в беспечности. Господи, помоги! Молитвами и победами, путь отмечая в жизни, неустрашенный бедами, путник идет к отчизне. Стоит в страну лучистую, трудно идти тропою, стоит в борьбе за истину, сердцем отдаться стоит.

Твоим дитем я от рождения был. О, грешный мир, теперь забыт ты мною. Ведь для тебя лишь одного я жил, тебе служил, я помню, всей душою. Законов я твоих не преступал, тебя не огорчать ни в чем старался. Малейшие желания исполнял, чтоб ты доволен мной остался. Да, честно я тебе тогда служил, ты ж заплатить хотел мне тенью ада. Насколько неразумней всех я был. Нет, нет, мне платы той не надо. Меня святых стремлений ты лишил, хотя ты все культурой прикрывался. В раба несмысленного превратил, что пред тобой я преклонялся. Я испытал все радости твои, источники их в похоти, в разврате. К источникам тем шли стопы мои. Я, правда, не дошел, решил, что хватит. Ты и сейчас зовешь меня с собой. Нет, мир, тебе меня уж не заметить в своих рядах. Я больше уж не твой. С чем я расстался, мне теперь не встретить. Не буду больше я рабом твоим. Я для тебя уже навек потерян. Быть может, буду я рабом твоим, но Богу своему я буду верен. Вернулся я б к тебе, коль дать ты смог награду лучше жизни в небе вечной, или радость больше, чем дает мне Бог. Уж в этой жизни краткой, скоротечной. Быть может, ты бы и пообещал, да грешному тебе ведь неприлично мечтать о том, чтоб лучшее ты дал, земной мне может быть награды вечной. О, мир! Тебя так жалко мне, что опустился ты так очень низко, что ты оставил Бога в стороне, но не забудь, что воздаяние близко. Детей твоих я и сейчас люблю, но только дел теперь их ненавижу. Глядя на их распутство, я скорблю, ведь с каждым шагом они к аду ближе. Последуй же примеру моему, решись пред Богом пасть, ты в сокрушение, оставь в стороне неверия тьму, и для тебя от Бога есть прощение. Поверь, не пожалеешь никогда, ведь сам Господь тебя в объятия примет, хоть ты и попирал его всегда, а Он, простившийся все, тебя обнимает. Ах ты, смеешься, смейся до конца. Что же, видно уж судьба такая, не сделать из тебя небесного жильца и для тебя закрыты двери рая. О, мир, тебя так жалко мне!

Бывают дни, теснит и давит тоской измученную грудь, но верь, премудрость миром правит, свершай безропотно свой путь. Когда в тяжелой жизни битвой твоя душа удручена, молись сердечную молитвой, и успокоится душа. Молись Христу своей любовью, Он тяжкий грех твой облегчит, своей святой и чистой кровью Он язвы сердца исцелит. И слезы пусть ручьем обильным с лица польются твоего, и преклони перед всесильным колени сердца твоего.

Помни Господа всегда ты, юный друг, не забывай словом, жизнью и делами Христа в мире прославляй. Может быть, ты рассуждаешь, пока молод, веселюсь, а когда уж постарею, тогда каюсь и молюсь. Но несчастный ты, не знаешь, когда можешь умереть, может, завтра уж не станешь на свет Божий ты глядеть, может, завтра уж сколотят гроб сосновый для тебя, и земля навеки скроет твое тело до суда. А душа, душа погибнет, да, погибнет навсегда. Поздно каяться уж будет, милый друг, тебе тогда. Нужно всякий грех оставить, молодой и юный друг. Не забудь Христа прославить за красу Его заслуг. Помни Господа всегда ты, во дни юности твоей. Помни ты Христа Иисуса во дни краткой жизни сей.

что пойдет? Годы проходят, как тени, время спешит и не ждет. Часто того мы не ценим, что нам Господь подает. Он дает жизнь не напрасно, хлебом питает нас сам, чтобы мы шли ежечасно, вечный наш дом, к небесам. Но в этой тьме полуночной сбился с дороги народ, в землю потупил он очи и без спасенья живет. Кто же решится навстречу людям несчастным пойти, словом утешить сердечным, весть о Христе понести? Мало решительных, смелых, кто бы как воин Христа Божью отдался бы делу, не устрашившись креста.

Смело, друзья дорогие, помощи мир давно ждет. Тысячи душ погибают, станем на дело вперед. Слышите, Бог призывает, темная ночь наступает. Дружно на Божий зов скажем, всегда я готов. О, не скажите, мы слабы, голос вас Божий зовет. Всякому дело найдется, все поскорее вперед. Труд вас давно ожидает, к делу Господь призывает. То, что ты знаешь о Боге, ты расскажи всем другим. Если бы каждый молился, верным всегда был во всем. Если бы каждый трудился, мир бы давно был спасен. Слуги Господни, спешите, Господу верно служить. Помощь от Господа ждите, все поскорее вперед.

Иисус речь примерами богата. Тот, кто читает, может замечать. По смыслу широка, а по объему сжата. Яснее философского трактата. Ее младенцы могут понимать. Не устарела эта речь от срока. Урок и ныне могут птицы дать. Взгляните, вот на провод с током. Они садятся, а потом высоко, поднявшись над землей, летят опять. Им напряжение тока безопасно. Не нужны таблички на столбах, где смерть рисуют с надписью «Опасно». Вполне для человека это ясно, а вот для птиц неведом этот страх. А почему? Простой дают ответ. В ответе этом всем нам поученье. Землею пагубных контактов нет. И сколько бы ни жили птицы лет, всегда живет в них горнему стремленье. Примером этим можно повторить. Опасно нам земное тяготенье, смертельно и опасно мир любить и по широкому пути ходить, Иисусова забыв предупреждение. Запомним же, опасно прикасаться к нечистому, чтоб нам не умереть. Греха, как только те должны бояться, кто хочет в восхищение подняться и от земли навеки улететь.

много всем работы, трудись смелее, брат, отдай Христу заботы, ведь Он для нас богат. Быть может, ты до ныне напрасно дни терял, и Божью силу в сыне еще ты не принял. Трудись, пока есть время, прими источник сил для мира, для спасения Бог Сына подарил. Борясь со злом и мраком мира, и свет неся в предел его, путем добра, любви и мира, ты помни, призван для того. Иди, и если силы мало, свои молитвы высылай тому, кто вечен без начала, успех получишь, уповай.

Несите свет, несите свет живущим на земле. Без света жизни в мире нет, нет радости во мгле. Несите радость, свет, тепло, согрейте хлад сердец. Ведь время жатвы подошло, и близок дня конец. Несите весть спасения всем, кто хочет свет принять. Мы в мир и посланы за тем, чтобы к спасению звать. Вы дети лета, дети дня, и помните о том, не угашайте же огня, вам данного Христом. Друзья, живите для людей, не только для себя. Частицу радости своей вы дайте им, любя. Несите свет по всей планете, без света жизни в мире нет. И покажите в мире этом любовь и истину и свет.

Будем следить за своим путем день за днем, куда мы идем и как мы идем. Может быть, надо намного прямей, может быть, надо намного быстрей, мимо манящих огней, мимо манящих теней, мимо соблазнов, мимо. Это необходимо.

Не падай в отчаянье, бедный мой друг, когда испытание свалится вдруг. Надежды разбитые тяжко нести, слезами размытые к счастью пути. Но поступью смелую в путь свой иди, с надеждой и верою в робкой груди. Понять провидение трудно уму, не падай в сомненье, верь лишь ему.

Есть один только путь, что Христос проложил, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь, ею Бог возлюбил человека в безводной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дает после плача души покаянья. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаянье. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет другого. Верь в спасенье, что нам даровал Божий Сын, верь в могущество Божьего Слова. Есть один только Бог, всей душой прилепись к Его истине, свету и жизни, исполняйся любовью и к миру стремись, и воскреснешь в небесной отчизне.

0: Вы слушаете программу СВ Радио. Мы вещаем на русском, немецком и на плацком языках. Это программа для русскоговорящих людей в Германии и за рубежом. Наш сайт в интернете www.sv-radio.com.
1: Дорогие радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию книгу свидетельства Хайнца Бейм «Чудо прощения», озвученную нашей радиостудией. По окончании книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски полюбившегося вам журнала «Сестра».
2: Карин, я когда-нибудь говорил о помолвке или о свадьбе?
3: Нет, ты не намекал об этом. Но не говорят ли глаза и руки сами за себя?
2: Послушай, давай не будем прибегать к этой устаревшей романтике. Мы же оба трезвые, рассудительные люди.
3: Холодные, хотел ты сказать.
2: Называй это как хочешь. Холодность или трезвость. Я и не подозревал, что ты меня, так сказать, включила в свои планы на будущее.
3: А я при этом... так любила тебя.
2: А теперь...
1: Он вынул пачку сигарет, закурил и протянул ей.
2: Теперь ты меня, пожалуй, больше не любишь.
3: Как будто это можно так просто взять и стереть.
1: На ее глаза навернулись слезы. Он снова взял Карин за руку. Она резко выдернула ее. Его глаза сверкнули.
2: Ты только не делай меня ответственным за твои лопнувшие мечты. Я никогда не подавал тебе надежды. Помнишь тот вечер перед Новым годом, когда я рассказывал тебе о моем детстве?
3: Еще как помню. Особенно эту мудрость, что каждый любящий рано или поздно должен будет страдать. Ты рассказывал мне о своих родителях, о их браке. Но я думала, что тебе просто хотелось выговориться. Однако, как я понимаю, ты просто хотел выстроить вокруг себя стену, хотел защититься от нападения любви.
1: Она вынула носовой платочек из сумочки и приложила к глазам. Роланд Зегер оставался невозмутимым. Его тонкие губы выражали иронию.
2: Ты совершенно точно подметила. Но мне очень жаль, что из-за этого в наши отношения теперь вмешивается желчь. Не может ли между нами все остаться так, как было до сих пор?
3: Теперь, когда я окончательно узнала, что для тебя значу... Нет, это исключено.
2: Важно то, что двое любят друг друга, но зачем же посягать на свободу другого?
1: Карин поднялась и оперлась рукой на стол. Ее прекрасные карие глаза выражали неприкрытое возмущение. Она вынула портмоне и положила на стол купюру.
3: Это, несомненно, льстит твоему мужскому тщеславию видеть меня такой растерянной и униженной. Но еще не поздно, нет, эта рана заживет. Вот, заплатишь за мою минеральную воду. От тебя я уже ничего не хочу. И никогда больше не звони мне. Между нами все кончено окончательно. Можешь не вставать. Пальто я и сама сумею одеть. А твое сопровождение мне совершенно не нужно. Ты глыба льда.
1: В первый момент Роланд подумал, что это ему снилось.

0: Карин Хаберер, как бы оглушенная, шла по тихому темному городу, шептала на ходу.
1: Боже мой, это же не может быть правдой. Это пройдет.
0: Но это была горькая действительность. Холодный, почти ледяной мартовский ветер обдувал ее лицо. Наконец-то вдали показался дом, в котором она жила. Она увидела освещенную стену, слегка покачивающийся уличный фонарь. Она открыла входную дверь и поднялась наверх в свою квартиру. Не раздеваясь, она бросилась на кровать, не снимая пальто, и безудержно плакала в подушку. Пару часов спустя и Роланд, качаясь, брел по ночному городу. Одной бутылкой вина не обошлось. Он чувствовал, насколько неуверенно стоит на ногах. Как все пьяные люди, он разговаривал сам с собой.
2: «Старая дама, ты забрала у меня мою молодую даму. Ты мне за это ответишь».
0: Пройдя еще немного, он чуть было не потерял равновесие, но удержался, ухватившись за растрескавшийся ствол дерева.
2: «Завтра все снова будет хорошо. Хорошо. Я тебе позвоню. И если ты будешь настаивать, то я даже женюсь на тебе. Точно, женюсь».
0: Продолжая прихлебывать из бутылки, он вполголоса бормотал себе под нос.
2: «Вся жизнь театр, и люди в нем актеры. И как в любом театре, они поют, плачут и смеются».

Прошло 7 лет. Целых 2500 дней, полных дел, побед, поражений, маленьких и больших неприятностей. Для Роланда Зегера это были также годы продвижения вверх по карьерной лестнице. Вскоре после разрыва с Карен он поменял место работы. Бывший начальник фирмы обладал крепким здоровьем. И это отодвигало мечту Роланда о директорском кресле в недостижимые дали. Новая фирма была еще крупнее, чем первая. Со временем Роланду удалось своими элегантными светскими манерами произвести соответствующее впечатление на шефа фирмы. И, наконец, через 3 года он понял, что его час настал. В один прекрасный день он зашел в роскошно обставленный кабинет своего шефа и спустя час покинул этот кабинет директором по экспорту. Сегодняшний день был для него особенным, и Роланд Зегер решил отпраздновать события надлежащим образом. Ему исполнилось 40 лет. Он вот уже неделю находился в удивительном городе Адельбоден, красивейшем месте отдыха на Бернском Нагорье. Хотя для него теперь, как он сам с иронией отмечал, скорее всего, предстоит спуск под гору, но сегодня, по крайней мере, он хотел подняться ввысь. И это его желание исполнилось в прямом смысле слова. Он сидел наверху на 14-м этаже отеля

0: Метрополь в городе Интерлакен, в светлом уютном кафе и наслаждался сказочным видом на горы. Высоко над синими лесами поднимался величественный горный массив Юнгфрау. Несмотря на теплый июньский день, там, на четырехтысячниках, ночью выпал снег, и зубцы знаменитого Зильберхорна сверкали, словно посыпанные сахаром. Роланд Зегер наслаждался фруктовым тортом и кофе. Он с интересом разглядывал потолок кафе, на голубом фоне которого были нарисованы огромные пестрые бабочки. На его губах показалась улыбка. Странно, этот рисунок показался ему прямо-таки символичным в контексте его жизни, по крайней мере, в том, как он провел несколько последних лет. Он словно бабочка порхал от цветка к цветку, избегая постоянства в отношениях. После памятной сцены с Карин он поклялся себе:
1: «С самого начала любых отношений не давать никаких шансов для возникновения тесной связи с другими людьми. Единственным критерием оценки будет лишь польза, которую могла бы принести определенная связь. Хотя и в этом случае узелок связи должен быть завязан настолько свободно, чтобы его сразу же можно было развязать».
0: Иногда он, правда, признавался себе в том, что разрыв с Карин и ее молчание долгое время беспокоили его. Она не реагировала на его звонки, и Роланд тогда не понимал сам себя. Вопреки своему решению никому, за исключением своей матери, не проявлять чувств, он все-таки тосковал по Карин длинными бессонными ночами. С того вечера в ресторане он ее никогда больше не видел и не знал, какова ее дальнейшая судьба. Он хотел вытащить портмоне из внутреннего кармана пиджака. Там еще что-то лежало. Ах, вон оно что, письмо матери, которое она написала ему 2 недели назад. Роланд тогда его только бегло прочитал и затем спрятал, испытывая чувство неудовлетворения. Мать умоляла его порадовать отца хоть небольшим поздравлением к его 65-летию. К этому прилагалась также ее просьба к сыну отметить свое 40-летие дома, в кругу семьи.
1: «Как бы не так, мама. Ты своего Роланда так легко не уговоришь. У меня есть собственные планы».
0: Последний раз он был дома 3 года назад. И после этого он только однажды видел свою мать, когда она находилась на курорте в Бад-Науэхайм. При встрече она умоляла его примириться с отцом. Стандартной реакцией Роланда в подобных ситуациях было холодно прервать ее. Мать потрясенно посмотрела на него. Роланд недовольно отмахнулся.
1: «Мама, если для тебя важно, чтобы я еще 3 минуты пробыл здесь, то я бы не хотел слышать об этом больше ни слова».
2: «Ты так ненавидишь своего отца?»
1: «Ненависть направляется против кого-либо. Однако твой муж для меня вообще больше не существует».
0: Эта фраза коснулась ее, как раскаленное железо, но она не рискнула возражать. Роланд вытащил письмо и развернул его. Прищурив глаза, он просмотрел написанное.
2: «Дорогой мой сынок, несмотря на наш разговор в Бад-Науэхайм, который лишил меня всякой надежды, я хочу попросить тебя, напиши отцу хоть короткое поздравление к его юбилею. Ты же знаешь его, он слишком горд, чтобы показать свои настоящие чувства. Но я вижу, что ваш разрыв его сильно мучает».
1: И так далее, и так далее. Еще один холодный апельсиновый сок, и я хотел бы заплатить.
2: Конечно.
0: Напротив окна между домами и деревьями блестел, как раскаленный латунный диск, уголок Бринцерского озера. Над горным массивом Юнгфрау разливался слабый розовый свет, а высоко в синеве неба кружилось несколько хищных птиц. Роланд Зегер воспринимал эту великолепную картину с благодарностью, только у него не было конкретного адреса, куда бы он мог направить свою благодарность. Жизненная философия за прошедшее время у него не изменилась. Он все еще был очарован идеями Ницше. К тому же еще и Сартр своим презрением к людям продолжал влиять на его жизнь и мышление. Человеку противопоставлена безупречная красота мира, которая еще более подчеркивает всю низость человеческого пресмыкания. Так сформулировал свое отношение к людям французский мыслитель. Особенно прекрасным казался Роланду этот мощный, неподвижный горный мир. Недаром Ницше всегда тянуло в его любимый Зильс-Мария. Там, как выразился философ в одном из писем, он надеется однажды и умереть. Роланд Зегер в течение 3 дней путешествовал по местам пребывания Фридриха Ницше и впитывал в себя поразительную красоту природы Энгадина. Его путь проходил по всей Швейцарии через Цюрих, Кур, Лензерхайде, затем вверх по перевалу Джулиер. Его взору открылся настоящий рай на земле. Ярко-синее озеро Зильвапланер с мягко изогнутыми берегами, обрамленное великолепными соснами и лиственницами, лежало перед ним. Вся эта панорама была залита почти сверхъестественным, чистым, ясным небесным светом. А на поверхности озера отражались горы. Так вот, где поселился 90 лет назад Фридрих Ницше. Отрешенный от мира возвышенной музыкой Бетховена, записи которой он всегда имел с собой на кассетах, Роланд проехал живописный городок Зильваплана и затем повернул в направлении перевала Малайя-Пас. Долго и неподвижно, почти благоговейно, стоял он перед обелиском Ницше.
1: «Значит, здесь, на фоне этого девственного пейзажа, философ обрел свое мировоззрение. Такой прекрасный ландшафт он не может не вдохновлять».
0: Роланд Зегер также полностью отдался этому молчаливому горному миру. И вдруг в нем внезапно зазвучала песня его детства, да еще так непосредственно и мощно, что он сильно испугался. Но он сразу же подавил в себе этот порыв.
1: «Только не становись сентиментальным. Это случай заставил материю охладиться таким причудливым образом. Руки Создателя в этом не участвовали».
0: Он переночевал в Понт-Трезине и утром приехал назад в Адельбоден. Он так был захвачен своими воспоминаниями, что слегка вздрогнул, когда официантка поставила перед ним апельсиновый сок.
2: «Господин настолько утонул в своих мечтах?»
1: «Не мудрено при таком ландшафте и таком обслуживании»,
0: возразил он, подшучивая. И она со смущением, естественным или наигранным, потупила взгляд. Он вытащил портмоне, заплатил по счету и положил на стол также щедрые чаевые. Официантка с улыбкой отошла от стола. Роланд Зегер посмотрел ей вслед. Глубоко вздохнул и произнес в свой адрес.
1: «Эх, молодой человек, на твоем жизненном спидометре уже 40 лет, и ты отныне движешься под гору».
0: Перед начищенным панорамным стеклом вился рой комаров. Снова взгляд Роланда Зегера скользнул по потолку с огромными бабочками.
1: «Какое, собственно, различие между человеком и этими насекомыми? Малейшее дуновение, незначительный порыв холода заставит и человека застыть и превратиться в ничто».
0: Роланд Зегер отодвинул свой стул и вышел на обзорную террасу кафе. Он скользнул взглядом поверх городских крыш, затем посмотрел вниз на проезжую часть главной улицы города. В этот момент мимо отеля прогрохотала запряженная лошадьми карета с туристами.
1: «Бабочки, которые лишь немного хотят насладиться светом», —
0: подумал он и отвернулся от перил. Только немного мужества, небольшое движение, и он может провалиться из яркого света этого летнего полудня в ночь, — промелькнуло коротко в его голове. Но он сразу же взял себя в руки.
1: «Только тех, кто слаб, надо толкнуть. Это слова Ницше, сказанные им в книге «Так говорит Заратустра». Сильные остаются верными земле. Этой великолепной земле с ее запахами и бесконечной свободой».
0: Выйдя из кафе, Роланд Зегер еще четверть часа гулял в городской толчее между жизнерадостными людьми. Некоторое время спустя, когда он ехал в своем хромированном сверкающем «Опеле» в направлении города Шпиц, солнце уже лежало на линии горизонта, как раскаленный шар. А Тунское озеро, которое раскрылось за поворотом, словно большая чаша, казалось, тонуло в море огня и сияния. Он включил радио. Ему оставалось еще 4 дня пребывания там, наверху, в Адельбодене. Уже несколько лет подряд он навещал этот неповторимый уголок земли, окруженный горами. Торжественная тишина гор, просторы широкой долины с ее прогулочными и туристскими тропами, шумящими горными ручьями и зелеными ивами, все это идеально располагало к отдыху от городской суеты. Почти через час появился указатель Адельбоден. Из нескольких хижин, располагавшихся на лугу, желтый свет широкими полосами падал на крутые склоны. Наверху, в центре города, находился отель, в котором Роланд уже много лет подряд проводил отпуск. Добравшись до своей комнаты, он бросился на кровать и скрестил руки за головой.
1: 40 лет. Твои лучшие годы прошли. Ты достиг границы».
0: Он приподнялся и резко встал со своей постели. Долго стоял он у открытого окна и размышлял.
1: «Все остается неизменным. И бурный поток с длинным выдающимся гребнем, и бушующий водопад Энгстлиген Альп, и шум близкого горного ручья. Только человек, как муха-однодневка, идет навстречу своему распаду. Это движение к смерти даже на самые счастливые часы жизни накладывает зловещие, загадочные тени. И каждый умирает в одиночестве. Какое же значение тогда имеет короткая интермедия человеческого взаимопонимания или противостояния?»
0: Внезапно Роланд представил глаза своей матери, в которых была боль. Сын идет против отца. Не это ли было ее трагедией? Противостояние между ним и его отцом. Он слышал ее слегка хриплый голос. Странное беспокойство охватило его. Он включил свет и подошел к столу.
1: «Хорошо, мама. Чтобы ты успокоилась, я напишу короткое письмо отцу».
0: Он открыл ящик стола, достал почтовую бумагу и конверт. Но затем снова все положил назад. Собственно, для этого можно бы взять открытку. Лучше всего с видом Адельбодена. На ночном столике еще лежит одна. Но что же ему написать? Внезапно ему пришла на память известная сцена из «Фауста».
1: Написано: «В начале было слово». Здесь я уже запнулся. Кто дальше мне поможет? Да, кто дальше мне поможет? Дорогой отец. Нет, только отец. Или даже без этого.
0: Вдруг перед ним опять встала та сцена, которая произошла более чем 30 лет назад. То мгновение, что сопровождало его, как хмурое облако, все детские и юношеские годы. За это время ничего не изменилось. Как будто морозом сковало его тогда, и никакая сила не может растопить ледяную стену между ним и отцом. Роланд энергично отодвинул стул.
1: «Это вымогательство, мама. Ты требуешь слишком много. Я не напишу. Только не расслабляться. Слабость приводит к зависимости. А зависимость разрушает свободу и поражает волю. Нет, я не буду писать. Ни сейчас, ни завтра. Я вообще никогда не напишу». «Я пойду вниз, в отель «Медведи». Мне нужно общество. И кроме того, у меня сегодня день рождения. Это все же надо отпраздновать. Ведь осталось всего несколько дней отдыха, а потом обыденное жизненное топтание возвратится опять. Но важно топтать самому, чтобы не дать затоптать себя».
0: Он смахнул со стола открытку и быстрыми шагами покинул комнату.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете книгу Хайнца Бэйм «Чудо прощения», озвученную радиостудией «Волна надежды».
1: Глава пятая.
0: На следующее утро Роланд Зегер прогуливался по тихому курорту. Каждый почтовый ящик, мимо которого он проходил, напоминал ему о желании его матери, чтобы он все же не забыл отца в его 65-й день рождения. Вчера вечером он долго сидел за столом в ресторане, беседуя с несколькими швейцарцами. Напоследок они заговорили о политике, и Роланд удивился, насколько хорошо они были информированы о положении дел в соседней Германии. Далеко за полночь он, лежа в постели, все еще не спал. Он мысленно перебирал свои прошедшие 4 десятка лет. Четко, как бы запечатленный в самом его существе, встал перед ним и тот вечер, когда между ним и отцом все было разрушено. Хотя с тех пор прошло более чем 30 лет, он еще и сейчас мог бы нарисовать каждую деталь. Почему мать не понимает его? Ведь ей же тогда было больнее всех.
2: «Нужно уметь прощать»,
0: — говорит она всякий раз, когда об этом заходит разговор. Хорошо, пусть она поступает так, как считает нужным, но он не хочет, да и не может вернуть обратно все, как было до того часа. Когда он проснулся на следующее утро, в день рождения своего отца, то почувствовал какое-то облегчение. Уже все позади. Мелькнула мысль о возможности позвонить, но он отклонил ее так же быстро, как она появилась. Несколько дней спустя он к тому времени уже вернулся в Ганновер. Среди утренней почты лежало очередное письмо от матери. Он разрезал конверт и вытащил сложенный лист. Она упрекала его именно в том, чего он ожидал, чего он даже опасался. Уже по приветствию можно было определить, что погода резко изменилась. Она написала не как обычно: «Мой дорогой мальчик», а просто
3: «Дорогой Роланд, к сожалению, мы напрасно ждали поздравления от тебя. Отец был так беспокоен в это утро, и я знала, откуда шло это беспокойство. Он снова и снова подходил к окну и выглядывал, не идет ли почтальон. Когда мы обедали, у него вырвалось.
4: По крайней мере, на открытку я все же рассчитывал.
3: Я знаю, дорогой Роланд, сочувствие тебе чуждо, но такая твоя холодность поразила нас всех. Урзула тоже думала.
5: Конечно же, опять эти комментарии родственников. Душещипательная чепуха.
0: Он положил письмо на стол и отодвинул его от себя. Только несколько часов спустя он все же дочитал письмо до конца.
5: «Оставайся трезвым, не взрывайся»,
0: — приказал он себе, когда читал последние строки.
3: «Во время обеда у нас было подавленное настроение. Только когда на кофе приехали Урзула и Вальтер с двумя малышами, настроение немного изменилось. То, чего ты лишил своего отца, немного возместили его внуки. Марианна, старшенькая, рассказала дедушке длинное стихотворение, и мы все очень радовались. Когда Урзула спросила, написал ли ты хоть строчку к юбилею отца, она по нашему неловкому молчанию поняла, что произошло.
5: Торжественный день.
3: Я желаю тебе успехов в твоей работе. Но я считаю, что ты должен знать, что мы более чем разочарованы твоим поведением. Хотя бы ради меня ты мог один раз перебороть себя.
5: Нет, мать, так не пойдет. Этот назидательный, поучительный тон, он производит на меня противоположное действие.
0: Роланд Зегер разорвал письмо на 100 маленьких кусочков и высыпал их в мусорную корзину. Но тем не менее, Роланд не мог так быстро восстановить свое внутреннее равновесие, как обычно. Он вынужден был признать, письмо можно разорвать или сжечь, но не так просто прогнать мысли, если они однажды появились. Когда он позже сидел в своем светлом, комфортабельном бюро, содержание письма все еще занимало его. Неужели он начал проявлять слабость? Как пойманный зверь, он шагал по комнате. Подойдя к окну, он посмотрел вниз на городской парк, расположенный перед зданием. Под густой листвой каштана на скамейке сидела молодая женщина в траурном платье. Погруженный в свои мысли, Роланд наблюдал, как она склонилась к маленькому белокурому мальчику, который сидел в инвалидной коляске и что-то усердно ей рассказывал. Потом женщина подтянула коляску ближе к себе и обняла малыша. Эта сцена вызвала у Роланда Зегера отвращение.
5: «Надо уважать рок, который говорит слабому «погибни».»
0: Эти язвительные слова Ницше когда-то поразили его, как стрела, выпущенная из мрака. Он смотрел на худые ручонки малыша, которые обвили шею матери. И вдруг Ницше показался ему как-то удивительно поблекшим.
5: Неужели философ никогда не чувствовал, как бы виртуозно он не выражался в своих тирадах ненависти, этот язык безнадежно проигрывал против действительности настоящей жизни.
0: Но еще и другое чувство поднималось в нем. Это была зависть, натуральная зависть к тому, что этот ребенок там внизу был любим. Любим не потому, что он обладал силой и превосходством, а потому, что он был слаб и беспомощно сидел в своей инвалидной коляске. Роланд Зегер пытался защититься от зарождающейся в нем зависти. Какое ему дело до тех двоих внизу? Он раздраженно отвернулся от окна и пытался сосредоточиться на своей работе. Эта женщина с ребенком в инвалидной коляске, которую он впервые заметил в тот послеобеденный час, в последующие дни регулярно появлялась вновь. Она всегда выбирала ту же скамью под старым каштаном.
5: «С ума сойти! Какое мне, собственно, дело до этой женщины с ее ребенком-инвалидом?»
0: Спрашивал он себя, иногда не понимая своих чувств. Несмотря на то, что он сопротивлялся, его с необъяснимой силой каждый день тянуло к окну. Эти двое внизу даже не подозревали, что серьезный, элегантно одетый мужчина уже несколько дней наблюдает за ними сверху. Однажды утром Роланд Зегер даже принес бинокль. Он немного приоткрыл окно и настроил резкость. И вот они оба совсем близко. Он видел бледное маленькое личико, белокурые кудряшки и ясные детские глаза. Полные доверия, они смотрели снизу вверх на женщину. Он вновь почувствовал, как необъяснимая ненависть к этому ребенку поднималась в нем. Тонкая фигура матери была повернута к нему спиной, так, что он не мог видеть лица женщины. Тем не менее, от него не ускользнули движения ее рук, нежно поглаживающих ребенка.
5: «Может быть, любовь в конце концов все-таки сильнее, чем ненависть и презрение? Почему же тогда Фридрих Ницше всеми клетками своего существа избегал всякого сверхмилосердия, сверхсострадания? Любовь, неважно, исходит она от Бога или от человека, делает тебя зависимым, обязует к благодарности, вот почему. А эта цена слишком высока, платишь своей свободой. Ползание — вот гимнастика для всех почитателей Бога. Не стало ли это согнутое существование самым тяжелым ударом против сверхчеловека, которого провозглашал и к которому стремился Ницше?
0: Роланд Зегер пытался на свой лад применять в своей жизни идеи Ницше. И ему было тем более непонятно, как этим двум чужим существам удалось так нарушить его внутреннее равновесие. На следующий день он уже с нетерпением ждал их, но они не появлялись. Он лишь с трудом мог сконцентрироваться на своей работе. Снова и снова образ малыша возникал перед ним. Эти светлые детские глаза, полные доверия. Каждый вечер он надеялся, что где-нибудь в городе, по пути домой, обнаружит этих двоих.
5: «Не появится ли где-нибудь инвалидная коляска, эта повозка жалкого человеческого бессилия? Она как бы специально сконструирована для толкания, но также и для поддерживания. Все зависит только от того, кто ведет эту инвалидную коляску. Мать, которая везла ее перед собой, не отталкивала ее. Для нее нет груза драгоценнее, чем ее маленький парализованный сын».
0: Роланд Зегер непроизвольно провел рукой по лбу, как будто хотел отогнать все эти мысли. Вечером он сидел в своей уютной квартире и, взяв в руки книгу Ницше, так говорит Заратустра, своеобразное Святое Писание, как он называл это произведение, он пытался отключиться или, вернее, переключиться. Он углубился в ту часть, где Заратустра выходит к людям после своего десятилетнего уединения в горах. По дороге в непроходимом лесу он встречает святого, лесного отшельника, который уединился, чтобы любить только Бога. Раздумывая и пытаясь разобраться, Роланд Зегер читал разговор Заратустры с самим собой и о его удивлении, что этот святой в своем лесу еще ничего не слышал о смерти Бога. Он захлопнул книгу. Внезапно все начинало расплываться и вызывать сомнения.
5: «Бумага все стерпит».
0: Как часто он цинично и высокомерно применял это выражение к высказываниям Библии.
5: «А на чем же философы записывали свои мысли? Тоже на бумаге. Значит, и к ним должен применяться тот же масштаб, что и к писателям Библии. Заратустра. Кто же ему, собственно, сообщил о смерти Бога? Кто может гарантировать, что постулаты Фридриха Ницше были больше, чем простое сплетение мыслей, в чем он сам упрекал христиан? И даже пена у рта не может превратить в правду какое-либо утверждение. Ницше в свои так называемые лучшие годы был повержен в ночь безумия. Если Бог жив, то, может быть, и его, так сказать, нормальная жизнь тоже была безумием. Друг мой, ты перегибаешь палку. Смотри, чтобы твой фундамент не поколебался. Фундамент? Какой ж тут, собственно, фундамент?
0: Он поднялся из кресла и подошел к телефону. Может быть, у Анжелы, задорной официантки из нового бара за углом, найдется сегодня вечером немного времени для него. Он уже несколько недель поддерживает с ней свободные отношения.
6: «Кто там?»
0: Голос на другом конце прозвучал довольно неприятно. У Роланда пренебрежительно опустились уголки рта. Не называя себя, он положил трубку, потом включил телевизор и открыл свой домашний бар.
5: У кого есть заботы, у того есть и ликер.

0: Глава шестая.
1: В следующую среду эти двое снова сидели на скамейке. Молодая женщина подтянула инвалидную коляску близко к себе и читала малышу вслух. Руки Роланда Зегера дрожали, когда он поднимал бинокль. Его чувства в этот день были темны, как надвигающиеся на город с севера грозовые тучи. Внезапно небо пронзила яркая молния, за ней последовали глухие раскаты грома. Малыш боязливо посмотрел наверх. Тут же первые тяжелые капли, как большие темные жемчужины, начали падать сквозь густую листву, сотрясаемую сильными порывами ветра. Женщина испуганно вскочила. Казалось, небеса разверзлись. Наблюдатель у окна видел, как асфальт внезапно стал блестяще темным от воды, и сразу же первые мутные потоки полились по уличным желобам. Роланд выбежал из кабинета, стремительно пронесся вниз по ступеням, забыв о лифте. Промчался через большое пустое фойе и вышел наружу в потоке дождя.
2: «Идите сюда!»
1: Она поспешила к зданию, катя впереди себя инвалидную коляску. Молча подхватив с двух сторон эту коляску с легким грузом, они пронесли ее несколько ступеней вверх.
3: «Ох, я вам так благодарна, сердечно благодарю!»
1: восклицала запыхавшаяся молодая женщина.
3: «Сердечно благодарю!»
1: Роланд Зегер удивленно вслушивался. Этот голос показался ему знакомым. Женщина легким движением сдвинула тонкую траурную вуаль на край шляпки. Их взгляды встретились. Роланд Зегер провел рукой по глазам, но картина оставалась той же. Он пару секунд боролся с головокружением. «Но это же невозможно!» Он смотрел в ее широко раскрытые карие глаза. Да, это была она. Женщина тоже была очень поражена. На лице ее было выражение растерянности и недоумения.
2: «Карин, это ты? Карин?»
1: Малыш испуганно уставился на свою мать и на незнакомца. Она в ответ едва выдохнула.
3: «Ты здесь, Роланд? Я думала, ты...»
2: «Я, Карин, уже давно не там. Уже несколько лет, как я уволился со старой фирмы».
1: На улице порывы ветра бросали дождевые потоки в стекло входного портала. И небо прочерчивали сверху вниз частые вспышки молнии. Женщина почувствовала на своей руке руку ребенка. Наклонившись к нему, она встретила вопросительный взгляд сына. Почему этот чужой мужчина называет его маму Карин? Женщина поняла этот безмолвный вопрос.
3: «Мы уже раньше были знакомы, Ханнес. Очень давно».
2: «Да, очень давно», —
1: повторил Роланд, и его голос показался ему чужим.
2: «Никогда не думал, что я тебя встречу, Карин».
1: Они молча и немного неуверенно смотрели друг на друга. Наконец он, все еще растерянный, указал на лифт в другом конце фойе.
2: «Давай поднимемся ко мне наверх, в мое бюро. Если, конечно, у тебя есть время».
1: Его взгляд бегло скользнул по ее правой руке. Он заметил два широких золотых кольца.
2: «Такая молодая и уже вдова?» —
1: подумал он, чуть было не сказав это вслух. Женщина повернулась и посмотрела на улицу, где бушевала гроза. Роланд легко коснулся ее плеча.
2: «Карин, доставь мне удовольствие, поднимись со мной».
3: «Ах нет, Роланд, ты же, наверное, очень занят. Мы подождем здесь, пока дождь пройдет, и пойдем. Да, сынок?»
1: Малыш, немного помедлив, кивнул. Очевидно было, что он хотел бы подняться в бюро с незнакомцем, которого мама знала раньше.
2: Карен, пожалуйста. Малыш наверняка хочет пить.
1: Он в первый раз повернулся к ребенку и посмотрел в его синие глаза. Как хорошо он уже изучил эти глаза со своего наблюдательного поста.
2: Ты же хочешь пить?
4: Да, хочу, да.
2: Хорошо. У меня как раз наверху есть виноградный сок и лимонад. Что захочешь? Пожалуйста, Карен.
3: Ну, хорошо.
1: Они прокатили инвалидную коляску через вестибюль. И затем лифт понес их вверх на 5-й этаж. В своих владениях Роланд Зегер тут же вошел в роль учтивого хозяина. Его устраивало, что он мог спрятаться за свою деловитость. Карен ни в коем случае не должна была заметить, насколько он растерян.
2: «Пожалуйста, присаживайся».
1: Она поблагодарила и притянула к себе ближе инвалидную коляску.
3: «Хорошо у тебя тут, Роланд».
2: «Все это только видимость».
1: Отшутился он и улыбнулся при этом, совсем как раньше. Вся ситуация казалась ей нереальной. Но дождь весьма реально хлестал по большим окнам, подтверждая, что все это не сон. Она почти инстинктивно почувствовала, что в течение этих 7,5 лет он не стал счастливее. Она искала взглядом его руку. Роланд заметил это. Плечи его вздрогнули.
2: «Я все еще не женат. Ты же знаешь меня».
1: Она отвернулась в сторону, но было заметно, что она слегка покраснела.
2: «Я сейчас принесу нам что-нибудь попить».
1: Переменил он тему и стал орудовать в стенном шкафу возле письменного стола.
2: «Так что же вы хотите пить?»
1: За раздвинутыми дверками на фоне изящных, обитых желтой медью полок открылся целый арсенал бутылок.
3: «Принеси мне то же, что и малышу».
2: «Хорошо, тогда мы все будем пить виноградный сок».
1: Он наполнил 3 стакана, поставил их на овальный серебряный поднос и, пританцовывая как официант, поднес им напитки. Мальчик пил длинными глотками. Видно было, что он испытывал не только жажду. Его глаза выдавали также и усталость.
2: «Может, ты немножко приляжешь, малыш? Вы же не можете в такой дождь ехать домой».
1: Мальчик благодарно посмотрел на Роланда, когда тот осторожно поднял его из инвалидной коляски и уложил на большой кожаный диван, стоявший здесь в бюро. Даже шерстяное одеяло имелось в наличии, реквизит ночей, проработанных в офисе. Карен задумчиво смотрела на него. Она была удивлена, что этот холодный человек, каким она помнила его, может проявлять такую заботу. Когда он снова поднялся, их взгляды встретились, и они одно мгновение безмолвно смотрели друг на друга. Роланд про себя отметил, что она все еще была красивой, только стала тоньше, и под глазами появились синеватые круги. Она заметила его внимательный взгляд и, вздохнув, произнесла:
3: «Мы не молодеем, Роланд. Жизнь может иногда наносить жестокие удары».
1: Он смотрел мимо нее, хотя он понимал, что под жестокими ударами она, скорее всего, подразумевает свои последние годы, свою вдовью жизнь и больного сына. Но он все же не мог не признать тот факт, что именно он толкнул ее 8 лет назад на этот тернистый путь. В нем уже начало подниматься что-то вроде чувства вины.
2: «Чувство вины по отношению к другому – признак слабости. А стать слабым – этого не будет. Расскажи мне о себе, Карен. Ты, должно быть, перенесла тяжелый удар судьбы. Такая молодая и уже вдова, и еще
1: Он посмотрел на малыша, который между тем уже дремал. И она сразу же поняла, что он имеет в виду.
3: «Да, ты прав, Роланд. Это была целая лавина камней. Еще немного, и я была бы погребена под ними. Но я не хочу сейчас тебя этим обременять. И кроме того, мне пора отправляться в путь».
1: Молодая женщина отпила еще глоток виноградного сока. Роланд просяще смотрел на нее.
2: «Расскажи мне, пожалуйста, хоть что-то о себе. Ведь если бы не было ливня, вы бы еще сидели внизу на скамейке». «Да, Карен, я уже долгое время наблюдаю за тобой и малышом. Разумеется, я не подозревал, кто эта дама в черном».
3: «С каких пор его интересуют слабые?» «Хорошо, Роланд, но я уверяю тебя, это не занимательная история».
2: «Что значит занимательная? И я за прошедшие годы испытал, как время бьется в пустые берега».
3: «Все еще Ницше, Роланд?»
2: «А что, Карен, ты мне можешь предложить что-то лучшее?»
3: «Роланд, можно я отвечу тебе иносказательно?»
2: «Как хочешь, Карен. Самое главное, что ответишь».
3: И он пошел и продал все, что имел, и купил эту жемчужину.
2: «Это в самом деле неожиданность, если это закодированное предложение намекает на твое, так сказать, вознесение в небо».
3: «Да, это можно назвать и так, но я хочу рассказать все по порядку. Ты, наверное, еще помнишь тот вечер, когда я ушла от тебя в ресторане? Я тогда проплакала до утра. Я просто больше не могла. У меня не было больше сил. Когда ты неоднократно пытался со мной связаться по телефону, я дрожала. Дрожала от того, что боялась ослабеть. Я хотела забыть тебя. Но когда я вечерами блуждала по улицам, воспоминания сопровождали меня, как тень. Поэтому я уехала из Ганновера. Я нашла работу в Рурской области, в Дортмунде. Там я познакомилась с Карлом, моим будущим мужем. Он долго добивался моего внимания, но я вначале о мужчинах и слышать не хотела».
2: «Понятно».
3: «Но со временем я поняла, что Карл действительно любит меня. Как-то мы договорились встретиться, и с этой прогулки все началось. Я рассказала ему все о наших с тобой отношениях».
1: Роланд Зегер сейчас втайне поздравил себя с тем, что она не может читать его мысли. Он ненавидел этого мертвеца, и как бы парадоксально это ни звучало, он чувствовал себя почти обманутым. Но рассказчица даже и не подозревала, что происходит с ее слушателем. Она непринужденно продолжала.
3: «Карл тоже в прошлом пережил разочарование. Мы назвали себя детьми, которые обожглись и которые еще раз хотят попытать счастье. Это была удачная попытка. Мы оба были очень счастливы».
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали одну из частей книги свидетельства Хайнца Бэйм «Чудо прощения». Продолжение вы можете слушать уже завтра, в это же время. По окончании выпусков книги в полном объеме мы вновь продолжим выпуски понравившегося вам журнала «Сестра».